0: пока не приходят к полной мере, которая называется окончательное исправление.
1: Киев.
0: Киев.
2: Дорогой раб, так это происходит как-то само собой, вот этот день приходит, и это состояние приходит, либо все-таки результат усилий нижних?
1: Лама ло шумим.
0: Чего не слышно?
2: Я говорю, раз-раз, слышно?
1: Лучше.
2: Этот день приходит, и это состояние приходит само собой к нам, либо же все-таки является результатом усилий нижних?
0: Если мы находимся без сил, мы не можем раскрыть ничего, что приходит к нам от Творца. Насколько мы раскрываем наше стремление, склонность к Творцу, то есть к силе отдачи, к силе любви, не к какому-то образу, не к какой-то форме, а к сущности. Это любовь, отдача. Если к этому свойству я стремлюсь, это называется, что я стремлюсь к Творцу.
1: Влад?
0: Влад?
1: Ну?
2: Да-да, но это вот просто мы говорим о том, что это день в календаре, вот он приходит 15-го ава, да, и вроде как нам должно прийти состояние любви.
1: Ло-ло-ло.
2: Ну а где здесь...
1: Ло-ло-ло-ло-ло.
0: Нет. То, что обозначено в календаре, в нашем календаре, это всего лишь знаки. То, что мы празднуем, но на самом деле каждая дата приходит к человеку, когда человек придет к этому. То есть ты можешь ощутить такую склонность к Творцу и его отношение к тебе в любой день в году, в любом состоянии.
2: Но вот это именно это состояние, это наше проявление к Творцу, либо его проявление любви к нам?
1: מתוך זה שאנחנו רוצים להגיע.
0: Из того, что мы хотим прийти к нему, и из тьмы, когда мы не хотим прежде всего, не обращаем внимания, Творец не очень-то важен, так? Потому что в нашем эго мы хотим ощутить, что это существует в нас, что мы важны. Подсознательно я всегда думаю о себе. Если я все больше и больше развиваю важность Творца, то я прихожу к состоянию, когда я стремлюсь отдавать, давать источнику отдачи. И тогда этим я пробуждаю его, и так прихожу к раскрытию взаимной склонности. Я к возлюбленному моему, возлюбленный ко мне.
2: Как правильно вот в работе в десятке пробудить любовь к Творцу?
0: Что мы все время будем думать, как мы через товарища приходим к нему. Творец скрыт внутри десятки, он не может раскрыться не в десятке. Ну, десятка — это не важно, это даже 2, 3, 4. Но не то, что я и он. Я и он, может быть, только когда есть еще между нами еще кто-то. А иначе это не будет ради отдачи.
2: Этим мы проявляем свою любовь к нему, то есть мы должны ее чувствовать в десятке или как?
0: Я могу в десятке, которая стоит между мной и Творцом, раскрыть, насколько я действительно отношусь к Творцу, а не к моему эго. Если я озабочусь о десятке, насколько они будут важны, насколько они будут находиться передо мной из объединения, из любви, из заботы, из разного рода ощущений в целом, которые пробуждаются во мне. Если я забочусь через все эти чувства о Творце, это признак того, что я развиваю

0: мы ее кли через десятку именно к Творцу. И тогда я в конечном счете могу раскрыть его как итог, потому что как все, Творец называется все. То есть он раскрывается так ко мне из, в общем, всех ощущений по отношению к товарищам.
1: Но это что-то, Творец, это что-то, во что мы входим, как в ощущение любви к нему?
0: Допустим, так. Ладно. Питахтику 30.
2: Насколько я слышу, 15 ава — это самое высокое состояние конечного исправления. Мне всегда казалось, что Пурим — сам окончательное исправление.
0: Но мне важно, что ты думаешь. Спрашивай.
2: Пурим и Тубиав — что считается более высоким исправлением?
0: Что более высоким? По дате это Тубиав. 15 ава — раскрытие радости. А согласно действию, это Пурим, который приводит к Тубиав. Да, оба они находятся так в одно против другого на календаре. Еще все. Амид.
2: Пятый отрывок.
0: Да, мы прочтем все эти отрывки, будет нам более-менее ясно, о чем речь. Но из-за того, что есть все-таки связь между ветвью и корнем, поскольку мы находимся в этот день, нам стоит почитать это и пробудить на себя день Гмартикуна. Что-то такое кислое роже.
2: Да не, совсем не кисло. Мне понравилось количество материалов. Посмотрел, сколько нам
0: читать. Сколько там у нас есть всего? 22? Ну, читай, читай. Это стоит. Это в надежде, что все это подействует на нас. Пока что 3.
2: Пятый отрывок.
0: А уже пятый, ну хорошо. Пятый.
2: Рабаш пишет. Есть любовь к себе и есть любовь к Творцу. А есть среднее между ними. И это любовь к ближнему. Благодаря любви к ближнему можно прийти к любви к Творцу. И это, как сказал Раби Акива, возлюби ближнего, как самого себя, есть великое правило Торы. Как сказала Елель Геру, который попросил, обучи меня всей Торе, пока я стою на одной ноге. Он сказал ему, то, что ненавистно тебе, не делай своему товарищу. А остальное, иди и учись. Потому что благодаря любви к ближнему можно прийти к любви к Творцу. И тогда вся Тора и вся мудрость будут у него в сердце.
0: То есть мы должны прийти к любви к ближнему. Почему Творец сделал это так, что это предварительное условие, прежде чем мы приходим к его любви? Потому что тогда мы можем в системе, которую он построил, разбил, мы можем точно найти наши отношения к нему. Как мы можем построить себя на него, чтобы мы не ошибались, что если действительно я прихожу к ненависти ко всем, и это мое желание получать наверняка приводит меня к этому. То есть ненависть не должна быть такая, что я хочу поубивать всех, хотя потом мы приходим и к этому. Но что я, по крайней мере, забочусь только о себе, и не волнует меня никто, ни в каком виде, не важно, что произойдет. Это, по сути дела, выражение отношения человека к себе, желание получать. А человек, когда приходит, называется, что он приходит к осознанию зла. К осознанию зла мы можем прийти в очень маленьком виде, в нашем состоянии. Но когда мы начинаем организовывать себя внутри десятки, там уже мы раскрываем ненависть и отторжение, и критику, и что бы то ни было. Как написано об учениках Раби Шимона, что они хотят поубивать друг друга. И тогда мы приходим из этой тьмы к такому дню, когда действительно мы любим друг друга. И тогда внутри тьмы, которую мы постигли, и день, свет, которого мы постигли, раскрывается им этот источник тьмы и света, это Творец. И поэтому у нас нет выбора, кроме как через соединение с ближним, хотя это ненавистно нам так, что невозможно описать. Нет большей ненависти, чем ненависти к ближнему. А против этого потом, когда раскрывается, нет большей любви, чем любовь к ближнему. Это уже не становится к ближнему, а становится дороже, чем все, что в мире, дороже, чем я сам. Это уже называется любовь, вечная любовь. Он говорит так: есть любовь к себе, есть любовь к Творцу, а есть среднее между ними, между тем, что я нахожусь в любви к себе, и тем, что я люблю Творца. И это называется любовь к ближнему. То есть, благодаря любви к ближнему можно прийти к любви к Творцу. Невозможно иначе. Вы можете записать это на сердце, на разуме, где можете. Но чтобы вы знали, что тот, кто хочет прийти к исправлению, а исправление это называется любовь к Творцу, любовь Творца, это можно только через любовь к ближнему и в той мере, в которой у нас есть любовь к ближнему. Однозначно. И чем душа больше, у нее есть большее желание получать, у нее есть большая ненависть к всему ближнему, к всем ближним и к товарищу, которое она должна раскрыть. И действительно, она находится в состоянии, что не понимает, зачем все эти существуют. Я существую с Творцом, а остальные? Какая потребность в них есть? Необходимость? Ничего. Просто чтобы не существовали. Человек с большим желанием получать, он даже не понимает, что другие тут делают. Мир построен для меня, и я нахожусь перед Творцом, да? Даже в таком виде, что я отношусь к нему, как что он должен служить мне. Но другие, я вообще не понимаю, что они тут делают. Пусть исчезнут. Это большое желание получать, так выстраивает нас перед этим фактом, что мы должны как раз через любовь к ближнему, когда все, что есть между нами и Творцом, это весь мир, включая неживое растительное животное. О, есть взрыв любви. Так мы должны так прийти. Нет выбора. В конечном счете мы понимаем, что нужно прежде всего прийти к любви к ближнему. И это не важно, в каких состояниях находится мироздание, я нахожусь, мир. Просто так это ощущается в человеке, что он обязан, прежде всего, в десятке, а потом все присоединяется к десятке. То есть он должен прийти к состоянию, когда он находится в руках товарищей, что они определяют его будущее, они сами являются его душой, и Творец наполняет эту душу. И, как сказал Раби Акива, возлюби ближнего к самого себя, есть великое правило Тора. То есть великое имеется в виду, что все, кроме этого, ничего не происходит. Тора — это называется весь свет, который приходит к нам свыше от Творца, который выстраивает нас, исправляет нас и наполняет нас. И как сказал Гилель Геру, который попросил «обучи меня всей Торе, пока я стою на одной ноге». Гер попросил его, чужой человек попросил его «обучи меня всей Торе сразу, быстро, коротко». Он сказал, очень просто, то, что ненавистно тебе, не делай своему товарищу. а остальное иди и учись. Потому что благодаря любви к ближнему можно прийти к любви к Творцу. Это, по сути дела, итог. И тогда вся Тора и вся мудрость будут у него в сердце человека, что он постигает все мироздание в совершенном виде, в полном виде, благодаря тому, что расширяет точку у себя в сердце, которая была изначально только одна маленькая точка. Он расширил ее благодаря тому, что приходит ко всем, к полному миру, и этот мир — это духовная реальность. И наполняет эту реальность высший свет Творец.
3: Волга.
0: Волга.
4: Вот в любви к ближнему есть, говорится, что есть предварительная ступень «не делай товарищу того, что ненавистно тебе». Вот я не понимаю вот этой фразы. Что это значит, что я делаю плохое товарищем? Я так не чувствую. Что значит «ненавистно самому себе»? Вот поясните, пожалуйста.
0: Если я не вкладываю все силы, которые я могу представить себе в объединение, я изменяю, я врежу товарищам. Так, по нашей логике. Что я обязан вкладывать в них каждое мгновение, максимум, что есть у меня ради объединения, потому что этим я строю кли для раскрытия Творца, я этим строю основу, инфраструктуру, от которой, чтобы Творец наслаждался от этого. Екатеринбург.
5: Расскажите, пожалуйста, вот любовь к ближнему, то есть обязательный компонент любви — это ненависть, которая раскрывает свет. То есть два состояния, любовь и ненависть, должно быть обязательно.
0: Мы творение. Мы не знаем, как чувствует Творец. Творец — это только любовь. Свойство любви, и все. Он создал ненависть. Тьму против любви, для того, чтобы мы, творения, могли бы существовать между тем и другим и различать, отличать одно от другого, а в различии между ними существовать. Допустим, ты строишь какой-нибудь прибор, хочешь померить электричество, тепло, температуру, неважно, ему нужна какую-то основу, относительно которого он измеряет. Нужна какая-то база, основа. Ноль, допустим, температуры или ноль электричества. То, что мы хотим всегда дать основу, относительно которой мы измеряем. Мы не можем ощутить то, что ощущает Творец, потому что мы творение. Мы должны измерять свойства Творца по отношению к какой-то основе, которую Он построил в нас. Поэтому Он построил в нас основу, противоположную себе просто. В той мере, в которой у нас есть противоположность Ему, эту противоположность мы раскрываем как тьму и свет. И тогда из различия между тьмой и светом мы измеряем. И тогда, насколько мы находимся в десятке и хотим продвигаться, мы поднимаем чувствительность, увеличиваем чувствительность и к тьме, и к свету. И об этом мы говорим: тьма будет светить как свет, потому что мы и тьму тоже уважаем как свет. Потому что для нас это на самом деле не важно, потом свет или тьма. Важен разрыв между ними, ножницы, чтобы были как можно больше. В мере моей чувствительности к тьме и к свету в этой мере я становлюсь более способным для раскрытия Творца. Это как две линии, правая и левая. А посередине между ними мы раскрываем Его. Так это наша работа. Подумайте об этом, пишите об этом, сделайте из этого разные упражнения, и вы увидите, насколько это расширяет вам воспринимающий килим, и вы будете продвигаться к раскрытию Творца. Успехов! Москва, 7.
6: Доброе утро, Раф. Вот любовь к Творцу — это как источник всей духовной работы, да? Вот ради этого я должен прийти к любви к товарищам, вообще все. А как сделать так, чтобы я захотел прийти к любви к Творцу? Не потому, что он там великий, всемогущий и так далее, а вот именно по-настоящему захотеть прийти.
0: Это очень большая проблема. Ни у кого нет любви к Творцу. Если мы проверим это правильно. Сквозь стать я люблю его. Я получаю от него. Я раскрываю его. Нет. Мы раскрываем, как младенец раскрывает мать. Он получает от матери все благо. Это источник его жизни. Тогда он любит ее. Это называется, что он ее любит. Потому что он прилеплен. Он прилеплен к ее матке, потом прилеплен к ее груди, к ее рукам, обнимает ее, потому что это уверенность, тепло, это все для него это источник жизни. И поэтому так это и происходит. Насколько мы соединяемся между собой, мы при этом начинаем обретать силу отдачи, потому что получаем из разных источников якобы, кроме Творца. И это строит в нас особое кли, 10 сферот, что называется, или кли души. И тогда мы можем приблизиться к нему не из одной точки, а из 10 точек. И уже от этого у нас есть новое ощущение, что Творец — это собрание свойств. Это неправильно, это только одно свойство — любви. Но когда мы относимся к нему так, то мы раскрываем, что как будто в нем есть эти свойства. Потому что каждый из нас — это точка Малхут, и мы получаем через наших товарищей, да, Хесед Гура Тиферет Мецахот Йесод. И тогда получается, что я начинаю из этого воспринимать высшую силу разнообразно. Тогда у меня есть с этим связь. Это как ребенок, когда растет, не то, что он только прилепился к груди матери, а и к рукам ее, и к постели ее, еще к чему-то. И так постепенно он расширяет свое поле, и это становится и для него его миром. Итак, мы, то есть у нас нет выбора, мы должны как раз, поскольку мы должны прийти к раскрытию Творца, к любви к Творцу, мы должны прийти к раскрытию кли группы, то, что больше всего ненавидимо и далеко от нас, и к слиянию в десятке. Вот так. То есть, чем больше мы будем говорить об этом, каждый пусть постарается построить для себя эту модель. Я рекомендую всем писать самим, то, что вы думаете об этом. Потому что, когда вы пишете, вы больше хотите выяснить эти вещи. Вдруг это ясно, а это нет. А потом вы приходите, снова читаете то, что написали. Вы увидели, что написали неправильно, что это можно иначе, а это глупость, а это верно или нет. Короче говоря, стоит над этим работать. И работа, как правило, на письме. Это развивает вас. Питер 3.
3: Рав, вот такой вопрос. Не делай ближнему, что ненавистно тебе. А вот по остальному иди учись. А что и чему еще учиться, когда, в общем-то, в этих словах не делай ближнему, что ненавистно тебе вся Тора?
1: Кен, что значит? Аваль лагиализе.
2: Да, но достичь этого, чтобы прийти к тому, не делай ближнему то, что тебе ненавистно. А потом из этого нужно дальше. Это только сокращение, не делай ближнему то, что тебе ненавистно. Этим ты только сокращаешь себя, ты не делаешь ближнему зло. Поскольку весь целиком ты хочешь навредить ближнему постоянно и всем вместе. Если ты этого не понимаешь, так иди и учись. То есть учи, изучай свое злое начало, свое желание, изучай самого себя. А затем тебе нужно прийти и от ненависти к ближнему, к любви к ближнему, То есть есть еще чему учиться. Ты начинаешь изучать ненависть. Из ненависти ты переходишь к состоянию, когда, по сути, вместо нее, вместо ненависти должна быть любовь. И тогда ты переходишь к противоположному, из тьмы к свету. Это наша работа. Мы входим в нее, не волнуйтесь. Входим, и никто это не бросит, не достигнем цели. Мы уже движемся, мы вышли на прямую дорогу. Нужно только крепче держаться за товарищей и за Творца, и так будем двигаться, шаг за шагом. Рехобот.
0: Здравствуйте, спасибо, Рав. Я сейчас просто запутался, когда я пытаюсь выяснить, что мне ненавистно, не знаю, что мне ненавистно. Можете помочь мне?
2: Я должен выяснить, что мне ненавистно, да. Но через это можно прийти к этому, через объединение с товарищами. Тогда я пойму, насколько я этого не хочу. И это то, что мне ненавистно. Выполнить то, что пишут каббалисты, хотим мы того или нет. И затем мы раскроем, что происходит. Мак 3.
7: Здравствуйте, Рав, Мировой Кли. Подскажите, пожалуйста, каким образом нам развивать чувствительность к свету и тьме?
2: Через товарищи? А какие у тебя есть еще инструменты для тьмы, для света, для ненависти, любви между товарищами? Когда тьма — это отторжение от товарищей, а свет — это тяга к товарищам. И все. Больше ничего другого нет. И чем больше в этом вы раскроете сердце, и в отношении зла, и в отношении добра, чем больше будете раскрывать сердце, раскрывать это значит изнутри. Это не нужно перед всеми что-то как-то скакать, любить, ненавидеть. Нет, вся работа внутри, основная работа, она в сердце. Настолько будете продвигаться. Амит. Вы и дома, когда вы читаете эти отрывки, когда вы пишете то, что вы чувствуете в группе, то, что вы хотите раскрыть, то, как вы хотите реализовать эти отрывки, если у вас появятся вопросы, записывайте их, потом зададите. А если не можете спросить, так посылайте на наш ящик. Как он называется? Борт.
0: Борт Ворд Кли.
2: Борт Ворд Кли.
0: Можно поставить титр.
2: Хорошо. Мы все равно все выясним, потому что это та тема, с которой сейчас мы идем и продвигаемся. И вот этот ящик. Посылайте сюда свои вопросы. Тут переведут со всех языков на те, которые я понимаю. На иврит, как правило. И я вам отвечу. Потом все сразу. Но это просто необходимо, чтобы мы говорили о нашем объединении в десятке. Амит.
0: Раф, письмо — это что-то частное или общее в десятке?
2: Нет, когда человек пишет, пусть пишет сам. Если вдруг хочет посоветоваться с товарищами, и они не против, может быть, они и против, может, они не хотят, чтобы каждый путал других. Тут надо брать это в расчет. Должна быть чувствительность к каждому, кто что хочет и чего не хочет. И каждый на своем месте. Потом мы сблизимся больше, потом мы больше взаимопроникнемся и чувствами, и, ну, пока это так.
0: Если, допустим, в десятке у нас принято, по вашему совету, просто открывать файл с первоисточниками, которые мы учим, и это открыто для всех, и все могут войти, и после каждого отрывочка написать немножко впечатление об этом.
2: На общей страничке?
0: Да-да, именно так.
2: Нет, это рано. После того, как мы начнем соединяться друг с другом, тогда, может быть, постепенно. А пока это будет только путаница. Не надо. Мы все неисправны, так что каждый свою неисправность передаст другому, войдет в другого. Нет. Пока что все эгоисты, индивидуалисты, каждый старается понять, что его работа должна быть в хорошем отношении. Надо все прегрешения покроть любовь. В хорошем отношении к другим. Так давайте раскроем, из чего мы состоим.
0: Да, и письмо — это частное дело, и каждому рекомендуется заниматься этим.
2: Да, 5.12.
0: Доброе утро, Рав. Если я прохожу каждого товарища, у меня есть очень разные ощущения и мысли по поводу любви к каждому. Какой следующий этап, из того, как я увидел, что я чувствую к каждому товарищу?
2: Потом поговорим об этом. Пока мы не входим в разные отдельные вопросы, как мы сейчас сами там поговорили, не входим в это. Сейчас мы изучаем правила. Пройди все, что у тебя есть относительно к другим, к самому себе. Отсортируй все это, потом мы поговорим. Это нам еще предстоит в будущем. Прошу.
0: Что отрывок пишет Бар Исулам? Раби Илель полагал, что именно возлюби ближнего как самого себя является конечной целью практических заповедей. Ибо это стиль и форма.
2: То есть это значит, только к этому мы должны прийти. Нет других целей. Других целей нет. А что с Творцом? Как только мы постигаем возлюби ближнего как самого себя, вот именно там мы и постигаем любовь к Творцу и Его любовь к нам. Да.
0: Ибо это стиль и форма, которые более ясны человеку. И нельзя ошибиться в практических действиях, ибо они предстают перед его взором. И он знает, что если он ставит потребности товарища перед своими потребностями, он находится в свойстве отдачи. И потому он не определяет цель возлюби Творца Всесильного твоего всем сердцем своим и всей душой и всем существом. Ведь на самом деле это одно и то же. Ибо и товарища он тоже должен любить всем сердцем своим и всей душой и всем существом, так как это выражено в словах как самого себя. Ведь себя самого он, разумеется, любит всем сердцем своим и душой и существом, и с Творцом он может обмануться, а с товарищем это всегда открыто перед его глазами.
2: Ну, мы видим это по всему нашему миру. Все говорят, что все любят Творца. Но для них любовь к Творцу — это пик эгоистической любви, вершина. На самом деле прийти к любви к Творцу по мере подобия свойств с Творцом, к истинной любви, возможно только через творение. И поэтому Творец и сотворил одну единую душу, разбил ее на Наранхай, на все части, на все уровни желания получать. Неживое растительное животное и говорящее. Все эти части в нас раскрываются, и если мы стремимся к любви к ближнему, то мы приходим к состоянию, когда приходим к любви к миру. А любовь к миру, она безгранична. Там находится и неживое, растительное, и животное, и все люди. Так мы возвращаемся вновь к цельному, совершенному кли.
1: Ты хорошо.
2: Почитай еще раз.
0: Еще раз шестой отрывок пишет Бар Исулам. Раби Илель полагал, что именно возлюби ближнего как самого себя является конечной целью практических заповедей. Ибо это стиль и форма, которые более ясны человеку. И нельзя ошибиться в практических действиях, ибо они предстают перед его взором. И он знает, что если он ставит потребности товарища перед своими потребностями, он находится в свойстве отдачи. И потому он не определяет цель «возлюби Творца Всесильного твоего всем сердцем своим и всей душой и всем существом». Ведь на самом деле это одно и то же. Ибо и товарища он тоже должен любить всем сердцем своим и всей душой и всем существом. Так, как это выражено в словах, как самого себя. Ведь себя самого он, разумеется, любит всем сердцем своим и душой и существом. И с Творцом он может обмануться, а с товарищем это всегда открыто перед его глазами.
8: Тель-Авив 3.
0: Рав, есть любовь к ближнему без любви к Творцу? Среднее такое.
2: Любовь к ближнему не может быть больше естественной любви, которая есть у матери к ребенку. А иначе это... Все это эгоистическая любовь. Любовь к ближнему — это эгоистическая любовь. И лишь при условии, когда ты направлен на Творца, на любовь к Творцу, то есть на отдачу Творцу, вот тогда и отдача ближнему тоже становится отдачей альтруистической в отдаче.
0: Да, внутри намерения отдавать Творцу есть состояние, когда человек достиг любви к ближнему, еще не достиг любви к Творцу?
2: Да. Там есть... разные состояния, потому что раскрывается все как клей свет. Да. Это еще нам предстоит. 5:25.
0: Доброе утро. Рав, из отрывка. Поставить потребности товарища выше. О чем тут говорят?
2: То, что я должен помочь товарищу достичь любовь к ближнему и любовь к Творцу. И это сейчас для меня становится самой важной целью. Я не думаю о себе, я думаю о товарище. Итак, я делаю упражнения над товарищем для того, чтобы прийти к любви к Творцу.
0: То есть только об этом я думаю. Подготовить условия для товарища, чтобы как бы желание...
2: Для того, чтобы прийти к любви к Творцу, ты должен все это выстраивать именно так, в виде лестницы. И я достигаю товарища, я люблю товарища, я хочу его любить, я хочу быть к нему близок, потому что только таким образом я достигаю Творца. Товарищ стоит между мной и Творцом. И не то, что он мне скрывает Творца, а он мне помогает приобрести такие свойства, через которые я на самом деле раскрою Творца и приду к слиянию с ним.
8: Макс-Икс.
2: Спасибо, 6.
9: Доброе утро, учитель. Вот вчера мы говорили о полной самоотмене, сегодня вот о любви. Можете вот сказать, в чем отличие между вот полной самоотменой перед товарищами и любви к товарищам?
2: То, что я отменяю себя, этим я сокращаю свое эго, не пользуюсь им. И этим я прихожу по-настоящему к сокращению, к нулю, будто бы меня нет. Теперь этого недостаточно. Насколько я могу помочь им прийти к объединению друг с другом и к слиянию с Творцом? Для этого я должен уже сейчас задействовать свои другие свойства. Не сокращать, а расширять их, входить и помочь им изо всех своих сил. Поэтому это два момента, это как бы два противоположных действия. Сокращение и противоположность, раскрытие и расширение. Понятно?
9: Ну, если можно, вот такой момент. Я думал, что отмениться перед товарищем — это как раз и поставить его потребности прежде своих. А здесь это слышится как...
2: Но прежде Но до этого ты должен сделать сокращение на свои желания. Когда ты не заботишься о своих желаниях, о себе самом, а если ты хочешь соединиться с товарищами, то ты с ними налаживаешь связь с помощью своих свойств ради товарищей, ради них. То, что им во благо. Это другая работа. Цель, адрес, когда я задействую все, что есть у меня в сердце и разуме, ради себя или ради товарища.
9: Спасибо, учитель.
2: Фокус-группа.
0: Рав, сегодня утром вы говорили о любви матери к ребенку, и ребенка к своей матери зависит от нее, и поэтому это не духовная любовь. В десятке тоже мы говорим об этой взаимозависимости. Как это связано с любовью без зависимости? Как такое можно сделать?
2: С помощью высшего света, который мы принимаем, насколько мы способны все-таки сделать усилия, помогая каждому, человек да поможет ближнему своему. Таким образом, мы приходим к состоянию, когда каждый все-таки что-то делает в каждом из своих эгоистических действий. Есть часть, которая находится в отдаче. И тогда постепенно все эти части отдачи ближнему, они соединяются, и мы получаем относительно каждого из действий свечение свыше, оно нас исправляет. Ну и так вот делает нас.
0: Можно сказать, что мы изменяем зависимость на поручительство потом, вместо зависимости потом строится поручительство, мы изменяем форму зависимости.
2: Верно, правильно. Действуя так, мы переходим от зависимости к поручительству. Когда поручительство — это та же зависимость, но положительная.
0: Мы продолжаем нашу подборку 15-го ава, День любви, избранные отрывки из первоисточников. Мы дошли до 7-го отрывка, пишет Рамбаш. Любовь товарищей, построенная на фундаменте любви к ближнему, благодаря чему мы можем достичь любви к Творцу, вещь противоположная тому, что принято между товарищами. Это означает, что вопрос любви к ближнему не означает, что товарищи будут любить меня, а это я должен любить товарищей.
2: То есть я не считаюсь тем, что меня любят товарищи или не любят, сколько и как. Я вижу для себя возможность, шанс, когда Творец мне предоставляет такую возможность. Он сформировал для меня группу. И для того, чтобы достичь его, я обязан любить их. Это просто. И тогда, если я прихожу к тому, что я их люблю, тогда я перехожу к любви к Творцу. Это условие. Допустим, перед вами есть какая-то мама, и у нее 10 детей. И вы хотите прийти к состоянию, когда вы налаживаете с ней связь. Просто сердцем и душой вы хотите удостоиться ее любви. И дети — это условие. Это понятно. Если вы хотите, если мы хотим достичь любовь к матери, мы должны показать, что мы любим ее детей.
1: Как это?
2: Это так. Это настоящее, это истинное правило. Это так и есть. Тогда мы удостаиваемся любви к ближнему. Мы понимаем, что значит любовь к ближнему, поскольку перед нами есть, ну, допустим, 10 товарищей, неважно сколько. И мы с их помощью изучаем, что значит любить ближнего, кого-то кроме себя. Ну и так мы подходим к этому свойству — любовь к ближнему. То есть то, что Творец построил кли Адама Ришон и разбил его, и то, что перед нами есть мир полный людей, мы должны понимать, что все это нам во благо и предназначено только для того, чтобы мы достигли любовь к миру и через него любовь к Творцу. Когда у нас будет достаточно чувств, понимания, нюансов, чтобы мы могли понять и почувствовать Творца и Его отношение к нам. И тогда перейдем к миру вечному, совершенному. Unity 2.
8: Скажите, пожалуйста, а как быть, когда я раскрываю, что сама идея отдачи мне ненавистна?
10: Не понял, повтори нормально.
8: Как быть, когда я раскрываю, что сама идея отдачи мне ненавистна?
2: Это очень хорошо. Ты должен поблагодарить Творца, сказать большое спасибо за то, что Он тебе раскрыл истину, то, что ты ненавидишь свойства отдачи. Это правда, истина. Так ты уже чего-то достиг. Если ты поговоришь с другими людьми, условно с улицы, и скажи им, что вы все в получении, вы все всех ненавидите, вы все думаете только о себе, они побьют тебя. Они не, потому что они так не думают. То есть то, чего ты достиг точки, которая называется осознание зла. То есть ты уже знаком со своей природой, то, что ты не хочешь отдавать, ты не хочешь любить, ты вообще не хочешь ни к кому хорошо относиться. Твое отношение ко всем только эгоистическое и плохое. И кроме этого у тебя нет ничего. Чудесно. Так вот, об этом и сказано, что каждый, кто больше товарища, его злое начало еще больше. То есть мы раскрываем злое начало в себе, и чем больше душа, ее злое начало еще выше. Поэтому есть люди, которым требуется 10 лет, и даже больше, пока они раскрывают все зло, которое есть в них, и могут продолжать немножко работать, начинают работать над объединением с десяткой, с ближним. А прежде они стараются, но все, они всякий раз по себе видят, насколько все искусственно. Хайфа 3.
11: Доброе утро. Как человек представляет себе благо ближнего, благо товарища?
2: Очень просто. Я не знаю, что хочет товарищ. То, что я хочу в моем процессе в сторону исправления, окончательного исправления. И он то же самое. Это понятно. Чего он хочет? Прийти к исправлению. Выбора нет. Это то, что Творец ставит перед нами. Только по мере нашего исправления в свойстве отдачи мы можем к нему приблизиться. По мере подобия. И все? Так что? Я не знаю, что хочет мой товарищ. А он не знает, чего я хочу. Ну, соответственно, этому есть у нас помехи. Понятно? Италия 4.
12: Buongiorno Rav. Grazie per questa bellissima lezione. La domanda è.
11: Доброе утро, Рав. Спасибо за этот прекрасный урок. Вопрос. Как я могу измерить любовь к Творцу через любовь к товарищам? В этом контексте, насколько важен внутренний урок?
2: Утренний урок важен на 100%, кроме утреннего урока у нас нет ничего. Если человек не принимает участие на уроке, то у него нет другого источника, с помощью которого он может продвигаться. Его эго, его ленность подкидывают ему разные мысли, что можно и по-другому. Но по-другому невозможно. Невозможно. Рабаш не считался с тем, кто не приходил на утренний урок. А у нас утренний урок, как и у него. Начинается в то же время, в 3 утра. У него даже было чуть раньше. И завершаем в 5:30. Можно и в 6, но я видел, что ближе к 6 много людей уходит. По-видимому, должны уже готовиться к работе. С 3 до 5:30 мы приходим за четверть часа до этого, есть те, кто приходит за полчаса. Так мы учимся. Но не может быть иначе. У вас нет другого места, где вы можете получить направление на день и силы на тот день в объединении со всем мировым кли. И наше мировое кли набирается сил все больше и больше. И как раз мы действуем не только в десятке, мы действуем в нашей мировой десятке. Это именно так. Поэтому те, кто хотят по-настоящему продвигаться, вся его жизнь должна вертеться вокруг урока. Может быть, у кого-то это утром, у кого-то это вечером. Не имеет значения. Сейчас, допустим, в Торонто вечер. Торонто 1, вы видите? Там вечер. В Москве ночь, ну, так далее. У нас нет выбора. Мы должны все-таки выстраивать наш день так, что это урок. И я его смотрю в живом виде, в прямом эфире. И это другое ощущение, чем если бы я потом смотрел бы его, скачивая из архива. С архива это тоже что-то, но должно быть... Должна быть раскрытие важности встречи между нами и напряжение, которое присутствует на уроке. Так будем продвигаться. Талия 3.
13: Grazie, Rav. Buongiorno. Tutte le sensazioni...
0: Спасибо, Рав. Добрый день. Все ощущения страдания, которые мы переживаем в течение дня, приходит ли это потому, что мы все еще не делаем нашу работу?
2: Да.
14: Все неприятное, что мы чувствуем на протяжении дня, все для того, чтобы нас направить более точно на цель творения. Но это не значит, что мы должны это любить. Нужно принять это для того, чтобы пока нас направить. Но вообще нечего ожидать, не нужно ожидать страданий. Нет. Я как раз хочу, чтобы мой путь был легким, чтобы был полностью направлен на группу и через группу на Творца. Несмотря на то, что появляется палка, я должен быть готов поцеловать палку, но стремиться надо к хорошему, стремиться к добру. Я надеюсь, что мы скоро придем к тому, что у нас
2: будет связь между нами больше, и то, что мы почувствуем в этой связи друг друга. И тогда намного легче будет каждому из нас держаться за путь и почувствовать, что он находится в сильной группе.
0: Можно задать вопрос?
2: Да.
1: Cosa posso fare io come per aiutare questo так, amico
0: учитель,
1: che magari sta ricevendo un colpo?
0: Perché è questo. Чувствую товарищу в этом. Что я, чем я могу помочь товарищу, который получает удар? Если это наша работа, то как я могу быть в отдаче десятки? Спасибо.
15: Ответ должен быть простым. Ты должен, насколько ты способен, представлять себя в состоянии товарища, и что бы ты хотел тогда получить от человека, такого как ты, в качестве помощи. И это и делай. Цафон 2.
16: А почему мы в нашей природе чувствуем себя одинокими в мире?
15: Потому что мы на самом деле такие, каждый закрыт в своем эгоизме.
16: А какая цель, что мы так устроены?
15: Что бы ты захотел выйти из этого?
16: Доброе утро. Для того, чтобы достичь любви к Творцу, надо достичь вот увидеть, почувствовать эту разницу между товарищами и Творцом, между другими и Творцом, ближним.
15: Мы должны постичь разницу между нами прежде всего, и из этого различия между нами изучить, насколько и какое расстояние есть между нами и Творцом. Я не думал, что есть такие вопросы. Мак 6.
17: Я услышал, что я обращаюсь к свойству любви, к свойству отдачи. Как я могу стремиться к тому, что мне ненавистно? То, что я раскрываю, порой накатывает, когда мы в десятке пытаемся это поднять важность этого.
15: В каждом из нас есть точка в сердце и сердце. Сердце — это наше эго, а точка в сердце называется часть Творца свыше, которая тянет нас к Творцу. И, конечно же, эта точка, это наше притяжение к Творцу, находится внутри нашего эгоизма, в сердце. Но все-таки есть такое стремление, и если мы соединяем наши точки в сердце между нами, мы можем преодолеть каждое свое сердце. И в этом, в общем-то, причина, почему мы должны объединяться в десятки. Понятно? Тель-Авив, ты.
16: А вот между товарищами, может быть, состояние, кто экономит на розгах, ненавидит сына своего, вот насколько важно это для продвижения по духовному, или важна помощь?
15: Я стараюсь извлечь всю любовь, которая есть в моем сердце, и только таким образом относиться к товарищу. И мне нельзя судить товарища, тем более говорить, он получает удар, это его исправит. Нет. Я должен быть в его сердце вместе с ним во всех состояниях самых ужасных, которые он проходит, и ощущать, что это происходит со мной.
16: Еще кое-что. Если, скажем, я даю хороший пример товарищу, и я чувствую, что ему от этого как раз больно, ему нехорошо от этого. Мне продолжать?
15: Нет. нет заповеди обучать товарища нашему отношению к нему. С какой стати ты вдруг становишься выше товарища? Что пишет Рабаш? Как мы должны относиться к группе и к товарищу?

0: вещах могу почувствовать разные виды любви к Творцу. Это вроде как же движение наружу, а как я могу в этом почувствовать что-то?
1: Я не знаю, а ты делаешь это, и ты увидишь из
2: Я не знаю, ты делаешь, ты увидишь из своего опыта, как это происходит, как это формируется, а потом нам расскажешь. Амит.
3: 8. Пишет Рабаш. Есть молитва, то есть, чтобы Творец помог ему в том, чтобы почувствовал любовь к товарищам, и чтобы товарищ стал близок его сердцу. Еще раз. Есть молитва, то есть, чтобы Творец помог ему в том, чтобы он мог почувствовать любовь к товарищу, и чтобы товарищ стал близок его сердцу.
1: Эйншилот. Тов, нам чихала.
2: Нет вопросов. Продолжаем дальше.
3: 9. Следует помнить, что группа была основана на любви к ближнему. Иными словами, каждый должен получать от группы любовь к ближнему и ненависть к себе самому. И тем, что видишь, что товарищ прилагает старания ради отмены себя и ради любви к ближнему, и это приводит к тому, что каждый проникается намерениями товарищей. Получается таким образом, что если группа базируется на примере, примерно 10 товарищей, то в каждом собираются 10 сил, когда работают над отменой себя, ненавистью к себе и к любви к ближнему.
2: Да, это просто, если так будем действовать в десятке, что каждый старается объединиться с другими, дает пример. Это очень важно, подавать пример того, что он делает для всех. И действительно, благодаря этому они смогут объединиться каждый со всеми, и тогда у каждого будет свое кли, а у всех будет одно общее кли, и тогда у них будет 10 сферот, где каждый состоит из 10. Это называется духовный парцуф, в котором раскрывается Творец. Одесса.
4: Спасибо. Если я включаю в сердце товарища, то я, то есть я переживаю его проблемам, его там сложностям с отсутствием связи с группой, то я автоматически пытаюсь ему помочь. То есть, ну как я могу просто переживать? Но в то же время у нас же запрещено там помогать товарищу деньгами, как-то участвовать в его материальной жизни. Как решить это противоречие?
2: Это ты зависишь со всей группой, решайте, что делать, и посмотрите, что вы решите. Эти вещи вы должны обсуждать сами, принимать сами решения. Амит.
3: А вот то касается этого примера, то, что вы сейчас сказали, что он обязан получать и отдавать. Отмена в любви к товарищам. То есть наша работа становится все более внутренней, особенно вот за последние полтора года. То есть вот это вот. А расстояние, ты даешь пример. Я не успеваю давать примеры. Как бы работа становится более внутренней. А как ты внутри даешь пример?
2: Мы только советуемся между товарищами, что можно сделать для укрепления десяток. И действительно, кроме того, чтобы читать вот эти отрывки, особенно из Рабаша, больше нечего особенно делать. И в чтении каждый работает в своем сердце, потому что эта работа, она скрыта. Это все тайная наука, скрытая наука. Она раскрывается в сердце человека. А мы только чувствуем следствие этого. Каббалисты практически не говорят друг с другом.

0: когда я был у нескольких каббалистов, я был еще молод, они практически не разговаривали между собой, говорили только из того, что изучали, через тексты. Но сами, то, что они чувствуют внутри, и им также было понятно, что они чувствуют, потому что они читают об этом. И поэтому я не слышал, не потому что я не находился там, но я не слышал, чтобы они открыто, явно обсуждали внутреннюю работу. Нет. Каждому понятно, что он должен делать.
1: Нет, не речь говорить о внутренней работе, а вот где место это, где возможность дать пример товарищам, отменяя себя или любви к ближнему.
0: Это необходимо. Допустим, если один делает что-то другому, мы должны говорить об этом все. Нельзя им это скрывать, потому что это приводит к любви, к объединению. Поэтому дающий подарок товарищу обязан известить его об этом. То есть ты делаешь другому что-то хорошее, ты должен достичь такого состояния, что он знает об этом, что ты сделал это. Это нехорошо быть в скромности в этом плане. Это не умножает любовь между товарищами. Наоборот, каждый должен давать другому, и каждый должен провозглашать, что он делает это не для того, чтобы его уважали, а чтобы другие тоже делали, потому что мы работаем на общую кассу, которая включает всех. И поэтому, если я не рассказываю это другим, то я как бы обкрадываю других.
1: Да, но мой вопрос вот о чем. Мы все время это возвращаемся к этому. Как в течение времени, когда мы не находимся вместе, ну сколько раз у нас мы встречаемся в течение дня, а все остальное время, это же большая часть времени, когда человек сам с собой, там на работе или еще где-то, там он проводит работу все более эффективным образом, на тебя все время выкидывают, и нет возможности дать пример.
0: Телефон есть у каждого.
1: Но ты же не можешь быть на телефоне все время.
0: Нет, но ты можешь прочитать там весь утренний урок и возвращаться к этим отрывкам, обдумывать их.
1: Да, ну каждый час ты делаешь такой перерыв. Этого достаточно? Я-то чувствую.
0: Я думаю, что если каждый день делать такую работу... Я не думаю, что мы должны усиливать темп, хотя я очень хочу. Но мы большое количество людей, и есть здесь такая инерция и определенный подход у каждой группы, у каждой десятки. Нет. Только прилепиться к утреннему уроку, если действительно... приклеены к этому утреннему уроку, через него хотят проникнуть в то, что есть. Большего не надо. Нью-Йорк. Нью-Йорк 4.
2: My friends, the world Kli is, are following a true Kabbalist, and I'm very...
1: Мои товарищи, мировой Кли, идут за настоящим каббалистом, и я очень горжусь этому. Дает много сил. И я обнаруживаю, что вот эта гордость — это тоже такой эгоизм. А что же есть вот в этой гордости? Как все-таки получить силу от группы, от таких товарищей, чтобы это не стало ловушкой, западней эгоизма?
0: Прежде всего, гордость должна быть. Как сказано, и возгордится сердце его на путях Творца. То, что он гордится тем, что он находится в сильной группе, с учителем. Это хорошо, с одной стороны. С другой стороны, он должен заботиться о других, о том, что его любовь должна выражаться в том, что у него есть группа, и он заботится о ней. Понимаешь? Это важно. Я беспокоюсь о всей вашей группе, и это очень важно для меня, как вы будете продвигаться. И у меня болит сердце за тех, кто оставляет, и радуется мое сердце тем, кто присоединяется и входит в группу. Я стараюсь, чтобы вся группа была довольна и как можно более объединена. Итак, продвинемся. Каждый должен так думать, кроме своей десятки, также и об общей десятке, то есть обо всем мировом Бней Барухе, и даже обо всем мире. Мы должны думать обо всем мире. И тогда действительно, если так, то мы будем ближе к Творцу.
1: Можно еще спросить? Если я думаю об этом, если я думаю, небольшая группа есть, идет с каббалистом, а мы просто, ну, я не знаю, какие-то супергерои. Это как такая западня или это так нормально? Вот такая сила.
0: Я не знаю, используйте это и посмотрите. Я не могу вникать во все намерения, что там происходит внутри, в твоих вопросах. Но есть у вас уже достаточно опыта и главная группа, которая сможет уберечь вас. Все-таки мнение группы, мнение десятки должна быть основная сила, которая продвигает человека. Кармиэль.
1: Когда есть отторжение от объединения от товарищей, ситуация, то есть насколько это, с одной стороны, тяжело, все-таки радует. Есть работа, можно исправлять. А что же делать, когда вообще появляется отторжение от учебы? Как будто уши заткнуты, ничего ты не слышишь.
0: Ты устал, потерял хисарон. Включайся больше в товарищей и работай над объединением между вами, и из этого к тебе снова придет хисарон от них к тебе, когда ты снова захочешь присоединиться к учебе. Уважаемый.
1: 10. Пишет Рабаш, письмо 40-е. Благодаря соударению сердец, даже если это будет сердца непробиваемые, каждый излучает тепло из стенок товарищей, стенок сердца, а тепло создает искры любви, после чего образуется облачение любви, оба они укрываются одним покрывалом. То есть одна любовь окутывает и покрывает их обоих. Ибо известно, что слияние соединяет два объекта в один. И когда начинают ощущать любовь товарища, в нем незамедлительно пробуждается радость и удовольствие, поскольку то, что товарищ любит его, это для него нечто новое, потому что он всегда знал, что только он один заботился о своем здоровье и благе. Но в момент, когда обнаруживает, что товарищ заботится о нем, это пробуждает в нем неописуемую радость, и он уже не способен больше заботиться о себе и волноваться.
0: Да, так это работает, и таким образом мы помогаем друг другу, насколько я показываю товарищу, что я забочусь о нем, это вынуждает его меньше заботиться о самом себе. Так просто устроено из общей системы, в которой мы находимся. И если каждый из системы проявит относительно каждого как можно больше заботу о нем и любовь к нему, этим он помогает подняться над эгоизмом и также заботиться о других. Это называется «человек да поможет ближнему». Когда я даю пример в том, что я люблю и забочусь о товарище, я даю пример ему, я сказал бы, я даже обязываю, вынуждаю его также относиться к другим. Так давайте постараемся так делать. Насколько мы хотим показать друг другу любовь, единство, беспокойство, заботу и поддержку, этим мы вынуждаем всех буквально силой, чтобы они делали то же самое. И тогда в этом мы все соединимся вместе в единое мировое кли, большое, к которому намного легче достичь связь с Творцом. Согласны? Стараемся.
3: Постараемся, поделимся впечатлениями от урока и что из этого мы возьмем для реализации в десятке.
4: Был очень насыщенный урок. Я просто зачитаю то, что я написал. Мы не знаем, как Творец чувствует, потому что это свойство любви. Он создал ненависть, чтобы мы могли различить разницу между ними. И в усилиях по объединению мы раскрываем Творца. И еще слышал, что только отдача Творцу, ближнему, это альтруистическое действие, все остальное имеет эгоистический корень. Еще была часть цитаты. Амид зачитывал, что любовь к товарищам — это я должен любить товарища, а не товарищи должны любить меня.
3: Еще была часть, что мы должны делать усилия с нашей стороны и каждый раз именно раскрывать эти разбиения девятого ава, и нам нужен Творец, чтобы он был между нами, чтобы восполнить для объединения, для нашего единства. Мы все время делаем усилия, чтобы Творец восполнил его.
4: Любовь в духовном — это очень особое состояние, очень сложное и глубокое. Это не та любовь, которую мы знаем в этом мире. Это состояние, в котором есть два противоположных фактора друг другу, и которые усиливает это состояние третье, то, что называется любовь. И вот это событие, которое называется 15-е ава, это состояние, когда мы раскрываем любовь друг к другу и относительно Творца. Мы работаем над этим. Единственная помощь, которая может быть здесь, это любовь между товарищами, даже между двумя, в десятке. И мы хотим подготовить себя и помочь друг другу прийти к этому состоянию, где мы придем к слиянию с Творцом, раскроем любовь друг к другу и относительно Творца. И вместе мы достигнем успеха.
3: Рав сказал, что от товарища ничего не зависит. От меня зависит, насколько я все время хочу показать ему, что я хочу объединиться с ним. Еще больше и еще больше. Пусть даже его сердце будет каменным сердцем, в которое невозможно проникнуть, я все-таки все время обязан, потому что он один из десятки, и я должен все время стараться войти в его сердце. И тогда из одной царапины возникает все более и более глубокое место, пока не возникает полость в сердце товарища. У нас нет другой работы, кроме все время тренироваться в этой любви над всем, что рисует нам желание получать. Понятно, что он не заинтересован в этом, но Творец, да, заинтересован. Он показывает нам, как любить друг друга. И это как такая тренировка. Все время надо тренировать эту мышцу, мышцу любви.
4: Самое дорогое, что мы можем дать друг другу, это хисарон к свойству отдачи, любви. Этого не купишь в магазине. И все усилия. Есть также граница, насколько в течение дня все время, в течение дня, на каждой встрече нужно возвращаться к этому и все время повторять урок. И все это передавать внутри друг другу. Сделаем и услышим.
3: Я также записал здесь что-то, что очень направляет, что-то, что... Просто дай Бог, чтобы мы сосредоточились только на этом, потому что это весь наш путь. Творец скрыт в десятке, он не может раскрыться не в десятке. Идегарав еще добавил, я и он, может быть... Что между нами есть еще кто-то. Иначе это не будет ради отдачи.
4: Вся наша работа по построению духовного клея — это любовь к товарищам. И кроме усилия, которые есть у каждого, каждый нуждается в примерах, чтобы все мы это делали. Мы все зависим друг от друга и нуждаемся в этих примерах, показывать друг другу, как мы заняты этим.
3: Перейдем к следующей части урока, а перед этим вместе споем песню.

0: Шалом, хавери.
1: Здравствуйте, друзья. У нас был сейчас урок, просто уникальный, о 15-м Ава. Мы все еще под впечатлением этого. И на переходе между этой частью урока к ТЭС, давайте, может быть, подумаем, что мы хотим из этого извлечь. Был такой отрывок, который напомнил мне конгресс, к которому мы приближаемся. Мы все хотим соединиться там. И Рав закончил урок такими словами. Насколько мы хотим показать друг другу любовь, единство, заботу и поддержку, этим мы обязываем всех буквально силой, чтобы они делали то же самое. И так мы соединимся все вместе в одно большое мировое кли. И тогда намного легче будет достичь связь с Творцом. Согласны? Постарайтесь. Сейчас мы входим в урок учения 10 сферот, притягиваем свет и постараемся реализовать то, что Рав нам порекомендовал здесь. Пожалуйста.
2: У нас второй столбец. Для распространения высшего света из Создателя, разумеется, без всякой меры. Но только творение создает меру своей силой, и поскольку получает не более и не менее, чем степень его стремления и желания получить, что и является критерием, принятым в духовном. Поскольку нет там места принуждения.
1: Ну, действительно, дайте мне какую-то ситуацию, что может быть, чтобы свет оказывал давление на кли. Или наоборот. Как такое может быть, когда есть какое-то принуждение со стороны света? Как? Свет может оказывать давление на кли, чтобы продвигалось, но он не может сделать так, чтобы кли раскрывало его больше или меньше, чем оно раскрывает. Потому что, согласно природе желания, оно приходит со стороны того, насколько может раскрыть свет. И поэтому по природе света и кли не может между ними быть отношений какого-то использования, какого-то давления, какого-то принуждения.
2: И все зависит от желания. Поэтому мы называем именно это желание получить получающим кли создания. И оно считается материей создания, из-за которой создание вышло из категории «создатель», чтобы называться именем создания, поскольку заключено в такой вид материи, которого ни в коей мере и ни в коем случае нет в создателе, так как это желание получить не присутствует в Создателе вообще. Ведь от кого ему получить? И пойми это.
1: Давайте представим это как в нашем сердце. Я не хозяин своему сердцу, что оно любит и что оно ненавидит. И также над сердцем товарища, и каждый над своим сердцем. С помощью разных действий, таких косвенных, дополнительных, разных упражнений, учеба, мы можем прийти к тому, чтобы сердце изменилось, но не напрямую. Невозможно заставить любить или ненавидеть. Это вещи, которые находятся в человеке или нет. Это пример того, что кли определяет, что оно раскроет или что оно не раскроет. Оно определит, как оно будет ощущать свет. И тут нет выбора. Конечно, вы можете сказать, что свет первичен, он всегда изменяет и путает килим, и входит, и выходит. И вы уже знаете, что он делает разные действия. Это верно, он делает эти действия. но явным образом или скрыто. То, что называется «Творец раскрыт» или «скрыт». Но неважно, как свет производит эти действия, скрыт или явно, но в итоге то, как клип почувствует его, так и почувствует. Мы, как творение, мы говорим со стороны ощущения кли. Поэтому все в конце концов, определяет то, как кли чувствует.
2: Далее?
1: Ну, далее, это потом.
2: Существует ли этап, на котором творение решает породить себя, так как свет его порождает?
1: Существует ли этап, когда творение решает породить себя? Это не называется творение, которое порождает себя. Это та точка в сердце, которая пробуждается в творении, вот это разбитое решимо, которое в работе над ним, над этим разбитым решимо, свет, когда воздействует на разбитое решимо, который состоит из решимо дейт лапшут, из решимо давиют, и в этом разбитом решимо у нас есть искра от того разбитого экрана, и кли разбитое, желание получать вот это желающее наполнение, разбитое, желающее отдавать, все вот эти компоненты, из них начинает формироваться новое состояние, которое и называется начало человека. А то, что рождается, этого не было никогда. Я не могу сказать, что когда человек решает относительно себя, что он хочет родить человека в себе. Нам так кажется, так, может быть, ощущается, что мы так делаем. Но это, конечно же, решимо. Это решимо, которое с помощью света, которое мы притягиваем на него, так начинает развиваться. Ты можешь спросить здесь, с каких пор у нас есть в этом решимо, наконец-таки, свободное действие. Когда мы раскрываем вот это состояние, которое называется «это человек». Только когда мы переходим махсом, то есть когда мы входим в лишма, начиная от лишма и далее, называется Адам. До этого только подготовка. И в этой подготовке, как мы учим из разных статей, особенно статьи Шамати, нет никого, кроме него и так далее, здесь нет пока еще в нас ничего свободного. То есть мы можем ускорить воздействие света на решимот, наши, чтобы они выходили быстрее, и мы таким образом будем обретать мудрость и как бы проходить новые состояния, но человека пока еще нет. Человек начинается с первого экрана, который обретает после прохождения махсома. Этим тогда он и подобен Творцу. Мы еще не знаем, что такое экран. Который мы обретаем, это не тот экран, который был от Эн-Сов до нисхождения к нашему миру. Здесь экран, который мы выстраиваем на себя, он называется Адам, он Медаме, он уподобляет нас Творцу. Есть в нем дополнительное состояние. Там системно, света, келим не сходят. Это неживая система. А здесь, когда из разбитого кли, решимо и света есть света, искры и келим, уродница цим и келим, в этом разбитом кли, когда мы начинаем это развивать, есть решение об экране. И вот решение об экране, когда мы получаем его снизу вверх, это называется человек.
2: Далее мы выясним, что в этой материи есть четыре ступени получения. От катнута, малого состояния, до гадлута, большого. И только на четвертую ступень, которая является наибольшим состоянием получения, обнаруживаемым во всей своей полноте только в бесконечности, прежде чем были сотворены миры, было произведено сокращение. Далее выяснится, что она опустошилась от всего наполнения, которое было у нее от принадлежности бесконечности, и осталась в состоянии незаполненного пространства. Это имеет в виду Ари, прежде чем был сотворен мир, то есть бесконечности, не было этого состояния незаполненного пространства. Вопрос, который пришел к нам из Ган Явне, спрашивают именно о моем сопротивлении духовному наполнению, которое мне мешает в конце концов почувствовать духовное.
1: Сопротивление духовному наполнению не может быть, если оно духовное. Это называется наполнение, которое приходит с помощью духовного действия, а это действие по отдаче. Допустим, мы между нами соединяемся, ты и я, и мы хотим отдавать друг другу. И тогда я получаю от тебя наполнение. Я должен этому сопротивляться. Если я буду сопротивляться, то я не дам тебе подняться. Не дам тебе наслаждаться. Как я могу обеспечить тебе наслаждение? Тем, что я получаю от тебя наполнение. Когда ты любишь меня, я этим могу выразить свою любовь. Тут нет сопротивления духовному наслаждению. Наоборот, если наслаждение уже духовное, то ты можешь его получить. Определение, оно не точно.
2: В нашем мире, в этом мире, материю мы измеряем по различным параметрам, вес и так далее. А в духовном мире в желании есть тоже меры?
1: Конечно. Как мы различаем, как мы оцениваем, измеряем материю в духовном мире, сила желания. Желание — это сила. Сколько я хочу? Сколько я хочу, так я притягиваю. Насколько я ненавижу, я отталкиваю. Насколько я люблю, я притягиваю. И тогда мы измеряем силу притяжения и силу отталкивания. Это измерение, оно приходит из авиюта, как в нашем мире. Допустим, земной шар. У него есть особая масса, и когда он притягивает этой массой, все, что находится вблизи него или на нем, особой силой. Допустим, вместо земного шара возьмем другую планету, Юпитер, которая там весит, мне кажется, 243, мне кажется, не уверен, но где-то так. Там есть сила притяжения в 243 раз больше. Там авиют больше, чем авиют здесь. То есть массой мы измеряем силу притяжения. Авиютом. Так и в духовном. Мы должны понять, что наука Каббала говорит о механике духовной очень простыми понятиями. У тебя нет ничего, кроме света и кли. Ты учишься всего лишь, изучаешь вот эти два параметра — сила получения, сила отдачи, сила отталкивания. Только два вот этих состояния, нет другого. Не думай, что в нашем мире или вообще, что где-то есть другие состояния. Лишь разные проявления отношений между этими двумя силами, не более, да.
2: Это то, что я хотел спросить, что там настолько все чувственно, то, что возможно измерить, как в нашем мире мы меряем материю.
1: Каббалисты измеряют это, конечно. В них есть решимот, которые пробуждаются. И эти решимот пробуждаются друг за другом. Они выходят по цепочке решимот из Адама, то есть из Эйнсов до нашего мира нисхождения всех парцуфим, и каждый парцуф, который опустошается, оставляет после себя решимо. Получается, что в самом последнем парцуфе мира Асия, Малхут да Асия, там есть все решимо от всего нисхождения из бесконечности сверху вниз. А теперь мы начинаем обратно с этой ступени подниматься. Эта ступень находится ниже Махсома. Снизу вверх. И решимот, который мы реализуем, они в направлении обратном. Снизу, от самого маленького решимо до самых больших решимот. И во всех этих решимот от этого нисхождения у нас есть причина, следствие, прежде и потом, связь между решимот, решимот давиют, решимот дает лапшут. Если это не решимот с одной ступени решимот давиют, но решимот дает лапшут уже с более высокой ступени. Поэтому мы чувствуем в работе над другой ступени окружающий свет. Допустим, я далит гимл, я нахожусь в гимл авиют, но свет, который приходит ко мне, и я хочу его, я начинаю его как-то чувствовать, это уже с четвертой ступени, и он притягивает меня на следующую ступень. Это говорит о том, что свет — это как творец относительно кли, которое творение. И эти два параметра я все время нахожусь в соотношении и в правильном порядке, чтобы реализовать эти решимоты. Только здесь нет никакой работы, которой не было бы задано заранее. Мы реализуем решимот снизу вверх, только предваряя желание творения. И это желание, которое мы постигаем, оно и называется Адам. Чтобы я захотел реализовать каждый раз решиму, это называется, что я формирую себя в средней линии. В этом разница. На этом пока что должны прерваться.
2: Короткий отрывок, 16 минут, но очень много понятий, много терминов, объяснения простые, но такие широкие, с другой стороны. Подготовьте вопросы, если есть вопросы. Я очень впечатлился тем, как Рав сказал, что нет принуждения в духовном, да? Такое очень красивое объяснение.
1: Да, был очень красивый отрывок о выборе. Рав сказал, что свобода выбора настоящая есть только после Махсома. А до Махсома все, что есть у нас, в сущности, это усилия по ускорению выхода решимот. И вся наша работа, которую мы производим под Махсоном, ускорение выхода решимот и работа в группе над любовью к товарищам.
2: Да, нет еще вопросов? Вот, Коля. Первый.
1: Да, в зале вы тоже можете выставлять вопросительные знаки. Два вопроса. Может ли быть кли, в котором нет света? И может ли быть кли и свет без экрана? Без расчета, измерения. Свет наполняет кли без экрана.
2: Второй вопрос. Если ты говоришь о первом сокращении, то не может быть, чтобы свет вошел в кли, если у него нет экрана. Так для чего тогда экран? Экран — это, как Рав говорит, мера. У кли есть авиют и облачение. Авиют — это мера. Сколько кли может принять света в исправленном состоянии? Если свет коснется кли без экрана, или экран недостаточно большой, как это произошло при разбиении келим в мире Накудим, то будет разбиение, верно? кли разобьется. Поэтому должен быть экран после второго сокращения, получение цветов только с экраном.
1: Какой был первый вопрос?
2: Может ли быть кли без света? Потому что мы учим, что как только есть кли, он сразу наполняется светом. Может ли быть такое желание, хисарон? Может быть, корень моего вопроса больше о тьме, о разбиении. Как может быть такое, что есть кли, но нет света?
1: Прежде всего, мы учим, что есть такое понятие «пустые килим». Но если ты спрашиваешь о разбиении, то это другое состояние, это разбитое кли. То есть у него нет экрана, у него нет намерения ради отдачи, и там, конечно же, не может быть света. Прежде всего, нужно исправить кли, и тогда действительно свет приходит сразу, потому что если есть экран, намерение ради отдачи, то тогда уже можно быть в связи с Творцом, и тогда ощущается свет.
2: Но мы минуту назад говорили о том, что нет кли без экрана. Подожди секунду. Но разбитое кли, у него все еще есть решимот от разбиения. Решимот всегда остаются, всякий вид решимот. То, что Рав сейчас сказал, можно еще раз прочитать и увидеть, что при нисхождении возникает решимот, а при разбиении все состояния, которые были, сейчас по этим решимот, Малхут Мира Асия, оно чувствует все решимоты, которые были перед ней, и мы сейчас наполняем килим в соответствии с решимот.
1: В чем разница между решимот, который человек пробуждает, когда он находится над Махсомом, и сейчас, когда он находится ниже Махсома в нашей работе? Это непонятно, как проходит состояние. Я не вижу, где и какие решимот.
2: Да, мы не чувствуем решимот, но мы чувствуем состояние, которое нужно исправить. Ты не можешь сказать, вот у меня такой решимот и такой. Ты не можешь. Может быть, после Махсова, может быть, ты сможешь определить. Но решимот — это единственное, что движет нами. Пока мы... Ты знаешь, что такое фаталист? То, что произойдет, произойдет. Ты не властвуешь над этим, потому что решимот должны выйти. И Рав сказал на этом уроке, чем ты управляешь? Ты управляешь только ритмом выхода решимот. Ты уже упал, ты уже разбился. Мы, извини, Адам решен, кли разбилась. А сейчас нужно исправить те самые решимот, которые остались после разбиения.
1: Я добавлю. Рав говорит в конце урока, что в Малхут Д'Асия, то есть на самом низком уровне, там есть все решимот с всего нисхождения, из бесконечности из энцов, сверху донизу. И сейчас мы обратно начинаем с этой ступени подниматься. И дальше он продолжает. Решимот, который мы притягиваем, они в обратном направлении, снизу самого маленького решимо и до самых больших решимот. И во всех этих решимот от нисхождения у нас есть причина, следствие, прежде и после, связь между решимот. То есть мы не можем изменять порядок решимот. Не порядок нисхождения, который же определен до того, как мы возникли, и порядок подъема, порядок их раскрытия, когда мы обратно поднимаемся. Все, что мы можем сделать, это ускорить их раскрытие, то есть наше продвижение по духовным ступеням, разница между тем, что под Максомом и над Максомом, мы видим, где мы, какой Ришимо раскрывается. Ришимо Давид, Ришимо Дат Лапшут, мы работаем с этим иначе. Там уже есть свобода выбора, это уже другая работа, но это все еще раскрытие порядка Ришимот, по тому же порядку, по которому мы спустились, так мы и поднимаемся.
2: У нас женщина Латинской Америки 22.
0: 24.
1: Если я еще не Адам, и пока постигаю лишма и экран, так кто же такое я? Что такое я, которое может построить этот экран?
2: Я думаю, что Рав сказал, я — это желание получать, которое уже, в котором уже зажглась точка в сердце, которая является частью Творца свыше, она уже зажглась. То есть он говорит, что это уже часть Малхут Мира Сия, которая начинает притягивать меня наверх. То есть я еще не там, но уже хочу, у меня уже есть желание. И это желание, которое зажжено свыше, это не мое желание получить, это желание Творца, но это маленькая точка.
3: Woman Spain.
2: Женщина Испании.
4: Gracias, amigos. Quisiera comprender la pregunta anterior. Entendí que ese masaje que construimos de abajo hacia arriba.
1: Я хотела бы понять предыдущий вопрос. Я поняла, что экран мы строим снизу вверх, и у него есть дополнительный такой параметр. Что это за дополнительный параметр?
2: Не понял вопрос.
1: Есть дополнительный такой параметр или компонент снизу вверх. Что это такое? Это то, что Рав сказал на уроке.
2: Нужно, может быть, в тексте найти.
1: Да, может быть, стоит найти это в тексте.
2: Секунду.
1: Может быть, кто-то может пояснить? Ави говорит, что это решение об экране. Вот Шауль нам сейчас прочитает, дайте ему микрофон.
2: Да, Рав сказал, что мы реализуем решимот снизу вверх только в предварении желанием творения. Может быть, это имеется в виду? Как добавочный фактор.
1: Ну, это понятно, это вопрос ускорения времени, в этом вся наша работа. Здесь, под Махсомом, все, что мы можем сделать, это ускорить время. То есть мы собираемся вместе в группе, в десятках, на конгрессах, включаемся друг с друга, возвеличиваем важность цели, точку в сердце, и это ускоряет выход решимот. Гади хочет добавить. Хорошо, у нас сейчас хорошее включение.
2: Да, Хаим, я просто хочу сказать, где это находится. Это находится на 26-й минуте 48 секунд. То, что Несси спросил. Рав сказал Несси. Он ответил на это. Так прочитай, пожалуйста. Рав замечательно ответил на вопрос. Что это за такой добавочный фактор? Да, мы не знаем, что такое экран, то, что мы обретаем, да? Это не тот экран, который был в принисхождении до нашего мира. Здесь экран, который мы устанавливаем на себя, он называется Адам, человек. Он уподобляет нас Творцу. Уподобляет нас Творцу. И есть в нем добавочное понятие. Об этом был вопрос, да? Есть добавочное наше понятие. Там это просто системная вещь. Келим и света спускаются вниз. Это не живое. Это система. А здесь, когда это исходит от разбитого кли, из решимой света, да, есть света, искры и келим в разбитом кли. И тогда, когда мы начинаем это разбивать, то есть решение о экране. Решение об экране, которое мы взращиваем снизу вверх, Оно называется Адам, человек.
1: Спасибо, Women Spain, за возможность включиться между товарищами.
0: Bonjour, les amis. Bonjour, le Clim Mondial. Vous pouvez approfondir l'explication comment avoir les techniques pour élever les Reshimot au-delà du Maksoum.
3: Есть тургум из Сарфатит?
1: У нас есть перевод с французского. Спроси еще раз.
2: Я перейду на английский. Могут ли быть техники поднять решимот над экраном?
1: Мартин спрашивает, как мы можем развить решимот, которые поднимают нас к обретению экрана. Вся наша работа, действительно, это развитие. Это все, что мы делаем в десятке, в группе, при включении между нами, в работе между товарищами. Насколько Рав говорил об этом, любовь к ближнему, ненависть ближнего. Все это работа. Подъем над этими решимот. Что раскрывается нам в пути? Что такое осознание зла? Когда вдруг обнаружу, что я не люблю ближнего, это раскрытие решимот. Решимот. Разбиение. Что разбилось? Разбилась связь между нами. Любовь, которая была, превратилась в ненависть. Это мы то, что должны исправить. Все вот эти якобы технические слова, они говорят об отношении между нами, о связи нашей. Если я люблю товарища, я исправил решимо. Если я не люблю, то решимо все еще разбито, решимо разбитого кли. В этом вся работа.
2: Латинская Америка, 7, может быть.
5: Gracias, amigos. Preguntita. Para acelerar la Reshimot, esta Reshimot, el surgimiento de Reshimot, tenemos que buscar, anhelar,
2: чтобы ускорить,
5: superior a mi estado o el deseo superior a mi estado.
2: Чтобы ускорить выход Reshimot, должен ли я стремиться к свету следующего состояния или кли следующего состояния. Тот, кто исправляет наши решимот, это свет всегда. Все, что происходит с нами, все исправления, исправляет только свет. Разумеется, нужно стремиться только к свету. Но свет, мы не чувствуем его, мы его не видим. Это слово взято из этого мира, но его воздействие на нас, то, что раскрывает в нас, это мы, да, чувствуем. Поэтому стремление всегда приходит за светом. Но свет уже раскрывает кли. И в том состоянии, в котором кли находится, он его исправляет. Если оно уже в совпадении по свойству, он его наполняет. Если нет, то исправляет. Есть свет апсак, свет исправления, мы так это называем.
1: Еще вопрос, потому что у нас есть еще беседы в пути. Давайте дадим это группе Астана.
6: Да, здравствуйте. Прозвучало то, что экран появляется от решения, да, то есть этого экрана еще не было у Адам решено, мы только создаем вот этого человека. Что это за решение и как мы к нему приходим, чтобы от этого решения появился экран? Как вообще решение создает экран? Что это за решение?

0: момент, ради которого мы все здесь, ради которого мы работаем.
1: И еще решение. И я готов, чтобы Высший сделал со мной то, что Он хочет. Я готов на все. Хотя это тяжело, это против моего желания, потому что Высший, Он всегда против желания. Он желание отдавать, а я желание получать. Но у меня есть такая сила, что я согласен. Как согласиться, это уже работа сама по себе, и перейдем.
0: Сейчас мы послушаем беседу в пути. Сила передать все товарищам. Беседа от 13 июля. Пожалуйста.
1: Рав, что дает вам силу отдать все товарищам?
0: Я понимаю, что то, что я готов отдать им, это то, что я обретаю в духовном. С этим связано много состояний.
1: И если вы хотите, у вас есть готовность отдать товарищам все.
0: Да.
1: И вдруг вы раскрываете огромное наслаждение, и вы желаете это для себя, то что вы делаете?
0: Вот здесь вопрос. Я думаю, что надо просто продолжать.
1: Как человек преодолевает соблазн взять для себя это наслаждение или отдать это наслаждение другим? Это вообще возможно? Человек как бы, он находится на таком перекрестке, возьмет ли он это для себя или отдаст другим. Есть у него такая возможность решить это? Человек вообще участвует в этой точке в чем-то, или он просто проходит ее?
0: Может быть, он проходит по ней, а может быть, он участвует.
1: Рав, да, может ли человек передать свое наслаждение товарищу?
0: Что значит передать?
2: Мишу,
0: я не понимаю.
1: И я нет. Ну, допустим, я сижу на утреннем уроке, и я чувствую огромное наслаждение от учебы, от изучения Торы. Я могу это отдать другому товарищу?
0: Сейчас?
1: Не сейчас. Я могу это передать кому-то? Или это такое мое субъективное ощущение?
0: Ну, это прежде всего субъективное, очень субъективное ощущение. Это первое. А второе? Ты можешь это сделать при условии, ты будешь в одном кли с этим товарищем.
1: Я вообще должен это делать? Желать передать это субъективное, приятное ощущение, которое есть у меня товарищу? Это то, что я должен желать сделать?
0: А почему нет?
1: Окей, сейчас. Что значит передать ему? Что значит, что я что-то передаю?
0: Объединиться, чтобы вы были в одном ощущении. И так ты передаешь ему.
1: То есть это переходит само, и мне не нужно передавать. Достаточно, чтобы мы объединились, и он почувствует, что переходит.
0: Нет, это не совсем точно. Ты должен быть в соединении с ним.
1: Я спрашиваю о действии передачи. У меня сейчас есть майонез, и я передаю этот майонез Шимону. Но когда есть ощущение, я чувствую, что я передаю, какое действие перевода, какой способ, как я излучаю это на него, значит, я передаю.
0: Я думаю, что ты должен представлять себе, что так же, как и ты, передаешь Шимону, скажем, и также ты будешь готов получить это ощущение

0: И передать его кому-то.
1: В духовном, когда человек входит в постижение, наполнение остается в нем, или он всегда их отдает от него дальше, передает их дальше.
0: Если человек находится уже в духовном, то, что он чувствует относительно товарища или относительно Творца, это постижение.
1: Есть пример гостя и хозяина.
0: Да.
1: И там можно просто видеть, как, несмотря на то, что хозяин настаивает, заставляет гостя брать, гость берет только, если он может возвратить это ему взамен. То наполнение, которое он получает. Так как ты возвращаешь товарищам все, что ты получаешь от них? Как ты проделываешь действие, которое возвращает товарищам все то наслаждение, которое ты от них получаешь?
0: Ты должен прежде соединиться с ними. После того, как ты чувствуешь, что ты объединен с ними, тогда здесь уже должно быть, даже не знаю, как сказать это.
1: То есть только тогда, когда у нас есть объединение, тогда мы можем передать что-то, какое-то ощущение, постижение.
0: Да.
1: Так о каком объединении мы говорим? Что объединяет нас?
0: Объединение в сердце.
1: А сердце — это не то самое ощущение? Что такое сердце?
0: Ощущение одно.
1: Если мы все направлены на одну цель, это означает, что мы объединены, направлены на эту цель, каждый.
0: Направлены на одну цель, на одну.
1: Да.
0: Все.
1: Каждый на своем месте, я не знаю, где они, но ощущение, что сейчас мы направлены на него. Это называется объединение?
0: На него, то есть на Творца?
1: Да.
0: Да? Тогда вы соединяетесь в нем.
1: А без объединения в нем есть объединение между нами, которое не связано с ним?
0: Ну, это как среди людей.
1: Это полностью материальное?
0: Да.
1: Понятно. Когда я произвожу действие для того, чтобы продвигаться в духовном. Я прихожу учиться, я вкладываю в распространение, вкладываю объединение в десятки. Я хочу, чтобы результатом действия был результат во мне, или я хочу, чтобы результатом действия было в моих товарищах.
0: Правильный результат должен быть между всеми.
1: Между всеми. А что это за результат между всеми?
0: Когда ты хочешь ощутить его. Как будто бы он присутствует между всеми.
1: А я тоже часть этого результата?
0: Разумеется.
1: То есть вся десятка получает результат усилия, которые ты вкладываешь. В этом мире можно сказать, что утренний урок, когда товарищи сидят вокруг первоисточника и объединяются между ними, это самый особый момент, который может быть в этом мире, который человек может достичь материальным образом, я имею в виду. Мы производим действия, мы объединяемся вокруг первоисточника во время урока. Я чувствую, что это самое большое наслаждение, которое может быть. Все остальное, неважно, что дадут мне, это самое большое, что может быть, что человек... Я спрашиваю себя, есть ли что-то большее, чем это в этом мире?
0: Да.
1: Есть?
0: Вот это намерение, которое ты сказал, дает тебе возможность подняться от личной связи к общей связи.
1: Поделимся впечатлениями от беседы и что из этого мы берем для результата, для действий в десятке, для реализации в десятке.
0: Я слышал, что если человек находится в духовном, что то, что он чувствует относительно товарищей или относительно Творца, это уже постижение. Все приходит от объединения между нами и молитва к Творцу, чтобы помог нам соединиться, это уже свыше.
1: С помощью учебы мы переходим от личной связи к общей связи. Объединение сердца — это то, что мы должны достичь в десятке. Это общее ощущение для всех. Все соединяются с Творцом, и это называется объединением в Нем. Это духовное практически. И я еще одну вещь записал. Человек, который в духовном, его ощущение по отношению к товарищам, к Творцу, называется постижением.
0: Мы прежде всего должны соединиться с товарищами, и после того, как мы объединяемся, мы можем передавать ощущения.
1: Я записал, что любое действие, которое мы делаем в объединении, в распространении, мы хотим, чтобы это привело к объединению между нами, чтобы это было общее имущество десятки, и чтобы товарищи заработали на этом.
0: Нужно быть в объединении, прежде чем мы будем говорить об этой связи с товарищами, с Творцом. Нужно желать этого единственного. Это единственное, чего не достает. И невозможно почувствовать друг друга. Но нужно желать, чтобы такое было сердечное объединение. И в тот момент, когда мы объединены, то мы можем передавать и ощущения, и чувства, и желания друг другу. Нужно просить о такой внутренней связи, так я почувствовал.
1: И желание — это мы не можем без товарищей, только через них. Я записал, решение об экране называется «Адам человеком».
0: Да, меня зацепило то, что Алекс говорил, чтобы передавать друг другу свет, мы должны прежде всего быть объединены между собой. Это условие, Рав повторял это. И, очевидно, вся духовная связь зависит от того, что есть любовь между товарищами.
1: Да, так, собственно, человек может измерить свое продвижение по тому, насколько он готов дать товарищам. Часть, которую он готов отдать товарищам, это то, что уже принадлежит ему, это пространство, которое ты заработал от эго, перевело в область отдачи и совпадения по свойствам с Творцом.
0: Чем больше мы объединены, мы можем больше получать ощущения, которые находятся у товарищей. И первый этап буквально, чтобы мы были в этом ощущении объединения.
1: У нас есть объявление. Дорогие друзья, сегодня среда, 29 июля, в 6:30 вечера в Центре Каббалы для всех в Петах-Тикве произойдет мероприятие, посвященное Ту-Би-Ав, и учимся любить на самом деле. Это мероприятие предназначено для всех учеников Каббалы для всех. Приглашайте товарищей, друзей, семью. Мы поговорим об истинном смысле любви в каббалистическом смысле, от ближнего, через ближнего к Творцу. И это будет, приглашение будет разослано всем, количество мест ограничено, вход с 18 лет, и это также будет транслироваться в течение, в системе Арвут только на иврите. И мы завершим песней.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В честь праздника 15 Ава, который начинается сегодня, будем изучать особый урок Рава от 24 июля 2021 года, который основан на том, что написали каббалисты на эту тему. Пожалуйста.
1: Здравствуйте, хаверим! У нас особый урок в преддверии Дня любви, Тубав. Мы читаем избранные отрывки. Тубав, День любви. Прошу, Рав.
2: Да. Есть как ветвь и корень в нашем мире, то есть в том, что мы ощущаем секунды, минуты, день, ночь, дни, ночи, то есть месяцы, недели, годы. Есть корни для всех этих знаков. И самый высокий корень — это окончательное исправление, гмартикун, к которому мы должны прийти, который еще в нашем состоянии, в наше время еще не раскрывался никогда. Это день, когда должно построиться кли, в котором мы получим все раскрытие Творца. И поэтому мы говорим об этом дне, что это день любви, потому что цель творения, цель исправлений — это любовь. Возлюби Творца Всесильного твоего, возлюби ближнего своего, как самого себя. То есть все любови соединяются вместе. И поэтому, поскольку все наши состояния мы измеряем относительно Творца, поэтому самый важный, самый радостный, самый великий, высокий день — это день раскрытия любви между нами и от нас, между нами и Творцом. Одно зависит от другого. Мы должны прийти к этому здесь, между нами, именно в этом мире, в самой низкой точке, которая должна раскрыться, и она тоже должна ощутить и раскрыть эту любовь в полном исправлении, в полном наполнении. И корень этого — это 15 числа месяца Ав, и этого еще не было, не реализовалось в нашем мире, кроме того, что все остальные духовные корни уже дошли до ветви в этом мире и реализовались. Разрушения, исправления различные, но не день последнего исправления. И сегодня мы поговорим об этом, что все-таки мы проходим этот процесс, проходим эту дату, и поэтому давайте послушаем, что говорят каббалисты об источнике любви и что он должен раскрыться в полном нашем исправлении. То есть зависит от нас, когда это раскроется. Но раскроется наверняка, и этот день мы назовем 15 Ава, и построение храма, то есть дома святости, любви, отдачи среди всех живущих в мире. Как сказано, и все познают меня, говорит Творец, от мала до велика. И дом мой назовется домом молитвы для всех народов. Так это будет. Давайте посмотрим. Что говорят об этом?
1: 15 ава, Тубеав, избранные отрывки из источников. Первый отрывок. Сказано в Гамаре, сказал Рабан Шимон бен Гамлиэль, не было дней лучших для Израиля, чем 15 ава и днем Кипур. Когда приходит 15 день, на нас пробуждается великое милосердие, и начинаются дни благоволения. Поэтому таких хороших дней не было раньше. И все действительно обратится на благо, и во спасение, и на утешение.
2: Да. Прочти еще раз и быстро перейдем дальше.
1: Еще раз. Сказано в Гмаре, сказал Рабан Шимон бен Гамлиэль, не было дней лучших для Израиля, чем 15 ава и Йом-Кипур. Когда приходит 15 день, на нас пробуждается великое милосердие, и начинаются дни благоволения. Поэтому таких хороших дней не было раньше. И действительно, все обратится на благо, и во спасение, и на утешение.
2: Да. То есть мы приходим к этим дням обычно в напряжении, силой, и когда наступает эта дата, это придет, дата исправления, окончательного исправления, Мартикуна, мы сразу раскроем из тьмы самый большой, который есть до этого, как перед рассветом. Тьма самая большая, а потом приходит большой свет, свет Гмартикуна. Да. Дальше.
1: Второй отрывок. 15 ава — это состояние исправления и подслащения 9 ава. Как сказали наши мудрецы, что 9 ава был вынесен приговор умершим в пустыне, и тогда они умирали каждый год в пустыне. А 15 ава прекратили умирать в пустыне. Получается, что 15 ава — это состояние исправления и подслащение 9 ава.
2: 9 ава — это разрушение. Первое разрушение, то есть когда хотели построить кли Адама Ришона, исправить его в Мохин де Хая, не смогли. Затем в Мохин де Нишама, поменьше, во втором храме тоже не смогли. И тогда он был разрушен, и тогда после двух этих разрушений нечего больше разрушать, мы находимся в полном разрушении и должны только раскрыть это на себе. И тогда из этих разбиений, которые присутствуют в нас, в каждом из нас, есть разбитое желание получать, если мы начнем соединяться, приближаться друг к другу, чтобы построить из них что-то, мы раскроем все разбиения. Так мы не раскрываем ничего. Так мы можем продолжать, потому что мы на уровне животного. Когда мы начинаем приближаться друг к другу, мы начинаем чувствовать, что мы находимся в состоянии, когда мы не можем, не способны произвести эти соединения. Строим десятки, не можем построить их. Обращаемся к Творцу, и тогда, когда мы приходим к контакту с Творцом, тогда мы действительно входим в духовную работу. То есть все, что мы хотим между нами построить, приблизить, сделать, мы стараемся что-то сделать и обращаемся к Нему. Стараемся приблизиться, обращаемся к Нему. И тогда в таком виде так мы приближаемся к окончательному исправлению, к, называется, к построению полного кли, когда все желания, которые есть во всем человечестве, все эти желания раскрываются и соединяются благодаря Высшему Свету, который собирает нас не как мы хотели сделать сами в первом храме, во втором храме, а наоборот, когда мы только пробуждаем эти желания, а объединение их происходит благодаря свету, который светит свыше, от формы отдачи, когда мы понимаем, что не способны сделать ничего, когда мы раскрываем действительно окончательное разрушение, которое присутствует между нами. Но к этому надо прийти через то, что мы действительно хотим построить, но не способны, и тогда раскрывается истина, что только Творец должен построить обратно к Ли Адаму Ришону, восстановить. И так это происходит. И это называется день 15-го Ава. Тубав. Да. Поэтому 15-е Ава — это состояние исправления и послащения, 9-го Ава — разрушение. 9-го Ава был вынесен приговор умершим в пустыне. То есть они умирали каждый год в пустыне. А 15-го Ава прекратили умирать в пустыне. Получается, что 15-е Ава — это исправление и подслащение 9-го Ава. Далее.
1: 3-й отрывок. В день 15-го Ава, когда начинают светиться дни благоволения, чтобы готовиться к воле Творца, которая приходит нам во благо, желание каждого человека тоже должно быть включено в его товарища, чтобы он стоял и ожидал увидеть его благо. И на это есть указание в Гмаре. День, когда коленом было разрешено приходить друг к другу. Другими словами, каждый из сынов Израиля передаст часть своего благословения и своего блага также и своему товарищу. 4. Самый важный из всех важных вещей, называемая любовь, которая представляет собой духовную связь Израиля с Отцом их Небесным, как сказано: «И приблизил ты нас, Царь наш, к имени своему великому навечно воистину в любви». И как сказано: «Избравший народ свой Израиль в любви». И это начало избавления и конец исправления. Когда Творец являет своим творением, им созданным, всю любовь, скрытую до этого в его сердце.
2: То есть в день 15-го Ава, ну, это не день, это состояние, раскрывается любовь Творца всем, ко всем, кто стремится к нему, который называется Израиль. И в той мере, в которой человек стремится к Творцу, так он чувствует, что Творец обратно стремится к нему. И это стремление человека к Творцу, Творца к человеку, называется любовью. Это действительно любовь. Как мы еще можем определить любовь? И так, это то, что мы празднуем. Приходим к «Я возлюбленному моему, возлюбленный мне», что называется, человек к Творцу, Творец к человеку. Встречаются эти чувства, эти устремления. И с этого момента только растет, растет, растет, пока не приходит к полной мере, которая называется окончательное исправление.
3: Киев.
2: Киев.
4: Дорогой Рав, так это происходит как-то само собой, вот этот день приходит, и это состояние приходит, либо все-таки результат усилий нижних?
3: Лама ло шумим.
2: Почему не слышно?
4: Я говорю, раз-раз, слышно?
3: Лучше.
4: Этот день приходит, и это состояние приходит само собой к нам, либо же все-таки является результатом усилий нижних?
2: Если мы находимся без сил, мы не можем раскрыть ничего, что приходит к нам от Творца. Насколько мы раскрываем наше стремление, склонность к Творцу, то есть к силе отдачи, к силе любви, не к какому-то образу, не к какой-то форме, а к сущности. Это любовь, отдача. Если к этому свойству я стремлюсь, это называется, что я стремлюсь к Творцу.
3: Влад?
2: Влад?
4: Ну. Да-да, но это вот просто мы говорим о том, что это день в календаре, вот он приходит 15-го ава, да, и вроде как к нам должно прийти состояние любви. Ну а где здесь?
2: Нет. То, что обозначено в календаре, в нашем календаре, это всего лишь знаки. То, что мы празднуем, но на самом деле каждая дата приходит к человеку, когда человек придет к этому. То есть ты можешь ощутить такую склонность к Творцу и его отношение к тебе в любой день в году, в любом состоянии.
4: Но вот это именно это состояние, это наше проявление к Творцу, либо его проявление любви к нам.
3: Из того,
2: что мы хотим прийти к Нему, и из тьмы, когда мы не хотим прежде всего, не обращаем внимания, Творец не очень-то важен, так? Потому что в нашем эго мы хотим ощутить, что это существует в нас, что мы важны. Подсознательно я всегда думаю о себе. Если я все больше и больше развиваю важность Творца, то я прихожу к состоянию, когда я стремлюсь давать источнику отдачи. И тогда этим я пробуждаю его, и так прихожу к раскрытию взаимной склонности. Я к возлюбленному моему, возлюбленный ко мне.
4: Как правильно вот в работе в десятке пробудить любовь к Творцу?
2: Что мы все время будем думать, как мы через товарищей приходим к Нему. Творец скрыт внутри десятки, он не может раскрыться не в десятке. Но десятка — это не важно, это даже 2, 3, 4. Но не то, что я и он. Я и он, может быть, только когда есть еще между нами еще кто-то. А иначе это не будет ради отдачи.
4: Этим мы проявляем свою любовь к Нему, то есть мы должны ее чувствовать в десятке или как?
2: Я могу в десятке, которая стоит между мной и Творцом, раскрыть, насколько я действительно отношусь к Творцу, а не к моему эго. Если я забочусь о десятке, насколько они будут важны, насколько они будут находиться передо мной из объединения, из любви, из заботы, из разного рода ощущений в целом, которые пробуждаются во мне. Если я забочусь через все эти чувства о Творце, это признак того, что я развиваю мое кли через десятку именно к Творцу. И тогда я в конечном счете могу раскрыть Его как итог, потому что как все, Творец называется все. То есть он раскрывается так ко мне из, в общем, всех ощущений по отношению к товарищам.
4: Но это что-то, Творец, это что-то, во что мы входим, как в ощущение любви к Нему.
3: На гетчиках.
2: Допустим, так. Ладно. Питахтику
5: 30. Насколько я слышу, 15 ава — это самое высокое состояние конечного исправления. Мне всегда казалось, что Пурим — сам окончательное исправление.
2: Но мне важно, что ты думаешь. Спрашивай.
5: Пурим и Тубиав — что считается более высоким исправлением?
2: Что более высоким по дате, это Тубиав, 15 ава, раскрытие радости, а согласно действию, это Пурим, который приводит к Тугав. Да, оба они находятся так в одно против другого на календаре.
3: От Зеу.
2: Еще? Все. Амид.
5: Пятый отрывок.
2: Да, мы прочтем все эти отрывки, будет нам более-менее ясно, о чем речь. Но из-за того, что есть все-таки связь между ветвью и корнем, поскольку мы находимся в этот день, нам стоит почитать это и пробудить на себя день Гмара Тикуна. Что это такое кислое роже?
5: Да не, совсем не кисло. Мне понравилось количество материалов. Посмотрел, сколько нам
2: читать. Сколько там у нас есть всего? 22?
3: Ну,
2: читай, читай. Это стоит. Это в надежде, что все это подействует на нас. Пока что 3.
5: Пятый отрывок.
2: А, уже пятый, ну хорошо. Пятый.
5: Рабаш пишет. Есть любовь к себе и есть любовь к Творцу. А есть среднее между ними. И это любовь к ближнему. Благодаря любви к ближнему можно прийти к любви к Творцу. И это, как сказал Раби Акива, возлюби ближнего, как самого себя, есть великое правило Торы. Как сказала Елель Геру, который попросил, обучи меня всей Торе, пока я стою на одной ноге. Он сказал ему, то, что ненавистно тебе, не делай своему товарищу. А остальное — иди и учись. Потому что благодаря любви к ближнему можно прийти к любви к Творцу. И тогда вся Тора и вся мудрость будут у него в сердце.
2: То есть мы должны прийти к любви к ближнему. Почему Творец сделал это так, что это предварительное условие, прежде чем мы приходим к его любви? Потому что тогда мы можем в системе, которую он построил, разбил, мы можем точно найти наши отношения к нему. Как мы можем построить себя на него, чтобы мы не ошибались, что если действительно я прихожу к ненависти ко всем, и это мое желание получать наверняка приводит меня к этому. То есть ненависть не должна быть такая, что я хочу поубивать всех, хотя потом мы приходим и к этому. Но что я, по крайней мере, забочусь только о себе, и не волнует меня никто, ни в каком виде, не важно, что произойдет. Это, по сути дела, выражение отношения человека к себе, желание получать. А человек, когда приходит, называется, что он приходит к осознанию зла. К осознанию зла мы можем прийти в очень маленьком виде, в нашем состоянии. Но когда мы начинаем организовывать себя внутри десятки, там уже мы раскрываем ненависть и отторжение, и критику, и что бы то ни было. Как написано об учениках Раби Шимона, что они хотят поубивать друг друга. И тогда мы приходим из этой тьмы к такому дню, когда действительно мы любим друг друга. И тогда внутри тьмы, которую мы постигли, и день, свет, которого мы постигли, раскрывается им этот источник тьмы и света, это Творец. И поэтому у нас нет выбора, кроме как через соединение с ближним, хотя это ненавистно нам, так что невозможно описать. Нет больше ненависти, чем ненависти к ближнему. А против этого потом, когда раскрывается, нет больше любви, чем любовь к ближнему. Это уже не становится к ближнему, а становится дороже, чем все, что в мире, дороже, чем я сам. Это уже называется любовь, вечная любовь. Он говорит так: есть любовь к себе, есть любовь к Творцу, а есть среднее между ними, между тем, что я нахожусь в любви к себе, и тем, что я люблю Творца. И это называется любовь к ближнему. То есть, благодаря любви к ближнему можно прийти к любви к Творцу. Невозможно иначе. Вы можете записать это на сердце, на разуме, где можете. Но чтобы вы знали, что тот, кто хочет прийти к исправлению, а исправление это называется любовь к Творцу, любовь Творца, это можно только через любовь к ближнему и в той мере, в которой у нас есть любовь к ближнему. Однозначно. И чем душа больше, у нее есть большее желание получать, у нее есть большая ненависть к всему ближнему, к всем ближним и к товарищу, которое она должна раскрыть. И действительно, она находится в состоянии, что не понимает, зачем все эти существуют. Я существую с Творцом, а остальные? Какая потребность в них есть? Необходимость? Ничего. Просто чтобы не существовали. Человек с большим желанием получать, он даже не понимает, что другие тут делают. Мир построен для меня, и я нахожусь перед Творцом, да? Даже в таком виде, что я отношусь к нему, как что он должен служить мне. Но другие, я вообще не понимаю, что они тут делают. Пусть исчезнут. Это большое желание получать, так выстраивает нас перед этим фактом, что мы должны как раз через любовь к ближнему, когда все, что есть между нами и Творцом, это весь мир, включая неживое растительное животное.
3: О,
2: есть взрыв любви. Так мы должны так прийти. Нет выбора. В конечном счете мы понимаем, что нужно прежде всего прийти к любви к ближнему. И это не важно, в каких состояниях находится мироздание, я нахожусь, мир. Просто так это ощущается в человеке, что он обязан, прежде всего, в десятке, а потом все присоединяется к десятке. То есть он должен прийти к состоянию, когда он находится в руках товарищей, что они определяют его будущее, они сами являются его душой, и Творец наполняет эту душу. И, как сказал Раби Акива, возлюби ближнего к самого себя, есть великое правило Тора. То есть великое имеется в виду, что все, кроме этого, ничего не происходит. Тора — это называется весь свет, который приходит к нам свыше от Творца, который выстраивает нас, исправляет нас и наполняет нас. И как сказал Гилель Геру, который попросил «Обучи меня всей Торе, пока я стою на одной ноге». Гер попросил его. Чужой человек попросил его «Обучи меня всей Торе сразу, быстро, коротко». Он сказал, «Очень просто. То, что ненавистно тебе, не делай своему товарищу. А остальное — иди и учись». Потому что благодаря любви к ближнему можно прийти к любви к Творцу. Это, по сути дела, итог. И тогда вся Тора и вся мудрость будут у него в сердце человека, что он постигает все мироздание в совершенном виде, в полном виде. Благодаря тому, что расширяет точку у себя в сердце, которая была изначально только одна, маленькая точка. Он расширил ее благодаря тому, что приходит ко всем, к полному миру, и этот мир — это духовная реальность. И наполняет эту реальность высший свет Творец.
3: Волга.
2: Волга.
6: Вот В любви к ближнему есть, говорится, что есть предварительная ступень «не делай товарищу того, что ненавистно тебе». Вот я не понимаю вот этой фразы. Что это значит, что я делаю плохое товарищем? Я так не чувствую. Что значит «ненавистно самому себе»? Вот поясните, пожалуйста.
2: Если я не вкладываю все силы, которые я могу представить себе,

0: в объединение, я изменяю, я врежу товарищам. Так, по нашей логике, что я обязан вкладывать в них каждое мгновение, максимум, что есть у меня ради объединения, потому что этим я строю кли для раскрытия Творца, я этим строю основу, инфраструктуру, от которой, чтобы Творец наслаждался от этого. Екатеринбург.
1: Расскажите, пожалуйста, вот любовь к ближнему, то есть обязательный компонент любви — это ненависть, которая раскрывает свет. То есть два состояния — любовь и ненависть — должно быть обязательно.
0: Мы творение. Мы не знаем, как чувствует Творец. Творец — это только любовь. Свойство любви — и все. Он создал ненависть. Почему? Против любви, для того, чтобы мы, творения, могли бы существовать между тем и другим и различать, отличать одно от другого, а в различии между ними существовать. Допустим, ты строишь какой-нибудь прибор, хочешь померить электричество, тепло, температуру, неважно, ему нужна какую-то основу, относительно которого он измеряет. Нужна какая-то база, основа. Ноль, допустим, температуры или ноль электричества. То, что мы хотим всегда дать основу, относительно которой мы измеряем. Мы не можем ощутить то, что ощущает Творец, потому что мы творение. Мы должны измерять свойства Творца по отношению к какой-то основе, которую Он построил в нас. Поэтому Он построил в нас основу, противоположную себе просто. В той мере, в которой у нас есть противоположность Ему, эту противоположность мы раскрываем как тьму и свет. И тогда из различия между тьмой и светом мы измеряем. И тогда, насколько мы находимся в десятке и хотим продвигаться, мы поднимаем чувствительность, увеличиваем чувствительность и к тьме, и к свету. И об этом мы говорим, тьма будет светить как свет, потому что мы и тьму тоже уважаем как свет. Потому что для нас это на самом деле не важно, потом свет или тьма. Важен разрыв между ними, ножницы, чтобы были как можно больше. В мере моей чувствительности к тьме и к свету в этой мере я становлюсь более способным для раскрытия Творца. Это как две линии, правая и левая, а посередине между ними мы раскрываем Его. Так это наша работа. Подумайте об этом, пишите об этом, сделайте из этого разные упражнения, и вы увидите, насколько это расширяет вам воспринимающий килим, и вы будете продвигаться к раскрытию Творца. Успехов! Москва, 7.
2: Доброе утро, Раф. Вот любовь к Творцу — это как источник всей духовной работы, да? Вот ради этого я должен прийти к любви к товарищам, вообще все. А как сделать так, чтобы я захотел прийти к любви к Творцу? Не потому, что он там великий, всемогущий и так далее, а вот именно по-настоящему захотеть прийти.
0: Это очень большая проблема. Ни у кого нет любви к Творцу, если мы проверим это правильно. Сквозь стать я люблю его, я получаю от него, я раскрываю его? Нет. Мы раскрываем, как младенец раскрывает мать. Он получает от матери все благо, это источник его жизни. Тогда он любит ее, это называется, что он ее любит. Потому что он прилеплен к ее матке, потом прилеплен к ее груди, к ее рукам, обнимает ее, потому что это уверенность, тепло, это все для него это источник жизни. И поэтому так это и происходит. Насколько мы соединяемся между собой, мы при этом начинаем обретать силу отдачи, потому что получаем из разных источников якобы, кроме Творца. И это строит в нас особое кли 10 сферот, что называется, или кли души. И тогда мы можем приблизиться к нему не из одной точки, а из 10 точек. И уже от этого у нас есть новое ощущение, что Творец — это собрание свойств. Это неправильно, это только одно свойство — любви. Но когда мы относимся к нему так, то мы раскрываем, что как будто в нем есть эти свойства. Потому что каждый из нас — это точка Малхут, и мы получаем через наших товарищей, да, Хесед Гурати Ферет Мецахот Исот. И тогда получается, что я начинаю из этого воспринимать высшую силу разнообразно. И тогда у меня есть с этим связь. Это как ребенок, когда растет, не то, что он только прилепился к груди матери, а и к рукам ее, и к постели ее, еще к чему-то. И так постепенно он расширяет свое поле, и это становится и для него его миром. Итак, мы, то есть у нас нет выбора, мы должны как раз, поскольку мы должны прийти к раскрытию Творца, к любви к Творцу, мы должны прийти к раскрытию кли группы, то, что больше всего ненавидимо и далеко от нас, и к слиянию в десятке. Вот так. То есть, чем больше мы будем говорить об этом, каждый пусть постарается построить для себя эту модель. Я рекомендую всем писать самим, писать то, что вы думаете об этом. Потому что, когда вы пишете, вы больше хотите выяснить эти вещи. Вдруг это ясно, а это нет. А потом вы приходите, снова читаете то, что написали. Вы увидели, что написали неправильно, что это можно иначе, а это глупость, а это верно или нет. Короче говоря, стоит над этим работать. И работа, как правило, на письме. Это развивает вас.
3: Питер Фри.
0: Питер Три.
4: Рав, вот такой вопрос. Не делай ближнему, что ненавистно тебе. А вот остальному иди учись. А что и чему еще учиться, когда, в общем-то, в этих словах не делай ближнему, что ненавистно тебе, вся Тора?
3: Кен, аваль лагиэлизе.
5: Да, но достичь этого, чтобы прийти к тому, не делай ближнему то, что тебе ненавистно. А потом из этого нужно дальше. Это только сокращение, не делай ближнему то, что тебе ненавистно. Этим ты только сокращаешь себя, ты не делаешь ближнему зло, поскольку весь целиком ты хочешь навредить ближнему постоянно и всем вместе. Если ты этого не понимаешь, так иди и учись. То есть учи, изучай свое злое начало, свое желание, изучай самого себя. А затем тебе нужно прийти и от ненависти к ближнему, к любви к ближнему. То есть есть еще чему учиться. Ты начинаешь изучать ненависть. Из ненависти ты переходишь к состоянию, когда, по сути, вместо нее, вместо ненависти должна быть любовь. И тогда ты переходишь к противоположному, из тьмы к свету. Это наша работа. Мы входим в нее, не волнуйтесь. Входим, и никто это не бросит, не достигнем цели. Мы уже движемся, мы вышли на прямую дорогу. Нужно только крепче держаться за товарищей и за Творца, и так будем двигаться, шаг за шагом.
3: Рехобот.
5: Рехобот.
6: Шалом, ветадарав.
0: Здравствуйте, спасибо, Раф. Я сейчас просто запутался, когда я пытаюсь выяснить, что мне ненавистно, не знаю, что мне ненавистно. Можете помочь мне?
5: Я должен

0: когда тьма — это отторжение от товарищей, а свет — это тяга к товарищам. И все. Больше ничего другого нет. И чем больше в этом вы раскроете сердце, и в отношении зла, и в отношении добра, чем больше будете раскрывать сердце, а раскрывать это значит изнутри. Это не нужно перед всеми что-то как-то скакать, любить, ненавидеть. Нет, вся работа внутри, основная работа, она в сердце. Настолько будете продвигаться.
1: Амит.
0: Амит.
1: Атем гам бабайт.
0: Вы и дома, когда вы читаете эти отрывки, когда вы пишете то, что вы чувствуете в группе, то, что вы хотите раскрыть, то, как вы хотите реализовать эти отрывки, если у вас появятся вопросы, записывайте их, потом зададите. А если не можете спросить, так посылайте на наш ящик. Как он называется?
2: Борт.
0: Борт
2: Вордкли.
0: Борт Вордкли.
2: Можно поставить титр.
0: Хорошо. Мы все равно все выясним, потому что это та тема, с которой сейчас мы идем и продвигаемся. И вот, вот этот ящик. Посылайте сюда свои вопросы. Тут переведут со всех языков на те, которые я понимаю. На иврит, как правило. И я вам отвечу. Потом все сразу. Но это просто необходимо, чтобы мы говорили о нашем объединении в десятке.
1: Амит.
0: Амит.
2: Раф, письмо — это что-то частное или общее в десятке?
0: Нет, когда человек пишет, пусть пишет сам. Если вдруг хочет посоветоваться с товарищами, и они не против, может быть, они и против, может, они не хотят, чтобы каждый путал других. Тут надо брать это в расчет. Должна быть чувствительность к каждому, кто что хочет и чего не хочет. И каждый на своем месте. Потом мы сблизимся больше, потом мы больше взаимопроникнемся и чувствами, и, ну, пока это так.
2: Если, допустим, в десятке у нас принято, по вашему совету, просто открывать файл с первоисточниками, которые мы учим, и это открыто для всех, и все могут войти и после каждого отрывочка написать немножко впечатление об этом.
0: На общей страничке?
2: Да-да, именно так.
0: Нет, это рано. После того, как мы начнем соединяться друг с другом, тогда, может быть, постепенно. А пока это будет только путаница. Не надо. Мы все неисправны, так что каждый свою неисправность передаст другому, войдет в другого. Нет. Пока что все эгоисты, индивидуалисты, каждый старается понять, что его работа должна быть в хорошем отношении, надо все прегрешения покроть любовь, в хорошем отношении к другим. Так давайте раскроем, из чего мы состоим.
2: Да, и письмо — это частное дело, и каждому рекомендуется заниматься этим.
0: Да, 5.12.
2: Доброе утро, Рав. Если я прохожу каждого товарища, у меня есть очень разные ощущения и мысли по поводу любви к каждому. Какой следующий этап из того, как я увидел, что я чувствую к каждому товарищу?
0: Потом поговорим об этом. Пока мы не входим в разные отдельные вопросы, как мы сейчас сами там поговорили, не входим в это. Сейчас мы изучаем правила. Пройди все, что у тебя есть относительно к другим, к самому себе. Отсортируй все это, потом мы поговорим. Это нам еще предстоит в будущем. Прошу.
2: Что отрывок пишет Барай Сулам? Раби Илель полагал, что именно возлюби ближнего как самого себя является конечной целью практических заповедей. Ибо это стиль и форма.
0: То есть это значит, только к этому мы должны прийти. Нет других целей. Других целей нет. А что с Творцом? Как только мы постигаем возлюби ближнего как самого себя, вот именно там мы и постигаем любовь к Творцу и его любовь к нам. Да.
2: ибо это стиль и

0: форма, которая более ясна человеку. И нельзя ошибиться в практических действиях, ибо они предстают перед его взором. И он знает, что если он ставит потребности товарища перед своими потребностями, он находится в свойстве отдачи. И потому он не определяет цель возлюби Творца Всесильного твоего всем сердцем своим и всей душой и всем существом. Ведь на самом деле это одно и то же. Ибо и товарища он тоже должен любить всем сердцем своим и всей душой и всем существом. Так, как это выражено в словах «как самого себя». Ведь себя самого он, разумеется, любит всем сердцем своим и душой, и существом, и с Творцом он может обмануться, а с товарищем это всегда открыто перед его глазами.
1: Ну, мы видим это по всему нашему миру. Все говорят, что все любят Творца. Но для них любовь к Творцу — это... Это пик эгоистической любви, вершина. На самом деле прийти к любви к Творцу по мере подобия свойств с Творцом, к истинной любви, возможно только через творение. И поэтому Творец и сотворил одну единую душу, разбил ее на Наранхай. На все части, на все уровни желания получать. Неживое, растительное, животное и говорящее. Все эти части в нас раскрываются, и если мы стремимся к любви к ближнему, то мы приходим к состоянию, когда приходим к любви к миру. А любовь к миру, она безгранична. Там находится и неживое, и растительное, и животное, и все люди. Так мы возвращаемся вновь к цельному, совершенному кли. Почитай еще раз.
0: Еще раз шестой отрывок пишет Баля Сулам. Раби Элель полагал, что именно возлюби ближнего как самого себя является конечной целью практических заповедей. Ибо это стиль и форма, которые более ясны человеку. И нельзя ошибиться в практических действиях, ибо они предстают перед его взором. И он знает, что если он ставит потребности товарища перед своими потребностями, он находится в свойстве отдачи. И потому он не определяет цель «возлюби Творца Всесильного твоего всем сердцем своим и всей душой и всем существом». Ведь на самом деле это одно и то же. Ибо и товарища он тоже должен любить всем сердцем своим и всей душой и всем существом. Так, как это выражено в словах, как самого себя. Ведь себя самого он, разумеется, любит всем сердцем своим и душой и существом. И с Творцом он может обмануться, а с товарищем это всегда открыто перед его глазами.
2: Тель-Авив 3.
0: Раф, есть любовь к ближнему без любви к Творцу? Среднее такое.
1: Любовь к ближнему не может быть больше естественной любви, которая есть у матери к ребенку. А иначе это... Все это эгоистическая любовь. Любовь к ближнему — это эгоистическая любовь. И лишь при условии, когда ты направлен на Творца, на любовь к Творцу, то есть на отдачу Творцу, вот тогда и отдача ближнему тоже становится отдачей альтруистической в отдаче.
0: Да, внутри намерения отдавать Творцу есть состояние, когда человек достиг любви к ближнему, еще не достиг любви к Творцу?
1: Да. Там есть разные состояния, потому что раскрывается все как клей и свет. Да. Это еще нам предстоит. 5:25.
0: Доброе утро. Рав, из отрывка. поставить потребности товарища выше. О чем тут говорят?
1: То, что я должен помочь товарищу достичь любовь к ближнему и любовь к Творцу. И это сейчас для меня становится самой важной целью. Я не думаю о себе, я думаю о товарище. Итак, я делаю упражнения над товарищем для того, чтобы прийти к любви к Творцу.
0: То есть только об этом я думаю. Подготовить условия для товарища, чтобы как бы желание...
1: Для того, чтобы прийти к любви к Творцу, ты должен все это выстраивать именно так, в виде лестницы. Я достигаю товарища, я люблю товарища, я хочу его любить, я хочу быть к нему близок, потому что только таким образом я достигаю Творца. Товарищ стоит между мной и Творцом. И не то, что он мне скрывает Творца, а он мне помогает приобрести такие свойства, через которые я на самом деле раскрою Творца и приду к слиянию с ним.
2: Мак 6.
1: Спасибо, 6.
3: Доброе утро, учитель. Вот вчера мы говорили о полной самоотмене, сегодня вот о любви. Можете вот сказать, в чем отличие между вот полной самоотменой перед товарищами и любви к товарищам?
1: То, что я отменяю себя, этим я сокращаю свое эго, не пользуюсь им. И этим я прихожу по-настоящему к сокращению, к нулю, будто бы меня нет. Теперь этого недостаточно. Насколько я могу помочь им прийти к объединению друг с другом и к слиянию с Творцом? Для этого я должен уже сейчас задействовать свои другие свойства. Не сокращать, а расширять их, входить и помочь им изо всех своих сил. Поэтому это два момента, это как бы два противоположных действия. Сокращение и противоположность, раскрытие и расширение. Понятно?
3: Ну, если можно, вот такой момент. Я думал, что отмениться перед товарищем — это как раз и поставить его потребности прежде своих. А здесь это слышится как...
1: Но до этого ты должен сделать сокращение на свои желания. Когда ты не заботишься о своих желаниях, о себе самом, а если ты хочешь соединиться с товарищами, то ты с ними налаживаешь связь с помощью своих свойств ради товарищей, ради них. То, что им во благо. Это другая работа. Цель, адрес. Когда я задействую все, что есть у меня в сердце и разуме, ради себя или ради товарища?
3: Спасибо, учитель.
2: Фокус групп.
1: Фокус группа.
4: Тадарав.
0: Рав, сегодня утром вы говорили о любви матери к ребенку, ребенка к своей матери, зависит от нее, и поэтому это не духовная любовь. В десятке тоже мы говорим об этой взаимозависимости. Как это связано с любовью без зависимости? Как такое можно сделать?
1: С помощью высшего света, который мы принимаем, насколько мы способны все-таки сделать усилия, помогая каждому, человек да поможет ближнему своему. Таким образом, мы приходим к состоянию, когда каждый все-таки что-то делает в каждом из своих эгоистических действий. Есть часть, которая находится в отдаче. И тогда постепенно все эти части отдачи ближнему, они соединяются, и мы получаем относительно каждого из действий свечение свыше, оно нас исправляет. Ну и так вот делает нас.
0: Можно сказать, что мы изменяем зависимость на поручительство потом, что вместо зависимости потом строится поручительство, мы изменяем форму зависимости.
1: Верно, правильно. Действуя так, мы переходим от зависимости к поручительству. Когда поручительство — это та же зависимость, но положительная.
0: Мы продолжаем нашу подборку 15 ава, день любви, избранные отрывки из первоисточников. Мы дошли до 7 отрывка, пишет Рамбаш. Любовь товарищей, построенная на фундаменте любви к ближнему, благодаря чему мы можем достичь любви к Творцу, вещь противоположная тому, что принято между товарищами. Это означает, что вопрос любви к ближнему не означает, что товарищи будут любить меня, а это я должен любить товарищей.
2: То
1: есть я не считаюсь тем, что меня любят товарищи или не любят, сколько и как. Я вижу для себя возможность, шанс, когда Творец мне предоставляет такую возможность. Он сформировал для меня группу. И для того, чтобы достичь его, я обязан любить их. Это просто. И тогда, если я прихожу к тому, что я их люблю, тогда я перехожу к любви к Творцу. Это условие. Допустим, перед вами есть какая-то мама, и у нее есть 10 детей. И вы хотите прийти к состоянию, когда вы налаживаете с ней связь. Просто сердцем и душой вы хотите удостоиться ее любви. И дети — это условие. Это понятно. Если вы хотите, если мы хотим достичь любовь к матери, мы должны показать, что мы любим ее детей.
2: Как это?
1: Это так. Это настоящее, это истинное правило. Это так и есть. Тогда мы удостаиваемся любви к ближнему. Мы понимаем, что значит любовь к ближнему. Поскольку перед нами есть, ну, допустим, 10 товарищей, неважно сколько. И мы с их помощью изучаем, что значит любить ближнего, кого-то кроме себя. Ну и так мы подходим к этому свойству — любовь к ближнему. То есть то, что Творец построил кли Адама Ришон и разбил его, и то, что перед нами есть мир, полный людей, мы должны понимать, что все это нам во благо и предназначено только для того, чтобы мы достигли любовь к миру и через него любовь к Творцу. Когда у нас будет достаточно чувств, понимания, нюансов, чтобы мы могли понять и почувствовать Творца и его отношение к нам. И тогда перейдем к миру вечному, совершенному. Unity 2.
4: Скажите, пожалуйста, а как быть, когда я раскрываю, что сама идея отдачи мне ненавистна?
2: Не понял, повтори нормально.
4: Как быть, когда я раскрываю, что сама идея отдачи мне ненавистна?
2: Это
1: очень хорошо. Ты должен поблагодарить Творца, сказать большое спасибо за то, что Он тебе раскрыл истину, то, что ты ненавидишь свойства отдачи. Это правда, истина. Так ты уже чего-то достиг. Если ты поговоришь с другими людьми, условно с улицы, и скажи им, что вы все в получении, вы все всех ненавидите, вы все думаете только о себе, они побьют тебя. Они не, потому что они так не думают. То есть то, чего ты достиг точки, которая называется осознание зла. То есть ты уже знаком со своей природой, то, что ты не хочешь отдавать, ты не хочешь любить, ты вообще не хочешь ни к кому хорошо относиться. Твое отношение ко всем только эгоистическое и плохое. И кроме этого у тебя нет ничего. Чудесно. Так вот, об этом и сказано, что каждый, кто больше товарища, его злое начало еще больше. То есть мы раскрываем злое начало в себе, и чем больше душа, ее злое начало еще выше. Поэтому есть люди, которым требуется 10 лет, и даже больше, пока они раскрывают все зло, которое есть в них, и могут продолжать немножко работать, начинают работать над объединением с десяткой, с ближним. А прежде они стараются, но все они всякий раз по себе видят, насколько все искусственно.
2: Хайфа 3.
1: Хайфа 3.
0: Доброе утро. Как человек представляет себе благо ближнего, благо товарища?
1: Очень просто. Я не знаю, что хочет товарищ. То, что я хочу в моем процессе в сторону исправления, окончательного исправления. И он то же самое. Это понятно. Чего он хочет? Прийти к исправлению. Выбора нет. Это то, что Творец ставит перед нами. Только по мере нашего исправления в свойстве отдачи мы можем к нему приблизиться. По мере подобия. И все? Так что? Я не знаю, что хочет мой товарищ. А он не знает, чего я хочу. Ну, соответственно, этому есть у нас помехи. Понятно? Италия 4.
5: Buongiorno, Rav. Grazie per questa bellissima lezione. La domanda è...
0: Доброе утро, Раф. Спасибо за этот прекрасный урок. Вопрос. Как я могу измерить любовь к Творцу через любовь к товарищам? И в этом контексте, насколько важен утренний урок?
1: Утренний урок важен на 100%, кроме утреннего урока у нас нет ничего. Если человек не принимает участие на уроке, то у него нет другого источника, с помощью которого он может продвигаться. Его эго, его ленность подкидывают ему разные мысли, что можно и по-другому. Но по-другому невозможно. Невозможно. Рабаш не считался с тем, кто не приходил на утренний урок. А у нас утренний урок, как и у него. Начинается в то же время, в 3 утра. У него даже было чуть раньше. И завершаем в 5:30. Можно и в 6, но я видел, что ближе к 6 много людей уходит, по-видимому, должны уже готовиться к работе. С 3 до 5:30 мы приходим за четверть часа до этого, есть те, кто приходит за полчаса. Так мы учимся. Но не может быть иначе. У вас нет другого места, где вы можете получить направление на день и силы на тот день. В объединении со всем мировым кли. И наше мировое кли набирается сил все больше и больше. И как раз мы действуем не только в десятке, мы действуем в нашей мировой десятке. Это именно так. Поэтому те, кто хотят по-настоящему продвигаться, вся его жизнь должна вертеться вокруг урока. Может быть, у кого-то это утром, у кого-то это вечером. Не имеет значения.

0: Сейчас, допустим, в Торонто вечер. Торонто 1, вы видите? Там вечер.
1: В
0: Москве
1: лайла,
0: ночь, ну, так далее. У нас нет выбора. Мы должны все-таки выстраивать наш день так, что это урок. И я его смотрю в живом виде, в прямом эфире. И это другое ощущение, чем если бы я потом смотрел бы его, скачивая из архива. С архива это тоже что-то, но должно быть... Должно быть раскрытие важности встречи между нами и напряжение, которое присутствует на уроке. Ну, так будем продвигаться.
1: Итафри.
0: Талия 3.
2: Grazie, Rav. Buongiorno. Tutte le sensazioni.
3: Спасибо, Рав. Добрый день. Все ощущения страдания, которые мы переживаем в течение дня. Приходит ли это, потому что мы все еще не делаем нашу работу?
0: Да. Все неприятное, что мы чувствуем на протяжении дня, все для того, чтобы нас направить более точно на цель творения. Но это не значит, что мы должны и это любить. Нужно принять это для того, чтобы пока нас направить. Но вообще нечего ожидать, не нужно ожидать страданий. Нет. Я как раз хочу, чтобы мой путь был легким, чтобы был полностью направлен на группу и через группу на Творца. Несмотря на то, что появляется палка, я должен быть готов поцеловать палку, но стремиться надо к хорошему, стремиться к добру. Я надеюсь, что мы скоро придем к тому, что у нас будет связь между нами больше, и то, что мы почувствуем в этой связи друг друга. И тогда намного легче будет каждому из нас держаться за путь и почувствовать, что он находится в сильной группе.
3: Маэстро,
2: posso fare una domanda anche io? Yes. Можно задать вопрос? Маэстро, да? Я слышу друга, который говорит эти вещи. Что я могу сделать, чтобы
3: помочь этому человеку? Чувствую товарища в этом. Чем я могу помочь товарищу, который получает удар? Если это наша работа, то как я могу быть в отдаче десятки? Спасибо.
4: Ответ должен быть простым. Ты должен, насколько ты способен, представлять себя в состоянии товарища, и что бы ты хотел тогда получить от человека, такого как ты, в качестве помощи. И это и делай. Цафон 2.
5: А почему мы в нашей природе чувствуем себя одинокими в мире?
4: Потому что мы на самом деле такие, каждый закрыт в своем эгоизме.
5: А какая цель, что мы так устроены?
4: Чтобы ты захотел выйти из этого.
5: Доброе утро. Для того, чтобы достичь любви к Творцу, надо достичь вот увидеть, почувствовать эту разницу между товарищами и Творцом, между другими и Творцом, ближним.
4: Мы должны постичь разницу между нами прежде всего, и из этого различия между нами изучить насколько и какое расстояние есть между нами и Творцом. Я не думал, что есть такие вопросы. Мак 6.
6: Я услышал, что я обращаюсь к свойству любви, к свойству отдачи. Как я могу стремиться к тому, что мне ненавистно? То, что я раскрываю, порой накатывает, когда мы в десятке пытаемся это поднять, важность этого.
4: В каждом из нас есть точка в сердце и сердце. Сердце — это наше эго, а точка в сердце называется часть Творца свыше, которая тянет нас к Творцу. И, конечно же, эта точка, это наше притяжение к Творцу, находится внутри нашего эгоизма, в сердце. Но все-таки есть такое стремление, и если мы соединяем наши точки в сердце между нами, мы можем преодолеть каждое свое сердце. И в этом, в общем-то, причина, почему мы должны объединяться в десятке. Понятно? Тель-Авив 3.
5: А вот между товарищами может быть состояние, кто экономит на розгах, ненавидит сына своего. Вот насколько важно это для продвижения по духовному? Или важна помощь?
4: Я стараюсь извлечь всю любовь, которая есть в моем сердце, и только таким образом относиться к товарищу. И мне нельзя судить товарища, тем более говорить, он получает удар, это его исправит. Нет. Я должен быть в его сердце вместе с ним во всех состояниях самых ужасных, которые он проходит, и ощущать, что это происходит со мной.
5: Еще кое-что. Если, скажем, я даю хороший пример товарищу, и я чувствую, что ему от этого как раз больно, ему нехорошо от этого. Мне продолжать?
4: Нет. Нет заповеди обучать товарища нашему отношению к нему. С какой стати ты вдруг становишься выше товарища? Что пишет Рабаш? Как мы должны относиться к группе и к товарищу?
5: Он говорит, один раз ты выше, другой раз меньше.
4: Нет, выше — это то, что я могу дать ему благо, но не то, что я начинаю обучать его, так принижать его. Это эгоизм твой диктует тебе так действовать.
5: Спасибо.
4: Влад, Киев.
7: Дорогой Рав, вот читали здесь мы в отрывке, что я должен любить товарищей, а не они меня, да? Так когда я пытаюсь так выстроить такое отношение к товарищам, к одному, к второму, к третьему, то что значит, что в этом я ощущаю что-то? Вот вы говорили, что я в товарищах могу почувствовать разные виды любви к Творцу. Это вроде как же движение наружу, а как я могу в этом почувствовать что-то?
4: Я не знаю, ты делай это, и увидишь из своего опыта, как это происходит, как это формируется, а потом нам расскажешь. Амит.
5: 8. Пишет Рабаш. Есть молитва, то есть чтобы Творец помог ему в том, чтобы почувствовал любовь к товарищам, и чтобы товарищ стал близок его сердцу. Еще раз. Есть молитва, то есть чтобы Творец помог ему в том, чтобы он мог почувствовать любовь к товарищу, и чтобы товарищ стал близок его сердцу.
1: Эйнсилот.
4: Нет вопросов. Продолжаем дальше.
5: 9. Следует помнить, что группа была основана на любви к ближнему. Иными словами, каждый должен получать код группы «Любовь к ближнему» и ненависть к себе самому. И тем, что видишь, что товарищ прилагает старания ради отмены себя и ради любви к ближнему, и это приводит к тому, что каждый проникается намерениями товарищей. Получается таким образом, что если группа базируется на примере, примерно 10 товарищей, то в каждом собираются 10 сил. Когда работают над отменой себя, ненавистью к себе и к любви к ближнему.
4: Да, это просто, если так будем действовать в десятке, что каждый старается объединиться с другими, дает пример. Это очень важно, подавать пример того, что он делает для всех. И действительно, благодаря этому они смогут объединиться каждый со всеми, и тогда у каждого будет свое кли, а у всех будет одно общее кли, и тогда у них будет 10 сферот, где каждый состоит из 10. Это называется духовный парцуф, в котором раскрывается Творец. Одесса.
8: Спасибо. Если я включаюсь в сердце товарища, то я, то есть я переживаю его проблемам, его там сложностям с отсутствием связи с группой, то я автоматически пытаюсь ему помочь. То есть, ну как я могу просто переживать? Но в то же время у нас же запрещено там помогать товарищу деньгами, как-то участвовать в его материальной жизни. Как решить это противоречие?
4: Это ты зависишь со всей группой, решайте, что делать, и посмотрите, что вы решите. Эти вещи вы должны обсуждать сами, принимать сами решения. Амит.
5: А вот что касается этого примера, то, что вы сейчас сказали, что он обязан получать и отдавать, отмена в любви к товарищам. То есть наша работа становится все более внутренней, особенно вот за последние полтора года. То есть вот это вот. А расстояние, ты даешь пример. Я не успеваю давать примеры. Как бы работа становится более внутренней. А как ты внутри даешь пример?
4: Мы только советуемся между товарищами, что можно сделать для укрепления десяток. И действительно, кроме того, чтобы читать вот эти отрывки, особенно из Рабаша, больше нечего особенно делать. И в чтении каждый работает в своем сердце, потому что эта работа, она скрыта. Это все тайная наука, скрытая наука. Она раскрывается в сердце человека. А мы только чувствуем следствие этого. Каббалисты практически не говорят друг с другом. Когда я был у нескольких каббалистов, я был еще молод, они практически не разговаривали между собой, говорили только из того, что изучали, через тексты. Но сами, то, что они чувствуют внутри, им также было понятно, что они чувствуют, потому что они читают об этом. И поэтому я не слышал, не потому что я не находился там, но я не слышал, чтобы они открыто, явно обсуждали внутреннюю работу. Нет. Каждому понятно, что он должен делать.
5: Нет, не речь говорить о внутренней работе, а вот где место это, где возможность дать пример товарищам, отменяя себя или любви к ближнему.
4: Это необходимо. Допустим, если один делает что-то другому, мы должны говорить об этом все. Нельзя им это скрывать, потому что это приводит к любви, к объединению. Поэтому дающий подарок товарищу,

0: обязан известить его об этом. То есть ты делаешь другому что-то хорошее, ты должен достичь такого состояния, что он знает об этом, что ты сделал это. Это нехорошо быть в скромности в этом плане. Это не умножает любовь между товарищами. Наоборот, каждый должен давать другому, и каждый должен провозглашать, что он делает это не для того, чтобы его уважали, а чтобы другие тоже делали, потому что мы работаем на общую кассу, которая включает всех. И поэтому, если я не рассказываю это другим, то я как бы обкрадываю других.
1: Да, но мой вопрос вот о чем. Мы все время это повторяем, возвращаемся к этому. Как в течение времени, когда мы не находимся вместе, ну сколько раз у нас мы встречаемся в течение дня, а все остальное время, это же большая часть времени, когда человек сам с собой, там на работе или еще где-то, там он проводит работу все более эффективным образом, на тебя все время выкидывают, и нет возможности дать пример.
0: Телефон есть у каждого.
1: Но ты же не можешь быть на телефоне все время.
0: Нет, но ты можешь прочитать там весь утренний урок и возвращаться к этим отрывкам, обдумывать их.
1: Да, ну каждый час ты делаешь такой перерыв. Этого достаточно? Я-то чувствую.
0: Я думаю, что если каждый день делать такую работу, я не думаю, что мы должны усиливать темп, хотя я очень хочу. Но мы большое количество людей, и есть здесь такая инерция и определенный подход у каждой группы, у каждой десятки. Нет. Только прилепиться к утреннему уроку. Если действительно приклеены к этому утреннему уроку, через него хотят проникнуть в то, что есть. Большего не надо. Нью-Йорк. Нью-Йорк 4.
2: My friends, the world Kli is, are following a true Kabbalist, and I'm very...
1: Мои товарищи, мировой Кли, идут за настоящим каббалистом. И я очень горжусь этому. Дает много сил. И я обнаруживаю, что вот эта гордость — это тоже такой эгоизм. А что же есть вот в этой гордости? Как все-таки получить силу от группы, от таких товарищей, чтобы это не стало ловушкой, западней эгоизма?
0: Прежде всего, гордость должна быть, как сказано, и возгордится сердце его на путях Творца. То, что он гордится тем, что он находится в сильной группе, с учителем, это хорошо, с одной стороны. С другой стороны, он должен заботиться о других, о том, что его любовь должна выражаться в том, что у него есть группа, и он заботится о ней. Понимаешь? Это важно. Я беспокоюсь о всей вашей группе, и это очень важно для меня, как вы будете продвигаться. И у меня болит сердце за тех, кто оставляет, и радуется мое сердце, а тем, кто присоединяется и входит в группу. Я стараюсь, чтобы вся группа была довольна и как можно более объединена. Итак, продвинемся. Каждый должен так думать, кроме своей десятки. Также и об общей десятке, то есть обо всем мировом Бней Барухе, и даже обо всем мире. Мы должны думать обо всем мире. И тогда действительно, если так, то мы будем ближе к Творцу.
2: I can ask again?
1: Можно еще спросить? Если я думаю об этом, если я думаю, небольшая группа есть, идет с каббалистом, а мы просто, ну, я не знаю, какие-то супергерои. Это как такая западня или это так нормально? Вот такая сила.
0: Я не знаю, используйте это и посмотрите. Я не могу вникать во все намерения, что там происходит внутри, в твоих вопросах. Но есть у вас уже достаточно опыта и главная группа, которая сможет уберечь вас. Все-таки мнение группы, мнение десятки должна быть основная сила, которая продвигает человека. Кармиэль.
1: Когда есть отторжение от объединения от товарищей, ситуация, то есть насколько это, с одной стороны, тяжело, все-таки радует. Есть работа, можно исправлять. А что же делать, когда вообще появляется отторжение от учебы? Как будто уши заткнуты, ничего ты не слышишь.
0: Ты устал, потерял хисарон. Включайся больше в товарищей. И работай над объединением между вами. И из этого к тебе снова придет хисарон. От них к тебе, когда ты снова захочешь присоединиться к учебе.
3: Адони.
0: Уважаемый.
1: 10. Пишет Рабаш, письмо 40-е. Благодаря соударению сердец, даже если это будет сердца непробиваемые, каждый излучает тепло из стенок товарищей, стенок сердца, а тепло создает искры любви, после чего образуется облачение любви, оба они укрываются одним покрывалом. То есть одна любовь окутывает и покрывает их обоих. Ибо известно, что слияние соединяет два объекта в один. И когда начинают ощущать любовь товарища, в нем незамедлительно пробуждается радость и удовольствие, поскольку то, что товарищ любит его, это для него нечто новое. Потому что он всегда знал, что только он один заботился о своем здоровье и благе. Но в момент, когда обнаруживает, что товарищ заботится о нем, это пробуждает в нем неописуемую радость, и он уже не способен больше заботиться о себе и волноваться.
0: Да, так это работает, и таким образом мы помогаем друг другу, насколько я показываю товарищу, что я забочусь о нем, это вынуждает его меньше заботиться о самом себе. Так просто устроено из общей системы, в которой мы находимся. Если каждый из системы проявит относительно каждого как можно больше заботу о нем и любовь к нему, этим он помогает подняться над эгоизмом и также заботиться о других. Это называется «человек да поможет ближнему». Когда я даю пример в том, что я люблю и забочусь о товарище, я даю пример ему, я сказал бы, я даже обязываю, вынуждаю его также относиться к другим. Так давайте постараемся так делать. Насколько мы хотим показать друг другу любовь, единство, беспокойство, заботу и поддержку, этим мы вынуждаем всех буквально силой, чтобы они делали то же самое. И тогда в этом мы все соединимся вместе в единое мировое кли, большое, к которому намного легче достичь связь с Творцом. Согласны?
4: Постараемся, поделимся впечатлениями от урока и что из этого мы возьмем для реализации в десятке.
0: Был очень насыщенный урок, Я просто зачитаю то, что я написал. Мы не знаем, как Творец чувствует, потому что это свойство любви. Он создал ненависть, чтобы мы могли различить разницу между ними. И в усилиях по объединению мы раскрываем Творца. И еще слышал, что только отдача Творцу, ближнему, это альтруистическое действие, все остальное имеет эгоистический корень. Еще была часть цитаты. Амид зачитывал, что любовь к товарищам — это я должен любить товарищей, а не товарищи должны любить меня.
4: Еще была часть, что мы должны делать усилия с нашей стороны и каждый раз именно раскрывать эти разбиения девятого ава, и нам нужен Творец, чтобы он был между нами, чтобы восполнить для объединения, для нашего единства. Мы все время делаем усилия, чтобы Творец восполнил его.
0: Любовь в духовном — это очень особое состояние, очень сложное и глубокое. Это не та любовь, которую мы знаем в этом мире. Это состояние, в котором есть два противоположных фактора друг другу, и которые усиливает это состояние третье, то, что называется любовь. И вот это событие, которое называется 15-е ава, это состояние, когда мы раскрываем любовь друг к другу и относительно Творца. Мы работаем над этим. Единственная помощь, которая может быть здесь, это любовь между товарищами, даже между двумя, в десятке. И мы хотим подготовить себя и помочь друг другу прийти к этому состоянию, где мы придем к слиянию с Творцом, раскроем любовь друг к другу и относительно Творца. И вместе мы достигнем успеха.
4: Рав сказал, что от товарища ничего не зависит, от меня зависит, насколько я все время хочу показать ему, что я хочу объединиться с ним. Еще больше и еще больше. Пусть даже его сердце будет каменным сердцем, в которое невозможно проникнуть, я все-таки все время обязан, потому что он один из десятки, и я должен все время стараться войти в его сердце. И тогда из одной царапины возникает все более и более глубокое место, пока не возникает полость сердца товарища. У нас нет другой работы, кроме все время тренироваться в этой любви над всем, что рисует нам желание получать. Понятно, что он не заинтересован в этом, но Творец, да, заинтересован. Он показывает нам, как любить друг друга. И это как такая тренировка. Все время надо тренировать эту мышцу, мышцу любви.
0: Самое дорогое, что мы можем дать друг другу, это хисарон к свойству отдачи, любви. Этого не купишь в магазине. И все усилия. Есть также граница, насколько в течение дня, все время, в течение дня, на каждой встрече нужно возвращаться к этому и все время повторять урок, все это передавать внутри друг другу. Сделаем и услышим.
4: Я также записал здесь, что-то, что очень направляет, что-то, что... Просто дай Бог, чтобы мы сосредоточились только на этом, потому что в этом весь наш путь. Творец скрыт в десятке, он не может раскрыться не в десятке. Если Рав еще добавил, я и он, может быть, что между нами есть еще кто-то. Иначе это не будет ради отдачи.
3: Вся наша
0: работа по построению духовного клея — это любовь к товарищам. И кроме усилия, которое есть у каждого, каждый нуждается в примерах, чтобы все мы это делали. Мы все зависим друг от друга и нуждаемся в этих примерах, показывать друг другу, как мы заняты этим.
4: Перейдем к следующей части урока, а перед этим вместе споем песню.

0: Шалом, хаверим.
1: Здравствуйте, друзья. У нас был сейчас урок, просто уникальный, о 15-м Ава.

0: Так мы соединимся все вместе в одно большое мировое кли. И тогда намного легче будет достичь связь с Творцом. Согласны? Постарайтесь. Сейчас мы входим в урок учения десяти сферот, притягиваем свет и постараемся реализовать то, что Раф нам порекомендовал здесь. Пожалуйста.
1: У нас второй столбец. Для распространения высшего света из Создателя, разумеется, без всякой меры. Но только творение создает меру своей силой, и поскольку получает не более и не менее, чем степень его стремления и желания получить, что и является критерием, принятым в духовном. Поскольку нет там места принуждения.
0: Ну, действительно, дайте мне какую-то ситуацию, что может быть, чтобы свет оказывал давление на кли, или наоборот. Как такое может быть, когда есть какое-то принуждение со стороны света? Как? Свет может оказывать давление на кли, чтобы продвигалось, но он не может сделать так, чтобы кли раскрывало его больше или меньше, чем оно раскрывает. Потому что, согласно природе желания, оно приходит со стороны того, насколько может раскрыть свет. И поэтому по природе света и кли не может между ними быть отношений какого-то использования, какого-то давления, какого-то принуждения.
1: И все зависит от желания. Поэтому мы называем именно это желание получить получающим кли создания. И оно считается материей создания, из-за которой создание вышло из категории «создатель», чтобы называться именем создания, поскольку заключено в такой вид материи, которого ни в коей мере и ни в коем случае нет в создателе, так как это желание получить не присутствует в Создателе вообще. Ведь от кого ему получить? И пойми это.
0: Давайте представим это, как в нашем сердце. Я не хозяин своему сердцу, что оно любит и что оно ненавидит. И также над сердцем товарища, и каждым своим сердцем, с помощью разных действий, таких косвенных, дополнительных, разных упражнений, учеба, мы можем прийти к тому, чтобы сердце изменилось, но не напрямую. Невозможно заставить любить или ненавидеть. Это вещи, которые находятся в человеке или нет. Это пример того, что кли определяет, что оно раскроет или что оно не раскроет. Оно определит, как оно будет ощущать свет. И тут нет выбора. Конечно, вы можете сказать, что свет первичен, он всегда изменяет и путает келим, и входит, и выходит. И вы уже знаете, что он делает разные действия. Это верно, он делает эти действия. Но явным образом или скрыто, то, что называется творец раскрыт или скрыт, но неважно, как свет производит эти действия, скрыто или явно, но в итоге то, как кли почувствует его, так и почувствует. Мы, как творение, мы говорим со стороны ощущения кли. Поэтому все в конце концов определяет то, как кли чувствует.
1: Далее?
0: Ну, далее, это потом.
1: Существует ли этап, на котором творение решает породить себя, так как свет его порождает?
0: Существует ли этап, когда творение решает породить себя? Это не называется творение. которое порождает

0: пробуждает себя, это та точка в сердце, которая пробуждается в творении, вот это разбитое решимо, которое в работе над ним, над этим разбитым решимо, свет, когда воздействует на разбитое решимо, которое состоит из решимо дейт лапшут, из решимо давиют, и в этом разбитом решимо у нас есть искра от того разбитого экрана и кли, разбитое желание получать вот это желающее наполнение, разбитое, желающее отдавать. Все вот эти компоненты, из них начинает формироваться новое состояние, которое и называется начало человека. А то, что рождается, этого не было никогда. Я не могу сказать, что когда человек решает относительно себя, что он хочет родить человека в себе. Нам так кажется, так, может быть, ощущается, что мы так делаем. Но это, конечно же, решимо. Это решимо, которое с помощью света, которое мы притягиваем на него, так начинает развиваться. Ты можешь спросить здесь, с каких пор у нас есть в этом решимо, наконец-таки, свободное действие. Когда мы раскрываем вот это состояние, которое называется «это человек», только когда мы переходим махсом, то есть когда мы входим в лишма, начиная от лишма и далее, называется Адам. До этого только подготовка. И в этой подготовке, как мы учим из разных статей, особенно статьи Шамати, нет никого, кроме него и так далее, здесь нет пока еще в нас ничего свободного. То есть мы можем ускорить воздействие света на решимот наши, чтобы они выходили быстрее, и мы таким образом будем обретать мудрость и как бы проходить новые состояния, но человека пока еще нет. Человек начинается с первого экрана, который обретает после прохождения махсома. Этим тогда он и подобен Творцу. Мы еще не знаем, что такое экран. Который мы обретаем, это не тот экран, который был от Энсов до нисхождения к нашему миру. Здесь экран, который мы выстраиваем на себя, он называется Адам, он Медаме, он уподобляет нас Творцу. Есть в нем дополнительное состояние. Там системно света, келим нисходят. Это неживая система, а здесь, когда из разбитого кли, решимо и света есть света, искры и келим, уродница цим и келим, в этом разбитом кли, когда мы начинаем это развивать, есть решение об экране. И вот это решение об экране, когда мы получаем его снизу, вверх. Это называется человек.
1: Далее мы выясним, что в этой материи есть четыре ступени получения. От катнута, малого состояния, до гадлута, большого. И только на четвертую ступень, которая является наибольшим состоянием получения, обнаруживаемым во всей своей полноте только в бесконечности, прежде чем были сотворены миры, было произведено сокращение. Далее выяснится, что она опустошилась от всего наполнения, которое было у нее от принадлежности бесконечности, и осталась в состоянии незаполненного пространства. Это имеет в виду Ари, прежде чем был сотворен мир, то есть бесконечности, не было этого состояния незаполненного пространства. Вопрос, который пришел к нам из Ган Явне, спрашивают именно о моем сопротивлении духовному наполнению, которая в нем мешает, в конце концов, почувствовать духовное.
0: Сопротивление духовному наполнению не может быть, если оно духовное. Это называется наполнение, которое приходит с помощью духовного действия, а это действие по отдаче. Допустим, мы между нами соединяемся, ты и я, и мы хотим отдавать друг другу. И тогда я получаю от тебя наполнение. Я должен этому сопротивляться. Если я буду сопротивляться, то я не дам тебе подняться. Не дам тебе наслаждаться. Как я могу обеспечить тебе наслаждение? Тем, что я получаю от тебя наполнение. Когда ты любишь меня, я этим могу выразить свою любовь. Тут нет сопротивления духовному наслаждению. Наоборот, если наслаждение уже духовное, то ты можешь его получить. Определение, оно не точно.
1: В нашем мире, в этом мире, материю мы измеряем по различным параметрам. Вес и так далее. А в духовном мире в желании есть тоже меры?
0: Конечно. Как мы различаем, как мы оцениваем, измеряем материю в духовном мире? Сила желания. Желание — это сила. Сколько я хочу? Сколько я хочу, так я притягиваю. Насколько я ненавижу, я отталкиваю. Насколько я люблю, я притягиваю. И тогда мы измеряем силу притяжения и силу отталкивания. И это измерение, оно приходит из авиюта, как в нашем мире. Допустим, земной шар. У него есть особая масса, и когда он притягивает этой массой, все, что находится вблизи него или на нем, особой силой. Допустим, из-за земного шара возьмем другую планету, Юпитер, которая там весит, мне кажется, 243, мне кажется, не уверен, но где-то так. Там есть сила притяжения в 243 раз больше. Там авиют больше, чем авиют здесь. То есть массой мы измеряем силу притяжения. Авиютом. Так и в духовном. Мы должны понять, что наука Каббала говорит о механике духовной очень простыми понятиями. У тебя нет ничего, кроме света и клей. Ты учишься всего лишь, изучаешь вот эти два параметра — сила получения, сила отдачи, сила отталкивания. Только два вот этих состояния, нет другого. Не думай, что в нашем мире или вообще, что где-то есть другие состояния. Лишь разные проявления отношений между этими двумя силами. Не более, да.
1: Это то, что я хотел спросить, что там настолько все чувственно, то, что возможно измерить, как в нашем мире, как мы мерим материю.
0: Каббалисты измеряют это, конечно. В них есть решимот, которые пробуждаются. И эти решимот пробуждаются друг за другом. Они выходят по цепочке решимот из Адама, то есть из Эйнсов до нашего мира нисхождение всех парцуфим, и каждый парцуф, который опустошается, оставляет после себя решимо. Получается, что в самом последнем парцуфе мира Асия, Малхут да Асия, там есть все решимот от всего нисхождения из бесконечности сверху вниз. А теперь мы начинаем обратно с этой ступени подниматься. Эта ступень находится ниже Махсома. снизу вверх, и решимот, который мы реализуем, они в направлении обратном. Снизу, от самого маленького решимо, до самых больших решимот. И во всех этих решимот, от этого нисхождения, у нас есть причина, следствие, прежде и потом, связь между решимот, решимо давют, решимо дает лапшут. Если это не решимо с одной ступени решимо давют, но решимо дает лапшут уже с более высокой ступени. Поэтому мы чувствуем в работе над другой ступени окружающий свет. Допустим, я далит гимл. Я нахожусь в гимл авиют, но свет, который приходит ко мне, и я хочу его, я начинаю его как-то чувствовать. Это уже с четвертой ступени, и он притягивает меня на следующую ступень. Это говорит о том, что свет — это как творец относительно кли, которое творение. И эти два параметра я все время нахожусь в соотношении и в правильном порядке, чтобы реализовать эти решимоты. Только здесь нет никакой работы, которой не было бы задано заранее. Мы реализуем решимот снизу вверх, только предваряя желание творения. Это желание, которое мы постигаем, оно и называется Адам. Чтобы я захотел реализовать каждый раз решимо, это называется, что я формирую себя в средней линии. В этом разница. На этом пока что должны прерваться.
1: Короткий отрывок, 16 минут, но очень много понятий, много терминов, объяснения простые, но такие широкие, с другой стороны. Подготовьте вопросы, если есть вопросы. Я очень впечатлился тем, как Рав сказал, что нет принуждения в духовном, да, такое очень красивое объяснение.
0: Да, был очень красивый отрывок о выборе. Рав сказал, что свобода выбора настоящая есть только после Махсома. А до Махсома все, что есть у нас, в сущности, это усилия по ускорению выхода решимот. И вся наша работа, которую мы производим под Максоном, ускорение выхода решимот и работа в группе над любовью к товарищам.
1: Да, нет еще вопросов? Вот, Коля. Первый.
0: Да, в зале вы тоже можете выставлять вопросительные знаки. Два вопроса. Может ли быть кли, в котором нет света? И может ли быть кли и свет без экрана? Без расчета, измерения. Свет наполняет кли без экрана.
1: Второй вопрос. Если ты говоришь о первом сокращении, то не может быть, чтобы свет вошел в кли, если у него нет экрана. Так для чего тогда экран? Экран, это как Рав говорит, мера. У кли есть авиют и облачение. Авиют — это мера. Сколько кли может принять света в исправленном состоянии? Если свет коснется кли без экрана, или экран недостаточно большой, как это произошло при разбиении келим в мире Накудим, то будет разбиение, верно? Кли разобьется. Поэтому должен быть экран после второго сокращения, получение светов только с экраном.
0: Какой был первый вопрос?
1: Может ли быть кли без света? Потому что мы учим, что как только есть кли, он сразу наполняется светом. Может ли быть такое желание, хисарон? Может быть, корень моего вопроса больше о тьме, о разбиении. Как может быть такое, что есть кли, но нет света?
0: Прежде всего, мы учим, что есть такое понятие «пустые килим». Но если ты спрашиваешь о разбиении, то это другое состояние, это разбитое кли. То есть у него нет экрана, у него нет намерения ради отдачи, и там, конечно же, не может быть света. Прежде всего нужно исправить клей, и тогда действительно свет приходит сразу, потому что если есть экран, намерение ради отдачи, то тогда уже можно быть в связи с Творцом, и тогда ощущается свет.
1: Но мы минуту назад говорили о том, что нет клей без экрана. Подожди секунду. Но разбитое клей у него все еще есть, решимот от разбиения. Решимот всегда остаются, всякие виды решимот. То, что Раф сейчас сказал, можно еще раз прочитать и увидеть, что при нисхождении возникает решимот, а при разбиении все состояния, которые были, сейчас по этим решимот, Малхут Мира Асия, оно чувствует все решимот, которые были перед ней, и мы сейчас наполняем килим в соответствии с решимот.
0: В чем разница между решимот, который человек пробуждает, когда он находится над махсомом, и сейчас, когда он находится ниже махсома? В нашей работе это непонятно, как проходит состояние. Я не вижу, где и какие решимот.
1: Да, мы не чувствуем решимот, но мы чувствуем состояние, которое нужно исправить. Ты не можешь сказать, вот у меня такой решимот и такой. Ты не можешь. Может быть, после махсова, может быть, ты сможешь определить. Но решимот — это единственное, что движет нами. Пока мы... Ты знаешь, что такое фаталист? То, что произойдет, произойдет. Ты не властвуешь над этим, потому что решимот должны выйти. И Рав сказал на этом уроке, чем ты управляешь? Ты управляешь только ритмом выхода решимот. Ты уже упал, ты уже разбился. Мы, извини, Адам решен, кли разбилась. А сейчас нужно исправить те самые решимот, которые остались после разбиения.
0: Я добавлю, Раф говорит в конце урока, что в Малхут Д'Асия, то есть на самом низком уровне, там есть все решимот с всего нисхождения, из бесконечности, из инцов, сверху донизу, и сейчас мы обратно начинаем с этой ступени подниматься. И дальше он продолжает. Решимот, который мы притягиваем, они в обратном направлении, снизу самого маленького решимо и до самых больших решимот. И во всех этих решимот от нисхождения у нас есть причина, следствие, прежде и после, связь между решимо. То есть мы не можем изменять порядок решимот. Не порядок нисхождения, который же определен до того, как мы возникли, и порядок подъема, порядок их раскрытия, когда мы обратно поднимаемся. Все, что мы можем сделать, это ускорить их раскрытие, то есть наше продвижение по духовным ступеням. Разница между тем, что под махсомом и над махсомом, мы видим, где мы, какой решимо раскрывается. Решимо Давид, решимо Дат Лапшут, мы работаем с этим иначе. Там уже есть свобода выбора, это уже другая работа, но это все еще раскрытие порядка решимот, потому же порядку, по которому мы спустились, так мы и поднимаемся.
1: У нас женщина Латинской Америки 22. 24.
2: Buenas noches, queridos maestros. Si todavía no soy Adán, hasta que adquiero el Masak y entro en Lishma, entonces, ¿quién es el yo que puede decidir querer construir ese Masak?
0: Если я еще не Адам, и пока постигаю Лишма и экран, так кто же такое я? Что такое я, которое может построить этот экран?
1: Я думаю, что Раф сказал, я — это желание получать, которое уже в котором уже зажглась точка в сердце, которая является частью Творца свыше, она уже зажглась. То есть он говорит, что это уже часть Малхут Мира Сия, которая начинает притягивать меня наверх. То есть я еще не там, но уже хочу. У меня уже есть желание. И это желание, которое зажжено свыше, это не мое желание получить, это желание Творца, но это маленькая точка. Женщина Испании.
3: Gracias, amigos. Quisiera comprender la pregunta anterior. Entendí que ese masaje que construimos de abajo hacia arriba.
0: Я хотела бы понять предыдущий вопрос. Я поняла, что экран мы строим снизу вверх, и у него есть дополнительный такой параметр. Что это за дополнительный параметр?
1: Не понял вопрос.
0: Есть дополнительный такой параметр или компонент снизу вверх. Что это такое? Это то, что Рав сказал на уроке.
1: Нужно, может быть, в тексте найти.
0: Да, может быть, стоит найти это в тексте.
1: Секунду.
0: Может быть, кто-то может пояснить. Ави говорит, что это решение об экране. Вот Шауль нам сейчас прочитает, дайте ему микрофон.
1: Да, Рав сказал, что мы реализуем решимот снизу вверх только в предварении желанием творения. Может быть, это имеется в виду? Добавочный фактор.
0: Ну, это понятно, это вопрос ускорения времени, в этом вся наша работа. Здесь, под Махсомом, все, что мы можем сделать, это ускорить время. То есть мы собираемся вместе, в группе, в десятках, на конгрессах, включаемся друг с друга, возвеличиваем важность цели, точку в сердце, и это ускоряет выход решимот. Гади хочет добавить. Хорошо, у нас сейчас хорошее включение.
1: Да, Хаим, я просто хочу сказать, где это находится. Это находится на 26-й минуте 48 секунд. То, что Несси спросил. Рав сказал Несси. Он ответил на это. Так прочитай, пожалуйста. Рав замечательно ответил на вопрос. Что это за такой добавочный фактор? Да, мы не знаем, что такое экран, то, что мы обретаем, да? Это не тот экран, который был в принисхождении до нашего мира. Здесь экран, который мы устанавливаем на себя, он называется Адам, человек. Он уподобляет нас Творцу. И есть в нем добавочное понятие. Об этом был вопрос, да? Есть добавочное наше понятие. Там это просто системная вещь. Келим и свята спускаются вниз. Это не живое. Это система. А здесь, когда это исходит от разбитого кли, из решимой света, да, есть света, искры и келим в разбитом кли. И тогда, когда мы начинаем это разбивать, то есть решение о экране. Решение об экране, которое мы взращиваем снизу вверх, оно называется Адам, человек.
0: Спасибо, Woman Spain, за возможность включиться между товарищами.
4: Bonjour, les amis. Bonjour, le clim mondial. Vous pouvez approfondir l'explication. Comment avoir les techniques pour élever les Reshimot au-delà du Maksoum?
0: Нас есть перевод с французского. Спроси еще раз.
1: Я перейду на английский.
5: To elevate the Reshimot above the Masach.
1: Могут ли быть техники поднять Reshimot над экраном?
0: Мартин спрашивает, как мы можем развить решимот, которые поднимают нас к обретению экрана. Вся наша работа действительно — это развитие. Это все, что мы делаем в десятке, в группе, при включении между нами, в работе между товарищами. Насколько Рав говорил об этом, любовь к ближнему, ненависть ближнего, все это работа. Подъем над этими решимот. Что раскрывается нам в пути? Что такое осознание зла, когда вдруг обнаружу, что я не люблю ближнего? Это раскрытие решимот, разбиение. Что разбилось? Разбилась связь между нами. Любовь, которая была, превратилась в ненависть. Это мы то, что должны исправить. Все вот эти якобы технические слова, они говорят об отношении между нами, о связи нашей. Если я люблю товарища, я исправил решимо. Если я не люблю, то решимо все еще разбито, решимо разбитого кли. В этом вся работа.
5: Латинская Америка, 7, может быть.
6: Gracias, amigos. Preguntita. Para acelerar la Rashimot, esta Rashimot, el surgimiento de Rashimot, tenemos que buscar, anhelar,
5: чтобы ускорить,
6: superior a mi estado o el deseo superior a mi estado.
5: Чтобы ускорить выход Рашимот, должен ли я стремиться к свету следующего состояния или кли следующего состояния. То исправляет наши решимот, это свет всегда. Все, что происходит с нами, все исправления, исправляет только свет. Разумеется, нужно стремиться только к свету. Но свет, мы не чувствуем его, мы его не видим. Это слово взято из этого мира, но его воздействие на нас, то, что раскрывает на, в нас, это мы, да, чувствуем. Поэтому стремление всегда приходит за светом. Но свет уже раскрывает кли. И в том состоянии, в котором кли находится, он его исправляет. Если оно уже в совпадении по свойству, он его наполняет. Если нет, то исправляет. Есть свет апсак, свет исправления, мы так это называем.
0: Еще вопрос, потому что у нас есть еще беседы в пути. Давайте дадим это группе Астана.
7: Да, здравствуйте. Прозвучало то, что экран появляется от решения, да, то есть этого экрана еще не было у Адама Ришона, мы только создаем вот этого человека. Что это за решение и как мы к нему приходим, чтобы от этого решения появился экран? Как вообще решение создает экран? Что это за решение и как мы к этому решению приходим?
0: Да, мы слышали это несколько раз в разных вариантах. Это решение. Решение, чтобы не было лучше смерть, чем такая жизнь, я не готов получать для себя. Если это приходит ко мне, если у меня есть какая-то выгода от этого, я этого не хочу. Это сокращение. Это первое сокращение, в котором человек переходит махсом. Это решение, это момент, ради которого мы все здесь, ради которого мы работаем.
5: И еще решение. И я готов, чтобы Высший сделал со мной то, что Он хочет. Я готов на все. Хотя это тяжело, это против моего желания, потому что Высший, Он всегда против желания. Он желание отдавать, а я желание получать. Но у меня есть такая сила, что я согласен. Как согласиться, это уже работа сама по себе, и перейдем.
0: Сейчас мы послушаем беседу в пути. Сила передать все товарищам. Беседа от 13 июля. Пожалуйста.
5: А Рав, что дает вам силу отдать все товарищам?
0: Я понимаю, что то, что я готов отдать им, это то, что я обретаю в духовном. С этим связано много состояний.
5: Если вы хотите, у вас есть готовность отдать товарищам все.
0: Да.
5: И вдруг вы раскрываете огромное наслаждение, и вы желаете это для себя, то что вы делаете?
0: Ну, здесь вопрос. Я думаю, что надо просто продолжать.
5: Как человек преодолевает соблазн взять для себя это наслаждение или отдать это наслаждение другим? Это вообще возможно? Человек как бы, он находится на таком перекрестке, возьмет ли он это для себя или отдаст другим. Есть у него такая возможность решить это? Человек вообще участвует в этой точке в чем-то, или он просто проходит ее?
0: Может быть, он проходит по ней, а может быть, он участвует.
5: Может ли человек передать свое наслаждение товарищу?
0: Что значит передать?
2: Мишу,
0: я не понимаю.
5: И я нет. Ну, допустим, я сижу на утреннем уроке, и я чувствую огромное наслаждение от учебы, от изучения Торы. Я могу это отдать другому товарищу? Это
0: сейчас?
5: Не сейчас. Я могу это передать кому-то? Или это такое мое субъективное ощущение?
0: Ну, это прежде всего субъективное, очень субъективное ощущение. Это первое. А второе? Ты можешь это сделать при условии, ты будешь в одном кли с этим товарищем.
5: Я вообще должен это делать? Желать передать это субъективное, приятное ощущение, которое есть у меня товарищу? Это то, что я должен желать сделать?
0: А почему нет?
5: Окей, сейчас. Что значит передать ему? Что значит, что я что-то передаю?
0: Объединиться. Чтобы вы были в одном ощущении. И так ты передаешь ему.
5: То есть это переходит само, и мне не нужно передавать. Достаточно, чтобы мы объединились, и он почувствует, что переходит.
0: Нет, это не совсем точно. Ты должен быть в соединении с ним.
5: И я спрашиваю о действии передачи. У меня сейчас есть майонез, и я передаю этот майонез Шимону. Но когда есть ощущение, я чувствую, что я передаю, какое действие перевода, какой способ, как я излучаю это на него, значит, я передаю.
0: Я думаю, что ты должен представлять себе, что так же, как и ты, передаешь Шимону, скажем, и также ты будешь готов получить это ощущение и передать его кому-то.
5: В духовном, когда человек входит в постижение, наполнение остается в нем, или он всегда их отдает от него дальше? Передает их дальше.
0: Если человек находится уже в духовном, то, что он чувствует относительно товарища или относительно Творца, это постижение.
5: Есть пример гостя и хозяина.
0: Да.
5: И там можно просто видеть, как, несмотря на то, что хозяин настаивает, заставляет гостя брать, гость берет только, если он может возвратить это ему взамен. То наполнение, которое он получает. Так как ты возвращаешь товарищам все, что ты получаешь от них? Как ты проделываешь действие, которое возвращает товарищам все то наслаждение, которое ты от них получаешь?
0: Ты должен прежде соединиться с ними. После того, как ты чувствуешь, что ты объединен с ними, тогда здесь уже должно быть, даже не знаю, как сказать это.
5: То есть только тогда, когда у нас есть объединение, тогда мы можем передать что-то, какое-то ощущение, постижение.
0: Да.
5: Так о каком объединении мы говорим? Что объединяет нас?
0: Объединение в сердце.
5: А сердце — это не то самое ощущение? Что такое сердце?
0: Ощущение одно.
5: Если мы все направлены на одну цель, это означает, что мы объединены, направлены на эту цель, каждый.
0: Направлены на одну цель, на одну.
5: Да.
0: Все.
5: Каждый на своем месте, я не знаю, где они, но ощущение, что сейчас мы направлены на него. Это называется объединением?
0: На него, то есть на Творца?
5: Да.
0: Да? Тогда вы соединяетесь в нем.
5: А без объединения в нем есть объединение между нами, которое не связано с ним?
0: Ну, это как среди людей.
5: Это полностью материальное?
0: Да.
5: Понятно. Когда я произвожу действие для того, чтобы продвигаться в духовном. Я прихожу учиться, я вкладываю в распространение, вкладываю в объединение в десятки. Я хочу, чтобы результатом действия был результат во мне, или я хочу, чтобы результатом действия было в моих товарищах.
0: Правильный результат должен быть между всеми.
5: Между всеми. А что это за результат между всеми?
0: Когда ты хочешь ощутить его, будто бы он присутствует между всеми.
5: А я тоже часть этого результата?
0: Разумеется.
5: То есть вся десятка получает результат усилия, которые ты вкладываешь. В этом мире можно сказать, что утренний урок, когда товарищи сидят вокруг первоисточника и объединяются между ними, это самый особый момент, который может быть в этом мире, который человек может достичь материальным образом, я имею в виду. Мы производим действия, мы объединяемся вокруг первоисточника во время урока. Я чувствую, что это самое большое наслаждение, которое может быть. Все остальное, неважно, что дадут мне, это самое большое, что может быть, что человек... Я спрашиваю себя, есть ли что-то большее, чем это в этом мире?
0: Да.
5: Есть?
0: Вот это намерение, которое ты сказал, дает тебе возможность подняться от личной связи к общей связи.
5: Поделимся впечатлениями от беседы и что из этого мы берем для результата, для действия в десятке, для реализации в десятке.
8: שמעתי שאם אדם נמצא כבר ברוחניות,
0: Я слышал, что если человек находится в духовном, что то, что он чувствует относительно товарищей или относительно Творца, это уже постижение. Все приходит от объединения между нами и молитва к Творцу, чтобы помог нам соединиться. Это уже свыше.
5: С помощью учебы мы переходим от личной связи к общей связи. Объединение сердца — это то, что мы должны достичь в десятке. Это общее ощущение для всех. Все соединяются с Творцом, и это называется объединением в Нем. Это духовно практически. И я еще одну вещь записал. Человек, который в духовном, его ощущение по отношению к товарищам, к Творцу, называется постижением.
0: Мы прежде всего должны соединиться с товарищами, и после того, как мы объединяемся, мы можем передавать ощущения.
5: Я записал, что любое действие, которое мы делаем в объединении, в распространении, мы хотим, чтобы это привело к объединению между нами, чтобы это было общее имущество десятки, и чтобы товарищи заработали на этом.
0: Нужно быть в объединении, прежде чем мы будем говорить об этой связи с товарищами, с Творцом. Нужно желать этого единственно, это единственное, чего не достает. И невозможно почувствовать друг друга, но нужно желать, чтобы такое было сердечное объединение. И в тот момент, когда мы объединены, то мы можем передавать и ощущения, и чувства, и желания друг другу. Нужно просить о такой внутренней связи. Так я почувствовал.
5: И желание — это мы не можем без товарищей, только через них. Я записал решение об экране, называется «Адам человеком».
0: Да, меня зацепило то, что Алекс говорил, чтобы передавать друг другу свет, мы должны прежде всего быть объединены между собой. Это условие, Рав повторял это. И, очевидно, вся духовная связь зависит от того, что есть любовь между товарищами.
5: Да, так, собственно, человек может измерить свое продвижение по тому, насколько он готов дать товарищам. Часть, которую он готов отдать товарищам, это то, что уже принадлежит ему, это пространство, которое ты заработал от эго, перевел его в область отдачи и совпадения по свойствам с Творцом.
0: Чем больше мы объединены, мы можем больше получать ощущения, которые находятся у товарищей. И первый этап буквально, чтобы мы были в этом ощущении объединения.
5: У нас есть объявление. Дорогие друзья, сегодня среда, 29 июля, в 6:30 вечера в Центре Каббалы для всех в Петах-Тикве произойдет мероприятие, посвященное Ту-Би-Ав, и учимся любить на самом деле. Это мероприятие предназначено для всех учеников Каббалы для всех. Приглашайте товарищей, друзей, семью. Мы поговорим об истинном смысле любви в каббалистическом смысле, от ближнего, через ближнего к Творцу. И это будет, приглашение будет разослано всем, количество мест ограничено, вход с 18 лет, и это также будет транслироваться в системе Арвут только на иврите. И мы завершим песней.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В честь праздника 15 Ава, который начинается сегодня, будем изучать особый урок Рава от 24 июля 2021 года, который основан на том, что написали каббалисты на эту тему. Пожалуйста.
1: Здравствуйте, хаверим! У нас особый урок в преддверии Дня любви, Ту-Беав. Мы читаем избранные отрывки. Ту-Беав, День любви. Прошу, Рав.
2: Да. Есть как ветвь и корень в нашем мире, то есть в том, что мы ощущаем секунды, минуты, день, ночь, дни, ночи, то есть месяцы, недели, годы. Есть корни для всех этих знаков. И самый высокий корень — это окончательное исправление, гмартикун, к которому мы должны прийти, который еще в нашем состоянии, в наше время еще не раскрывался никогда. Это день, когда должно построиться кли, в котором мы получим все раскрытие Творца. И поэтому мы говорим об этом дне, что это день любви, потому что цель творения, цель исправлений — это любовь. Возлюби Творца Всесильного твоего, возлюби ближнего своего, как самого себя. То есть все любови соединяются вместе. И поэтому, поскольку все наши состояния мы измеряем относительно Творца, поэтому самый важный, самый радостный, самый великий, высокий день — это день раскрытия любви между нами и от нас, между нами и Творцом. Одно зависит от другого. Мы должны прийти к этому здесь, между нами, именно в этом мире, в самой низкой точке, которая должна раскрыться, и она тоже должна ощутить и раскрыть эту любовь в полном исправлении, в полном наполнении. И корень этого — это 15 числа месяца Ав, и этого еще не было, не реализовалось в нашем мире. Кроме того, что все остальные духовные корни уже дошли до ветви в этом мире и реализовались. Разрушения, исправления различные, но не день последнего исправления. И сегодня мы поговорим об этом, что все-таки мы проходим этот процесс, проходим эту дату, и поэтому давайте послушаем, что говорят каббалисты об источнике любви и что он должен раскрыться в полном нашем исправлении. То есть зависит от нас, когда это раскроется. Но раскроется наверняка, и этот день мы назовем 15 Ава, и построение храма, то есть дома святости, любви, отдачи среди всех живущих в мире. Как сказано, и все познают меня, говорит Творец, от мала до велика. И дом мой назовется домом молитвы для всех народов. Так это будет. Давайте посмотрим. Что говорят об этом?
1: 15 ава, Тубеав, избранные отрывки из источников. Первый отрывок. Сказано в Гамаре, сказал Рабан Шимон бен Гамлиэль, не было дней лучших для Израиля, чем 15 ава и днем Кипур. Когда приходит 15 день, на нас пробуждается великое милосердие, и начинаются дни благоволения. Поэтому таких хороших дней не было раньше. И все действительно обратится на благо, и во спасение, и на утешение.
2: Да. Прочти еще раз и быстро перейдем дальше.
1: Еще раз. Сказано в Гмаре, сказал Рабан Шимон бен Гамлиэль, не было дней лучших для Израиля, чем 15 ава и Йом-Кипур. Когда приходит 15 день, на нас пробуждается великое милосердие, и начинаются дни благоволения. Поэтому таких хороших дней не было раньше. И действительно, все обратится на благо, и во спасение, и на утешение.
2: Да. То есть мы приходим к этим дням обычно в напряжении, силой, и когда наступает эта дата, это придет, дата исправления, окончательного исправления, Мартикуна, мы сразу раскроем из тьмы самый большой, который есть до этого, как перед рассветом. Тьма самая большая, а потом приходит большой свет, свет Гмартикуна. Да. Дальше.
1: Второй отрывок. 15 ава — это состояние исправления и подслащения 9 ава. Как сказали наши мудрецы, что 9 ава был вынесен приговор умершим в пустыне, и тогда они умирали каждый год в пустыне. А 15 ава прекратили умирать в пустыне. Получается, что 15 ава — это состояние исправления и подслащения 9 ава.
2: 9 ава — это разрушение. Первое разрушение, то есть когда хотели построить кли Адама Ришона, исправить его в Мохин де Хая, не смогли. Затем в Мохин де Нишама, поменьше, во втором храме тоже не смогли. И тогда он был разрушен, и тогда после двух этих разрушений нечего больше разрушать. Мы находимся в полном разрушении и должны только раскрыть это на себе. И тогда из этих разбиений, которые присутствуют в нас, в каждом из нас, есть разбитое желание получать, если мы начнем соединяться, приближаться друг к другу, чтобы построить из них что-то, мы раскроем все разбиения. Так мы не раскрываем ничего. Так мы можем продолжать, потому что мы на уровне животного. Когда мы начинаем приближаться друг к другу, мы начинаем чувствовать, что мы находимся в состоянии, когда мы не можем, не способны произвести эти соединения. Строим десятки, не можем построить их. Обращаемся к Творцу, и тогда, когда мы приходим к контакту с Творцом, тогда мы действительно входим в духовную работу. То есть все, что мы хотим между нами построить, приблизить, сделать, мы стараемся что-то сделать и обращаемся к Нему. Стараемся приблизиться, обращаемся к Нему. И тогда в таком виде так мы приближаемся к окончательному исправлению, к, называется, к построению полного кли, когда все желания

0: окончательное разрушение, которое присутствует между нами, но к этому надо прийти через то, что мы действительно хотим построить, но не способны, и тогда раскрывается истина, что только Творец должен построить обратно к Ли Адаму Ришону, восстановить. И так это происходит. И это называется день 15-го Ава. Тубав. Да. Поэтому 15 ава — это состояние исправления и послащения, 9 ава — разрушение. 9 ава был вынесен приговор умершим в пустыне. То есть они умирали каждый год в пустыне. А 15 ава прекратили умирать в пустыне. Получается, что 15 ава — это исправление и подслащение 9 ава. Далее.
1: 3 отрывок. В день 15 ава, когда начинают светиться дни благоволения, чтобы готовиться к воле Творца, которая приходит нам во благо, желание каждого человека тоже должно быть включено в его товарища, чтобы он стоял и ожидал увидеть его благо. И на это есть указание в Гмаре. День, когда коленом было разрешено приходить друг к другу. Другими словами, каждый из сынов Израиля передаст часть своего благословения и своего блага также и своему товарищу. Четвертое. Самый важный из всех важных вещей, называемая любовь, которая представляет собой духовную связь Израиля с Отцом их Небесным, как сказано, «И приблизил ты нас, Царь наш, к имени своему великому навечно воистину в любви». И как сказано, «Избравший народ свой Израиль в любви». И это начало избавления и конец исправления. Когда Творец являет своим творением, им созданным, всю любовь, скрытую до этого в его сердце.
0: То есть в день 15 ава, ну, это не день, это состояние, раскрывается любовь Творца всем, ко всем, кто стремится к нему, который называется Израиль. И в той мере, в которой человек стремится к Творцу, так он чувствует, что Творец обратно стремится к нему. И это стремление человека к Творцу, Творца к человеку, называется любовью. Это действительно любовь. Как мы еще можем определить любовь? И так, это то, что мы празднуем. Если мы приходим к «Я возлюбленному моему, возлюбленный мне», что называется, человек к Творцу, Творец к человеку, встречаются эти чувства, эти устремления, и с этого момента только растет, растет, растет, пока не приходит к полной мере, которая называется окончательное исправление.
2: Киев.
0: Киев.
3: Дорогой Рав, так это происходит как-то само собой, вот этот день приходит, и это состояние приходит, либо все-таки результат усилий нижних?
2: Лама ло шумим.
0: Почему не слышно?
3: Я говорю, раз-раз, слышно?
2: Лучше.
3: Этот день приходит, и это состояние приходит само собой к нам, либо же все-таки является результатом усилий нижних?
0: Если мы находимся без сил, мы не можем раскрыть ничего, что приходит к нам от Творца. Насколько мы раскрываем наше стремление, склонность к Творцу, то есть к силе отдачи, к силе любви, не к какому-то образу, не к какой-то форме, а к сущности. Это любовь, отдача. Если к этому свойству я стремлюсь, это называется, что я стремлюсь к Творцу.
2: Влад?
0: Влад?

0: Но...
1: Да-да, но это вот просто мы говорим о том, что это день в календаре, вот он приходит 15-го ава, да, и вроде как к нам должно прийти состояние любви. Ну а где здесь...
2: Нет. То, что обозначено в календаре, в нашем календаре, это всего лишь знаки. То, что мы празднуем, но на самом деле каждая дата приходит к человеку, когда человек придет к этому. То есть ты можешь ощутить такую склонность к Творцу и его отношение к тебе в любой день в году, в любом состоянии.
1: Но вот это именно это состояние, это наше проявление к Творцу, либо его проявление любви к нам.
0: Из того, что мы хотим прийти к Нему, и из тьмы, когда мы не хотим прежде всего, не обращаем внимания, Творец не очень-то важен, так? Потому что в нашем эго мы хотим ощутить, что это существует в нас, что мы важны. Подсознательно я всегда думаю о себе. Если я все больше и больше развиваю важность Творца, то я прихожу к состоянию, когда я стремлюсь давать источнику отдачи. И тогда этим я пробуждаю его, и так прихожу к раскрытию взаимной склонности. Я к возлюбленному моему, возлюбленный ко мне.
1: Как правильно вот в работе в десятке пробудить любовь к Творцу?
2: Что мы все время будем думать, как мы через товарищей приходим к Нему. Творец скрыт внутри десятки, он не может раскрыться не в десятке. Ну, десятка — это не важно, это даже 2, 3, 4. Но не то, что я и он. Я и он может быть только, когда есть еще между нами еще кто-то. А иначе это не будет ради отдачи.
1: Этим мы проявляем свою любовь к Нему? То есть мы должны ее чувствовать в десятке или как?
2: Я могу в десятке, которая стоит между мной и Творцом, раскрыть, насколько я действительно отношусь к Творцу, а не к моему эго. Если я озабочусь о десятке, насколько они будут важны, насколько они будут находиться передо мной из объединения, из любви, из заботы, из разного рода ощущений в целом, которые пробуждаются во мне. Если я забочусь через все эти чувства о Творце, это признак того, что я развиваю мое кли через десятку именно к Творцу. И тогда я в конечном счете могу раскрыть его как итог, потому что как все, Творец называется все. То есть он раскрывается так ко мне из, в общем, всех ощущений по отношению к товарищам.
1: Но это что-то, Творец, это что-то, во что мы входим, как в ощущение любви к Нему.
0: На гетиках.
2: Допустим, так. Ладно. Питахтику
3: 30. Насколько я слышу, 15 ава — это самое высокое состояние конечного исправления. Мне всегда казалось, что Пурим — сам окончательное исправление.
2: Но мне важно, что ты думаешь. Спрашивай.
3: Пурим и Тубиав — что считается более высоким исправлением?
2: Что более высоким по дате это Тубав, 15 ава, раскрытие радости, а согласно действию это Пурим, который приводит к Тубав. Да, оба они находятся так в одно против другого на календаре.
0: От зеу.
2: Еще все. Амид.
3: Пятый отрывок.
2: Да, мы прочтем все эти отрывки, будет нам более-менее ясно, о чем речь. Но из-за того, что есть все-таки связь между ветвью и корнем, поскольку мы находимся в этот день, нам стоит почитать это и пробудить на себя день Гмар Тикуна. Что это такое кислая рожа?
3: Да не, совсем не кислая. Мне понравилось количество материалов. Посмотрел, сколько нам
2: читать. Сколько там у нас есть всего? 22?
1: Ну,
2: читай, читай. Это стоит. Это в надежде, что все это подействует на нас. Пока что 3.
3: Пятый отрывок.
2: А уже пятый, ну хорошо. Пятый.
3: Рабаш пишет. Есть любовь к себе и есть любовь к Творцу. А есть среднее между ними. И это любовь к ближнему. Благодаря любви к ближнему можно прийти к любви к Творцу. И это, как сказал Раби Акива, возлюби ближнего, как самого себя, есть великое правило Торы. Как сказала Елель Геру, который попросил, обучи меня всей Торе, пока я стою на одной ноге. Он сказал ему, то, что ненавистно тебе, не делай своему товарищу. А остальное, иди и учись. Потому что благодаря любви к ближнему можно прийти к любви к Творцу. И тогда вся Тора и вся мудрость будут у него в сердце.
2: То есть мы должны прийти к любви к ближнему. Почему Творец сделал это так, что это предварительное условие, прежде чем мы приходим к его любви? Потому что тогда мы можем в системе, которую он построил, разбил, мы можем точно найти наши отношения к нему. Как мы можем построить себя на него, чтобы мы не ошибались, что если действительно я прихожу к ненависти ко всем, и это мое желание получать наверняка приводит меня к этому. То есть ненависть не должна быть такая, что я хочу поубивать всех, хотя потом мы приходим и к этому. Но что я, по крайней мере, забочусь только о себе, и не волнует меня никто, ни в каком виде, не важно, что произойдет. Это, по сути дела, выражение отношения человека к себе, желание получать. А человек, когда приходит, называется, что он приходит к осознанию зла. К осознанию зла мы можем прийти в очень маленьком виде, в нашем состоянии. Но когда мы начинаем организовывать себя внутри десятки, там уже мы раскрываем ненависть и отторжение, и критику, и что бы то ни было. Как написано об учениках Раби Шимона, что они хотят поубивать друг друга. И тогда мы приходим из этой тьмы к такому дню, когда действительно мы любим друг друга. И тогда внутри тьмы, которую мы постигли, и день, свет, которого мы постигли, раскрывается им этот источник тьмы и света, это Творец. И поэтому у нас нет выбора, кроме как через соединение с ближним, хотя это ненавистно нам, так что невозможно описать. Нет больше ненависти, чем ненависти к ближнему. А против этого потом, когда раскрывается, нет больше любви, чем любовь к ближнему. Это уже не становится к ближнему, а становится дороже, чем все, что в мире, дороже, чем я сам. Это уже называется любовь, вечная любовь. Он говорит так: есть любовь к себе, есть любовь к Творцу, а есть среднее между ними, между тем, что я нахожусь в любви к себе, и тем, что я люблю Творца. И это называется любовь к ближнему. То есть, благодаря любви к ближнему можно прийти к любви к Творцу. Невозможно иначе. Вы можете записать это на сердце, на разуме, где можете. Но чтобы вы знали, что тот, кто хочет прийти к исправлению, а исправление это называется любовь к Творцу, любовь Творца, это можно только через любовь к ближнему и в той мере, в которой у нас есть любовь к ближнему. Однозначно. И чем душа больше, у нее есть большее желание получать, у нее есть большая ненависть к всему ближнему, к всем ближним и к товарищу, которое она должна раскрыть. И действительно, она находится в состоянии, что не понимает, зачем все эти существуют. Я существую с Творцом, а остальные? Какая потребность в них есть? Необходимость. Ничего. Просто чтобы не существовали. Человек с большим желанием получать, он даже не понимает, что другие тут делают. Мир построен для меня, и я нахожусь перед Творцом. Да. Даже в таком виде, что я отношусь к нему, как что он должен служить мне. Но другие, я вообще не понимаю, что они тут делают. Пусть исчезнут. Это большое желание получать, так выстраивает нас перед этим фактом, что мы должны как раз через любовь к ближнему, когда все, что есть между нами и Творцом, это весь мир, включая неживое растительное животное.
1: О,
2: есть взрыв любви. Так мы должны так прийти. Нет выбора. В конечном счете мы понимаем, что нужно прежде всего прийти к любви к ближнему. И это не важно, в каких состояниях находится мироздание, я нахожусь, мир. Просто так это ощущается в человеке, что он обязан, прежде всего, в десятке, а потом все присоединяется к десятке. То есть он должен прийти к состоянию, когда он находится в руках товарищей, что они определяют его будущее, они сами являются его душой, и Творец наполняет эту душу. И, как сказал Раби Акива, возлюби ближнего к самого себя, есть великое правило Тора. То есть великое имеется в виду, что все, кроме этого, ничего не происходит. Тора — это называется весь свет, который приходит к нам свыше от Творца, который выстраивает нас, исправляет нас и наполняет нас. Как сказал Гилель Геру, который попросил «обучи меня всей Торе, пока я стою на одной ноге». Гер попросил его, чужой человек попросил его «обучи меня всей Торе сразу, быстро, коротко». Он сказал, очень просто, то, что ненавистно тебе, не делай своему товарищу, а остальное иди и учись. Потому что благодаря любви к ближнему можно прийти к любви к Творцу. Это, по сути дела, итог. И тогда вся Тора и вся мудрость будут у него в сердце человека, что он постигает все мироздание в совершенном виде, в полном виде. Благодаря тому, что расширяет точку у себя в сердце, которая была изначально только одна, маленькая точка. Он расширил ее благодаря тому, что приходит ко всем, к полному миру, и этот мир — это духовная реальность. И наполняет эту реальность высший свет Творец.
1: Волга.
2: Волга.
4: Вот В любви к ближнему есть, говорится, что есть предварительная ступень «не делай товарищу того, что ненавистно тебе». Вот я не понимаю вот этой фразы. Что это значит, что я делаю плохое товарищем? Я так не чувствую. Что значит «ненавистно самому себе»? Вот поясните, пожалуйста.
0: Если я не вкладываю все силы, которые я могу представить себе в объединение, я изменяю, я врежу товарищам. Так, по нашей логике. Что я обязан вкладывать в них каждое мгновение, максимум, что есть у меня ради объединения, потому что этим я строю кли для раскрытия Творца. Я этим строю основу, инфраструктуру, от которой, чтобы Творец наслаждался от этого. Екатеринбург.
5: Расскажите, пожалуйста, вот любовь к ближнему, то есть обязательный компонент любви — это ненависть, которая раскрывает свет. То есть два состояния — любовь и ненависть — должно быть обязательно.
0: Мы творение. Мы не знаем, как чувствует Творец. Творец — это только любовь. Свойство любви, и все. Он создал ненависть. Почему? Против любви, для того, чтобы мы, творения, могли бы существовать между тем и другим и отличать одно от другого, а в различии между ними существовать. Допустим, ты строишь какой-нибудь прибор, хочешь померить электричество, тепло, температуру, неважно, ему нужно какую-то основу, относительно которого он измеряет. Нужна какая-то база, основа. Ноль, допустим, температуры или ноль электричества. То, что мы хотим всегда дать основу, относительно которой мы измеряем. Мы не можем ощутить то, что ощущает Творец, потому что мы творение. Мы должны измерять свойства Творца по отношению к какой-то основе, которую Он построил в нас. Поэтому Он построил в нас основу, противоположную себе просто. В той мере, в которой у нас есть противоположность Ему, эту противоположность мы раскрываем как тьму и свет. И тогда из различия между тьмой и светом мы измеряем. И тогда, насколько мы находимся в десятке и хотим продвигаться, мы поднимаем чувствительность, увеличиваем чувствительность и к тьме, и к свету. И об этом мы говорим: тьма будет светить как свет, потому что мы и тьму тоже уважаем как свет. Потому что для нас это на самом деле не важно потом, свет или тьма. Важно разрыв между ними, ножницы, чтобы были как можно больше. В мере моей чувствительности к тьме и к свету в этой мере я становлюсь более способным для раскрытия Творца. Это как две линии, правая и левая. А посередине между ними мы раскрываем Его. Так это наша работа. Подумайте об этом, пишите об этом, сделайте из этого разные упражнения, и вы увидите, насколько это расширяет вам воспринимающий килим, и вы будете продвигаться к раскрытию Творца. Успехов! Москва, 7.
6: Доброе утро, Раф. Вот любовь к Творцу — это как источник всей духовной работы, да? Вот ради этого я должен прийти к любви к товарищам, вообще все. А как сделать так, чтобы я захотел прийти к любви к Творцу? Не потому, что он там великий, всемогущий и так далее, а вот именно по-настоящему захотеть прийти.
0: Это очень большая проблема. Ни у кого нет любви к Творцу, если мы проверим это правильно. Сквозь стать я люблю его, я получаю от него, я раскрываю его? Нет. Мы раскрываем, как младенец раскрывает мать. Он получает от матери все благо, это источник его жизни. Тогда он любит ее, это называется, что он ее любит. Потому что он прилеплен к ее матке, потом прилеплен к ее груди, к ее рукам, обнимает ее, потому что это уверенность, тепло, это все для него, это источник жизни. И поэтому
2: Так это и происходит. Насколько мы соединяемся между собой, мы при этом начинаем обретать силу отдачи, потому что получаем из разных источников якобы, кроме Творца. И это строит в нас особое кли, 10 сферот, что называется, или кли души. И тогда мы можем приблизиться к нему не из одной точки, а из 10 точек. И уже от этого у нас есть новое ощущение, что Творец — это собрание свойств. Это неправильно, это только одно свойство — любви. Но когда мы относимся к нему так, то мы раскрываем, что как будто в нем есть эти свойства. Потому что каждый из нас — это точка Малхут, и мы получаем через наших товарищей, да, Хесед Гура Тиферет Мецахот Йесод. И тогда получается, что я начинаю из этого воспринимать высшую силу разнообразно. И тогда у меня есть с этим связь. Это как ребенок, когда растет, не то, что он только прилепился к груди матери, и к рукам ее, и к постели ее, еще к чему-то. И так постепенно он расширяет свое поле, и это становится и для него его миром. Итак, мы, то есть у нас нет выбора, мы должны как раз, поскольку мы должны прийти к раскрытию Творца, к любви к Творцу, мы должны прийти к раскрытию кли группы, то, что больше всего ненавидимо и далеко от нас, и к слиянию в десятке. Вот так. То есть, чем больше мы будем говорить об этом, каждый пусть постарается построить для себя эту модель. Я рекомендую всем писать самим, то, что вы думаете об этом. Потому что, когда вы пишете, вы больше хотите выяснить эти вещи. Вдруг это ясно, а это нет. А потом вы приходите, снова читаете то, что написали. Вы увидели, что написали неправильно, что это можно иначе, а это глупость, а это верно или нет. Короче говоря, стоит над этим работать. И работа, как правило, на письме. Это развивает вас.
7: Питер Фри.
2: Питер Три.
8: Раф, вот такой вопрос. Не делай ближним, что ненавистно тебе. А вот по остальному иди учись. А что и чему еще учиться, когда, в общем-то, в этих словах не делай ближним, что ненавистно тебе вся Тора?
7: Кен, аваль лагиэлизе.
3: Да, но достичь этого, чтобы прийти к тому, не делай ближнему то, что тебе ненавистно. А потом из этого нужно дальше. Это только сокращение, не делай ближнему то, что тебе ненавистно. Этим ты только сокращаешь себя, ты не делаешь ближнему зло, поскольку весь целиком ты хочешь навредить ближнему постоянно и всем вместе. Если ты этого не понимаешь, так иди и учись. То есть учи, изучай свое злое начало, свое желание, изучай самого себя. А затем тебе нужно прийти и от ненависти к ближнему, к любви к ближнему, то есть есть еще чему учиться. Ты начинаешь изучать ненависть. Из ненависти ты переходишь к состоянию, когда, по сути, вместо нее, вместо ненависти должна быть любовь. И тогда ты переходишь к противоположному, из тьмы к свету. Это наша работа. Мы входим в нее, не волнуйтесь. Входим, и никто это не бросит, не достигнем цели. Мы уже движемся, мы вышли на прямую дорогу. Нужно только крепче держаться за товарищей и за Творца, и так будем двигаться, шаг за шагом.
7: Рехобот.
3: Рехобот.
2: Здравствуйте, спасибо, Раф. Я сейчас просто запутался, когда я пытаюсь выяснить, что мне ненавистно, не знаю, что мне ненавистно. Можете помочь мне?
3: Я должен выяснить, что мне ненавистно, да, но через это можно прийти к этому, через объединение с товарищами, тогда я пойму, насколько я этого не хочу. И это то, что мне ненавистно. Выполнить то, что пишут каббалисты, хотим мы того или нет, и затем мы раскроем, что происходит. Мак-3.
9: Здравствуйте, Раф, Мировой Кли. Подскажите, пожалуйста, каким образом нам развивать чувствительность к свету и тьме?
3: Через товарищей? А какие у тебя есть еще инструменты для тьмы, для света, для ненависти, любви, любви между товарищами? Когда тьма — это отторжение от товарищей, а свет — это тяга к товарищам. И все. Больше ничего другого нет. И чем больше в этом вы раскроете сердце, и в отношении зла, и в отношении добра, чем больше будете раскрывать сердце, а раскрывать это значит изнутри. Это не нужно перед всеми что-то как-то скакать, любить, ненавидеть. Нет, вся работа внутри, основная работа, она в сердце. Настолько будете продвигаться.
7: Амит.
3: Амит. Вы и дома, когда вы читаете эти отрывки, когда вы пишете то, что вы чувствуете в группе, то, что вы хотите раскрыть, то, как вы хотите реализовать эти отрывки, если у вас появятся вопросы, записывайте их, потом зададите. А если не можете спросить, так посылайте на наш ящик. Как он называется?
2: Бордвордкли. Можно поставить титр.
3: Хорошо. Мы все равно все выясним, потому что это та тема, с которой сейчас мы идем и продвигаемся. И вот этот ящик. Посылайте сюда свои вопросы. Тут переведут со всех языков на те, которые я понимаю. На иврит, как правило. И я вам отвечу. Потом все сразу. Но это просто необходимо, чтобы мы говорили о нашем объединении в десятке.
2: Амит. Раф, письмо — это что-то частное или общее в десятке?
3: Нет, когда человек пишет, пусть пишет сам. Если вдруг хочет посоветоваться с товарищами, и они не против, может быть, они и против, может, они не хотят, чтобы каждый путал других. Тут надо брать это в расчет. Должна быть чувствительность к каждому, кто что хочет и чего не хочет. И каждый на своем месте. Потом мы сблизимся больше, потом мы больше взаимопроникнемся и чувствами, и, ну, пока это так.
2: Если, допустим, в десятке у нас принято, по вашему совету, просто открывать файл с первоисточниками, которые мы учим, и это открыто для всех, и все могут войти и после каждого отрывочка написать немножко впечатление об этом.
3: На общей страничке?
2: Да-да, именно так.
3: Нет, это рано. После того, как мы начнем соединяться друг с другом, тогда, может быть, постепенно. А пока это будет только путаница. Не надо. Мы все неисправны, так что каждый свою неисправность передаст другому, войдет в другого. Нет. Пока что все эгоисты, индивидуалисты, каждый старается понять, что его работа должна быть в хорошем отношении, надо все прегрешения покроть любовь, в хорошем отношении к другим. Так давайте раскроем, из чего мы состоим.
2: Да, и письмо — это частное дело, и каждому рекомендуется заниматься этим.
3: Да, 5.12.
0: Доброе утро, Рав. Если я прохожу каждого товарища, у меня есть очень разные ощущения и мысли по поводу любви к каждому. Какой следующий этап, после того, как я увидел, что я чувствую к каждому товарищу?
3: Потом поговорим об этом. Пока мы не входим в разные отдельные вопросы, как мы сейчас с Амитом поговорили, не входим в это. Сейчас мы изучаем правила. Пройди все, что у тебя есть относительно к другим, к самому себе. Отсортируй все это, потом мы поговорим. Это нам еще предстоит в будущем. Прошу.
0: Что отрывок пишет Бар-Исулам? Раби Илель полагал, что именно возлюби ближнего как самого себя является конечной целью практических заповедей. Ибо это стиль и форма.
3: То есть это значит, только к этому мы должны прийти. Нет других целей. Других целей нет. А что с Творцом? Как только мы постигаем возлюби ближнего как самого себя, вот именно там мы и постигаем любовь к Творцу и его любовь к нам. Да.
0: Ибо это стиль и форма, которые более ясны человеку. И нельзя ошибиться в практических действиях, ибо они предстают перед его взором. И он знает, что если он ставит потребности товарища перед своими потребностями, он находится в свойстве отдачи. И потому он не определяет цель возлюби Творца Всесильного твоего всем сердцем своим и всей душой и всем существом. Ведь на самом деле это одно и то же. Ибо и товарища он тоже должен любить всем сердцем своим и всей душой и всем существом. Так, как это выражено в словах «как самого себя». Ведь себя самого он, разумеется, любит всем сердцем своим и душой и существом, и с Творцом он может обмануться, а с товарищем это всегда открыто перед его глазами.
3: Ну, мы видим это по всему нашему миру. Все говорят, что все любят Творца. Но для них любовь к Творцу — это пик эгоистической любви, вершина. На самом деле прийти к любви к Творцу по мере подобия свойств с Творцом, к истинной любви, возможно только через творение. И поэтому Творец и сотворил одну единую душу, разбил ее на Наранхай, на все части, на все уровни желания получать. Неживое, растительное, животное и говорящее. Все эти части в нас раскрываются, и если мы стремимся к любви к ближнему, то мы приходим к состоянию, когда приходим к любви к миру. А любовь к миру, она безгранична. Там находится и неживое, и растительное, и животное, и все люди. Так мы возвращаемся вновь к цельному, совершенному кли.
7: Ты хорошо.
3: Почитай еще раз.
0: Еще раз шестой отрывок пишет Бар-Исулам. Раби Илель полагал, что именно возлюби ближнего как самого себя является конечной целью практических заповедей. Ибо это стиль и форма, которые более ясны человеку. И нельзя ошибиться в практических действиях, ибо они предстают перед его взором. И он знает, что если он ставит потребности товарища перед своими потребностями, он находится в свойстве отдачи. И потому он не определяет цель возлюби Творца Всесильного твоего всем сердцем своим и всей душой и всем существом. Ведь на самом деле это одно и то же. Ибо и товарища он тоже должен любить всем сердцем своим и всей душой и всем существом. Так, как это выражено в словах, как самого себя. Ведь себя самого он, разумеется, любит всем сердцем своим и душой и существом. И с Творцом он может обмануться, а с товарищем это всегда открыто перед его глазами.
7: Тель-Авив 3.
3: Талиев 3.
10: Рав, есть авата зулат лело авата боре?
2: Рав, есть любовь к ближнему без любви к Творцу? Среднее такое.
3: Любовь к ближнему не может быть больше естественной любви, которая есть у матери к ребенку. А иначе это... Все это эгоистическая любовь. Любовь к ближнему — это эгоистическая любовь. И лишь при условии, когда ты направлен на Творца, на любовь к Творцу, то есть на отдачу Творцу, вот тогда и отдача ближнему тоже становится отдачей альтруистической, в отдаче.
2: Да, внутри намерения отдавать Творцу есть состояние, когда человек достиг любви к ближнему, еще не достиг любви к Творцу?
3: Да. Там есть разные состояния, потому что раскрывается все как клей и свет. Да. Это еще нам предстоит.
11: 5:25.
2: Доброе утро. Рав, из отрывка. Поставить потребности товарища выше. О чем тут говорят?
3: То, что я должен помочь товарищу достичь любовь к ближнему и любовь к Творцу. И это сейчас для меня становится самой важной целью. Я не думаю о себе, я думаю о товарище. Итак, я делаю упражнения над товарищем для того, чтобы прийти к любви к Творцу.
2: То есть только об этом я думаю. Подготовить условия для товарища, чтобы как бы желание...
3: Для того, чтобы прийти к любви к Творцу, ты должен все это выстраивать именно так, в виде лестницы. Я достигаю товарища, я люблю товарища, я хочу его любить, я хочу быть к нему близок, потому что только таким образом я достигаю Творца. Товарищ стоит между мной и Творцом. И не то, что он мне скрывает Творца, а он мне помогает приобрести такие свойства, через которые я на самом деле раскрою Творца и приду к слиянию с ним.
12: Мак 6.
3: Почему 6?
13: Доброе утро, учитель. Вот вчера мы говорили о полной самоотмене, сегодня вот о любви. Можете вот сказать, в чем отличие между вот полной самоотменой перед товарищами и любви к товарищам?
3: То, что я отменяю себя, этим я сокращаю свое эго, не пользуюсь им. И этим я прихожу по-настоящему к сокращению, к нулю, будто бы меня нет. Теперь этого недостаточно. Насколько я могу помочь им прийти к объединению друг с другом и к слиянию с Творцом? Для этого я должен уже сейчас задействовать свои другие свойства. Не сокращать, а расширять их, входить и помочь им изо всех своих сил. Поэтому это два момента, это как бы два противоположных действия. Сокращение и противоположность, раскрытие и расширение. Понятно?
13: Ну, если можно, вот такой момент. Я думал, что отмениться перед товарищем — это как раз и поставить его потребности прежде своих. А здесь это слышится как...
3: Но до этого ты должен сделать сокращение на свои желания. Когда ты не заботишься о своих желаниях, о себе самом. А если ты хочешь соединиться с товарищами, то ты с ними налаживаешь связь с помощью своих свойств ради товарищей, ради них. То, что им во благо. Это другая работа. Цель, адрес. Когда я задействую все, что есть у меня в сердце и разуме, ради себя или ради товарища?
13: Спасибо, учитель.
12: Фокус групп.
3: Фокус группа.
14: Тогда, Рав.
0: Рав, сегодня утром вы говорили о любви матери к ребенку, или ребенка к своей матери, зависит от нее, и поэтому это не духовная любовь. В десятке тоже мы говорим об этой взаимозависимости. Как это связано с любовью без зависимости? Как такое можно сделать?
3: А с помощью высшего света, который мы принимаем, насколько мы способны все-таки сделать усилия, помогая каждому, человек да поможет ближнему своему. Таким образом, мы приходим к состоянию, когда каждый все-таки что-то делает в каждом из своих эгоистических действий. Есть часть, которая находится в отдаче. И тогда постепенно все эти части отдачи ближнему, они соединяются, и мы получаем относительно каждого из действий свечение свыше, оно нас исправляет. Ну и так вот делает нас.
0: Можно сказать, что мы изменяем зависимость на поручительство потом, вместо зависимости потом строится поручительство, мы изменяем форму зависимости.
3: Верно, правильно. Действуя так, мы переходим от зависимости к поручительству. Когда поручительство — это та же зависимость, но положительная.
0: Мы продолжаем нашу подборку 15-го ава, День любви, избранные отрывки из первоисточников. Мы дошли до 7-го отрывка, пишет Рамбаш. Любовь товарищей, построенная на фундаменте любви к ближнему, благодаря чему мы можем достичь любви к Творцу, вещь противоположная тому, что принято между товарищами. Это означает, что вопрос любви к ближнему не означает, что товарищи будут любить меня, а это я должен любить товарищей.
3: То есть я не считаюсь тем, что меня любят товарищи или не любят, сколько и как. Я вижу для себя возможность, шанс, когда Творец мне предоставляет такую возможность. Он сформировал для меня группу. И для того, чтобы достичь его, я обязан любить их. Это просто. И тогда, если я прихожу к тому, что я их люблю, тогда я перехожу к любви к Творцу. Это условие. Допустим, перед вами есть какая-то мама, и у нее 10 детей. И вы хотите прийти к состоянию, когда вы налаживаете с ней связь. Просто сердцем и душой вы хотите удостоиться ее любви. И дети — это условие. Это понятно. Если вы хотите, если мы хотим достичь любовь к матери, мы должны показать, что мы любим ее детей.
12: Как это?
3: Это так. Это настоящее, это истинное правило. Это так и есть. Тогда мы удостаиваемся любви к ближнему. Мы понимаем, что значит любовь к ближнему, поскольку перед нами есть, ну, допустим, 10 товарищей, неважно сколько. И мы с их помощью изучаем, что значит любить ближнего, кого-то кроме себя. Ну и так мы подходим к этому свойству — любовь к ближнему. То есть то, что Творец построил кли Адама Ришона и разбил его, и то, что перед нами есть мир, полный людей, мы должны понимать, что все это нам во благо и предназначено только для того, чтобы мы достигли любовь к миру и через него любовь к Творцу. когда у нас будет достаточно чувств, понимания, нюансов, чтобы мы могли понять и почувствовать Творца и Его отношение к нам. И тогда перейдем к миру вечному, совершенному.
12: Unity 2.
3: Unity 2.
11: Скажите, пожалуйста, а как быть, когда я раскрываю, что сама идея отдачи мне ненавистна?
12: Не понял, повтори нормально.
11: Как быть, когда я раскрываю, что сама идея отдачи мне ненавистна?
3: Это очень хорошо. Ты должен поблагодарить Творца, сказать большое спасибо за то, что Он тебе раскрыл истину, то, что ты ненавидишь свойство отдачи. Это правда, истина. Так ты уже чего-то достиг. Если ты поговоришь с другими людьми, условно с улицы, и скажи им, что вы все в получении, вы все всех ненавидите, вы все думаете только о себе, они побьют тебя. Они не, потому что они так не думают. То есть то, чего ты достиг, ты достиг точки, которая называется осознание зла. То есть ты уже знаком со своей природой, то, что ты не хочешь отдавать, ты не хочешь любить, ты вообще не хочешь ни к кому хорошо относиться. Твое отношение ко всем только эгоистическое и плохое. И кроме этого у тебя нет ничего. Чудесно. Так вот, об этом и сказано, что каждый, кто больше товарища, его злое начало еще больше. То есть мы раскрываем злое начало в себе, и чем больше душа, ее злое начало еще выше. Поэтому есть люди, которым требуется 10 лет, и даже больше, пока они раскрывают все зло, которое есть в них, и могут продолжать немножко работать, начинают работать над объединением с десяткой, с ближним. А прежде они стараются, но все они всякий раз по себе видят, насколько все искусственно. Хайфа 3.
14: Доброе утро. Как человек представляет себе благо ближнего, благо товарища?
3: Очень просто. Я не знаю, что хочет товарищ. То, что я хочу в моем процессе в сторону исправления, окончательного исправления. И он то же самое. Это понятно. Чего он хочет? Прийти к исправлению. Выбора нет. Это то, что Творец ставит перед нами. Только по мере нашего исправления в свойстве отдачи мы можем к нему приблизиться. По мере подобия. И все? Так что? Я не знаю, что хочет мой товарищ. А он не знает, чего я хочу. Ну, соответственно, этому есть у нас помехи. Понятно?
12: Итафо.
3: Италия 4.
15: Buongiorno Rav. Grazie per questa bellissima lezione. La domanda è.
14: Доброе утро, Рав. Спасибо за этот прекрасный урок. Вопрос. Как я могу измерить любовь к Творцу через любовь к товарищам? В этом контексте, насколько важен внутренний урок?
3: Утренний урок важен на 100%. Кроме утреннего урока у нас нет ничего. Если человек не принимает участие на уроке, то у него нет другого источника, с помощью которого он может продвигаться. Его эго, его ленность подкидывают ему разные мысли, что можно и по-другому. Но по-другому невозможно. Невозможно. Рабаш не считался с тем, кто не приходил на утренний урок. А у нас утренний урок, как и у него.
12: Как Матхир Бишалош Бабокер.
3: Начинается в то же время, в 3 утра. У него даже было чуть раньше. И завершаем в 5:30. Можно и в 6, но я видел, что ближе к 6 много людей уходит. По-видимому, должны уже готовиться к работе. С 3 до 5:30 мы приходим за четверть часа до этого, есть те, кто приходит за полчаса. Так мы учимся, но не может быть иначе. У вас нет другого места, где вы можете получить направление на день и силы на тот день. В объединении со всем мировым кли. И наше мировое кли набирается сил все больше и больше. И как раз мы действуем не только в десятке, мы действуем в нашей мировой десятке. Это именно так. Поэтому те, кто хотят по-настоящему продвигаться, вся его жизнь должна вертеться вокруг урока. Может быть, у кого-то это утром, у кого-то это вечером. Не имеет значения. Сейчас, допустим, в Торонто вечер. Торонто 1, вы видите? Там вечер.
12: В Москве квар лифнейзе.
3: А в Москве
12: лайла,
3: вехенала. Ночь. Ну, так далее. У нас нет выбора. Мы должны все-таки выстраивать наш день так, что это урок. И я его смотрю в живом виде, в прямом эфире. И это другое ощущение, чем если бы я потом смотрел бы его, скачивая из архива. С архива это тоже что-то, но должно быть... Должно быть раскрытие важности встречи между нами и напряжение, которое присутствует на уроке. Так будем продвигаться.
12: Итафри.
3: Талия 3.
16: Grazie Rav, buongiorno. Tutte le sensazioni
2: Проviamo
16: durante
2: Все ощущения страдания, которые мы переживаем в течение дня,
16: stiamo ancora facendo il nostro
2: Приходит ли это потому, что мы все еще не делаем нашу работу?
3: Да.
12: Все неприятное,
3: что мы чувствуем на протяжении дня, все для того, чтобы нас направить более точно на цель творения. Но это не значит, что мы должны это любить. Нужно принять это для того, чтобы пока нас направить. Но вообще нечего ожидать, не нужно ожидать страданий. Нет. Я как раз хочу, чтобы мой путь был легким, чтобы был полностью направлен на группу и через группу на Творца. Несмотря на то, что появляется палка, я должен быть готов поцеловать палку, но стремиться надо к хорошему, стремиться к добру. Я надеюсь, что мы скоро придем к тому, что у нас будет связь между нами больше, и то, что мы почувствуем в этой связи друг друга. И тогда намного легче будет каждому из нас держаться за путь и почувствовать, что он находится в сильной группе.
2: Можно задать вопрос?
3: Да.
17: Cosa posso fare io come per aiutare questo
2: так, amico учитель,
17: che magari sta ricevendo un colpo?
2: Perché è questo чувствую товарищу в этом. Что я могу помочь товарищу, который получает удар? Если это наша работа, то как я могу быть в отдаче десятки. Спасибо.
18: Ответ должен быть простым. Ты должен, насколько ты способен, представлять себя в состоянии товарища, и что бы ты хотел тогда получить от человека, такого как ты, в качестве помощи. И это и делай. Цафон 2.
19: А почему мы в нашей природе чувствуем себя одинокими в мире?
18: Потому что мы на самом деле такие, каждый закрыт в своем эгоизме.
19: А какая цель, что мы так устроены?
18: Что бы ты захотел выйти из этого?
20: Тогда, Рав, бокер тов.

0: Я услышал, что я обращаюсь к свойству любви, к свойству отдачи. Как я могу стремиться к тому, что мне ненавистно? То, что я раскрываю, порой накатывает, когда мы в десятке пытаемся это поднять важность этого.
1: В каждом из нас есть точка в сердце и сердце. Сердце — это наше эго, а точка в сердце называется часть Творца свыше, которая тянет нас к Творцу. И, конечно же, эта точка, это наше притяжение к Творцу, находится внутри нашего эгоизма, в сердце. Но все-таки есть такое стремление, и если мы соединяем наши точки в сердце между нами, мы можем преодолеть каждое свое сердце. И в этом, в общем-то, причина, почему мы должны объединяться в десятке. Понятно? Тель-Авив, ты.
2: А вот между товарищами может быть состояние, кто экономит на розгах, ненавидит сына своего. Вот насколько важно это для продвижения по духовному? Или важна помощь?
1: Я стараюсь извлечь всю любовь, которая есть в моем сердце, и только таким образом относиться к товарищу. И мне нельзя судить товарища, тем более говорить, он получает удар, это его исправит. Нет. Я должен быть в его сердце вместе с ним во всех состояниях самых ужасных, которые он проходит, и ощущать, что это происходит со мной.
2: Еще кое-что. Если, скажем, я даю хороший пример товарищу, и я чувствую, что ему от этого как раз больно, ему нехорошо от этого. Мне продолжать?
1: Нет. Нет заповеди обучать товарища нашему отношению к нему. С какой стати ты вдруг становишься выше товарища? Что пишет Рабаш? Как мы должны относиться к группе и к товарищу?
2: Он говорит, один раз ты выше, другой раз меньше.
1: Нет, выше — это то, что я могу дать ему благо, но не то, что я начинаю обучать его, так принижать его. Это эгоизм твой диктует тебе так действовать.
2: Спасибо.
1: Влад, Киев.
3: Дорогой Рав, вот читали здесь мы в отрывке, что я должен любить товарищей, а не они меня, да? Так когда я пытаюсь так выстроить такое отношение к товарищам, к одному, к второму, к третьему, то что значит, что в этом я ощущаю что-то? Вот вы говорили, что я в товарищах могу почувствовать разные виды любви к Творцу. Это вроде как же движение наружу, а как я могу в этом почувствовать что-то?
2: Я
1: не знаю, ты делай это и увидишь из своего опыта, как это происходит, как это формируется, а потом нам расскажешь. Амид.
2: 8. Пишет Рабаш. Есть молитва, то есть чтобы Творец помог ему в том, чтобы почувствовал любовь к товарищам, и чтобы товарищ стал близок его сердцу. Еще раз. Есть молитва, то есть чтобы Творец помог ему в том, чтобы он мог почувствовать любовь к товарищу, и чтобы товарищ стал близок его сердцу.
4: Эйншилот.
1: Нет вопросов. Продолжаем дальше.
2: 9. Следует помнить, что группа была основана на любви к ближнему. Иными словами, каждый должен получать от группы любовь к ближнему и ненависть к себе самому. И тем, что видишь, что товарищ прилагает старания ради отмены себя и ради любви к ближнему,

0: И это приводит к тому, что каждый проникается намерениями товарищей. Получается таким образом, что если группа базируется на примере, примерно 10 товарищей, то в каждом собираются 10 сил, когда работают над отменой себя, ненавистью к себе и к любви к ближнему.
1: Да, это просто. Если так будем действовать в десятке, что каждый старается объединиться с другими, дает пример, это очень важно, подавать пример того, что он делает для всех. И действительно, благодаря этому они смогут объединиться каждый со всеми, и тогда у каждого будет свое кли, а у всех будет одно общее кли, и тогда у них будет 10 сферот, где каждый состоит из 10. Это называется духовный парцуф, в котором раскрывается Творец. Одесса.
2: Спасибо. Если я включаюсь в сердце товарища, то я, то есть я переживаю его проблемам, его там сложностям с отсутствием связи с группой, то я автоматически пытаюсь ему помочь. То есть, ну как я могу просто переживать? Но в то же время у нас же запрещено там помогать товарищу деньгами, как-то участвовать в его материальной жизни. Как решить это противоречие?
3: Это
1: со всей группой, решайте, что делать, и посмотрите, что вы решите. Эти вещи вы должны обсуждать сами, принимать сами решения. Амид.
0: А вот то касается этого примера, то, что вы сейчас сказали, что он обязан получать и отдавать. Отмена в любви к товарищам. То есть наша работа становится все более внутренней, особенно за последние полтора года. То есть вот это вот. А расстояние, ты даешь пример. Я не успеваю давать примеры. Как бы работа становится более внутренней. А как ты внутри даешь пример?
1: Мы только советуемся между товарищами, что можно сделать для укрепления десяток. И действительно, кроме того, чтобы читать вот эти отрывки, особенно из Рабаша, больше нечего особенно делать. И в чтении каждый работает в своем сердце, потому что эта работа, она скрыта. Это все тайная наука, скрытая наука, она раскрывается в сердце человека. А мы только чувствуем следствие этого. Каббалисты практически не говорят друг с другом. Когда я был у нескольких каббалистов, я был еще молод, они практически не разговаривали между собой, говорили только из того, что изучали через тексты, но сами, то, что они чувствуют внутри, и им также было понятно, что они чувствуют, потому что они читают об этом. И поэтому я не слышал, не потому что я не находился там, но я не слышал, чтобы они открыто, явно обсуждали внутреннюю работу. Нет. Каждому понятно, что он должен делать.
0: Нет, не речь говорить о внутренней работе, а вот где место это, где возможность дать пример товарищам, отменяя себя или любви к ближнему.
1: Это необходимо. Допустим, если один делает что-то другому, мы должны говорить об этом все. Нельзя им это скрывать, потому что это приводит к любви, к объединению. Поэтому дающий подарок товарищу обязан известить его об этом. То есть ты делаешь другому что-то хорошее, ты должен достичь такого состояния, что он знает об этом, что ты сделал это. Это нехорошо быть в скромности в этом плане. Это не умножает любовь между товарищами. Наоборот, каждый должен давать другому, и каждый должен провозглашать, что он делает это не для того, чтобы его уважали, а чтобы другие тоже делали, потому что мы работаем на общую кассу, которая включает всех. И поэтому, если я не рассказываю это другим, то я как бы обкрадываю других.
0: Да, но мой вопрос вот о чем. Мы все время это повторяем, возвращаемся к этому. Как в течение времени, когда мы не находимся вместе, ну сколько раз у нас мы встречаемся в течение дня, а все остальное время, это же большая часть времени, когда человек сам с собой, там на работе или еще где-то, там он проводит работу все более эффективным образом, на тебя все время выкидывают, и нет возможности дать пример.
1: Телефон есть у каждого.
0: Но ты же не можешь быть на телефоне все время.
1: Нет, но ты можешь прочитать там весь утренний урок и возвращаться к этим отрывкам, обдумывать их.
0: Да, ну каждый час ты делаешь такой перерыв. Этого достаточно? Я-то чувствую.
1: Я думаю, что если каждый день делать такую работу, я не думаю, что мы должны усиливать темп, хотя я очень хочу. Но мы большое количество людей, и есть здесь такая инерция и определенный подход у каждой группы, у каждой десятки. Нет. Только прилепиться к утреннему уроку. Если действительно приклеены к этому утреннему уроку, через него хотят проникнуть в то, что есть. Большего не надо. Нью-Йорк. Нью-Йорк 4.
3: My friends, the world Kli is, are following a true Kabbalist, and I'm very...
0: Мои товарищи, мировой Кли, идут за настоящим каббалистом, и я очень горжусь этому. Дает много сил. И я обнаруживаю, что вот эта гордость — это тоже такой эгоизм. А что же есть вот в этой гордости? Как все-таки получить силу от группы, от таких товарищей, чтобы это не стало ловушкой, западней эгоизма?
1: Прежде всего, гордость должна быть. Как сказано, и возгордится сердце его на путях Творца. То, что он гордится тем, что он находится в сильной группе, с учителем, это хорошо, с одной стороны. С другой стороны, он должен заботиться о других, о том, что его любовь должна выражаться в том, что у него есть группа, и он заботится о ней. Понимаешь? Это важно. Я беспокоюсь о всей вашей группе, и это очень важно для меня, как вы будете продвигаться. И у меня болит сердце за тех, кто оставляет, и радуется мое сердце, а тем, кто присоединяется и входит в группу. Я стараюсь, чтобы вся группа была довольна и как можно более объединена. Итак, продвинемся. Каждый должен так думать, кроме своей десятки. Также и об общей десятке, то есть обо всем мировом Бней Барухе, и даже обо всем мире. Мы должны думать обо всем мире. И тогда действительно, если так, то мы будем ближе к Творцу.
0: Можно еще спросить? Если я думаю об этом, если я думаю, небольшая группа есть, идет с каббалистом, а мы просто, ну, я не знаю, какие-то супергероя. Это как такая западня или это так нормально? Вот такая сила.
1: Я не знаю, используйте это и посмотрите. Я не могу вникать во все намерения, что там происходит внутри, в твоих вопросах. Но есть у вас уже достаточно опыта и главная группа, которая сможет уберечь вас. Все-таки мнение группы, мнение десятки должна быть основная сила, которая продвигает человека. Кармиэль.
0: Когда есть отторжение от объединения, от товарищей, ситуация, то есть насколько это, с одной стороны, тяжело, все-таки радует, есть работа, можно исправлять. А что же делать, когда вообще появляется отторжение от учебы? Как будто уши заткнуты, ничего ты не слышишь.
1: Ты устал, потерял хисарон. Включайся больше в товарищей и работай над объединением между вами, и из этого к тебе снова придет хисарон от них к тебе, когда ты снова захочешь присоединиться к учебе. Уважаемый.
0: 10. Пишет Рабаш, письмо 40-е. Благодаря соударению сердец, даже если это будут сердца непробиваемые, каждый излучает тепло из стенок товарищей, стенок сердца, а тепло создает искры любви, после чего образуется облачение любви, оба они укрываются одним покрывалом. То есть одна любовь окутывает и покрывает их обоих. Ибо известно, что слияние соединяет два объекта в один. И когда начинают ощущать любовь товарища, в нем незамедлительно пробуждается радость и удовольствие, поскольку то, что товарищ любит его, это для него нечто новое, потому что он всегда знал, что только он один заботился о своем здоровье и благе. Но в момент, когда обнаруживает, что товарищ заботится о нем, это пробуждает в нем неописуемую радость, и он уже не способен больше заботиться о себе и волноваться.
1: Да, так это работает, и таким образом мы помогаем друг другу, насколько я показываю товарищу, что я забочусь о нем, это вынуждает его меньше заботиться о самом себе. Так просто устроено из общей системы, в которой мы находимся. Если каждый из системы проявит относительно каждого как можно больше заботу о нем и любовь к нему, этим он помогает подняться над эгоизмом и также заботиться о других. Это называется «человек да поможет ближнему». Когда я даю пример в том, что я люблю и забочусь о товарище, я даю пример ему, я сказал бы, я даже обязываю, вынуждаю его также относиться к другим. Так давайте постараемся так делать. Насколько мы хотим показать друг другу любовь, единство, беспокойство, заботу и поддержку, этим мы вынуждаем всех буквально силой, чтобы они делали то же самое. И тогда в этом мы все соединимся вместе в единое мировое кли, большое, к которому намного легче достичь связь с Творцом. Согласны?
4: Стараемся. Постараемся, поделимся впечатлениями от урока и что из этого мы возьмем для реализации в десятке.
5: Был очень
1: насыщенный урок, Я просто зачитаю то, что я написал. Мы не знаем, как Творец чувствует, потому что это свойство любви. Он создал ненависть, чтобы мы могли различить разницу между ними. И в усилиях по объединению мы раскрываем Творца. И еще слышал, что только отдача Творцу, ближнему, это альтруистическое действие, все остальное имеет эгоистический корень. Еще была часть цитаты. Амид зачитывал, что любовь к товарищам — это я должен любить товарища, а не товарищи должны любить меня.
4: Еще была часть, что мы должны делать усилия с нашей стороны и каждый раз именно раскрывать эти разбиения девятого ава, и нам нужен Творец, чтобы он был между нами, чтобы восполнить для объединения, для нашего единства. Мы все время делаем усилия, чтобы Творец восполнил его.
1: Любовь в духовном — это очень особое состояние, очень сложное и глубокое. Это не та любовь, которую мы знаем в этом мире. Это состояние, в котором есть два противоположных фактора друг другу, и которые усиливает это состояние третье, то, что называется любовь. И вот это событие, которое называется 15-е ава, это состояние, когда мы раскрываем любовь друг к другу и относительно Творца. Мы работаем над этим. Единственная помощь, которая может быть здесь, это любовь между товарищами, даже между двумя, в десятке. И мы хотим подготовить себя и помочь друг другу прийти к этому состоянию, где мы придем к слиянию с Творцом, раскроем любовь друг к другу и относительно Творца. И вместе мы достигнем успеха.
4: Рав сказал, что товарищи ничего не зависит. От меня зависит, насколько я все время хочу показать ему, что я хочу объединиться с ним. Еще больше и еще больше. Пусть даже его сердце будет каменным сердцем, в которое невозможно проникнуть, я все-таки все время обязан, потому что он один из десятки, и я должен все время стараться войти в его сердце. И тогда из одной царапины возникает все более и более глубокое место, пока не возникает полость в сердце товарища. У нас нет другой работы, кроме все время тренироваться в этой любви над всем, что рисует нам желание получать. Понятно, что он не заинтересован в этом, но Творец, да, заинтересован. Он показывает нам, как любить друг друга. И это как такая тренировка. Все время надо тренировать эту мышцу, мышцу любви.
1: Самое дорогое, что мы можем дать друг другу, это хисарон к свойству отдачи, любви. Этого не купишь в магазине. И все усилия. Есть также граница, насколько в течение дня, все время, в течение дня, на каждой встрече нужно возвращаться к этому и все время повторять урок, и все это передавать внутри друг другу. Сделаем и услышим.
4: Я также записал здесь что-то, что очень направляет, что-то, что Просто дай Бог, чтобы мы сосредоточились только на этом, потому что это весь наш путь. Творец скрыт в десятке, он не может раскрыться не в десятке. Или Рав еще добавил, я и он, может быть, что между нами есть еще кто-то. Иначе это не будет ради отдачи.
5: Вся наша
1: работа по построению духовного клея — это любовь к товарищам. И кроме усилия, которое есть у каждого, каждый нуждается в примерах, чтобы все мы это делали. Мы все зависим друг от друга и нуждаемся в этих примерах, показывать друг другу, как мы заняты этим.
4: Перейдем к следующей части урока, а перед этим вместе споем песню.

0: שלום חברים.
1: Здравствуйте, друзья. У нас был сейчас урок, просто уникальный по 15 Ава. Мы все еще под впечатлением этого. И на переходе между этой частью урока к ТЭС, давайте, может быть, подумаем, что мы хотим из этого извлечь. Был такой отрывок, который напомнил мне конгресс, к которому мы приближаемся. Мы все хотим соединиться там. И Рав закончил урок такими словами: насколько мы хотим показать друг другу любовь, единство, заботу и поддержку, этим мы обязываем всех буквально силой, чтобы они делали то же самое. И так мы соединимся все вместе в одно большое мировое кли. И тогда намного легче будет достичь связь с Творцом. Согласны? Постарайтесь. Сейчас мы входим в урок учения 10 сферот, притягиваем свет и постараемся реализовать то, что Рав нам порекомендовал здесь. Пожалуйста.
2: У нас второй столбец. Для распространения высшего света из Создателя, разумеется, без всякой меры. Но только творение создает меру своей силой, и поскольку получает не более и не менее, чем степень его стремления и желания получить, что и является критерием, принятым в духовном. Поскольку нет там места принуждения.
1: Ну, действительно, дайте мне какую-то ситуацию, что может быть, чтобы свет оказывал давление на кли. Или наоборот. Как такое может быть, когда есть какое-то принуждение со стороны света? Как? Свет может оказывать давление на кли, чтобы продвигалось, но он не может сделать так, чтобы кли раскрывало его больше или меньше, чем оно раскрывает. Потому что, согласно природе желания, оно приходит со стороны того, насколько может раскрыть свет. И поэтому по природе света и кли не может между ними быть отношений какого-то использования, какого-то давления, какого-то принуждения.
2: И все зависит от желания. Поэтому мы называем именно это желание получить получающим кли создания. И оно считается материей создания, из-за которой создание вышло из категории «создатель», чтобы называться именем создания, поскольку заключено в такой вид материи, которого ни в коей мере и ни в коем случае нет в создателе, так как это желание получить не присутствует в Создателе вообще. Ведь от кого ему получить? И пойми это.
1: Давайте представим это, как в нашем сердце. Я не хозяин своему сердцу, что оно любит и что оно ненавидит. И также над сердцем товарища, и каждый над своим сердцем. С помощью разных действий, таких косвенных, дополнительных, разных упражнений, учеба, мы можем прийти к тому, чтобы сердце изменилось, но не напрямую. Невозможно заставить любить или ненавидеть. Это вещи, которые находятся в человеке или нет. Это пример того, что кли определяет, что оно раскроет или что оно не раскроет. Оно определит, как оно будет ощущать свет. И тут нет выбора. Конечно, вы можете сказать, что свет первичен, он всегда изменяет и путает келим, и входит, и выходит. И вы уже знаете, что он делает разные действия. Это верно, он делает эти действия. Но явным образом или скрыто. То, что называется «Творец раскрыт» или «скрыт». Но неважно, как свет производит эти действия, скрыто или явно, но в итоге то, как клипа чувствует его, так и почувствует. Мы, как творение, мы говорим со стороны ощущения кли. Поэтому все в конце концов, определяет то, как кли чувствует.
2: Далее?
1: Ну, далее, это потом.
2: Существует ли этап, на котором творение решает породить себя, так как свет его порождает?
1: Существует ли этап, когда творение решает породить себя? Это не называется творение, которое порождает себя, это та точка в сердце, которая пробуждается в творении, вот это разбитое решимо, которое в работе над ним, над этим разбитым решимо, свет, когда воздействует на разбитое решимо, которое состоит из решимо дейт лапшут, из решимо давиют, и в этом разбитом решимо у нас есть искра. От того разбитого экрана и кли, разбитое желание получать вот это желающее наполнение, разбитое, желающее отдавать, все вот эти компоненты, из них начинает формироваться новое состояние, которое и называется начало человека. А то, что рождается, этого не было никогда. Я не могу сказать, что когда человек решает относительно себя, что он хочет родить человека в себе. Нам так кажется, так, может быть, ощущается, что мы так делаем. Но это, конечно же, решимо. Это решимо, которое с помощью света, которое мы притягиваем на него, так начинает развиваться. Ты можешь спросить здесь, с каких пор у нас есть в этом решимо, наконец-таки, свободное действие. Когда мы раскрываем вот это состояние, которое называется «это человек». Только когда мы переходим махсом, то есть когда мы входим в лишма, начиная от лишма и далее, называется Адам. До этого только подготовка. И в этой подготовке, как мы учим из разных статей, особенно статьи Шамати, нет никого, кроме него и так далее, здесь нет пока еще в нас ничего свободного. То есть мы можем ускорить воздействие света на решимот, наши, чтобы они выходили быстрее, и мы таким образом будем обретать мудрость и как бы проходить новые состояния, но человека пока еще нет. Человек начинается с первого экрана, который обретает после прохождения махсома. Этим тогда он и подобен Творцу. Мы еще не знаем, что такое экран. Который мы обретаем, это не тот экран, который был от Эн-Сов до нисхождения к нашему миру. Здесь экран, который мы выстраиваем на себя, он называется Адам, он Медаме, он уподобляет нас Творцу. Есть в нем дополнительное состояние. Там системно света, килим не сходят. Это неживая система. А здесь, когда из разбитого кли, решимо и света есть света, искры и килим, уродница цим и килим, в этом разбитом кли, когда мы начинаем это развивать, есть решение об экране. И вот это решение об экране, когда мы получаем его снизу вверх, это называется человек.
2: Далее мы выясним, что в этой материи есть четыре ступени получения от катнута, малого состояния, до гадлута, большого. И только на четвертую ступень, которая является наибольшим состоянием получения, обнаруживаемым во всей своей полноте только в бесконечности, прежде чем были сотворены миры, было произведено сокращение. Далее выяснится, что она опустошилась от всего наполнения, которое было у нее от принадлежности бесконечности, и осталась в состоянии незаполненного пространства. Это имеет в виду Ари, прежде чем был сотворен мир, то есть бесконечности, не было этого состояния незаполненного пространства. Вопрос, который пришел к нам из Ган Явне, спрашивают именно о моем сопротивлении духовному наполнению, которое мне мешает в конце концов почувствовать духовное.
1: Сопротивление духовному наполнению не может быть, если оно духовное. Это называется наполнение, которое приходит с помощью духовного действия, а это действие по отдаче. Допустим, мы между нами соединяемся, ты и я, и мы хотим отдавать друг другу. И тогда я получаю от тебя наполнение. Я должен этому сопротивляться. Если я буду сопротивляться, то я не дам тебе подняться. Не дам тебе наслаждаться. Как я могу обеспечить тебе наслаждение? Тем, что я получаю от тебя наполнение. Когда ты любишь меня, я этим могу выразить свою любовь. Тут нет сопротивления духовному наслаждению. Наоборот, если наслаждение уже духовное, то ты можешь его получить. Определение, оно не точно.
2: В нашем мире, в этом мире, материю мы измеряем по различным параметрам, вес и так далее. А в духовном мире в желании есть тоже меры?
1: Конечно. Как мы различаем, как мы оцениваем, измеряем материю в духовном мире, сила желания. Желание — это сила. Сколько я хочу? Сколько я хочу, так я притягиваю. Насколько я ненавижу, я отталкиваю. Насколько я люблю, я притягиваю. И тогда мы измеряем силу притяжения и силу отталкивания. И это измерение, оно приходит из авиюта, как в нашем мире. Допустим, земной шар. У него есть особая масса, и когда он притягивает этой массой, все, что находится вблизи него или на нем, особой силой. Допустим, вместо земного шара возьмем другую планету, Юпитер, которая там весит, мне кажется, 243, мне кажется, не уверен, но где-то так. Там есть сила притяжения в 243 раз больше. Там авиют больше, чем авиют здесь. То есть массой мы измеряем силу притяжения. Авиютом. Так и в духовном. Мы должны понять, что наука Каббала говорит о механике духовной. Очень простыми понятиями. У тебя нет ничего, кроме света и клей. Ты учишься всего лишь, изучаешь вот эти два параметра — сила получения, сила отдачи, сила отталкивания. Только два вот этих состояния, нет другого. Не думай, что в нашем мире или вообще, что где-то есть другие состояния. Лишь разные проявления отношений между этими двумя силами, не более. Да.
2: Это то, что я хотел спросить, что там настолько все чувственно, то, что возможно измерить, как в нашем мире, как мы мерим материю.
1: Каббалисты измеряют это, конечно. В них есть решимот, которые пробуждаются. И эти решимот пробуждаются друг за другом. Они выходят по цепочке решимот из Адама, то есть из Эйнсов до нашего мира нисхождение всех парцуфим, и каждый парцуф, который опустошается, оставляет после себя решимо, получается, что в самом последнем парцуфе мира Асия, Малхут Асия, там есть все решимо от всего нисхождения из бесконечности сверху вниз. А теперь мы начинаем обратно с этой ступени подниматься. Эта ступень находится ниже Махсома. Снизу вверх. И решимот, который мы реализуем, они в направлении обратном. Снизу, от самого маленького решимо, до самых больших решимот. И во всех этих решимот от этого нисхождения у нас есть причина, следствие, прежде и потом, связь между решимот, решимот давиют, решимот дает лапшут. Если это не решимот с одной ступени решимот давиют, но решимот дает лапшут уже с более высокой ступени. Поэтому мы чувствуем в работе над другой ступени окружающий свет. Допустим, я далит гимл, я нахожусь в гимл авиют, но свет, который приходит ко мне, и я хочу его, я начинаю его как-то чувствовать, это уже с четвертой ступени, и он притягивает меня на следующую ступень. Это говорит о том, что свет — это как творец относительно кли, которое творение. И эти два параметра я все время нахожусь в соотношении и в правильном порядке, чтобы реализовать эти решимоты. Только здесь нет никакой работы, которой не было бы задано заранее. Мы реализуем решимот снизу вверх, только предваряя желание творения. Это желание, которое мы постигаем, оно и называется Адам. Чтобы я захотел реализовать каждый раз решимо, это называется, что я формирую себя в средней линии. В этом разница. На этом пока что должны прерваться.
2: Короткий отрывок, 16 минут, но очень много понятий, много терминов, объяснения простые, но такие широкие, с другой стороны. Подготовьте вопросы, если есть вопросы. Я очень впечатлился тем, как Рав сказал, что нет принуждения в духовном, да, такое очень красивое объяснение.
1: Да, был очень красивый отрывок о выборе. Рав сказал, что свобода выбора настоящая есть только после Махсома. А до Махсома все, что есть у нас, в сущности, это усилия по ускорению выхода решимот. И вся наша работа, которую мы производим под Махсоном, ускорение выхода решимот и работа в группе над любовью к товарищам.
2: Да, нет еще вопросов? Вот, Коля. Первый.
1: Да, в зале вы тоже можете выставлять вопросительные знаки. Два вопроса. Может ли быть кли, в котором нет света? И может ли быть кли и свет без экрана? Без расчета, измерения. Свет наполняет кли без экрана.
2: Второй вопрос. Если ты говоришь о первом сокращении, то не может быть, чтобы свет вошел в кли, если у него нет экрана. Так для чего тогда экран? Экран, это как Рав говорит, мера. У кли есть авиют и облачение. Авиют — это мера. Сколько кли может принять света в исправленном состоянии? Если свет коснется кли без экрана, или экран недостаточно большой, как это произошло при разбиении келим в мире Накудим, то будет разбиение, верно? кли разобьется. Поэтому должен быть экран после второго сокращения, получение цветов только с экраном.
1: Какой был первый вопрос?
2: Может ли быть кли без света? Потому что мы учим, что как только есть кли, он сразу наполняется светом. Может ли быть такое желание, хисарон? Может быть, корень моего вопроса больше о тьме, о разбиении. Как может быть такое, что есть кли, но нет света?
1: Прежде всего, мы учим, что есть такое понятие «пустые килим». Но если ты спрашиваешь о разбиении, то это другое состояние, это разбитое кли. То есть у него нет экрана, у него нет намерения ради отдачи, и там, конечно же, не может быть света. Прежде всего, нужно исправить кли, и тогда действительно свет приходит сразу, потому что если есть экран, намерение ради отдачи, то тогда уже можно быть в связи с Творцом, и тогда ощущается свет.
2: Но мы минуту назад говорили о том, что нет кли без экрана. Подожди секунду. Но разбитое кли, у него все еще есть решимот от разбиения. Решимот всегда остаются, всякие виды решимот. То, что Рав сейчас сказал, можно еще раз прочитать и увидеть, что при нисхождении возникает решимот, а при разбиении все состояния, которые были, сейчас по этим решимот, Малхут Мира Асия, она чувствует все решимот, которые были перед ней, и мы сейчас наполняем килим в соответствии с решимот.
1: В чем разница между решимот, который человек пробуждает, когда он находится над махсомом, и сейчас, когда он находится ниже махсома? В нашей работе это непонятно, как проходит состояние, я не вижу, где и какие решимот.
2: Да, мы не чувствуем решимот, но мы чувствуем состояние, которое нужно исправить. Ты не можешь сказать, вот у меня такой решимот и такой. Это не, ты не можешь. Может быть, после махсова, может быть, ты сможешь определить. Но решимот — это единственное, что движет нами. Пока мы... Ты знаешь, что такое фаталист? То, что произойдет, произойдет. Ты не властвуешь над этим, потому что решимот должны выйти. И Рав сказал на этом уроке, чем ты управляешь? Ты управляешь только ритмом выхода решимот. Ты уже упал, ты уже разбился. Мы, извини, Адам решен, кли разбилась. А сейчас нужно исправить те самые решимот, которые остались после разбиения.
1: Я добавлю. Рав говорит в конце урока. Что в Малхут Д'Асия, то есть на самом низком уровне, там есть все решимот с всего нисхождения, из бесконечности, из энсов, сверху донизу. И сейчас мы обратно начинаем с этой ступени подниматься. И дальше он продолжает. Решимот, который мы притягиваем, они в обратном направлении, снизу самого маленького решимо и до самых больших решимот. И во всех этих решимот от нисхождения у нас есть причина, следствие, прежде и после, связь между решимо. То есть мы не можем изменять порядок решимот. Не порядок нисхождения, который же определён до того, как мы возникли, и порядок подъема, порядок их раскрытия, когда мы обратно поднимаемся, все, что мы можем сделать, это ускорить их раскрытие, то есть наше продвижение по духовным ступеням, разница между тем, что под Махсомом и над Махсомом, мы видим, где мы, какой Ришимо раскрывается, Ришимо Давид, Ришимо Дат Лапшут, мы работаем с этим иначе. Там уже есть свобода выбора, это уже другая работа, но это все еще раскрытие порядка Ришимот, потому же порядку, по которому мы спустились, так мы и поднимаемся.
2: У нас женщина Латинской Америки
0: 24.
1: Если я еще не Адам, и пока постигаю Лишма и экран, так кто же такое я? Что такое я, которое может построить этот экран?
2: Я думаю, что Рав сказал, я — это желание получать, которое уже, в котором уже зажглась точка в сердце, которая является частью Творца свыше, она уже зажглась. То есть он говорит, что это уже часть Малхут Мира Сия, которая начинает притягивать меня наверх. То есть я еще не там, но уже хочу. У меня уже есть желание. И это желание, которое зажжено свыше, это не мое желание получить, это желание Творца, но это маленькая точка. Женщина Испании.
3: Gracias, amigos. Quisiera comprender la pregunta anterior. Entendí que ese masaje que construimos de abajo hacia arriba.
1: Я хотела бы понять предыдущий вопрос. Я поняла, что экран мы строим снизу вверх, и у него есть дополнительный такой параметр. Что это за дополнительный параметр?
2: Не понял вопрос.
1: Есть дополнительный такой параметр или компонент снизу вверх. Что это такое? Это то, что Рав сказал на уроке.
2: Нужно, может быть, в тексте найти.
1: Да, может быть, стоит найти это в тексте.
2: Секунду.
1: Может быть, кто-то может пояснить. Ави говорит, что это решение об экране. Вот Шауль нам сейчас прочитает, дайте ему микрофон.
2: Да, Рав сказал, что мы реализуем режим от снизу вверх только в предварении желанием творения. Может быть, это имеется в виду. Как добавочный фактор.
1: Ну, это понятно, это вопрос ускорения времени, в этом вся наша работа. Здесь, под Махсомом, все, что мы можем сделать, это ускорить время. То есть мы собираемся вместе, в группе, в десятках, на конгрессах, включаемся друг с друга, возвеличиваем важность цели, точку в сердце, и это ускоряет выход решимот. Дгади хочет добавить. Хорошо, у нас сейчас хорошее включение.
2: Да, Хаим, я просто хочу сказать, где это находится. Это находится на 26-й минуте 48 секунд. То, что Несси спросил. Рав сказал Несси. Он ответил на это. Так прочитай, пожалуйста. Рав замечательно ответил на вопрос. Что это за такой добавочный фактор? Да, мы не знаем, что такое экран, то, что мы обретаем, да? Это не тот экран, который был в принисхождении до нашего мира. Здесь экран, который мы устанавливаем на себя, он называется Адам, человек. Он уподобляет нас Творцу. Уподобляет нас Творцу. И есть в нем добавочное понятие. Об этом был вопрос, да? Есть добавочное наше понятие. Там это просто системная вещь. Келим и свята спускаются вниз. Это не живое. Это система. А здесь, когда это исходит от разбитого кли, из решимо из света, да, есть света, искры и келим в разбитом кли. И тогда, когда мы начинаем это разбивать, то есть решение о экране. Решение об экране, которое мы взращиваем снизу вверх, Оно называется Адам, человек.
1: Спасибо, Women Spain, за возможность включиться между товарищами.
0: Bonjour, les amis. Bonjour, le climat mondial. Vous pouvez approfondir l'explication comment avoir les techniques pour élever les Reshimot au-delà du maximum.
4: Есть торговый царфатит?
1: У нас есть перевод с французского. Спроси еще раз.
2: Я перейду на английский. To elevate the Reshimot above the Masach. Могут ли быть техники поднять Reshimot над экраном?

0: обнаружил, что я не люблю ближнего. Это раскрытие решимо, решимо, разбиение. Что разбилось? Разбилась связь между нами. Любовь, которая была, превратилась в ненависть. Это мы то, что должны исправить. Все вот эти якобы технические слова, они говорят об отношении между нами, о связи нашей. Если я люблю товарища, я исправил решимо. Если я не люблю, то решимо все еще разбито, решимо разбитого кли. В этом вся работа.
1: Латинская Америка, 7, может быть.
2: Gracias, amigos. Preguntita, para acelerar la Rashimon, esta Rashimon, el surgimiento de Rashimon, tenemos que buscar, anhelar,
1: чтобы ускорить,
2: superior a mi estado o el deseo superior a mi estado.
1: Чтобы ускорить выход Рашимот, должен ли я стремиться к свету следующего состояния или кли следующего состояния. То, что исправляет наши решимот, это свет всегда. Все, что происходит с нами, все исправления, исправляет только свет. Разумеется, нужно стремиться только к свету. Но свет, мы не чувствуем его, мы его не видим. Это слово взято из этого мира, но его воздействие на нас, то, что раскрывает на, в нас, это мы, да, чувствуем. Поэтому стремление всегда приходит за светом. Но свет уже раскрывает кли. И в том состоянии, в котором кли находится, он его исправляет. Если оно уже в совпадении по свойству, он его наполняет. Если нет, то исправляет. Есть свет абсак, свет исправления, мы так это называем.
0: Еще вопрос, потому что у нас есть еще беседы в пути. Давайте дадим это группе Астана.
3: Да, здравствуйте. Прозвучало то, что экран появляется от решения, да, то есть этого экрана еще не было у Адама Ришона, мы только создаем вот этого человека. Что это за решение и как мы к нему приходим, чтобы от этого решения появился экран? Как вообще решение создает экран? Что это за решение и как мы к этому решению приходим?
0: Да, мы слышали это несколько раз в разных вариантах. Это решение. Чтобы не было лучше смерть, чем такая жизнь, я не готов получать для себя. Если это приходит ко мне, если у меня есть какая-то выгода от этого, я этого не хочу. Это сокращение. Это первое сокращение, в котором человек переходит махсом. Это решение, это момент, ради которого мы все здесь, ради которого мы работаем.
1: И еще решение. И я готов, чтобы Высший сделал со мной то, что Он хочет. Я готов на все. Хотя это тяжело, это против моего желания, потому что Высший всегда против желания. Он желание отдавать, а я желание получать. Но у меня есть такая сила, что я согласен. Как согласиться, это уже работа сама по себе, и перейдем.
0: Сейчас мы послушаем беседу в пути. Сила передать все товарищам. Беседа от 13 июля. Пожалуйста.
1: Рав, что дает вам силу отдать все товарищам?
0: Я понимаю, что то, что я готов отдать им, это то, что я обретаю в духовном. С этим связано много состояний.
1: Если вы хотите, у вас есть готовность отдать товарищам все.
0: Да.
1: И вдруг вы раскрываете огромное наслаждение, и вы желаете это для себя, то что вы делаете?
0: Вот здесь вопрос.
4: Они хотят, чтобы

0: Я думаю, что надо просто продолжать.
1: Как человек преодолевает соблазн взять для себя это наслаждение или отдать это наслаждение другим? Это вообще возможно? Человек, как бы, он находится на таком перекрестке, возьмет ли он это для себя или отдаст другим? Есть у него такая возможность решить это? Человек вообще участвует в этой точке в чем-то, или он просто проходит ее?
0: Может быть, он проходит по ней, а может быть, он участвует.
1: Может ли человек передать свое наслаждение товарищу?
0: Что значит передать?
2: Мишу, а не новый.
0: Я не понимаю.
1: И я нет. Ну, допустим, я сижу на утреннем уроке, и я чувствую огромное наслаждение от учебы, от изучения Торы. Я могу это отдать другому товарищу?
0: Сейчас?
1: Не сейчас. Я могу это передать кому-то? Или это такое мое субъективное ощущение?
0: Ну, это прежде всего субъективное, очень субъективное ощущение. Это первое. А второе, ты можешь это сделать при условии, ты будешь в одном кли с этим товарищем.
1: Я вообще должен это делать? Желать передать это субъективное, приятное ощущение, которое есть у меня товарищу? Это то, что я должен желать сделать?
0: А почему нет?
1: Окей, сейчас. Что значит передать ему? Что значит, что я что-то передаю?
0: Объединиться. Чтобы вы были в одном ощущении. И так ты передаешь ему.
1: То есть это переходит самой, и мне не нужно передавать. Достаточно, чтобы мы объединились, и он почувствует, что переходит.
0: Нет, это не совсем точно. Ты должен быть в соединении с ним.
1: И я спрашиваю о действии передачи. У меня сейчас есть майонез, и я передаю этот майонез Шимону. Но когда есть ощущение, я чувствую, что я передаю, какое действие перевода, такой способ, как я излучаю это на него, значит, я передаю.
0: Я думаю, что ты должен представлять себе, что так же, как и ты, передаешь Шимону, скажем, и также ты будешь готов получить это ощущение и передать его кому-то.
1: В духовном, когда человек входит в постижение, наполнение остается в нем, или он всегда их отдает от него дальше? Передает их дальше.
0: Если человек находится уже в духовном, то, что он чувствует относительно товарища или относительно Творца, это постижение.
1: Есть пример гостя и хозяина.
0: Да.
1: И там можно просто видеть, как, несмотря на то, что хозяин настаивает, заставляет гостя брать, гость берет только, если он может возвратить это ему взамен, то наполнение, которое он получает. Так как ты возвращаешь товарищам все, что ты получаешь от них? Как ты проделываешь действие, которое возвращает товарищам все то наслаждение, которое ты от них получаешь?
0: Ты должен прежде соединиться с ними. После того, как ты чувствуешь, что ты объединен с ними, тогда здесь уже должно быть, даже не знаю, как сказать это.
1: То есть только тогда, когда у нас есть объединение, тогда мы можем передать что-то, какое-то ощущение, постижение.
0: Да.
1: Так о каком объединении мы говорим? Что объединяет нас?
0: Объединение в сердце.
1: А сердце — это не то самое ощущение? Что такое сердце?
0: Ощущение одно.
1: Если мы все направлены на одну цель, это означает, что мы объединены, направлены на эту цель, каждый.
0: Направлены на одну цель, на одну.
1: Да.
0: Все.
1: Каждый на своем месте, я не знаю, где они, но ощущение, что сейчас мы направлены на него. Это называется объединением?
0: На него, то есть на Творца?
1: Да.
0: Да? Тогда вы соединяетесь в нем.
1: А без объединения в нем есть объединение между нами, которое не связано с ним?
0: Ну, это как среди людей.
1: Это полностью материальное.
0: Да.
1: Понятно. Когда я произвожу действия для того, чтобы продвигаться в духовном, я прихожу учиться, я вкладываю в распространение, вкладываю в объединение в десятки. Я хочу, чтобы результатом действия был результат во мне, или я хочу, чтобы результатом действия было в моих товарищах.
0: Правильный результат должен быть между всеми.
1: Между всеми. А что это за результат между всеми?
0: Когда ты хочешь ощутить его. Будто бы он присутствует между всеми.
1: А я тоже часть этого результата?
0: Разумеется.
1: То есть вся десятка получает результат усилия, которые ты вкладываешь. В этом мире можно сказать, что утренний урок, когда товарищи сидят вокруг первоисточника и объединяются между ними, это самый особый момент, который может быть в этом мире, который человек может достичь материальным образом, я имею в виду. Мы производим действия, мы объединяемся вокруг первоисточника во время урока. Я чувствую, что это самое большое наслаждение, которое может быть. Все остальное, неважно, что дадут мне, это самое большое, что может быть, что человек... Я спрашиваю себя, есть ли что-то большее, чем это в этом мире?
0: Да.
1: Есть?
0: Вот это намерение, которое ты сказал, дает тебе возможность подняться от личной связи к общей связи.
1: Поделимся впечатлениями от беседы и что из этого мы берем для результата, для действий в десятке, для реализации в десятке.
0: Я слышал, что если человек находится в духовном, что то, что он чувствует относительно товарищей или относительно Творца, это уже постижение. Все приходит от объединения между нами и молитвы к Творцу, чтобы помог нам соединиться. Это уже свыше.
1: С помощью учебы мы переходим от личной связи к общей связи. Объединение сердца — это то, что мы должны достичь в десятке. Это общее ощущение для всех. Все соединяются с Творцом, и это называется объединением в Нем. Это духовное практически. И я еще одну вещь записал. Человек, который в духовном, его ощущение по отношению к товарищам, к Творцу, называется постижением.
0: Мы прежде всего должны соединиться с товарищами, и после того, как мы объединяемся, мы можем передавать ощущения.
1: Я записал, что любое действие, которое мы делаем в объединении, в распространении, мы хотим, чтобы это привело к объединению между нами, чтобы это было общее имущество десятки, и чтобы товарищи заработали на этом.
0: Нужно быть в объединении, прежде чем мы будем говорить об этой связи с товарищами, с Творцом. Нужно желать этого единственного. Это единственное, чего не достает. И невозможно почувствовать друг друга. Но нужно желать, чтобы такое было сердечное объединение. И в тот момент, когда мы объединены, то мы можем передавать и ощущения, и чувства, и желания друг другу. Нужно просить о такой внутренней связи. Так я почувствовал.
1: И желание — это мы не можем без товарищей, только через них. Я записал решение об экране, называется «Адам человеком».
0: Да, меня зацепило то, что Алекс говорил, чтобы передавать друг другу свет, мы должны прежде всего быть объединены между собой. Это условие, Рав повторял это. И, очевидно, вся духовная связь зависит от того, что есть любовь между товарищами.
1: Да, так, собственно, человек может измерить свое продвижение по тому, насколько он готов дать товарищам. Часть, которую он готов отдать товарищам, это то, что уже принадлежит ему, это пространство, которое ты заработал от эго, перевело в область отдачи и совпадения по свойствам с Творцом.
0: Чем больше мы объединены, мы можем больше получать ощущения, которые находятся у товарищей. И первый этап буквально, чтобы мы были в этом ощущении объединения.
1: У нас есть объявление. Дорогие друзья, сегодня среда, 29 июля, в 6:30 вечера в Центре Каббалы для всех Петахтикве произойдет мероприятие, посвященное Ту-Би-Ав, и учимся любить на самом деле. Это мероприятие предназначено для всех учеников Каббалы для всех. Приглашайте товарищей, друзей, семью. Мы поговорим об истинном смысле любви в каббалистическом смысле, от ближнего, через ближнего к Творцу. И это будет приглашение будет разослано всем. Количество мест ограничено. Вход с 18 лет. И это также будет транслироваться в системе Арвут только на иврите. И мы завершим песни.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В честь праздника 15 Ава, который начинается сегодня, будем изучать особый урок Рава от 24 июля 2021 года, который основан на том, что написали каббалисты на эту тему. Пожалуйста.
1: Здравствуйте, Хаварим! У нас особый урок в преддверии Дня любви, Тубав. Мы читаем избранные отрывки. Тубав, День любви. Прошу, Рав.
2: Да. Есть... как ветви корень в нашем мире, то есть в том, что мы ощущаем, секунды, минуты, день, ночь, дни, ночи, то есть месяцы, недели, годы. Есть корни для всех этих знаков. И самый высокий корень — это окончательное исправление гмартикун, к которому мы должны прийти, который еще в нашем состоянии, в наше время еще не раскрывался никогда. Это день, когда должно построиться кли, в которой мы получим все раскрытие Творца. И поэтому мы говорим об этом дне, что это день любви, потому что цель творения, цель исправлений — это любовь. Возлюби Творца Всесильного твоего, возлюби ближнего своего, как самого себя. То есть все любови соединяются вместе. И поэтому, поскольку все наши состояния мы измеряем относительно Творца, поэтому самый важный, самый радостный, самый великий, высокий день — это день раскрытия любви между нами и от нас, между нами и Творцом. От нас зависит от другого. Мы должны прийти к этому здесь, между нами, именно в этом мире, в самой низкой точке, которая должна раскрыться, и она тоже должна ощутить и раскрыть эту любовь в полном исправлении, в полном наполнении. И корень этого — это 15 числа месяца Ав, и этого еще не было, не реализовалось в нашем мире, кроме того, что все остальные духовные корни уже дошли до ветви в этом мире и реализовались. Разрушения, исправления различные, но не день последнего исправления. И сегодня мы поговорим об этом, что все-таки мы проходим этот процесс, проходим эту дату, и поэтому давайте послушаем, что говорят каббалисты об источнике любви и что он должен раскрыться в полном нашем исправлении. То есть зависит от нас, когда это раскроется. Но раскроется наверняка, и этот день мы назовем 15 Ава, и построение храма, то есть дома святости, любви, отдачи среди всех живущих в мире. Как сказано, и все познают меня, говорит Творец, от мала до велика. И дом мой назовется домом молитвы для всех народов. Так это будет. Давайте посмотрим. что говорят об этом.
1: 15 Ава, Тубеав, избранные отрывки из источников. Первый отрывок. Сказано в Гамаре, сказал Рабан Шимон бен Гамлиэль, не было дней лучших для Израиля, чем 15 Ава и днем Кипур. Когда приходит 15 день, на нас пробуждается великое милосердие, и начинаются дни благоволения. Поэтому таких хороших дней не было раньше. И все действительно обратится на благо, и во спасение, и на утешение.
2: Да. Прочти еще раз и быстро перейдем дальше.
1: Еще раз. Сказано в Гмаре, сказал Рабан Шимон бен Гамлиэль, не было дней лучших для Израиля, чем 15 Ава и Йом-Кипур. Когда приходит 15 день, на нас пробуждается великое милосердие, и начинаются дни благоволения. Поэтому таких хороших дней не было раньше. И действительно, все обратится на благо, и во спасение, и на утешение.
2: Да. То есть мы приходим к этим дням обычно в напряжении, силой, и когда наступает эта дата, это придет, дата исправления, окончательного исправления, Мартикуна, мы сразу раскроем из тьмы самый большой, который есть до этого, как перед рассветом. Тьма самая большая, а потом приходит большой свет, свет Гмартикуна. Да. Дальше.
1: Второй отрывок. 15 ава — это состояние исправления и подслащения 9 ава. Как сказали наши мудрецы, что 9 ава был вынесен приговор умершим в пустыне, и тогда они умирали каждый год в пустыне. А 15 ава прекратили умирать в пустыне. Получается, что 15 ава — это состояние исправления и подслащение 9 ава.
2: 9 ава — это разрушение. Первое разрушение, то есть когда хотели построить кли Адама Ришона, исправить его в Мохинде Хая, не смогли. Затем в Мохинде Нишама, поменьше, во втором храме тоже не смогли. И тогда он был разрушен, и тогда после двух этих разрушений нечего больше разрушать. Мы находимся в полном разрушении и должны только раскрыть это на себе. И тогда из этих разбиений, которые присутствуют в нас, в каждом из нас, есть разбитое желание получать, если мы начнем соединяться, приближаться друг к другу, чтобы построить из них что-то, мы раскроем все разбиения. Так мы не раскрываем ничего. Так мы можем продолжать, потому что мы на уровне животного. Когда мы начинаем приближаться друг к другу, мы начинаем чувствовать, что мы находимся в состоянии, когда мы не можем, не способны произвести эти соединения. Строим десятки, не можем построить их. Обращаемся к Творцу, и тогда, когда мы приходим к контакту с Творцом, тогда мы действительно входим в духовную работу. То есть все, что мы хотим между нами построить, приблизить, сделать, мы стараемся что-то сделать и обращаемся к Нему. Стараемся приблизиться, обращаемся к Нему. И тогда в таком виде так мы приближаемся к окончательному исправлению, к, называется, к построению полного кли, когда все желания, которые есть во всем человечестве, все эти желания раскрываются и соединяются благодаря высшему свету, который собирает нас не как мы хотели сделать сами в первом храме, во втором храме, а наоборот, когда мы только пробуждаем эти желания, а объединение их происходит благодаря свету, который светит свыше, от формы отдачи, когда мы понимаем, что не способны сделать ничего, когда мы раскрываем действительно окончательное разрушение, которое присутствует между нами. Но к этому надо прийти через то, что мы действительно хотим построить, но не способны. И тогда раскрывается истина, что только Творец должен построить обратно кли Адама Ришона, восстановить. И так это происходит. И это называется день 15-го Ава. Тубав. Да. Поэтому 15-е Ава — это состояние исправления и послащения, 9-го Ава — разрушение. 9-го Ава был вынесен приговор умершим в пустыне. То есть они умирали каждый год в пустыне. А 15-го Ава прекратили умирать в пустыне. Получается, что 15-е Ава — это исправление и подслащение 9-го Ава. Далее.
1: 3-й отрывок. В день 15-го Ава, когда начинают светиться дни благоволения, чтобы готовиться к воле Творца, которая приходит нам во благо, желание каждого человека тоже должно быть включено в его товарища, чтобы он стоял и ожидал увидеть его благо. И на это есть указание в Гмаре. День, когда коленом было разрешено приходить друг к другу. Другими словами, каждый из сынов Израиля передаст часть своего благословения и своего блага также и своему товарищу. Четвертым. Самый важный из всех важных вещей, называемая любовь, которая представляет собой духовную связь Израиля с Отцом их Небесным, как сказано: «И приблизил ты нас, Царь наш, к имени своему великому навечно воистину в любви». И как сказано: «Избравший народ свой Израиль в любви». И это начало избавления и конец исправления, когда Творец являет своим творением, им созданным, всю любовь, скрытую до этого в его сердце.
2: То есть в день 15-го Ава, ну, это не день, это состояние, раскрывается любовь Творца всем, ко всем, кто стремится к нему, который называется Израиль. И в той мере, в которой человек стремится к Творцу, так он чувствует, что Творец обратно стремится к нему. И это стремление человека к Творцу, Творца к человеку, называется любовью. Это действительно любовь. Как мы еще можем определить любовь? И так, это то, что мы празднуем. Если мы приходим к «я возлюбленному моему, возлюбленный мне», что называется, человек к Творцу, Творец к человеку, встречаются эти чувства, эти устремления, и с этого момента только растет, растет, растет, пока не приходит к полной мере, которая называется окончательное исправление.
3: Киев.
2: Киев.
4: Дорогой Рав, так это происходит как-то само собой, вот этот день приходит, и это состояние приходит, либо все-таки результат усилий нижних?
3: Лама лошоним.
2: Почему не слышно?
4: Я говорю, раз-раз, слышно?
3: Лучше.
4: Этот день приходит, и это состояние приходит само собой к нам, либо же все-таки является результатом усилий нижних?
2: Если мы находимся без сил, мы не можем раскрыть ничего, что приходит к нам от Творца. Насколько мы раскрываем наше стремление, склонность к Творцу, то есть к силе отдачи, к силе любви, не к какому-то образу, не к какой-то форме, а к сущности. Это любовь, отдача. Если к этому свойству я стремлюсь, это называется, что я стремлюсь к Творцу.
3: Влад?
2: Влад?
3: Ну?
4: Да-да, но это вот просто мы говорим о том, что это день в календаре, вот он приходит 15-го ава, да, и вроде как к нам должно прийти состояние любви. Ну а где здесь...
2: Нет. То, что обозначено в календаре, в нашем календаре, это всего лишь знаки. То, что мы празднуем, но на самом деле каждая дата приходит к человеку, когда человек придет к этому. То есть ты можешь ощутить такую склонность к Творцу и его отношение к тебе в любой день в году, в любом состоянии.
4: Но вот это именно это состояние, это наше проявление к Творцу, либо его проявление любви к нам.
3: Из
2: того, что мы хотим прийти к Нему, и из тьмы, когда мы не хотим прежде всего, не обращаем внимания, Творец не очень-то важен. Так? Потому что в нашем эго мы хотим ощутить, что это существует в нас, что мы важны. Подсознательно я всегда думаю о себе. Если я все больше и больше развиваю важность Творца, то я прихожу к состоянию, когда я стремлюсь давать источнику отдачи. И тогда этим я пробуждаю его, и так прихожу к раскрытию взаимной склонности. Я к возлюбленному моему, возлюбленный ко мне.
4: Как правильно вот в работе в десятке пробудить любовь к Творцу?
2: Что мы все время будем думать, как мы через товарищей приходим к Нему. Творец скрыт внутри десятки, он не может раскрыться не в десятке. Но десятка — это не важно, это даже 2, 3, 4. Но не то, что я и он. Я и он, может быть, только когда есть еще между нами еще кто-то. А иначе это не будет ради отдачи.
4: Этим мы проявляем свою любовь к Нему? То есть мы должны ее чувствовать в десятке или как?
2: Я могу в десятке, которая стоит между мной и Творцом, раскрыть, насколько я действительно отношусь к Творцу, а не к моему эго. Если я озабочусь о десятке, насколько они будут важны, насколько они будут находиться передо мной из объединения, из любви, из заботы, из разного рода ощущений в целом, которые пробуждаются во мне. Если я забочусь через все эти чувства о Творце, это признак того, что я развиваю мое кли через десятку именно к Творцу. И тогда я в конечном счете могу раскрыть Его как итог, потому что как все, Творец называется все. То есть он раскрывается так ко мне из, в общем, всех ощущений по отношению к товарищам.
4: Но это что-то, Творец, это что-то, во что мы входим, как в ощущение любви к Нему?
3: На гитиках.
2: Допустим, так. Ладно. Питахтику
1: 30. Насколько я слышу, 15 ава — это самое высокое состояние конечного исправления. Мне всегда казалось, что Пурим — сам окончательное исправление.
2: Но мне важно, что ты думаешь. Спрашивай.
1: Пурим и Тубиав, что считается более высоким исправлением?
2: Что более высоким по дате это Тубиав, 15-я ава — раскрытие радости. А согласно действию, это Пурим, который приводит к Тугав. Да, оба они находятся так в одно против другого на календаре. Еще? Все. Амид.
1: Пятый отрывок.
2: Да, мы прочтем все эти отрывки, будет нам более-менее ясно, о чем речь. Но из-за того, что есть все-таки связь между ветвью и корнем, поскольку мы находимся в этот день, нам стоит почитать это и пробудить на себя день Гмартикуна. Что-то такое кислое рожа.
1: Да не, совсем не кисло. Мне понравилось количество материалов. Посмотрел, сколько нам
2: читать. Сколько там у нас есть всего? 22?
3: Ну,
2: читай, читай. Это стоит. Это в надежде, что все это подействует на нас. Пока что 3.
1: Пятый отрывок.
2: А уже пятый, ну хорошо. Пятый.
1: Раваш пишет. Есть любовь к себе и есть любовь к Творцу. А есть среднее между ними. И это любовь к ближнему. Благодаря любви к ближнему можно прийти к любви к Творцу. И это, как сказал Раби Акива, возлюби ближнего, как самого себя, есть великое правило Торы. Как сказала Елель Геру, который попросил, обучи меня всей Торе, пока я стою на одной ноге. Он сказал ему, то, что ненавистно тебе, не делай своему товарищу. А остальное, иди и учись. Потому что благодаря любви к ближнему можно прийти к любви к Творцу. И тогда вся Тора и вся мудрость будут у него в сердце.
2: То есть мы должны прийти к любви к ближнему. Почему Творец сделал это так, что это предварительное условие, прежде чем мы приходим к его любви? Потому что тогда мы можем в системе, которую он построил, разбил, мы можем точно найти наши отношения к нему. Как мы можем построить себя на него, чтобы мы не ошибались, что если действительно я прихожу к ненависти ко всем, и это мое желание получать наверняка приводит меня к этому. То есть ненависть не должна быть такая, что я хочу поубивать всех, хотя потом мы приходим и к этому. Но что я, по крайней мере, забочусь только о себе, и не волнует меня никто, ни в каком виде, не важно, что произойдет. Это, по сути дела, выражение отношения человека к себе, желание получать. А человек, когда приходит, называется, что он приходит к осознанию зла. К осознанию зла мы можем прийти в очень маленьком виде, в нашем состоянии. Но когда мы начинаем организовывать себя внутри десятки, там уже мы раскрываем ненависть и отторжение, и критику, и что бы то ни было. Как написано об учениках Раби Шимона, что они хотят поубивать друг друга. И тогда мы приходим из этой тьмы к такому дню, когда действительно мы любим друг друга. И тогда внутри тьмы, которую мы постигли, и день, свет, которого мы постигли, раскрывается им этот источник тьмы и света, это Творец. И поэтому у нас нет выбора, кроме как через соединение с ближним, хотя это ненавистно нам, так что невозможно описать. Нет больше ненависти, чем ненависти к ближнему. А против этого потом, когда раскрывается, нет больше любви, чем любовь к ближнему. Это уже не становится к ближнему, а становится дороже, чем все, что в мире, дороже, чем я сам. Это уже называется любовь, вечная любовь. Он говорит так: есть любовь к себе, есть любовь к Творцу, а есть среднее между ними, между тем, что я нахожусь в любви к себе, и тем, что я люблю Творца. И это называется любовь к ближнему. То есть, благодаря любви к ближнему можно прийти к любви к Творцу. Невозможно иначе. Вы можете записать это на сердце, на разуме, где можете. Но чтобы вы знали, что тот, кто хочет прийти к исправлению, а исправление это называется любовь к Творцу, любовь Творца, это можно только через любовь к ближнему и в той мере, в которой у нас есть любовь к ближнему. Однозначно. И чем душа больше, у нее есть большее желание получать, у нее есть большая ненависть к всему ближнему, к всем ближним и к товарищу, которое она должна раскрыть. И действительно, она находится в состоянии, что не понимает, зачем все эти существуют. Я существую с Творцом, а остальные? Какая потребность в них есть? Необходимость? Ничего. Просто чтобы не существовали. Человек с большим желанием получать, он даже не понимает, что другие тут делают. Мир построен для меня, и я нахожусь перед Творцом, да? Даже в таком виде, что я отношусь к нему, как что он должен служить мне. Но другие, я вообще не понимаю, что они тут делают. Пусть исчезнут. Это большое желание получать, так выстраивает нас перед этим фактом, что мы должны как раз через любовь к ближнему, когда все, что есть между нами и Творцом, это весь мир, включая неживое растительное животное.
3: О,
2: есть взрыв любви. Так мы должны так прийти. Нет выбора. В конечном счете мы понимаем, что нужно прежде всего прийти к любви к ближнему. И это не важно, в каких состояниях находится мироздание, я нахожусь, мир. Просто так это ощущается в человеке, что он обязан, прежде всего, в десятке, а потом все присоединяется к десятке. То есть он должен прийти к состоянию, когда он находится в руках товарищей, что они определяют его будущее, они сами являются его душой, и Творец наполняет эту душу. И, как сказал Раби Акива, «Взлюби ближнего к самого себя» есть великое правило Тора. То есть великое имеется в виду, что все, кроме этого, ничего не происходит. Тора — это называется весь свет, который приходит к нам свыше от Творца, который выстраивает нас, исправляет нас и наполняет нас. И как сказал Гилель Геру, который попросил «обучи меня всей Торе, пока я стою на одной ноге». Гер попросил его, чужой человек попросил его «обучи меня всей Торе сразу, быстро, коротко». Он сказал, очень просто, то, что ненавистно тебе, не делай своему товарищу, а остальное иди и учись. Потому что благодаря любви к ближнему можно прийти к любви к Творцу. Это, по сути дела, итог. И тогда вся Тора и вся мудрость будут у него в сердце человека, что он постигает все мироздание в совершенном виде, в полном виде. Благодаря тому, что расширяет точку у себя в сердце, которая была изначально только одна, маленькая точка. Он расширил ее благодаря тому, что приходит ко всем, к полному миру, и этот мир — это духовная реальность. И наполняет эту реальность высший свет Творец.
3: Волга.
2: Волга.
5: Вот В любви к ближнему есть, говорится, что есть предварительная ступень «не делай товарищу того, что ненавистно тебе». Вот я не понимаю вот этой фразы. Что это значит, что я делаю плохое товарищем? Я так не чувствую. Что значит «ненавистно самому себе»? Вот поясните, пожалуйста.
2: Если я не вкладываю все силы, которые я могу представить себе в объединение, я изменяю, я врежу товарищам. Так по нашей логике. Что я обязан вкладывать в них каждое мгновение, максимум, что есть у меня ради объединения, потому что этим я строю кли для раскрытия Творца, я этим строю основу, инфраструктуру, от которой, чтобы Творец наслаждался от этого. Екатеринбург.
6: Расскажите, пожалуйста, вот любовь к ближнему, то есть обязательный компонент любви — это ненависть, которая раскрывает свет. То есть два состояния — любовь и ненависть — должно быть обязательно.
2: Мы творение. Мы не знаем, как чувствует Творец. Творец — это только любовь. Свойство любви — и все. Он создал ненависть. Чему? Против любви, для того, чтобы мы, творения, могли бы существовать между тем и другим и различать, отличать одно от другого, а в различии между ними существовать. Допустим, ты строишь какой-нибудь прибор, хочешь померить электричество, тепло, температуру, неважно, ему нужна какую-то основу, относительно которого он измеряет. Нужна какая-то база, основа, ноль, допустим, температуры или ноль электричества. То, что мы хотим всегда дать основу, относительно которой мы измеряем. Мы не можем ощутить то, что ощущает Творец, потому что мы творение. Мы должны измерять свойства Творца по отношению к какой-то основе, которую Он построил в нас. Поэтому Он построил в нас основу, противоположную себе просто. В той мере, в которой у нас есть противоположность Ему, эту противоположность мы раскрываем как тьму и свет. И тогда из различия между тьмой и светом мы измеряем. И тогда, насколько мы находимся в десятке и хотим продвигаться, мы поднимаем чувствительность, увеличиваем чувствительность и к тьме, и к свету. И об этом мы говорим: тьма будет светить как свет, потому что мы и тьму тоже уважаем как свет. Потому что для нас это на самом деле не важно, потом свет или тьма. Важно разрыв между ними, ножницы, чтобы были как можно больше. В мере моей чувствительности к тьме и к свету в этой мере я становлюсь более способным для раскрытия Творца. Это как две линии, правая и левая, а посередине между ними мы раскрываем Его. Так это наша работа. Подумайте об этом, пишите об этом, сделайте из этого разные упражнения, и вы увидите, насколько это расширяет вам воспринимающий килим, и вы будете продвигаться к раскрытию Творца. Успехов! Москва 7.
7: Доброе утро, Раф. Вот любовь к Творцу — это как источник всей духовной работы, да? Вот ради этого я должен прийти к любви к товарищам, вообще все. А как сделать так, чтобы я захотел прийти к любви к Творцу? Не потому, что он там великий, всемогущий и так далее, а вот именно по-настоящему захотеть прийти.
2: Это очень большая проблема. Ни у кого нет любви к Творцу, если мы проверим это правильно. Сквозь стать я люблю его, я получаю от него, я раскрываю его. Нет. Мы раскрываем, как младенец раскрывает мать. Он получает от матери все благо, это источник его жизни. Тогда он любит ее, это называется, что он ее любит. Потому что он прилеплен к ее матке, потом прилеплен к ее груди, к ее рукам, обнимает ее, потому что это уверенность, тепло, это все для него это источник жизни. И поэтому Так это и происходит. Насколько мы соединяемся между собой, мы при этом начинаем обретать силу отдачи, потому что получаем из разных источников якобы, кроме Творца. И это строит в нас особое кли, 10 сферот, что называется, или кли души. И тогда мы можем приблизиться к нему не из одной точки, а из 10 точек. И уже от этого у нас есть новое ощущение, что Творец — это собрание свойств. Это неправильно, это только одно свойство — любви. Но когда мы относимся к нему так, то мы раскрываем, что как будто в нем есть эти свойства. Потому что каждый из нас — это точка Малхут, и мы получаем через наших товарищей, да, Хесед Гура Тиферет Мецахот Йесод. И тогда получается, что я начинаю из этого воспринимать высшую силу разнообразно. И тогда у меня есть с этим связь. Это как ребенок, когда растет, не то, что он только прилепился к груди матери, а и к рукам ее, и к постели ее, еще к чему-то. И так постепенно он расширяет свое поле, и это становится и для него его миром. Итак, мы, то есть у нас нет выбора, мы должны как раз, поскольку мы должны прийти к раскрытию Творца, к любви к Творцу, мы должны прийти к раскрытию кли группы, то, что больше всего ненавидимо и далеко от нас, и к слиянию в десятке. Вот так. То есть, чем больше мы будем говорить об этом, каждый пусть постарается построить для себя эту модель. Я рекомендую всем писать самим, писать то, что вы думаете об этом. Потому что, когда вы пишете, вы больше хотите выяснить эти вещи. Вдруг это ясно, а это нет. А потом вы приходите, снова читаете то, что написали. Вы увидели, что написали неправильно, что это можно иначе, а это глупость, а это верно или нет. Короче говоря, стоит над этим работать. И работа, как правило, на письме. Это развивает вас.
4: Питер Фри.
2: Питер Три.
8: Раф, вот такой вопрос. Не делай ближнему, что ненавистно тебе. А вот по остальному иди учись. А что и чему еще учиться, когда, в общем-то, в этих словах не делай ближнему, что ненавистно тебе, вся Тора?
3: Кен, что значит? Аваль лаги элизе.
1: Да, но достичь этого, чтобы прийти к тому, не делай ближнему то, что тебе ненавистно. А потом из этого нужно дальше. Это только сокращение, не делай ближнему то, что тебе ненавистно. Этим ты только сокращаешь себя, ты не делаешь ближнему зло, поскольку весь целиком ты хочешь навредить ближнему постоянно и всем вместе. Если ты этого не понимаешь, так иди и учись. То есть учи, изучай свое злое начало, свое желание, изучай самого себя. А затем тебе нужно прийти и от ненависти к ближнему, к любви к ближнему, то есть есть еще чему учиться. Ты начинаешь изучать ненависть. Из ненависти ты переходишь к состоянию, когда, по сути, вместо нее, вместо ненависти должна быть любовь. И тогда ты переходишь к противоположному, из тьмы к свету. Это наша работа. Мы входим в нее, не волнуйтесь. Входим, и никто это не бросит. Не достигнем цели. Мы уже движемся. Мы вышли на прямую дорогу. Нужно только крепче держаться за товарищей и за Творца, и так будем двигаться, шаг за шагом.
3: Рехобот.
1: Рехобот.
9: Здравствуйте, спасибо, Рав.

0: А какие у тебя есть еще инструменты для тьмы, для света, для ненависти, любви, любви между товарищами? Когда тьма — это отторжение от товарищей, а свет — это тяга к товарищам. И все. Больше ничего другого нет. И чем больше в этом вы раскроете сердце, и в отношении зла, и в отношении добра, чем больше будете раскрывать сердце, раскрывать это значит изнутри. Это не нужно перед всеми что-то как-то скакать, любить, ненавидеть. Нет, вся работа внутри, основная работа, она в сердце. Настолько будете продвигаться.
1: Амит.
0: Амит.
1: Атем гам бабайт.
0: Вы и дома, когда вы читаете эти отрывки, когда вы пишете то, что вы чувствуете в группе, то, что вы хотите раскрыть, то, как вы хотите реализовать эти отрывки, если у вас появятся вопросы, записывайте их, потом зададите. А если не можете спросить, так посылайте на наш ящик, как он называется?
2: Бордвордкли.
0: Бордвордкли.
2: Можно поставить титр.
0: Хорошо. Но все равно все выясним, потому что это та тема, с которой сейчас мы идем и продвигаемся. И вот этот ящик. Посылайте сюда свои вопросы. Тут переведут со всех языков на те, которые я понимаю. На иврит, как правило. И я вам отвечу. Потом все сразу. Но это просто необходимо, чтобы мы говорили о нашем объединении в десятке.
2: Амит. Раф, письмо — это что-то частное или общее в десятке?
0: Нет, когда человек пишет, пусть пишет сам. Если вдруг хочет посоветоваться с товарищами, и они не против, может быть, они и против, может, они не хотят, чтобы каждый путал других. Тут надо брать это в расчет. Должна быть чувствительность к каждому, кто что хочет и чего не хочет. И каждый на своем месте. Потом мы сблизимся больше, потом мы больше взаимопроникнемся и чувствами, и, ну, пока это так.
2: Если, допустим, в десятке у нас принято, по вашему совету, просто открывать файл с первоисточником, который мы учим, и это открыто для всех, и все могут войти и после каждого отрывочка написать немножко впечатление об этом.
0: На общей страничке?
2: Да-да, именно так.
0: Нет, это рано. После того, как мы начнем соединяться друг с другом, тогда, может быть, постепенно. А пока это будет только путаница. Не надо. Мы все неисправны, так что каждый свою неисправность передаст другому, войдет в другого. Нет. Пока что все эгоисты, индивидуалисты, каждый старается понять, что его работа должна быть в хорошем отношении, надо все прегрешения покроть любовь, в хорошем отношении к другим. Так давайте раскроем, из чего мы состоим.
2: Да, и письмо — это частное дело, и каждому рекомендуется заниматься этим.
0: Да, 5.12.
2: Доброе утро, Рав. Если я прохожу каждого товарища, у меня есть очень разные ощущения и мысли по поводу любви к каждому. Какой следующий этап, после того, как я увидел, что я чувствую к каждому товарищу?
0: Потом поговорим об этом. Пока мы не входим в разные отдельные вопросы, как мы сейчас с Амитом поговорили, не входим в это. Сейчас мы изучаем правила. Пройди все, что у тебя есть относительно к другим, к самому себе. Отсортируй все это, потом мы поговорим. Это нам еще предстоит в будущем. Прошу.
2: Что отрывок пишет Бар Исулам? Раби Илель полагал, что именно возлюби ближнего как самого себя является конечной целью практических заповедей. Ибо это стиль и форма.
0: То есть это значит, только к этому мы должны прийти. Нет других целей. Других целей нет. А что с Творцом? Как только мы постигаем возлюби ближнего как самого себя, вот именно там мы и постигаем любовь к Творцу.

0: и его любовь к нам. Да.
1: Ибо это стиль и форма, которые более ясны человеку. И нельзя ошибиться в практических действиях, ибо они предстают перед его взором. И он знает, что если он ставит потребности товарища перед своими потребностями, он находится в свойстве отдачи. И потому он не определяет цель возлюби Творца Всесильного твоего всем сердцем своим и всей душой и всем существом. Ведь на самом деле это одно и то же. Ибо и товарища он тоже должен любить всем сердцем своим и всей душой и всем существом. Так, как это выражено в словах «как самого себя». Ведь себя самого он, разумеется, любит всем сердцем своим и душой, и существом, и с Творцом он может обмануться, а с товарищем это всегда открыто перед его глазами.
2: Ну, мы видим это по всему нашему миру. Все говорят, что все любят Творца. Но для них любовь к Творцу — это... Это пик эгоистической любви, вершина. На самом деле прийти к любви к Творцу по мере подобия свойств с Творцом, к истинной любви, возможно только через творение. И поэтому Творец и сотворил одну единую душу, разбил ее на Наранхай. На все части, на все уровни желания получать. Неживое, растительное, животное и говорящее. Все эти части в нас раскрываются, и если мы стремимся к любви к ближнему, то мы приходим к состоянию, когда приходим к любви к миру. А любовь к миру, она безгранична. Там находится и неживое, и растительное, и животное, и все люди. Так мы возвращаемся вновь к цельному, совершенному кли.
3: Ты хорошо.
2: Почитай еще раз.
1: Еще раз шестой отрывок пишет Баля Сулам. Раби Элель полагал, что именно возлюби ближнего как самого себя является конечной целью практических заповедей. Ибо это стиль и форма, которые более ясны человеку. И нельзя ошибиться в практических действиях, ибо они предстают перед его взором. И он знает, что если он ставит потребности товарища перед своими потребностями, он находится в свойстве отдачи. И потому он не определяет цель возлюби Творца Всесильного твоего всем сердцем своим и всей душой и всем существом. Ведь на самом деле это одно и то же. Ибо и товарища он тоже должен любить всем сердцем своим и всей душой и всем существом. Так, как это выражено в словах, как самого себя. Ведь себя самого он, разумеется, любит всем сердцем своим и душой и существом. И с Творцом он может обмануться, а с товарищем это всегда открыто перед его глазами.
3: Тель-Авив 3.
1: Рав, есть любовь к ближнему без любви к Творцу? Среднее такое.
2: Любовь к ближнему не может быть больше естественной любви, которая есть у матери к ребенку. А иначе это... Все это эгоистическая любовь. Любовь к ближнему — это эгоистическая любовь. И лишь при условии, когда ты направлен на Творца, на любовь к Творцу, то есть на отдачу Творцу, вот тогда и отдача ближнему тоже становится отдачей альтруистической в отдаче.
1: Да, внутри намерения отдавать Творцу есть состояние, когда человек достиг любви к ближнему, еще не достиг любви к Творцу?
2: Да. Там есть разные состояния, потому что раскрывается все как клей и свет. Да. Это еще нам предстоит.
3: 5.35.
2: 5.35. 25.
1: Доброе утро. Рав, из отрывка. Поставить потребности товарища выше. О чем тут говорят?
2: То, что я должен помочь товарищу достичь любви к ближнему и любовь к Творцу. И это сейчас для меня становится самой важной целью. Я не думаю о себе, я думаю о товарище. Итак, я делаю упражнения над товарищем для того, чтобы прийти к любви к Творцу.
1: То есть только об этом я думаю. Подготовить условия для товарища, чтобы как бы желание...
2: Для того, чтобы прийти к любви к Творцу, ты должен все это выстраивать именно так, в виде лестницы. Я достигаю товарища, я люблю товарища, я хочу его любить, я хочу быть к нему близок, потому что только таким образом я достигаю Творца. Товарищ стоит между мной и Творцом. И не то, что он мне скрывает Творца, а он мне помогает приобрести такие свойства, через которые я на самом деле раскрою Творца и приду к слиянию с Ним.
3: Мак 6.
2: Почему 6?
4: Доброе утро, учитель. Вот вчера мы говорили о полной самоотмене, сегодня вот о любви. Можете вот сказать, в чем отличие между вот полной самоотменой перед товарищами и любви к товарищам?
2: То, что я отменяю себя, этим я сокращаю свое эго, не пользуюсь им. И этим я прихожу по-настоящему к сокращению, к нулю, будто бы меня нет. Теперь этого недостаточно. Насколько я могу помочь им прийти к объединению друг с другом и к слиянию с Творцом? Для этого я должен уже сейчас задействовать свои другие свойства. Не сокращать, а расширять их, входить и помочь им изо всех своих сил. Поэтому это два момента, это как бы два противоположных действия. Сокращение и противоположность, раскрытие и расширение. Понятно?
4: Ну, если можно, вот такой момент. Я думал, что отмениться перед товарищем — это как раз и поставить его потребности прежде своих. А здесь это слышится как...
2: Но до этого ты должен сделать сокращение на свои желания. Когда ты не заботишься о своих желаниях, о себе самом. А если ты хочешь соединиться с товарищами, то ты с ними налаживаешь связь с помощью своих свойств ради товарищей, ради них. То, что им во благо. Это другая работа. Цель, адрес. Когда я задействую все, что есть у меня в сердце и разуме, ради себя или ради товарища?
4: Спасибо, учитель.
2: Фокус-группа.
1: Рав, сегодня утром вы говорили о любви матери к ребенку, или ребенка к своей матери, зависит от нее, и поэтому это не духовная любовь. В десятке тоже мы говорим об этой взаимозависимости. Как это связано с любовью без зависимости? Как такое можно сделать?
2: С помощью высшего света, который мы принимаем, насколько мы способны все-таки сделать усилия, помогая каждому, человек да поможет ближнему своему. Таким образом, мы приходим к состоянию, когда каждый все-таки что-то делает в каждом из своих эгоистических действий. Есть часть, которая находится в отдаче. И тогда постепенно все эти части отдачи ближнему, они соединяются, и мы получаем относительно каждого из действий свечение свыше, оно нас исправляет. Ну и так вот делает нас
1: Можно сказать, что мы изменяем зависимость на поручительство потом, вместо зависимости потом строится поручительство, мы изменяем форму зависимости.
2: Верно, правильно. Действуя так, мы переходим от зависимости к поручительству. Когда поручительство — это та же зависимость, но положительная.
1: Мы продолжаем нашу подборку 15-го ава, День любви, избранные отрывки из первоисточников. Мы дошли до 7-го отрывка, пишет Рамбаш. Любовь товарищей, построенная на фундаменте любви к ближнему, благодаря чему мы можем достичь любви к Творцу, вещь противоположная тому, что принято между товарищами. Это означает, что вопрос любви к ближнему не означает, что товарищи будут любить меня, а это я должен любить товарищей.
2: То есть я не считаюсь тем, что меня любят товарищи или не любят, сколько и как. Я вижу для себя возможность, шанс, когда Творец мне предоставляет такую возможность. Он сформировал для меня группу. И для того, чтобы достичь его, я обязан любить их. Это просто. И тогда, если я прихожу к тому, что я их люблю, тогда я перехожу к любви к Творцу. Это условие. Допустим, перед вами есть какая-то мама, и у нее 10 детей. И вы хотите прийти к состоянию, когда вы налаживаете с ней связь. Просто сердцем и душой вы хотите удостоиться ее любви. И дети — это условие. Это понятно. Если вы хотите, если мы хотим достичь любовь к матери, мы должны показать, что мы любим ее детей. Это так. Это настоящее, это истинное правило. Это так и есть. Тогда мы удостаиваемся любви к ближнему. Мы понимаем, что значит любовь к ближнему, поскольку перед нами есть, ну, допустим, 10 товарищей, неважно сколько. И мы с их помощью изучаем, что значит любить ближнего, кого-то кроме себя. Ну и так мы подходим к этому свойству — любовь к ближнему. То есть то, что Творец построил кли Адама Ришон и разбил его, и то, что перед нами есть мир, полный людей, мы должны понимать, что все это нам во благо и предназначено только для того, чтобы мы достигли любовь к миру и через него любовь к Творцу. Когда у нас будет достаточно чувств, понимания, нюансов, чтобы мы могли понять и почувствовать Творца и его отношение к нам. И тогда перейдем к миру вечному, совершенному. Unity 2.
5: Скажите, пожалуйста, а как быть, когда я раскрываю, что сама идея отдачи мне ненавистна?
3: Не понял, повтори нормально.
5: Как быть, когда я раскрываю, что сама идея отдачи мне ненавистна?
2: Это очень хорошо. Ты должен поблагодарить Творца, сказать большое спасибо за то, что Он тебе раскрыл истину, то, что ты ненавидишь свойства отдачи. Это правда, истина. Так ты уже чего-то достиг. Если ты поговоришь с другими людьми, условно с улицы, и скажи им, что вы все в получении, вы все всех ненавидите, вы все думаете только о себе, они побьют тебя. Они не, потому что они так не думают. То есть то, чего ты достиг точки, которая называется осознание зла. То есть ты уже знаком со своей природой, то, что ты не хочешь отдавать, ты не хочешь любить, ты вообще не хочешь ни к кому хорошо относиться. Твое отношение ко всем только эгоистическое и плохое. И кроме этого у тебя нет ничего. Чудесно. Так вот, об этом и сказано, что каждый, кто больше товарища, его злое начало еще больше. То есть мы раскрываем злое начало в себе, и чем больше душа, ее злое начало еще выше. Поэтому есть люди, которым требуется 10 лет, и даже больше, пока они раскрывают все зло, которое есть в них, и могут продолжать немножко работать, начинают работать над объединением с десяткой, с ближним. А прежде они стараются, но все они всякий раз по себе видят, насколько все искусственно.
3: Хайфа 3.
2: Хайфа 3.
1: Доброе утро. Как человек представляет себе благо ближнего, благо товарища?
2: Очень просто. Я не знаю, что хочет товарищ. То, что я хочу в моем процессе в сторону исправления, окончательного исправления. И он то же самое. Это понятно. Чего он хочет? Прийти к исправлению. Выбора нет. Это то, что Творец ставит перед нами. Только по мере нашего исправления в свойстве отдачи мы можем к нему приблизиться. По мере подобия. И все? Так что? Я не знаю, что хочет мой товарищ. А он не знает, чего я хочу. Ну, соответственно, этому есть у нас помехи. Понятно? Италия 4.
6: Buongiorno, Rav. Grazie per questa bellissima lezione. La domanda è...
1: Доброе утро, Раф. Спасибо за этот прекрасный урок. Вопрос. Как я могу измерить любовь к Творцу через любовь к товарищам? В этом контексте насколько важен утренний урок?
2: Утренний урок важен на 100%. Кроме утреннего урока у нас нет ничего. Если человек не принимает участие на уроке, то у него нет другого источника, с помощью которого он может продвигаться. Его эго, его ленность подкидывают ему разные мысли, что можно и по-другому. Но по-другому невозможно. Невозможно. Рабаш не считался с тем, кто не приходил на утренний урок. А у нас утренний урок, как и у него. Начинается в то же время, в 3 утра. У него даже было чуть раньше. И завершаем в 5:30. Можно и в 6, но я видел, что ближе к 6 много людей уходит, по-видимому, должны уже готовиться к работе. С 3 до 5:30 мы приходим за четверть часа до этого, есть те, кто приходит за полчаса. Так мы учимся. Но не может быть иначе. У вас нет другого места, где вы можете получить направление на день и силы на тот день. В объединении со всем мировым кли. И наше мировое кли набирается сил все больше и больше. И как раз мы действуем не только в десятке, мы действуем в нашей мировой десятке. Это именно так. Поэтому те, кто хотят по-настоящему продвигаться, вся его жизнь должна вертеться вокруг урока. Может быть, у кого-то это утром, у кого-то это вечером. Не имеет значения. Сейчас, допустим, в Торонто вечер. Торонто 1, вы видите? Там вечер.
3: В
2: Москве ночь, ну, так далее. У нас нет выбора. Мы должны все-таки выстраивать наш день так, что это урок. И я его смотрю в живом виде, в прямом эфире. И это другое ощущение, чем если бы я потом смотрел бы его, скачивая из архива. С архива это тоже что-то, но должно быть... Должно быть раскрытие важности встречи между нами и напряжение, которое присутствует на уроке. Ну, так будем продвигаться.
3: Итафри.
2: Талия 3.
7: Grazie, Rav. Buongiorno. Tutte le sensazioni...
1: Спасибо, Рав. Добрый день. Все ощущения страдания, которые мы переживаем в течение дня, приходит ли это, потому что мы все еще не делаем нашу работу?
2: Да.
3: Все
2: неприятное, что мы чувствуем на протяжении дня, все для того, чтобы нас направить более точно на цель творения. Но это не значит, что мы должны это любить. Нужно принять это для того, чтобы пока нас направить. Но вообще нечего ожидать, не нужно ожидать страданий. Нет, я как раз хочу, чтобы мой путь был легким, чтобы был полностью направлен на группу и через группу на Творца. Несмотря на то, что появляется палка, я должен быть готов поцеловать палку, но стремиться надо к хорошему, стремиться к добру. Я надеюсь, что мы скоро придем к тому, что у нас будет связь между нами больше, и то, что мы почувствуем в этой связи друг друга. И тогда намного легче будет каждому из нас держаться за путь и почувствовать, что он находится в сильной группе.
1: Можно задать вопрос?
2: Да.
6: Cosa posso fare io come per aiutare questo amico
1: так, учитель,
6: che magari sta ricevendo un colpo?
1: Perché è questo. Чувствую товарищу в этом. Что я могу помочь товарищу, который получает удар? Если это наша работа, то как я могу быть в отдаче десятки? Спасибо.
8: Ответ должен быть простым. Ты должен, насколько ты способен, представлять себя в состоянии товарища, и что бы ты хотел тогда получить от человека, такого как ты, в качестве помощи. И это и делай. Цафон 2.
1: А почему мы в нашей природе чувствуем себя одинокими в мире?
8: Потому что мы на самом деле такие, каждый закрыт в своем эгоизме.
1: А какая цель, что мы так устроены?
8: Чтобы ты захотел выйти из этого.
9: Доброе
1: утро. Для того, чтобы достичь любви к Творцу, надо достичь вот увидеть, почувствовать эту разницу
9: между товарищами и Творцом, между другими и Творцом, ближним.
8: Мы должны постичь разницу между нами прежде всего, и из этого различия между нами изучить, насколько и какое расстояние есть между нами и Творцом. Я не думал, что есть такие вопросы. Мак 6.
10: Я услышал, что я обращаюсь к свойству любви, к свойству отдачи. Как я могу стремиться к тому, что мне ненавистно? То, что я раскрываю, порой накатывает, когда мы в десятке пытаемся это поднять важность этого.
8: В каждом из нас есть точка в сердце и сердце. Сердце — это наше эго, а точка в сердце называется часть Творца свыше, которая тянет нас к Творцу. И, конечно же, эта точка, это наше притяжение к Творцу, находится внутри нашего эгоизма, в сердце. Но все-таки есть такое стремление, и если мы соединяем наши точки в сердце между нами, мы можем преодолеть каждое свое сердце. И в этом, в общем-то, причина, почему мы должны объединяться в десятке. Понятно? Тель-Авив 3.
9: А вот между товарищами может быть состояние, кто экономит на розгах, ненавидит сына своего. Вот насколько важно это для продвижения по духовному? Или важна помощь?
8: Я стараюсь извлечь всю любовь, которая есть в моем сердце, и только таким образом относиться к товарищу. И мне нельзя судить товарища, тем более говорить, а он получает удар, и это его исправит. Нет. Я должен быть в его сердце вместе с ним во всех состояниях самых ужасных, которые он проходит, и ощущать, что это происходит со мной.
9: Еще кое-что. Если, скажем, я даю хороший пример товарищу, и я чувствую, что ему от этого как раз больно, ему нехорошо от этого. Мне продолжать?
8: Нет. Нет заповеди обучать товарища нашему отношению к нему. С какой стати ты вдруг становишься выше товарища? Что пишет Рабаш? Как мы должны относиться к группе и к товарищу?
9: Он говорит, один раз ты выше, другой раз меньше.
8: Нет, выше — это то, что я могу дать ему благо, но не то, что я начинаю обучать его, так принижать его. Это эгоизм твой диктует тебе так действовать.
9: Спасибо.
8: Влад, Киев.
11: Дорогой Рав, вот читали здесь мы в отрывке, что я должен любить товарищей, а не они меня, да? Так когда я пытаюсь так выстроить такое отношение к товарищам, к одному, к второму, к третьему, то что значит, что в этом я ощущаю ну что-то? Вот вы говорили, что я в товарищах могу почувствовать разные виды любви к Творцу. Это вроде как же движение наружу, а как я могу в этом почувствовать что-то?
8: Я не знаю, ты делай это и увидишь из своего опыта, как это происходит, как это формируется, а потом нам расскажешь. Амид.
9: 8. Пишет Рабаш. Есть молитва, то есть чтобы Творец помог ему в том, чтобы почувствовал любовь к товарищам, и чтобы товарищ стал близок его сердцу. Еще раз. Есть молитва, то есть чтобы Творец помог ему в том, чтобы он мог почувствовать любовь к товарищу, и чтобы товарищ стал близок его сердцу.
12: Нет вопросов. Продолжаем дальше.
9: 9. Следует помнить, что группа была основана на любви к ближнему. Иными словами, каждый должен получать от группы любовь к ближнему и ненависть к себе самому. И тем, что видит, что товарищ прилагает старания ради отмены себя и ради любви к ближнему, и это приводит к тому, что каждый проникается намерениями товарищей. Получается таким образом, что если группа базируется на примере, примерно 10 товарищах, то в каждом собираются 10 сил, когда работают над отменой себя, ненавистью к себе и к любви к ближнему.
12: Да, это просто, если так будем действовать в десятке, что каждый старается объединиться с другими, дает пример. Это очень важно, подавать пример того, что он делает для всех. И действительно, благодаря этому они смогут объединиться каждый со всеми, и тогда у каждого будет свое кли, а у всех будет одно общее кли, и тогда у них будет 10 сферот, где каждый состоит из 10. Это называется духовный парцуф, в котором раскрывается Творец. Одесса.
13: Спасибо. Если я включаюсь в сердце товарища, то я, то есть я переживаю его проблемам, его там сложностям с отсутствием связи с группой, то я автоматически пытаюсь ему помочь. То есть, ну как я могу просто переживать? Но в то же время у нас же запрещено там помогать товарищу деньгами, как-то участвовать в его материальной жизни. Как решить это противоречие?
3: Это ты
12: зависишь со всей группой, решайте, что делать, и посмотрите, что вы решите. Эти вещи вы должны обсуждать сами и принимать сами решения. Амит.
9: А вот то касается этого примера, то, что вы сейчас сказали, что он обязан получать и отдавать. Отмена в любви к товарищам. То есть наша работа становится все более внутренней, особенно вот в последние полтора года. То есть вот это вот. А расстояние, ты даешь пример. Я не успеваю давать примеры. Как бы работа становится более внутренней. А как ты внутри даешь пример?
12: Мы только советуемся между товарищами, что можно сделать для укрепления десяток. И действительно, кроме того, чтобы читать вот эти отрывки, особенно из Рабаша, больше нечего особенно делать. И в чтении каждый работает в своем сердце, потому что эта работа, она скрыта. Это все тайная наука, скрытая наука, она раскрывается в сердце человека. А мы только чувствуем следствие этого. Каббалисты практически не говорят друг с другом. Когда я был у нескольких каббалистов, я был еще молод, они практически не разговаривали между собой, говорили только из того, что изучали, через тексты. Но сами, то, что они чувствуют внутри, и им также было понятно, что они чувствуют, потому что они читают об этом. И поэтому я не слышал, не потому что я не находился там, но я не слышал, чтобы они открыто, явно обсуждали внутреннюю работу. Нет. Каждому понятно, что он должен делать.
9: Нет, не речь говорить о внутренней работе, а вот где место это, где возможность дать пример товарищам, отменяя себя ли любви к ближнему.
12: Это необходимо. Допустим, если один делает что-то другому, мы должны говорить об этом все. Нельзя им это скрывать, потому что это приводит к любви, к объединению. Поэтому дающий подарок товарищу обязан известить его об этом. То есть ты делаешь другому что-то хорошее, ты должен достичь такого состояния, что он знает об этом, что ты сделал это. Это нехорошо быть в скромности в этом плане. Это не умножает любовь между товарищами. Наоборот, каждый должен давать другому, каждый должен провозглашать, что он делает это не для того, чтобы его уважали, а чтобы другие тоже делали, потому что мы работаем на общую кассу, которая включает всех. И поэтому, если я не рассказываю это другим, то я как бы обкрадываю других.
9: Да, но мой вопрос вот о чем. Мы все время это повторяем, возвращаемся к этому. Как в течение времени, когда мы не находимся вместе, ну сколько раз у нас мы встречаемся в течение дня, а все остальное время, это же большая часть времени, когда человек сам с собой, там на работе или еще где-то, там он проводит работу все более эффективным образом, на тебя все время выкидывают, и нет возможности дать пример.
12: Телефон есть у каждого.
9: Но ты же не можешь быть на телефоне все время.
12: Нет, но ты можешь прочитать там весь утренний урок и возвращаться к этим отрывкам, обдумывать их.
9: Да, ну каждый час ты делаешь такой перерыв. Этого достаточно? Я-то чувствую.
12: Я думаю, что если каждый день делать такую работу, я не думаю, что мы должны усиливать темп, хотя я очень хочу. Но мы большое количество людей, и есть здесь такая инерция и определенный подход у каждой группы, у каждой десятки. Нет. Только прилепиться к утреннему уроку. Если действительно приклеены к этому утреннему уроку, через него хотят проникнуть в то, что есть. Большего не надо. Нью-Йорк. Нью-Йорк 4.
14: My friends, the world Kli is, are following a true Kabbalist, and I'm very...
9: Мои товарищи, мировой Кли, идут за настоящим каббалистом. И я очень горжусь этому. Дает много сил. И я обнаруживаю, что вот эта гордость — это тоже такой эгоизм. А что же есть вот в этой гордости? Как все-таки получить силу от группы, от таких товарищей, чтобы это не стало ловушкой, западней эгоизма?
12: Прежде всего, гордость должна быть, как сказано, и возгордится сердце его на путях Творца. То, что он гордится тем, что он находится в сильной группе, с учителем, это хорошо, с одной стороны. С другой стороны, он должен заботиться о других, о том, что его любовь должна выражаться в том, что у него есть группа, и он заботится о ней. Понимаешь? Это важно. Я беспокоюсь о всей вашей группе, и это очень важно для меня, как вы

0: Строим духовное общество.
1: Шалом, хаверим якарим, шалом, Моше.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Моше, привет. Сегодня будем говорить о любви. И не только. Заодно и о ненависти поговорим. В эти дни мы неделю назад всего лишь говорили о ненависти на прошлой неделе. И вот прошла неделя, у нас день любви. Как такое может быть? Но тот, кто был на утреннем уроке, мы видели, какие у нас прекрасные отрывки, которые это объясняют, каббалистов, про день любви. И наш потрясающий учитель, Рав, который может это объяснить так, как никто не приблизится. С чего начнем?
3: Начнем с нашего общего намерения на этом уроке. Мы хотим, чтобы Творец направил наши сердца так, чтобы провел нас через все, что Он хочет провести, через любовь, ненависть, трение сердец, и чтобы изнутри товарищеской любви мы выстроили кли, чтобы раскрыть Творца. И мы хотим это сделать сейчас на нашем общем уроке. Мы приглашаем также и всех. Пожалуйста, задавайте вопросы, сделаем совместное выяснение. Все вместе и раскроем сердце, просто раскроем сердце, чтобы у нас были врата, в которые войдут все товарищи и Творец.
2: Чтобы день любви туда вошел.
3: Если Творец уже войдет и товарищи входят, наверняка Творец войдет только с любовью. Итак, мы начнем с 10-го отрывка. Сеня посчитал, что стоит войти именно с этого отрывка, самого волнительного.
2: Да, начнем с подъема нашего духа к любви. Это, ребята, Рабаш написал. Каждый раз, когда слышу этот отрывок, каждый раз думаю, какой великий это романтик Рабаш, каббалист. Чувствуешь, что такое ненависть, что такое злое начало. И как он говорит о любви. Поэтому мы начинаем с этого.
3: Так, 10-й отрывок с первоисточника, Рабаш, письмо 40. «Благодаря трению сердец, даже если это были бы сердца богатырей, каждый излучает тепло из стенок своего сердца, а тепло создает искры любви, пока из них не образуется облачение любви, и тогда оба они укрываются одним покрывалом». То есть одна любовь окутает и покроет их обоих. Ибо известно, что слияние соединяет два объекта в один. И когда начинает ощущать любовь товарища, в нем незамедлительно пробуждается радость и наслаждение, поскольку то, что товарищ любит его, это нечто новое для него, потому что всегда он знал, что только он один заботился о своем здоровье и благе, но в то мгновение, когда он обнаруживает, что товарищ заботится о нем, это пробуждает в нем неописуемую радость. И он уже не способен заботиться о себе.
2: Тут, по сути, решение, как выйти из любви к себе, вдруг почувствовать, как товарищ себя любит, что не может дышать без них, заполненный этой любовью, и тогда остается думать только о них, только о товарищах.
3: Или наоборот, ты вдруг можешь начать дышать.
2: Да, верно.
3: Смотрите, что пишет Рабаш. Благодаря трению сердец, когда спросили Рава, как можно тереться сердцами, и Рав сказал, что у каждого есть сердце вот такое с колючками, очень острыми. Но когда мы стираем эти колючки в нашем трении, наших сердец против каменного сердца и ненависти, которая раскрывается. Секунду назад было такое отношение вдруг делаем усилия в направлении любви, чувствуем с той же силой любовь, не меньше. Вдруг я ненавидел товарища, вдруг вижу, что это самый близкий человек, который может быть. И это искры любви, и когда каждый делает так, да, он говорит, что из этого образуется облачение любви, и они укрываются одним покрывалом. Это алгоритм. Нет возможности почувствовать просто так Творца. Именно из обратной точки, из десятки, мы прилагаем усилия сблизиться, и что раскрывается?
2: И что именно?
3: Что раскрывается обратное, отдаление, ненависть, именно вследствие того, что мы сблизились. Смотрите, что Рав говорит в отрывке номер один из слов Рава. Мы начинаем сближаться между нами, и тогда чувствуем, что находимся в состоянии, когда не можем, не способны сделать эти обвинения, строим десятки, не можем выстроить их. И тогда обращаемся к Творцу. И когда приходим к контакту с Творцом, мы входим в духовную работу. И все, что мы хотим выстроить между нами, сблизить, сделать, стараемся что-то сделать, мы обращаемся к Нему, стараемся сблизиться, обращаемся к Нему. В таком виде мы приближаемся к концу исправления, к выстроению совершенного кли.
2: Да, я даже вам больше скажу. Законы кино так устроены, выстраиваешь определенную экспозицию с любовью, с прекрасной счастливой семьей, и вдруг нечто антагонистичное, оно должно войти в эту историю, поломать, и вдруг раскрывается ненависть, ломается рай. Все было прекрасно, и вдруг какой-то змей проникает в это счастье и разрушает все, весь рай, страдания нашего мира. Так устроено.
1: Поэтому
2: можно сказать пару слов про 9 Ава. Сейчас мы говорим про 15 Ава, но в нашем мире неделю назад мы сидели на полу, на земле принято сидеть, на полу, говорить о ненависти, из-за которой вспоминать то разрушение храма, которое произошло. В нас была огромная скорбь, когда раскрылась такая ненависть, которая разрушила все. Это сильнейшая ненависть. Это было 9 Ава, неделю назад.
3: А какова связь этой ненависти с любовью?
2: Да, ну, может, кто-то может ответить, какая у нас связь между ненавистью и любовью. Почему ненависть должна предварять любовь? Почему нельзя просто любить и только усиливаться в любви, не переходя к ненависти? Ребята, подумайте, подготовьтесь, чтобы отвечать, не только задавать вопросы. Пожалуйста.
3: Ну, я предлагаю, чтобы мы начали с клипа Рава, который вообще говорит о том, как приходит к любви к Творцу. Есть любовь Творца, любовь к творениям. Есть у нас клип номер 3 Рава, который мы хотим посмотреть. И он дает прекрасный пример, что именно между товарищами в десятке можно держать Творца, почувствовать его. Но от любви к творениям, к любви к Творцу, давайте пусть Раф раскроет все сердце и оттуда продолжим. Клип номер 3, пожалуйста.
2: Ни у кого нет любви к Творцу. Если мы это правильно проверим, с чего вдруг я его люблю? Я от него что-то получаю, я раскрываю его, нет? Мы раскрываем так, как ребенок раскрывает свою маму. Он от нее получает наилучшее. Это источник его жизни. Так он ее любит за это, поскольку он слит с ней еще в чреве матери, и потом с грудью, потом обнимает ее, потому что это дает ему уверенность, силу и так далее. Это источник его жизни. Поэтому так это и происходит. И то, насколько мы с вами объединяемся, мы начинаем с вами приобретать свойства отдачи. Потому что мы все это получаем как бы до этого из разных источников, кроме Творца. Это в нас выстраивает определенный кли, 10 сферот, или же кли нашей души, благодаря чему мы можем потом

0: улавливать, воспринимать высшую силу разнообразно. У нас такое есть восприятие, как у ребенка, который, когда растет, он не только находится слитым с матерью, груди матери, но он также и есть у него ее руки, ее постель. Он постепенно расширяет круг своего мира. Это становится все шире. Так же и мы.
1: И
0: мы как раз должны прийти к любви с Творцом. Чтобы к этому прийти, мы должны сначала раскрыть кли любви к нашей группе, к обществу, к окружению. Это самое нам ненавистное, и в то же время это самое необходимое, что мы должны сделать. И сколько мы будем об этом говорить, чем больше будем говорить, будем стараться выстраивать эту форму в нас. Я рекомендую всем это записать, прописать. Запишите себе, что во время писания вы начинаете больше это продумывать, выяснять, что-то становится яснее, что-то вынуждает вас еще раз переписать. Может быть, это неверно, можно иначе, и так далее. Стоит об этом подумать, поработать над этим. Обычно такая работа, она при писании происходит. Это вас развивает. Да, вы знаете, я тоже очень часто пишу, постоянно. Это очень много всего дает. Вы видели книги Рава, исписанные. Вы видите, как все прописано, переписано. Как мы к этому подошли? Мы видели видеоклип и до этого. Рав сказал, ну как было бы хорошо, если бы был только я и Творец, казалось бы, да? Я только с ним хочу находиться в диалоге. Смотрите, внутрь мы тоже ищем это. Чтобы я искал Творца, я его ищу, хочу, чтобы он отвечал мне. Нам не давали тут какого-то посредника. Вот об этом есть цитата.
2: Да, пятый отрывок из первого источника. Между прочим, мы все всем предложили задавать вопросы в системе Арвут, и здесь тоже. Давайте сделаем вместе. Пятый отрывок. «Есть любовь к себе, есть любовь к Творцу», — говорит Рабаш. «А есть среднее между ними, и это любовь к ближнему. И благодаря любви к ближнему можно прийти к любви к Творцу». Это, как сказал Раби Акива, «возлюби ближнего, как самого себя» — это великое правило Торы. И как сказал Илели Геру, который попросил «обучи меня всей Торе, пока я стою на одной ноге», он сказал ему: «То, что ненавистно тебе, не делай своему товарищу, а остальному научишься, потому что благодаря любви к ближнему можно прийти к любви к Творцу. И тогда вся Тора и вся мудрость будут у него в сердце».
0: В продолжении можно прочитать шестой отрывок.
2: Да, давайте и шестой прочитаем. Бальсулам. Илель полагал, что именно «возлюби ближнего как самого себя» является конечной целью практических заповедей. Ибо это форма, которая наиболее ясна человеку, и нельзя ошибиться в практических действиях, ибо они предстают перед его взором. Он знает, что если он ставит потребности товарища перед своими, он находится в свойстве отдачи, и поэтому он не определяет цель «возлюби Творца Всесильного всем сердцем своим и всей душой и всем существом». Ведь на самом деле это одно и то же. Ибо и товарищ, извиняюсь, он должен любить всем сердцем, всей душой, всем существом, так как это выражено в словах «как самого себя». Ведь себя самого он, разумеется, любит всем сердцем и душой, и существом. И с Творцом он может обмануться. А с товарищем это всегда открыто перед его глазами.
0: Вся наша методика, она в этих двух шагах: не делай то, что ненавистно тебе другому.

0: и возлюби ближнего. Какие шаги? Все там внутри. Вся наша работа. Вся методика науки Каббалы заложена в этих двух шагах.
1: Есть так много ощущений, которые мы получили на этом уроке от Рава, настолько насыщенный урок, что мы вообще не можем прийти к любви к Творцу. То, что мы знаем, это просто любовь к себе. И для того, чтобы у нас вообще было отношение к настоящей любви, к Творцу, познать нашу природу, есть то, что называется средство посередине, любовь к ближнему, это товарищи к десятке. И это не только для начинающих. Приходим в десятку, нашли путь. Как говорят, я уже 10 лет в пути, только начавшие говорят. И вдруг начинаем чувствовать десятки ненависть, отдаление, начинаются разные трения. Но человек говорит, я хотел продвигаться, чтобы мне было лучше, чтобы было приятно. И мы должны сразу же понять, что Творец как раз помогает нам в этом отдалении, которое раскрылось. Именно когда мы объединяемся, вдруг есть такое отношение к товарищам, я смотрю на них так, я жду, ну почему же меня больше не любят? И здесь это самые явные признаки продвижения десятки, когда дается возможность еще больше добавить любви между нами в примере. Смотрите, он говорит здесь, что называется, то, что ненавистно тебе, не делай своему товарищу. Это в пятом отрывке. Задали Раву вопрос в пятом отрывке из сказанного Рава. Что значит «ненавистно мне»? Можете ли вы объяснить? И смотрите, что Рав ответил. «Если я не вкладываю все силы, которые я могу представить себе в объединение, я делаю ущерб товарищам». Такова наша логика. Я должен в них каждую секунду вкладывать максимум, то, что есть в них, ради объединения, потому что так я прихожу к ли раскрытию Творца. Я этим строю основу, когда Творец насладится. Что значит то, что ненавистно тебе не делать товарища? Это не просто нанести ущерб тому, что я думаю. Это все, что я могу представить себе в объединении. Смотри, какое условие.
0: Да. Что ж, ребята, вы уже получаем наши вопросы. Задавайте впрямую тоже. У нас много о чем поговорить, говоря о любви. Цитаты. Мы уже идем к нашему диалогу. Давайте поговорим об этом.
2: Доброго дня, благодарим. Такой вопрос хочется еще чуть больше раскрыть. Как же все-таки нам удерживать в сердце одновременно две противоположности, вот когда раскрывается отторжение и при этом и полное стремление к любви? То есть как это не уничтожать, а позволять Творцу соединять это все в одну связь? Вообще на каком этапе мы способны это сделать? Спасибо.
3: Шейла, Саша, знаком.
4: Вопрос, это Саша, да, это верно. В духовном эти две духовные эти вещи находятся вместе. Тело, гуф и искра, которая в сердце, то есть гуф тела требует любви для себя, а искра требуют любви к Творцу. И они в постоянном соперничестве. Это у нас в соперничестве, у других вообще этого нет. И как быть между небом и землей постоянно? Вот это все искусство. Есть постоянная эта борьба. Как говорится, внутри нас два волка, и кого мы кормим? И вот как действительно кормить эту искру, постоянно быть в десятке, постоянно давать подругам и товарищам, иначе я теряю эту искру. И она постоянно зажигается и тухнет, зажигается и гаснет. И вот это то, что называется, наш путь в подъемах и падениях — это вся наша работа. И мы не видим, что если я предпочитаю вот эту искру в сердце, я постоянно предпочитаю давать силу десятке, я меняюсь, и нам это не показывают сразу. И постоянно в нас собираются все эти изменения, чтобы потом забросить нас за махсом, постоянно туда подкинуть. И это все в вере выше знания. Я не знаю, если я ответил тебе, но я хочу сказать, что только через десятку, через эти цитаты, когда я вхожу в каждое слово, хочу почувствовать его, через уроки и так далее. И мы так продвигаемся.
0: Поэтому не стоит бояться той ненависти, которая может вдруг взорваться. Это часть общего плана, часть свойств, которые нам даны, желание получать, которое заложил в меня Творец. И нет иного пути развить свое отношение к Творцу, если не из этих двух противоположностей — и любви, и ненависти. Мы устремляемся к любви, но как раз из контраста двух этих полярных понятий мы развиваем свое отношение к свету. Прочитаем шестой отрывок Рава. Шестой отрывок. «Мы не можем почувствовать то, что чувствует Творец, поскольку мы — творение. Мы должны измерять свойства творения по тем основам, которые он нас заложил. Он поэтому заложил в нас обратное ему. И в той мере, в которой мы обратны ему, ее мы раскрываем как тьму относительно света. Тогда в различии между светом и тьмой мы начинаем измерять. И тогда, чем больше мы находимся и работаем в десятке, мы поднимаем свою чувствительность и к свету, и к тьме. И из этого мы говорим, что воссияет свет из тьмы. Мы уважаем тьму, так же, как и свет, поскольку это для нас тоже является истиной. Главное, чтобы различие между ними, дельта между ними была максимальной. И моё мирочувствительность к свету и к тьме, благодаря ей я становлюсь более достойным Творца. То есть мы держим эту дельту. Есть ощущение ненависти, да, действительно, мы хотим все время стремиться к любви еще больше. Я вижу примеры товарищей, какие они великие. Я стараюсь это увидеть, стараюсь прочитать, получить силы от источников. И в себе вдруг нахожу огромную разницу, все увеличивающееся, благодаря которой поднимаю просьбу к Творцу. Мы не можем говорить, нет, мы не игнорируем ненависть полностью. Нет, и то важно, оно приходит. Это часть нашего пути. Мы можем держать эту сложность перед собой, так сотворено творение, и благодаря этому мы можем уподобиться Творцу.
4: Саша, это очень верный вопрос, потому что в нашем мире этого нет. Если я ненавижу кого-то, я должен его уничтожить и потом праздновать свою победу. А здесь победа совершенно иная. Победа? Как из ненависти прийти к любви? И это обязано быть вместе, как подняться, приподняться над ненавистью, над эгоизмом и постоянно желать этого. Как Рав сказал, что вот разница должна быть очень сильная и большая. Чем больше ненависть, тем больше подъем. Хочу подняться над этим. Вот все время должно быть вместе. И это такая... Это может быть объяснить... Это может объяснить, может быть, физика, квантовая физика.
0: И нам нельзя оставаться в ненависти. Есть зачастую все причины оставаться в ненависти.
4: Да, обучать товарищей, так должно быть.
0: Да, указывать на него пальцем, ты такой.
4: Потому что ты нанес урон группе.
0: Поэтому получаешь свое наказание.
4: Потому что ты не пришел на урок.
0: И так далее. И мы как раз хотим искать тут же выхода из этого. Это состояние тьмы. Мы теперь вместе хотим прийти к любви.
4: Какую работу нам дали, Моше? Ты же вообще, ты вот просто дворец взял нас так из этого мира и просто зажег нас точку в сердце и внедрил в нас все эти выяснения.
0: Что бы мы без этого делали?
4: Ну, может, я там бы какими-то вещами довольствовался в этом мире.
0: Переходим к следующему отрывку. Седьмой отрывок. Через товарищей, где у тебя такой прибор между тьмой и светом? Ненависть и любовь между товарищами. Ненависть — это отторжение товарища, а свет — это приближение к товарищам. Только это, нет ничего иного. И чем больше в этом вы будете раскрывать свое сердце и к злу, и к добру, чем больше вы раскрывать будете свое сердце, раскрывать его изнутри. Тебе не нужно выпрыгивать вдруг, чтобы доказать свою ненависть или любовь. Вся твоя работа, она внутри, работа в сердце. Так мы и продвинемся.
4: И не поможет мне знание, что я от ненависти приду к любви, я должен прийти к любви, на пути все произойдет. И если ощущение осознания зла, я должен понимать, что у меня есть это зло, но это не проходит так.
0: Как раз был вопрос от Людмилы из МАК. О каком виде ненависти мы говорим? Как эта ненависть рождается во мне? Какая?
4: Ну, а какой?
0: Я думаю, это очень просто нам дал определение Рав. Что такое возлюбить ближнего, как самого себя? Что значит? В результате ты раскрываешь, что любовь о себе, а не о товарище, это уже начало ненависти. Ты ненавидишь свойства отдачи. Ты что-то ненавидишь, поэтому ты думаешь о себе, о благе себя. Чем больше мы работаем в десятке, мы видим все больше ощущений и пониманий того, что нас продвигает. Это и ненависть, и любовь, и тонкие всякие ощущения, которые нас... И потом понимаешь, насколько я об этом не думал, в эту сторону вообще не видел. Мы чувствуем, и как написано, в мгновение ока хотим тут же от этого перейти к любви.
4: Но то, что ты сказал в конце, мне очень больно слышать то, что я наслаждаюсь тем, что я вижу, что он проваливается, что ему неудача, что он так не... Что он не приходит, что он там не до конца работает, а я наслаждаюсь от этого. Ой-ой-ой, как эгоизм все это закручивает.
0: Перейдем к Women Mag 159.
5: Приветствую, дорогие товарищи. Спасибо за возможность задать вопрос. Очень такая тема трепещущая, да? Вот как из ненависти перейти к любви? Ситуация такая. Значит, у меня есть ненависть к подруге, да? И для того, чтобы возлюбить подругу, я прохожу такие состояния, из которых порой невозможно подняться. Но ты вытаскиваешь себя, ты просишь Творца. Именно да, как сказали, в отдалении рождается чувство любви. Вот оно родилось, это чувство любви, это мысль. Но дальше должно идти действие. И вот тут мешает тело. И получается, и приходят страхи, вот как преодолеть. Мысль-то родилась, что я хочу сделать по отношению к подруге, вот у нас пропасть, стенки, перегородка. Вот как сделать это действие, не бояться? Потому что мысль-то уже есть. Спасибо.
3: Кен, они сонные, это хорошо.
4: Да. Я ненавижу товарища. Как подняться над этим? Смотри. Мы тут не подготовили, тут есть очень много цитат. Смотришь ли так на это, что Творец сбросил тебе спасательный канат, веревку, Так написано, что за каждым товарищем стоит Творец, и в конце концов, наконец, он относится к тебе как к кому-то, кто приближается к нему и дает тебе работу. Действительно сделать усилия и увидеть за твоей подругой Творца. И ты смотришь на себя, и хорошо ты спрашиваешь, как подняться над этим. Это вопросы, которые Творец хочет зажечь в нас. Как подняться над этим ощущением? Как почувствовать, откуда это происходит и для чего? Чтобы я выполнила это действие, чтобы я почувствовала, что Творец за ним. Чтобы я сказала, что нет никого, кроме Него, и Он добр, творящий добро, и держаться за это. Какое изменение должно произойти во мне? И в этом изменении ты поднимаешь молитву. А если молитва истина, то Творец отвечает. И тогда все вдруг меняется. И подруга, которую ты ненавидишь, вдруг начинает быть самой близкой подругой, которая помогла тебе схватиться за эту веревку. Посмотри, какая великая вещь. Какую благодарность ты можешь вознести Творцу. Тут есть там как, такая цитата, которая может, да, так, или нет? Подходит? Это, по правде, вся наша работа. И здесь нам нужна помощь товарищей, десятки. Как мы начинаем чувствовать, что Творец занимается нами, что наша цель — прийти к слиянию с Творцом, прийти к свойству отдачи. Это цель. Превыше всего я хочу этого. Если мы держимся за эту цель, все начинает быть помощью. И ненависть товарищей по отношению ко мне — это самая большая помощь.
0: Да, мы все время будем перепрыгивать в любви к ненависти. Сейчас тоже сделаем такой прыжок, посмотрим второй видеоклип нашего Рава. Как развить это любовь к Творцу из любви к товарищам? Об этом клип номер два посмотрим.
6: Как правильно вот в работе в десятке пробудить любовь к Творцу?
0: Это когда мы все время будем думать, как нам через товарищи прийти к нему. Творец скрыт в десятке и не может нам раскрыться, не исходя из десятки. Ну, десятка не важно, это понятие, это может быть 3-4 человека. Но не я и он напрямую. Я и он можем быть в связи только если есть между нами еще кто-то, когда это не ради себя. Ведь мы проявляем любовь к нему. Ответ. Я могу стоять относительно своей десятки, работать относительно нее и там раскрыть, насколько я действительно обращаюсь к Творцу, а не к своему эгоизму. Если я забочусь о своей десятке и то, насколько они будут важны для меня, находиться передо мной, исходя из любви, заботы, разные вот такие чувства, которые пробуждаются во мне. Если я забочусь об этом, через них забочусь о Творце, это значит, это признак того, что я раскрываю свое клир, отрабатываю свой клир десятки ради Творца. И тогда в результате я могу раскрыть его как нечто в совокупности. Творец называется всем, все, как некую совокупность всех моих ощущений относительно моих товарищей. Как это упорядочено?
4: Да, или я отношусь к своему эгоизму, и тогда я вижу, что товарищ меня ненавидит. Или я отношусь к Творцу, и тогда все время удерживаю цель, и тогда я могу даже благодарить Творца за то, что Он дал мне возможность работать над своим эгоизмом.
0: Поэтому мы так и зависим от десятки. Как спросила нас подруга, у меня нет сил делать что-либо ради своих друзей или подруг. У меня хочется, но не могу. Меня притягивает моя первичная природа. Поэтому мы вместе в десятке можем сделать такое действие. Какое? Подъем важности цели. Величие цели, величие Творца, величие товарищей. И это просто чудо, как это воздействует на наше желание. Вдруг тебе возникают силы что-либо сделать. Свет, возвращающий к источнику, начинает подсвечивать, меняется ощущение, понимание, мнение относительно цель, цель становится великой. Каждый начинает вкладываться в своих товарищей.
4: Но эту боль я обязан почувствовать, как ты спросил. И тогда именно так искать решение, сколько времени потребуется, пока я ухвачусь за эту веревку и почувствовать, что Творец так играет со мной, не подруга. Но боль я должен почувствовать. Это верно, что ты говоришь.
0: Эва из Турции спрашивает, должны ли мы достичь ненависти, прежде чем придем к любви? Ответ — нет, мы должны прийти к любви. И только стремясь к любви, раскроется вдруг ненависть, но за счет любви. Если бы мы не старались прийти к любви, то свет бы и не светил.
4: И выясняется, что ненависть — это хорошая вещь, из нее пришли к любви. Представляешь, потрясающая вещь.
0: Еще кое-что хочу сказать на это еще. Что такое усилие, когда мы говорим идти против себя? Именно когда раскрывается отсутствие желания, отсутствие сил. Не хочется не выказывать никакой любви товарищу, вообще ничего. Но тут как раз место для усилия. Тут ему нужно и можно попросить, получить силу от группы. Там измеряется сам человек. Турция один, пожалуйста.
7: Тудараба хавари, хаксамех. Tüm kalbiyle ve ruhuyla sevgi durumunun eksikliğine nasıl geleceğiz ki kabalistlerin bize anlatılan bu sevgi koşuluna gelebilirim?

0: Вопрос был, как мы можем прийти к такому хисарону? Семен, ты как прийти к хисарону? Я могу дать $1,000,000. Вот так приходим к хисарону. Мы действительно должны приложить все усилия для того, чтобы прийти к истинному хисарону. Это построение кли. И тогда я действительно могу почувствовать Творца. Построение кли — это соединение между нами, чтобы там не было дыр между нами. Что значит «не было дыр»? Это когда мы обнимаемся и думаем об одной цели, и что у нас есть рав и эти цитаты, которые мы держим, и каждый раз поднимаем, повышаем на величие цели, и тогда почувствуем, что мы не можем удержаться. И вдруг это будет приближением истинного хисарона, и тогда мы почувствуем, что мы не можем быть, удержаться без Творца, что Он тот, кто даст нам силу настоящую, что для тебя мы хотим этого всего, чтобы ты был доволен нами. Это все является процессом строения настоящего клипа.
1: Пока ты говорил, я как раз думал, вот мы в своей тяжелой природе находимся, как товарищ тоже задает вопрос, нам тяжело, не можем понять как, но мы выстраиваем новый этаж, новый уровень, мы играем в эту любовь, мы разыгрываем это чувство, поднимаем эту важность, и вдруг поднимаемся на такой уровень света, откуда мы действительно притягиваем его. Там мы хотим быть, туда стремимся. И тем больше мы раскрываем относительно этого высокого этажа свое низкое состояние. Но это как раз рождает в нас хисарон и молитву. И просим, помоги нам, помоги нам.
0: Это наш зов.
1: Да, ты как раз вернулся, Семён, из конгресса.
0: Да, я вернулся с Литовской Аравы. Это такой конгресс, очень сильный мужской. Как вот сказал Хавзула, хотели прийти к хисарону, к настоящему кли. Там были все мужчины, которые хотели прийти к настоящему кли.
1: Да, я даже завидую тебе. И вот у нас вопрос из Литвы как раз. Женщина Литвы. Я чувствую какое-то отчуждение к группе, десятки. Долгое время это не прекращается. Значит ли это, что я не вкладываю усилия?
2: Раксина.
1: Так чувствует себя подруга. Чувствую только отторжение. Да, только отторжение, ненависть. Что ей делать? Может быть, нам сделать такой конгресс Арава для женщин тоже?
0: Да, я бы рекомендовал. Там действительно можно перевернуть ненависть к любви. Я боюсь советовать разные вещи, но постоянно ничего не поделать. Все время видеть в товарище точку в сердце, ничего не поделать. Даже товарищ, который в противоположной мне природе характер, я злюсь на него, раздражаюсь на него, он просто нарушает все правила десятки, и я просто ненавижу его. И он меня тоже ненавидит, но именно там, как мы говорили, что там Творец. Творец стоит за товарищем. И то, что есть у меня к нему ненависть, так я готов или готова еще больше приблизиться к Творцу. Иначе бы он мне этого не показывал. Ну, там что-то было посередине, да и нет. А тут есть ненависть, и это потрясающая вещь. Как будто Творец говорит мне, что ты уже готова приблизиться. К чему? К тому, чтобы видеть Творца за всем. Увидеть Творца в сердце. Как подруга может просто заставить себя увидеть за товарищем, за подругой Творца? Это можно только через точку в сердце.
1: Вот еще Woman Mac спрашивает, что я могу сделать, если я не могу войти в сердце товарища, в сердце подруги. И Рабаш нам пишет, что если чувствуешь, что сердце товарища — это как камень, вот тут притыкается.
0: Это знак, что здесь мы должны произвести расчет. Если есть ненависть без конца, и я постоянно нахожусь в этой депрессии уже определенный период, а наша цель — сокращать время, что мы… Да, чувствуем боль, это верно, но вся наша работа — сокращать это время, сокращать, чтобы это был момент, секунда. Да, это будет, что делать, это наше тело существует, и оно будет постоянно сопротивляться, и это удар в тело, и тело отвечает ненавистью. И мое отождествление себя с телом, но я не хочу себя с ним отождествлять, я хочу себя отождествлять с точкой в сердце. Я там хочу найти эти цитаты, и в них свет, и за ними Творца, и сокращать это все, и ничего не поделать. Все это движение должно быть такое острое. Не такое падение, и уже год падения не может быть. То есть, значит, где-то я что-то упускаю, истинную работу.
1: Да, вы как раз спрашивали, как подниматься дальше. И вот она спрашивает, что делать, если я не могу выйти в сердце подруги? Тут я хотел зачитать два отрывка. Седьмой, потом одиннадцатый.
0: Рабаш тут,
1: да, Рабаш как раз все это говорит по поводу любви к товарищам, которые выстроены на основе любви к Творцу. И вещь эта противоположная тому, что принято между товарищами. Это означает, что вопрос любви ближнего не в том, что товарищи будут любить меня, а это я должен любить товарищей. Я должен любовь. Я не получаю для себя ничего, не вижу никакого эффекта, но должен любить других.
0: Можешь, прочитай еще раз эту последнюю фразу.
1: Любовь, товарищи, построена на фундаменте любви к ближнему, благодаря чему мы можем достичь любви. Последняя фраза. Это означает, что товарищи будут любить меня, а не я должен любить товарищей.
0: То есть не то, что товарищи должны любить меня, а я должен любить товарищей. Вот можно ли прийти к этому? Рабаш говорит «да». И можно. И цель наша — прийти к этому.
1: Следующий вопрос можно задать. Если нет эффекта, что делать? Одиннадцатый как раз нам отвечает. Второй, каждый подарок, который он дает товарищу, это как пуля, которая пробивает полость в камне. Хотя первая пуля оставляет на камне лишь невидимую царапину, но вторая, которая бьет в то же место, уже выбивает зазубрину, а третья пробивает отверстие. И с помощью пуль, которые он посылает в цель, отверстие увеличивается и образуется полость в каменном сердце товарища, где собираются все подарки. И каждый подарок дает искры любви, пока не соберутся все искры любви в полости каменного сердца, и из них образуется пламя. А разница между искрой и пламенем не в том, что в том месте, где есть любовь, оно прорывается наружу. Что там, где есть любовь, оно прорывается наружу, то есть раскрытие всем народам, что огонь любви пылает в нем, и огонь любви сжигает все преступления на пути.
0: Да, это как товарищи говорят, что в моем оружии нету патронов, да, в моем пистолете нету пуль, но есть.
1: Да, любви невозможно противостоять. Еще раскрытие любви, и в результате она побеждает, мы не можем ей противостоять, и мы тоже говорим, у нас есть каменное сердце, на которое мы не обращали внимания до этого, но любовь раскрывает.
0: Но это только в случае, если есть цель, и очень высокая цель, и я хочу прийти к этой цели в любых условиях. И только выстраивать величие цели в десятки постоянно. И тогда у меня есть эти пули, и есть все, что можно сделать. И я должен это сделать, чтобы прийти к этой цели, к любви к Творцу.
1: женщина Италия.
2: If I love my friend, I reach the love of the Creator. But
0: если я люблю своих подруг, я прихожу к любви к Творцу, но для того, чтобы полюбить их, я должна. То есть Творец должен меня постоянно любить, ведь я люблю только себя. И ведь он является источником всего, он первый и последний, а десятка находится посредине.
1: Давайте приведем в порядок сам вопрос. Многие спрашивают, как ты можешь любить других, пока не любишь себя? Как ты будешь любить других? Ты должен сначала почувствовать, что Творец любит тебя, что ты любишь себя, потом полюбишь товарищей. Мы понимаем с вами, друзья, что Творец — это абсолютное свойство отдачи любви. Но нам это не раскрывается. Как это нам может стать раскрытым, что Творец — это абсолютная любовь, только благодаря тому, что мы самостоятельно, сами со своей стороны будем делать определенные усилия против нашей природы, чтобы выйти в любовь к товарищам, к ближнему. Об этом все отрывки, которые нам дают каббалисты. Примеры товарищей, примеры, которые мы даем товарищам. Мы не знаем на самом деле, что такое любовь, но свет, который нам будет светить во время этих усилий, он даст нам эту природу, он поможет нам почувствовать, что такое любовь. Почувствуем, что такое свойство Творца. И не то, что прежде меня Творец покажет, все начнется с него. Нет, мы должны сделать свой свободный выбор, исходя из которого, из наших усилий, он будет готов нам помочь.
0: Тело нас не оставит, и все эти падения будут. Поэтому в предисловии введения в науку Каббала он пишет, что хотел Творец очистить или удостоить Израиль, и поэтому дал им Тору и заповеди. А что это значит? Это значит, что мы должны притягивать окружающий свет. Иначе наше объединение будет называться просто мафией. Просто мы объединяемся без цели. Нет, мы хотим, у нас другая цель. Мы хотим прийти к свойству отдачи. Мы хотим доставить ему наслаждение, прийти к тому, что мы действительно ощущаем, что нет никого, кроме него, и он добр, творящий добро. К этому мы хотим прийти.
1: Мы перейдем сейчас к Украине. Как Ксения сейчас сказал, мы не должны выстраивать сейчас коммунизм. Это разрушает все усилия. Иначе, иначе без этой связи мы не будем иметь действия, цели. Товарищи находятся между мной и товарищами. Творец находится между мной и товарищами. Но слияние с Творцом — это цель.
0: И это действительно искусство, что мы в десятке не строим величие цели. Недостаточно, чтобы я сказал, что нужно просто прийти к Творцу. Я должен так сказать, и в таком ощущении, и зачитать еще цитату, и там где-то еще клип дать, где Раф об этом говорит, и все еще, и больше, что мы вот так вот облачаем, облекаем товарища, на самом деле и себя, вообще и себя, вот этими облачениями и такими пулями. И привет, Артём. Добрый день. Преподаватели. Вопрос. связан с присутствием народов мира в нас. Когда наша основа испорченная с детства, как можно помочь вообще, если наши привычки не меняются?
1: У нас есть желания, привычки, склонности, каждый со своим характером, но мы с этим не считаемся. То, что получили, то и останется. Это дает нам пример даже сам Рав со своим характером. Но в результате мы меньше и меньше на это обращаем внимание. Мы смотрим на то, что находится в связи между нами. Как воспользоваться теми свойствами, которые нам даны в наших взаимоотношениях? Как нам попросить Творца исправить связь между товарищами и мной? Как вложиться еще в отношения с товарищем? Мы хотим еще усилить точку нашего Исраэль. Там мы хотим вложить все наши силы.
0: Тело не оставит нас, народы мира не оставят нас. Да, тебе нужно знать, изучать все миры, тебе нужно получить Нобелевскую премию, тебе необходимо это все. Это народы мира, которые в нас говорят нам. А я говорю, что мне нужно получить приз в объединении между нами. Истинный приз — это то, что Творец раскроется между нами. И истинный приз в том, что я изменюсь, и я почувствую, что я уже нашел, обнаружил это злое начало в себе, и я прошу силу преодолеть его, прийти к нему. И это как раз приз, и это Исраэль, который в нас.
1: Может, успеем еще вопрос женщины Германии. Сунгуль, возможно?
3: יש לנו גם מק, אולי, טוב, הנה, בוא נלך על וומן מק בינתיים, כן.
1: Ну хорошо, пока что женщины мак.
4: Здравствуйте. Может ли любви быть слишком много? Спасибо.
5: Цар, Моше, ככה, תגיד לי.
0: Коротко, Моше, так скажи.
1: Нет.
0: Нет. И я согласен с этим, что нет.
1: Слишком много любви не бывает. В нашем кли, может быть, это ощущается. Как такое может быть? Но так или иначе, она всегда будет выше нашей ненависти. А вот Германия, да?
0: Здравствуйте, друзья, здравствуйте, преподаватели. Я понимаю, что я не люблю подругу. Но какую потребность должна ощутить, чтобы я поняла, что это во мне? Семён, Сунгуль, дорогая, у нас уже нет времени, но есть в тебе все. Ты говоришь сама, что ты, первое, понимаешь, что ты не любишь подругу. Второе, что ты хочешь выйти из этого. Что еще нужно? У тебя есть все. У тебя есть эти две вещи, о которых мы говорили. Ненависть и любовь, и ты хочешь прийти к любви. И ты понимаешь свое состояние. Это прекрасно. Это называется молитва. Еще усилие. Усилие прийти к молитве. К любви и произойдет. Я знаю, что произойдет. И мы скоро вас всех увидим здесь, я слышал.
3: Вот еще кое-что,
1: что он говорит, Рабаш, это для Сунгуля, для всех. Я желаю видеть только преимущества своих товарищей в их усилиях. Потому что я жду, какая зависть меня вытянет, подтянет выше. Я не хочу, чтобы мой эгоизм это как-то затушевал. Где я? Почему я не вкладываю, как они, в любовь? Я хочу как раз увидеть своих товарищей нам максимально великими, большими.
3: Хазак мод.
1: А вопрос, где я, что со мной, это остается сильной силой.
0: Хорошо, Моше. Так мы не обратили внимания, но мы пришли уже к концу. И это называется любовь.
1: Ну что ж, у нас объявление сегодня все-таки День любви, поэтому, дорогие товарищи и подруги, сегодня в 6:30 вечера в Бет Каббала Лаам в нашем здании в Петах-Тикве будет мероприятие по поводу Тубав «Учим любить вместе». Учимся любить по-настоящему. Приглашаются все наши новые студенты и их товарищи. Будем говорить о любви к между нами, любви к Творцу, песни и особые отрывки. Вход с 18 лет и старше. Это будет транслироваться, но только на иврите. А теперь споем из любви.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В честь праздника 15 Ава, который начинается сегодня, будем изучать особый урок Рава от 24 июля 2021 года, который основан на том, что написали каббалисты на эту тему. Пожалуйста.
1: Здравствуйте, хаварим! У нас особый урок в преддверии Дня любви, Тубав. Мы читаем избранные отрывки. Тубав, День любви. Прошу, Рав.
2: Да. Есть... как ветвь и корень в нашем мире, то есть в том, что мы ощущаем секунды, минуты, день, ночь, дни, ночи, то есть месяцы, недели, годы. Есть корни для всех этих знаков. И самый высокий корень — это окончательное исправление, гмартикун, к которому мы должны прийти, который еще в нашем состоянии, в наше время еще не раскрывался никогда. Это день, когда должно построиться кли, в котором мы получим все раскрытие Творца. И поэтому мы говорим об этом дне, что это день любви, потому что цель творения, цель исправлений — это любовь. Возлюби Творца Всесильного твоего, возлюби ближнего своего, как самого себя. То есть все... любови соединяются вместе. И поэтому

0: Поскольку все наши состояния мы измеряем относительно Творца, поэтому самый важный, самый радостный, самый великий, высокий день — это день раскрытия любви между нами и от нас, между нами и Творцом. Одно зависит от другого. Мы должны прийти к этому здесь, между нами, именно в этом мире, в самой низкой точке, которая должна раскрыться, и она тоже должна ощутить и раскрыть эту любовь в полном исправлении, в полном наполнении. И корень этого — это 15 числа месяца Ав, и этого еще не было, не реализовалось в нашем мире, кроме того, что все остальные духовные корни уже дошли до ветви в этом мире и реализовались. Разрушения, исправления различные, но не день последнего исправления. И сегодня мы поговорим об этом, что все-таки мы проходим этот процесс, проходим эту дату, и поэтому давайте послушаем, что говорят каббалисты об источнике любви и что он должен раскрыться в полном нашем исправлении. То есть зависит от нас, когда это раскроется. Но раскроется наверняка, и этот день мы назовем 15 Ава, и построение храма, то есть дома святости, любви, отдачи среди всех живущих в мире. Как сказано, и все познают меня, говорит Творец, от мала до велика. И дом мой назовется домом молитвы для всех народов. Так это будет. Давайте посмотрим, что говорят об этом.
1: 15 Ава, Ту Беав, избранные отрывки из источников. Первый отрывок. Сказано в Гамаре, сказал Рабан Шимон бен Гамлиэль, не было дней лучших для Израиля, чем 15 Ава и днем Кипур. Когда приходит 15 день, на нас пробуждается великое милосердие и начинаются дни благоволения. Поэтому таких хороших дней не было раньше. И все действительно обратится на благо и во спасение, и на утешение.
0: Да. Прочти еще раз и быстро перейдем дальше.
1: Еще раз. Сказано в Гмаре, сказал Рабан Шимон бен Гамлиэль, не было дней лучших для Израиля, чем 15 Ава и Йом-Кипур. Когда приходит 15 день, на нас пробуждается великое милосердие и начинаются дни благоволения. Поэтому таких хороших дней не было раньше. И действительно, все обратится на благо и во спасение, и на утешение.
0: Да. То есть мы приходим к этим дням обычно в напряжении, силой, и когда наступает эта дата, это придет, дата исправления, окончательного исправления, Гмартикуна, мы сразу раскроем из тьмы самый большой, который есть до этого, как перед рассветом. Тьма самая большая, а потом приходит большой свет, свет Гмартикуна. Да. Дальше.
1: Второй отрывок. 15 Ава — это состояние исправления и подслащения 9 Ава. Как сказали наши мудрецы, что 9 Ава был вынесен приговор умершим в пустыне, и тогда они умирали каждый год в пустыне. А 15 Ава прекратили умирать в пустыне. Получается, что

0: должны только раскрыть это на себе. И тогда из этих разбиений, которые присутствуют в нас, в каждом из нас, есть разбитое желание получать. Если мы начнем соединяться, приближаться друг к другу, чтобы построить из них что-то, мы раскроем все разбиения. Так мы не раскрываем ничего. Так мы можем продолжать, потому что мы на уровне животного. Когда мы начинаем приближаться друг к другу, мы начинаем чувствовать, что мы находимся в состоянии, когда мы не можем, не способны произвести эти соединения. Строим десятки, не можем построить их. Обращаемся к Творцу, и тогда, когда мы приходим к контакту с Творцом, тогда мы действительно входим в духовную работу. То есть все, что мы хотим между нами построить, приблизить, сделать, мы стараемся что-то сделать и обращаемся к Нему. Стараемся приблизиться, обращаемся к Нему. И тогда в таком виде так мы приближаемся к окончательному исправлению, к, называется, к построению полного кли, когда все желания, которые есть во всем человечестве, все эти желания раскрываются и соединяются благодаря высшему свету, который собирает нас не как мы хотели сделать сами в первом храме, во втором храме, а наоборот, когда мы только пробуждаем эти желания, а объединение их происходит благодаря свету, который светит свыше, от формы отдачи, когда мы понимаем, что не способны сделать ничего, когда мы раскрываем действительно окончательное разрушение, которое присутствует между нами. Но к этому надо прийти через то, что мы действительно хотим построить, но не способны, и тогда раскрывается истина, что только Творец должен построить обратно кли Адама Ришона, восстановить. И так это происходит. И это называется день 15-го Ава. Тубав. Да. Поэтому 15-е Ава — это состояние исправления и послащения, 9-го Ава — разрушение. 9-го Ава был вынесен приговор умершим в пустыне. То есть они умирали каждый год в пустыне. А 15-го Ава прекратили умирать в пустыне. Получается, что 15-е Ава — это исправление и подслащение 9-го Ава. Далее.
1: Третий отрывок. В день 15-го Ава, когда начинают светиться дни благоволения, чтобы готовиться к воле Творца, которая приходит нам во благо, желание каждого человека тоже должно быть включено в его товарища, чтобы он стоял и ожидал увидеть его благо. И на это есть указание в Гмаре. День, когда коленом было разрешено приходить друг к другу. Другими словами, каждый из сынов Израиля передаст часть своего благословения и своего блага также и своему товарищу. Четвертым. Самый важный из всех важных вещей, называемая любовь, которая представляет собой духовную связь Израиля с Отцом их Небесным, как сказано, «И приблизил ты нас, Царь наш, к имени своему великому навечно воистину в любви». И как сказано, «Избравший народ свой Израиль в любви». И это начало избавления и конец исправления, когда Творец являет своим творением, им созданным, всю любовь, скрытую до этого в его сердце.
0: То есть в день 15-го Ава, ну, это не день, это состояние, раскрывается любовь Творца всем, ко всем, кто стремится к Нему, который называется Израиль.

0: И в той мере, в которой человек стремится к Творцу, так он чувствует, что Творец обратно стремится к нему. И это стремление человека к Творцу, Творца к человеку, называется любовью. Это действительно любовь. Как мы еще можем определить любовь? И так, это то, что мы празднуем. Приходим к «я возлюбленному моему, возлюбленный мне», что называется, человек к Творцу, Творец к человеку. Встречаются эти чувства, эти устремления. И с этого момента только растет, растет, растет, пока не приходят к полной мере, которая называется окончательное исправление.
1: Киев.
0: Киев.
2: Дорогой Рав, так это происходит как-то само собой, вот этот день приходит, и это состояние приходит, либо все-таки результат усилий нижних.
1: Лама ло шумим.
0: Чего не слышно?
2: Я говорю, раз-раз, слышно?
1: Лучше.
2: Этот день приходит, и это состояние приходит само собой к нам, либо же все-таки является результатом усилий нижних.
0: Если мы находимся без сил, мы не можем раскрыть ничего, что приходит к нам от Творца. Насколько мы раскрываем наше стремление, склонность к Творцу, то есть к силе отдачи, к силе любви, не к какому-то образу, не к какой-то форме, а к сущности. Это любовь, отдача. Если к этому свойству я стремлюсь, это называется, что я стремлюсь к Творцу.
1: Влад?
0: Влад?
1: Но.
2: Да-да, но это вот просто мы говорим о том, что это день в календаре, вот он приходит 15-го ава, да, и вроде как нам должно прийти состояние любви. Ну а где здесь?
0: Нет. То, что обозначено в календаре, в нашем календаре, это всего лишь знаки. То, что мы празднуем, но на самом деле каждое дата приходит к человеку, когда человек придет к этому. То есть ты можешь ощутить такую склонность к Творцу и его отношение к тебе в любой день в году, в любом состоянии.
2: Но вот это именно это состояние, это наше проявление к Творцу, либо его проявление любви к нам.
1: Из
0: того, что мы хотим прийти к Нему, и из тьмы, когда мы не хотим прежде всего, не обращаем внимания, Творец не очень-то важен, так? Потому что в нашем эго мы хотим ощутить, что это существует в нас, что мы важны. Подсознательно я всегда думаю о себе. Если я все больше и больше развиваю важность Творца, то я прихожу к состоянию, когда я стремлюсь отдавать, давать источнику отдачи. И тогда этим я пробуждаю его, и так прихожу к раскрытию взаимной склонности. Я к возлюбленному моему, возлюбленный ко мне.
2: Как правильно вот в работе в десятке пробудить любовь к Творцу?
0: Что мы все время будем думать, как мы через товарищей приходим к Нему. Творец скрыт внутри десятки, он не может раскрыться не в десятке. Ну, десятка — это не важно, это даже 2, 3, 4. Но не то, что я и он. Я и он может быть только, когда есть еще между нами еще кто-то. А иначе это не будет ради отдачи.
2: Этим мы проявляем свою любовь к Нему, то есть мы должны ее чувствовать в десятке или как?
0: Я могу в десятке, которая стоит между мной и Творцом, раскрыть, насколько я действительно отношусь к Творцу, а не к моему эго. Если я озабочусь о десятке, насколько они будут важны, насколько они будут находиться передо мной из объединения, из любви, из заботы, из разного рода ощущений в целом, которые пробуждаются во мне. Если я забочусь через все эти чувства о Творце, это признак того, что я развиваю мое кли через десятку именно к Творцу. И тогда я в конечном счете могу раскрыть его как итог, потому что как все, Творец называется все. То есть он раскрывается так ко мне из, в общем, всех ощущений по отношению к товарищам.
2: Но это что-то, Творец, это что-то, во что мы входим, как в ощущение любви к нему?
1: На гетчиках.
0: Допустим, так. Ладно. Петахтику 30.
3: Насколько я слышу, 15 авы — это самое высокое состояние конечного исправления. Мне всегда казалось, что Пурим — сам окончательное исправление.
0: Но мне важно, что ты думаешь. Спрашивай.
3: Пурим и Тубиав — что считается более высоким исправлением?
0: Что более высоким? По дате это Тубиав. 15 авы — раскрытие радости. А согласно действию — это Пурим, который приводит к Тубиав. Да, оба они находятся так в одно против другого на календаре. Еще все. Амид.
3: Пятый отрывок.
0: Да, мы прочтем все эти отрывки, будет нам более-менее ясно, о чем речь. Но из-за того, что есть все-таки связь между ветвью и корнем, поскольку мы находимся в этот день, нам стоит почитать это и пробудить на себя день Гмар Тикуна. Что-то такое кислое роже.
3: Да не, совсем не кисло. Мне понравилось количество материалов. Посмотрел, сколько нам
0: читать. Сколько там у нас есть всего? 22?
1: Ну,
0: читай, читай. Это стоит. Это в надежде, что все это подействует на нас. Пока что 3.
3: Пятый отрывок.
0: А уже пятый, ну хорошо. Пятый.
3: Рабаш пишет. Есть любовь к себе и есть любовь к Творцу. А есть среднее между ними. И это любовь к ближнему. Благодаря любви к ближнему можно прийти к любви к Творцу. И это, как сказал Раби Акива, возлюби ближнего, как самого себя, есть великое правило Торы. Как сказала Елель Геру, который попросил, обучи меня всей Торе, пока я стою на одной ноге. Он сказал ему, то, что ненавистно тебе, не делай своему товарищу. А остальное, иди и учись. Потому что благодаря любви к ближнему можно прийти к любви к Творцу. И тогда вся Тора и вся мудрость будут у него в сердце.
0: То есть мы должны прийти к любви к ближнему. Почему Творец сделал это так, что это предварительное условие, прежде чем мы приходим к его любви? Потому что тогда мы можем в системе, которую он построил, разбил, мы можем точно найти наши отношения к нему. Как мы можем построить себя на него, чтобы мы не ошибались, что если действительно я прихожу к ненависти ко всем, и это мое желание получать наверняка приводит меня к этому. То есть ненависть не должна быть такая, что я хочу поубивать всех, хотя потом мы приходим и к этому. Но что я, по крайней мере, забочусь только о себе, и не волнует меня никто, ни в каком виде, не важно, что произойдет. Это, по сути дела, выражение Отношение человека к себе, желание получать. А человек, когда приходит, называется, что он приходит к осознанию зла. И к осознанию зла мы можем прийти в очень маленьком виде, в нашем состоянии. Но когда мы начинаем организовывать себя внутри десятки, там уже мы раскрываем ненависть и отторжение, и критику, и что бы то ни было, как написано об учениках Раби Шимона, что они хотят поубивать друг друга. И тогда мы приходим из этой тьмы к такому дню, когда действительно мы любим друг друга. И тогда внутри тьмы, которую мы постигли, и день, свет, которого мы постигли, раскрывается им этот источник тьмы и света, это Творец. И поэтому у нас нет выбора, кроме как через соединение с ближним, хотя это ненавистно нам, так что невозможно описать. Нет больше ненависти, чем ненависти к ближнему. А против этого потом, когда раскрывается, нет больше любви, чем любовь к ближнему. Это уже не становится к ближнему, а становится дороже, чем все, что в мире, дороже, чем я сам. Это уже называется любовь, вечная любовь. Он говорит так: есть любовь к себе, есть любовь к Творцу, а есть среднее между ними, между тем, что я нахожусь в любви к себе, и тем, что я люблю Творца. И это называется любовь к ближнему. То есть, благодаря любви к ближнему можно прийти к любви к Творцу. Невозможно иначе. Вы можете записать это на сердце, на разуме, где можете. Но чтобы вы знали, что тот, кто хочет прийти к исправлению, а исправление это называется любовь к Творцу, любовь Творца, это можно только через любовь к ближнему и в той мере, в которой у нас есть любовь к ближнему. Однозначно. И чем душа больше, у нее есть большее желание получать, у нее есть большая ненависть к всему ближнему, к всем ближним и к товарищу, которое она должна раскрыть. И действительно, она находится в состоянии, что не понимает, зачем все эти существуют. Я существую с Творцом, а остальные? Какая потребность в них есть? Необходимость? Ничего. Просто чтобы не существовали. Человек с большим желанием получать, он даже не понимает, что другие тут делают. Мир построен для меня, и я нахожусь перед Творцом, да? Даже в таком виде, что я отношусь к нему, как что он должен служить мне. Но другие, я вообще не понимаю, что они тут делают. Пусть исчезнут. Это большое желание получать, так выстраивает нас перед этим фактом, что мы должны как раз через любовь к ближнему, когда все, что есть между нами и Творцом, это весь мир, включая неживое растительное животное.
1: О,
0: есть взрыв любви. Так мы должны так прийти. Нет выбора. В конечном счете мы понимаем, что нужно прежде всего прийти к любви к ближнему. И это не важно, в каких состояниях находится мироздание, я нахожусь, мир. Просто так это ощущается в человеке, что он обязан, прежде всего, в десятке, а потом все присоединяется к десятке. То есть он должен прийти к состоянию, когда он находится в руках товарищей, что они определяют его будущее, они сами являются его душой, и Творец наполняет эту душу.
1: И как
0: сказал Раби Акива, возлюби ближнего к самого себя, есть великое правило Тора. То есть великое имеется в виду, что все, кроме этого, ничего не происходит. Тора — это называется весь свет, который приходит к нам свыше от Творца, который выстраивает нас, исправляет нас и наполняет нас. Как сказал Гилель Геру, который попросил «обучи меня всей Торе, пока я стою на одной ноге». Гер попросил его. Чужой человек попросил его «обучи меня всей Торе сразу, быстро, коротко». Он сказал, «очень просто, то, что ненавистно тебе, не делай своему товарищу, а остальное иди и учись». Потому что благодаря любви к ближнему можно прийти к любви к Творцу. Это, по сути дела, итог. И тогда вся Тора и вся мудрость будут у него в сердце человека, что он постигает все мироздание в совершенном виде, в полном виде, благодаря тому, что расширяет точку у себя в сердце, которая была изначально только одна, маленькая точка. Он расширил ее благодаря тому, что приходит ко всем, к полному миру, и этот мир — это духовная реальность. И наполняет эту реальность высший свет Творец.
1: Волга.
0: Волга.
4: Вот в любви к ближнему есть, говорится, что есть предварительная ступень «не делай товарищу того, что ненавистно тебе». Вот я не понимаю вот этой фразы. Что это значит, что я делаю плохое товарищем? Я так не чувствую. Что значит «ненавистно самому себе»? Вот поясните, пожалуйста.
0: Если я не вкладываю все силы, которые я могу представить себе в объединение, я изменяю, я врежу товарищам. Так, по нашей логике. Что я обязан вкладывать в них каждое мгновение, максимум, что есть у меня ради объединения, потому что этим я строю кли для раскрытия Творца, я этим строю основу, инфраструктуру, от которой, чтобы Творец наслаждался от этого. Екатеринбург.
5: Расскажите, пожалуйста, вот любовь к ближнему, то есть обязательный компонент любви — это ненависть, которая раскрывает свет. То есть два состояния — любовь и ненависть — должно быть обязательно.
0: Мы творение. Мы не знаем, как чувствует Творец. Творец — это только любовь. Свойство любви, и все. Он создал ненависть. Почему? Против любви, для того, чтобы мы, творения, могли бы существовать между тем и другим и различать, отличать одно от другого, а в различии между ними существовать. Допустим, ты строишь какой-нибудь прибор, хочешь померить электричество, тепло, температуру. Неважно, ему нужна какую-то основу, относительно которого он измеряет. Нужна какая-то база, основа. Ноль, допустим, температуры или ноль электричества. То, что мы хотим всегда дать основу, относительно которой мы измеряем. Мы не можем ощутить то, что ощущает Творец, потому что мы творение. Мы должны измерять свойства Творца по отношению к какой-то основе, которую Он построил в нас. Поэтому Он построил в нас основу, противоположную себе просто. В той мере, в которой у нас есть противоположность Ему, эту противоположность мы раскрываем как тьму и свет. И тогда из различия между тьмой и светом мы измеряем. И тогда, насколько мы находимся в десятке и хотим продвигаться, мы поднимаем чувствительность, увеличиваем чувствительность и к тьме, и к свету. И об этом мы говорим, тьма будет светить как свет, потому что мы и тьму тоже уважаем как свет. Потому что для нас это на самом деле не важно потом, свет или тьма. Важно разрыв между ними, ножницы, чтобы были как можно больше. В мере моей чувствительности к тьме и к свету в этой мере я становлюсь более способным для раскрытия Творца. Это как две линии, правая и левая, а посередине между ними мы раскрываем Его. Так это наша работа. Подумайте об этом, пишите об этом, сделайте из этого разные упражнения, и вы увидите, насколько это расширяет вам воспринимающий килим, и вы будете продвигаться к раскрытию Творца. Успехов! Москва 7.
6: Доброе утро, Раф. Вот любовь к Творцу — это как источник всей духовной работы, да? Вот ради этого я должен прийти к любви к товарищам, вообще все. А как сделать так, чтобы я захотел прийти к любви к Творцу? Не потому, что он там великий, всемогущий и так далее, а вот именно по-настоящему захотеть прийти.
0: Это очень большая проблема. Ни у кого нет любви к Творцу. Если мы проверим это правильно. Сквозь стать я люблю его, я получаю от него, я раскрываю его. Нет. Мы раскрываем, как младенец раскрывает мать. Он получает от матери все благо, это источник его жизни. Тогда он любит ее, это называется, что он ее любит. Потому что он прилеплен к ее матке, потом прилеплен к ее груди, к ее рукам, обнимает ее, потому что это уверенность, тепло, это все для него это источник жизни. И поэтому так это и происходит. Насколько мы соединяемся между собой, мы при этом начинаем обретать силу отдачи, потому что получаем из разных источников якобы, кроме Творца. И это строит в нас особое кли, 10 сферот, что называется, или кли души. И тогда мы можем приблизиться к Нему не из одной точки, а из 10 точек. И уже от этого у нас есть новое ощущение, что Творец — это собрание свойств. Это неправильно, это только одно свойство — любви. Но когда мы относимся к Нему так, то мы раскрываем, что как будто в Нем есть эти свойства. Потому что каждый из нас — это точка Малхут, и мы получаем через наших товарищей, да, Хесед Гура Тиферет Мецахот Йесод. И тогда получается, что я начинаю из этого воспринимать высшую силу разнообразно. И тогда у меня есть с этим связь. Это как ребенок, когда растет, не то, что он только прилепился к груди матери, а и к рукам ее, и к постели ее, еще к чему-то. И так постепенно он расширяет свое поле, и это становится и для него его миром. Итак, мы, то есть у нас нет выбора, мы должны как раз, поскольку мы должны прийти к раскрытию Творца, к любви к Творцу, мы должны прийти к раскрытию кли группы, то, что больше всего ненавидимо и далеко от нас, и к слиянию в десятке. Вот так. То есть, чем больше мы будем говорить об этом, каждый пусть постарается построить для себя эту модель. Я рекомендую всем писать самим, то, что вы думаете об этом. Потому что, когда вы пишете, вы больше хотите выяснить эти вещи. Вдруг это ясно, а это нет. А потом вы приходите, снова читаете то, что написали. Вы увидели, что написали неправильно, что это можно иначе, а это глупость, а это верно или нет. Короче говоря, стоит над этим работать. И работа, как правило, на письме. Это развивает вас.
1: Питер Фри.
0: Питер 3.
7: Раф, вот такой вопрос. Не делай ближним, что ненавистно тебе. А вот по остальному иди учись. А что и чему еще учиться, когда, в общем-то, в этих словах не делай ближним, что ненавистно тебе вся Тора?
3: Да, но достичь этого, чтобы прийти к тому, не делай ближнему то, что тебе ненавистно. А потом из этого нужно дальше. Это только сокращение, не делай ближнему то, что тебе ненавистно. Этим ты только сокращаешь себя, ты не делаешь ближнему зло. Поскольку весь целиком ты хочешь навредить ближнему постоянно и всем вместе. Если ты этого не понимаешь, так иди и учись. То есть учи, изучай свое злое начало, свое желание, изучай самого себя. А затем тебе нужно прийти и от ненависти к ближнему, к любви к ближнему. То есть есть еще чему учиться. Ты начинаешь изучать ненависть. Из ненависти ты переходишь к состоянию, когда, по сути, вместо нее, вместо ненависти должна быть любовь. И тогда ты переходишь к противоположному, из тьмы к свету. Это наша работа. Мы входим в нее, не волнуйтесь. Входим, и никто это не бросит, не достигнем цели. Мы уже движемся, мы вышли на прямую дорогу. Нужно только крепче держаться за товарищей и за Творца, и так будем двигаться, шаг за шагом. Рыховод.
8: Здравствуйте, спасибо, Раф. Я сейчас просто запутался, когда я пытаюсь выяснить, что мне ненавистно, не знаю, что мне ненавистно. Можете помочь мне?
3: Я должен выяснить, что мне ненавистно, да. Но через это можно прийти к этому, через объединение с товарищами. Тогда я пойму, насколько я этого не хочу. И это то, что мне ненавистно. Выполнить то, что пишут каббалисты, хотим мы того или нет. И затем мы раскроем, что происходит. Мак-3.
9: Здравствуйте, Раф, Мировой Кли. Подскажите, пожалуйста, каким образом нам развивать чувствительность к свету и тьме?
3: Через товарищей? А какие у тебя есть еще инструменты для тьмы, для света? Для ненависти, любви, любви между товарищами. Когда тьма — это отторжение от товарищей, а свет — это тяга к товарищам. И все. Больше ничего другого нет. И чем больше в этом вы раскроете сердце, и в отношении зла, и в отношении добра, чем больше будете раскрывать сердце, а раскрывать это значит изнутри. Это не нужно перед всеми что-то как-то скакать, любить, ненавидеть. Нет, вся работа внутри, основная работа, она в сердце. Настолько будете продвигаться.
10: Амит.
3: Амит. Вы и дома, когда вы читаете эти отрывки, когда вы пишете то, что вы чувствуете в группе, то, что вы хотите раскрыть, то, как вы хотите реализовать эти отрывки, если у вас появятся вопросы, записывайте их, потом зададите. А если не можете спросить, так посылайте на наш ящик. Как он называется?
8: Бордвордкли. Можно поставить титр.
3: Хорошо. Мы все равно все выясним, потому что это та тема, с которой сейчас мы идем и продвигаемся. И вот этот ящик. Посылайте сюда свои вопросы. Тут переведут со всех языков на те, которые я понимаю. На иврит, как правило. И я вам отвечу. Потом все сразу. Но это просто необходимо, чтобы мы говорили о нашем объединении в десятке.
8: Амит. Раф, письмо — это что-то частное или общее в десятке?
3: Нет, когда человек пишет, пусть пишет сам. Если вдруг хочет посоветоваться с товарищами, и они не против, Может быть, они против. Может, они не хотят, чтобы каждый путал других. Тут надо брать это в расчет. Должна быть чувствительность к каждому. Кто что хочет и чего не хочет. И каждый на своем месте. Потом мы сблизимся больше, потом мы больше взаимопроникнемся и чувствами, и, ну, пока это так.
8: Если, допустим, в десятке у нас принято, по вашему совету, просто открывать файл с первоисточниками, которые мы учим, и это открыто для всех, и все могут войти и после каждого отрывочка написать немножко впечатление об этом.
3: На общей страничке?
8: Да-да, именно так.
3: Нет, это рано. После того, как мы начнем соединяться друг с другом, тогда, может быть, постепенно. А пока это будет только путаница. Не надо. Мы все неисправны, так что каждый свою неисправность передаст другому, войдет в другого. Нет. Пока что все эгоисты, индивидуалисты, каждый старается понять, что его работа должна быть в хорошем отношении, надо все прегрешения покроть любовь, в хорошем отношении к другим. Так давайте раскроем, из чего мы состоим.
8: Да, и письмо — это частное дело, и каждому рекомендуется заниматься этим.
3: Да, 5.12.
8: Доброе утро, Рав. Если я прохожу каждого товарища, у меня есть очень разные ощущения и мысли по поводу любви к каждому. Какой следующий этап, если я увидел, что я чувствую к каждому товарищу?
3: Потом поговорим об этом. Пока мы не входим в разные отдельные вопросы, как мы сейчас сами там поговорили, не входим в это. Сейчас мы изучаем правила. Пройди все, что у тебя есть относительно к другим, к самому себе. Отсортируй все это, потом мы поговорим. Это нам еще предстоит в будущем. Прошу.
8: Что отрывок пишет Бар Исулам? Раби Илель полагал, что именно возлюби ближнего как самого себя является конечной целью практических заповедей. Ибо это стиль и форма.
3: То есть это значит, только к этому мы должны прийти. Нет других целей. Других целей нет. А что с Творцом? Как только мы постигаем возлюби ближнего как самого себя, вот именно там мы и постигаем любовь к Творцу и его любовь к нам. Да.
8: Ибо это стиль и форма, которые более ясны человеку. И нельзя ошибиться в практических действиях, ибо они предстают перед его взором. И он знает, что если он ставит потребности товарища перед своими потребностями, он находится в свойстве отдачи. И потому он не определяет цель возлюби Творца Всесильного твоего всем сердцем своим и всей душой и всем существом. Ведь на самом деле это одно и то же. Ибо и товарища он тоже должен любить всем сердцем своим и всей душой и всем существом. Так, как это выражено в словах «как самого себя». Ведь себя самого он, разумеется, любит всем сердцем своим и душой и существом, и с Творцом он может обмануться, а с товарищем это всегда открыто перед его глазами.
3: Ну, мы видим это по всему нашему миру. Все говорят, что все любят Творца. Но для них любовь к Творцу — это пик эгоистической любви, вершина. На самом деле прийти к любви к Творцу по мере подобия свойств с Творцом, к истинной любви, возможно только через творение. И поэтому Творец и сотворил одну единую душу, разбил ее на Наранхай, на все части, на все уровни желания получать. Неживое, растительное, животное и говорящее. Все эти части в нас раскрываются, и если мы стремимся к любви к ближнему, то мы приходим к состоянию, когда приходим к любви к миру. А любовь к миру, она безгранична. там находится, и неживое, растительное, и животное, и все люди.
2: Так
3: мы возвращаемся вновь к цельному, совершенному кли.
2: Ты хорошо.
3: Почитай еще раз.
8: Еще раз шестой отрывок пишет Бааль ха-Сулам. Раби Элиэль полагал, что именно возлюби ближнего как самого себя является конечной целью практических заповедей. Ибо это стиль и форма, которые более ясны человеку. И нельзя ошибиться в практических действиях, ибо они предстают перед его взором. И он знает, что если он ставит потребности товарища перед своими потребностями, он находится в свойстве отдачи, и потому он не определяет цель «возлюби Творца Всесильного твоего всем сердцем своим и всей душой и всем существом». Ведь на самом деле это одно и то же, ибо и товарища он тоже должен любить всем сердцем своим и всей душой и всем существом, так, как это выражено в словах, как самого себя. Ведь себя самого он, разумеется, любит всем сердцем своим и душой и существом, и с Творцом он может обмануться, а с товарищем это всегда открыто перед его глазами.
2: Тель-Авив 3.
3: Тель-Авив 3.
10: Рав, есть авата зулат лело авата боре?
8: Рав, есть любовь к ближнему без любви к Творцу? Среднее такое.
3: Любовь к ближнему не может быть больше естественной любви, которая есть у матери к ребенку. А иначе это... Все это эгоистическая любовь. Любовь к ближнему — это эгоистическая любовь. И лишь при условии, когда ты направлен на Творца, на любовь к Творцу, то есть на отдачу Творцу, вот тогда и отдача ближнему тоже становится отдачей альтруистической в отдаче.
8: Да, внутри намерения отдавать Творцу есть состояние, когда человек достиг любви к ближнему, еще не достиг любви к Творцу?
3: Да. Там есть разные состояния, потому что раскрывается все как кли и свет. Да. Это еще нам предстоит.
11: 5:25.
8: Доброе утро. Рав, из отрывка. Поставить потребности товарища выше. О чем тут говорят?
3: То, что я должен помочь товарищу достичь любовь к ближнему и любовь к Творцу. И это сейчас для меня становится самой важной целью. Я не думаю о себе, я думаю о товарище. Итак, я делаю упражнения над товарищем для того, чтобы прийти к любви к Творцу.
8: То есть только об этом я думаю. Подготовить условия для товарища, чтобы как бы желание...
3: Для того, чтобы прийти к любви к Творцу, ты должен все это выстраивать именно так, в виде лестницы. Я достигаю товарища, я люблю товарища, я хочу его любить, я хочу быть к нему близок, потому что только таким образом я достигаю Творца. Товарищ стоит между мной и Творцом. И не то, что он мне скрывает Творца, а он мне помогает приобрести такие свойства, через которые я на самом деле раскрою Творца и приду к слиянию с ним.
2: Макс-6.
12: Доброе утро, учитель. Вот вчера мы говорили о полной самоотмене, сегодня вот о любви. Можете вот сказать, в чем отличие между вот полной самоотменой перед товарищами и любви к товарищам?
3: То, что я отменяю себя, этим я сокращаю свое эго, не пользуюсь им. И этим я прихожу по-настоящему к сокращению, к нулю, будто бы меня нет. Теперь этого недостаточно. Насколько я могу помочь им прийти к объединению друг с другом и к слиянию с Творцом? Для этого я должен уже сейчас задействовать свои другие свойства. Не сокращать, а расширять их, входить и помочь им изо всех своих сил. Поэтому это два момента, это как бы два противоположных действия. Сокращение и противоположность, раскрытие и расширение. Понятно?
12: Ну, если можно, вот такой момент. Я думал, что отмениться перед товарищем — это как раз и поставить его потребности прежде своих. А здесь это слышится как...
3: Но до этого ты должен сделать сокращение на свои желания. Когда ты не заботишься о своих желаниях, о себе самом, а если ты хочешь соединиться с товарищами, то ты с ними налаживаешь связь с помощью своих свойств ради товарищей, ради них. То, что им во благо. Это другая работа. Цель, адрес. Когда я задействую все, что есть у меня в сердце и разуме, ради себя или ради товарищей?
12: Спасибо, учитель.
3: Фокус-группа.
11: Туда, Рав.
8: Рав, сегодня утром вы говорили о любви матери к ребенку, и ребенка к своей матери зависит от нее, и поэтому это не духовная любовь. В десятке тоже мы говорим об этой взаимозависимости. Как это связано с любовью без зависимости? Как такое можно сделать?
3: С помощью высшего света, который мы принимаем, насколько мы способны все-таки сделать усилия, помогая каждому, человек да поможет ближнему своему. Таким образом, мы приходим к состоянию, когда каждый все-таки что-то делает в каждом из своих эгоистических действий. Есть часть, которая находится в отдаче. И тогда постепенно все эти части отдачи ближнему, они соединяются, и мы получаем относительно каждого из действий свечение свыше, оно нас исправляет. Ну и так вот делает нас.
8: Можно сказать, что мы изменяем зависимость на поручительство потом, что вместо зависимости потом строится поручительство, мы изменяем форму зависимости.
3: Верно, правильно. Действуя так, мы переходим от зависимости к поручительству. Когда поручительство — это та же зависимость, но положительная.
8: Мы продолжаем нашу подборку 15-го ава, День любви, избранные отрывки из первоисточников. Мы дошли до 7-го отрывка, пишет Рамбаш. Любовь товарищей, построенная на фундаменте любви к ближнему, благодаря чему мы можем достичь любви к Творцу, вещь противоположная тому, что принято между товарищами. Это означает, что вопрос любви к ближнему не означает, что товарищи будут любить меня, а это я должен любить товарищей.
3: То есть я не считаюсь тем, что меня любят товарищи или не любят, сколько и как. Я вижу для себя возможность, шанс, когда Творец мне предоставляет такую возможность. Он сформировал для меня группу. И для того, чтобы достичь его, я обязан любить их. Это просто. И тогда, если я прихожу к тому, что я их люблю, тогда я перехожу к любви к Творцу. Это условие. Допустим, перед вами есть какая-то мама, и у нее 10 детей. И вы хотите прийти к состоянию, когда вы налаживаете с ней связь. Просто сердцем и душой вы хотите удостоиться ее любви. И дети — это условие. Это понятно. Если вы хотите, если мы хотим достичь любовь к матери, мы должны показать, что мы любим ее детей. Это так. Это настоящее, это истинное правило. Это так и есть. Тогда мы удостаиваемся любви к ближнему. Мы понимаем, что значит любовь к ближнему, поскольку перед нами есть, ну, допустим, 10 товарищей, неважно сколько. И мы с их помощью изучаем, что значит любить ближнего, кого-то кроме себя. Ну и так мы подходим к этому свойству. Любовь к ближнему. То есть то, что Творец построил кли Адама Ришон и разбил его, и то, что перед нами есть мир полный людей, мы должны понимать, что все это нам во благо и предназначено только для того, чтобы мы достигли любовь к миру. И через него любовь к Творцу. Когда у нас будет достаточно чувств, понимания, нюансов, чтобы мы могли понять и почувствовать Творца и его отношение к нам. И тогда перейдем к миру вечному, совершенному.
1: Unity 2.
3: Unity 2.
11: Скажите, пожалуйста, а как быть, когда я раскрываю, что сама идея отдачи мне ненавистна?
1: Не понял, повтори нормально.
11: Как быть, когда я раскрываю, что сама идея отдачи мне ненавистна?
1: Это
3: очень хорошо. Ты должен поблагодарить Творца, сказать большое спасибо за то, что Он тебе раскрыл истину, то, что ты ненавидишь свойства отдачи. Это правда, истина. Так ты уже чего-то достиг. Если ты поговоришь с другими людьми, условно с улицы, и скажи им, что вы все в получении, вы все всех ненавидите, вы все думаете только о себе, они побьют тебя. Они не, потому что они так не думают. То есть то, чего ты достиг, ты достиг точки, которая называется осознание зла. То есть ты уже знаком со своей природой, то, что ты не хочешь отдавать, ты не хочешь любить, ты вообще не хочешь ни к кому хорошо относиться. Твое отношение ко всем только эгоистическое и плохое. И кроме этого у тебя нет ничего. Чудесно. Так вот, об этом и сказано, что каждый, кто больше товарища, его злое начало еще больше. То есть мы раскрываем злое начало в себе, и чем больше душа, ее злое начало еще выше. Поэтому есть люди, которым требуется 10 лет, и даже больше, пока они раскрывают все зло, которое есть в них, и могут продолжать немножко работать, начинают работать над объединением с десяткой, с ближним. А прежде они стараются, но все они всякий раз по себе видят, насколько все искусственно.
1: Хайфа 3.
3: Хайфа 3.
13: Доброе утро. Как человек представляет себе благо ближнего, благо товарища?
3: Очень просто. Я не знаю, что хочет товарищ. То, что я хочу в моем процессе в сторону исправления, окончательного исправления. И он то же самое. Это понятно. Чего он хочет? Прийти к исправлению. Выбора нет. Это то, что Творец ставит перед нами. Только по мере нашего исправления в свойстве отдачи мы можем к нему приблизиться. по мере подобия. И все? Так что, я не знаю, что хочет мой товарищ, а он не знает, чего я хочу. Ну, соответственно, этому есть у нас помехи. Понятно? Италия 4.
14: Buongiorno Rav, grazie per questa bellissima lezione. La domanda è.
13: Доброе утро, Рав. Спасибо за этот прекрасный урок. Вопрос. Как я могу измерить любовь к Творцу через любовь к товарищам? В этом контексте насколько важен внутренний урок?
3: Утренний урок важен на 100%. Кроме утреннего урока у нас нет ничего. Если человек не принимает участие на уроке, то у него нет другого источника, с помощью которого он может продвигаться. Его эго, его ленность подкидывают ему разные мысли, что можно и по-другому. Но по-другому невозможно. Невозможно. Рабаш не считался с тем, кто не приходил на утренний урок. А у нас утренний урок, как и у него. Начинается в то же время, в 3 утра. У него даже было чуть раньше. И завершаем в 5:30. Можно и в 6, но я видел, что ближе к 6 много людей уходит. По-видимому, должны уже готовиться к работе. С 3 до 5:30 мы приходим за четверть часа. До этого есть те, кто приходит за полчаса. Так мы учимся. Но не может быть иначе. У вас нет другого места, где вы можете получить направление на день и силы на тот день. В объединении со всем мировым кли. И наше мировое кли набирается сил все больше и больше. И как раз мы действуем не только в десятке, мы действуем в нашей мировой десятке. Это именно так. Поэтому те, кто хотят по-настоящему продвигаться, вся его жизнь должна вертеться вокруг урока. Может быть, у кого-то это утром, у кого-то это вечером. Не имеет значения. Сейчас, допустим, в Торонто вечер. Торонто 1, вы видите? Там вечер. А в Москве ночь, ну, так далее. У нас нет выбора. Мы должны все-таки выстраивать наш день так, что это урок. И я его смотрю в живом виде, в прямом эфире. И это другое ощущение, чем если бы я потом смотрел бы его, скачивая из архива. С архива это тоже что-то, но должно быть... Должно быть раскрытие важности встречи между нами и напряжение, которое присутствует на уроке. Ну, так будем продвигаться. Италия 3.
15: Grazie Rav, buongiorno. Tutte le sensazioni.
13: Спасибо, Рав, добрый день. Все ощущения страдания, которые мы переживаем в течение дня, приходит ли это потому, что мы все еще не делаем нашу работу?
3: Да.
2: Все неприятное, что мы чувствуем на протяжении дня, все для того, чтобы нас направить более точно на цель творения.
3: Но это не значит, что мы должны это любить. Нужно принять это для того, чтобы пока нас направить. Но вообще нечего ожидать, не нужно ожидать страданий. Нет, я как раз хочу, чтобы мой путь был легким,

0: Можно задать вопрос?
1: Maestro, да. Sento un amico che dice queste cose. Cosa posso fare io come per aiutare questo amico?
0: Так, учитель,
1: magari sta ricevendo un colpo.
0: Perché è questo. Чувствую товарища в этом. Чем я могу помочь товарищу, который получает удар? Если это наша работа, то как я могу быть в отдаче десятки? Спасибо.
2: Ответ должен быть простым. Ты должен, насколько ты способен, представлять себя в состоянии товарища, и что бы ты хотел тогда получить от человека, такого как ты, в качестве помощи. И это и делай. Сафон 2.
3: А почему мы в нашей природе чувствуем себя одинокими в мире?
2: Потому что мы на самом деле такие, каждый закрыт в своем эгоизме.
3: А какая цель, что мы так устроены?
2: Чтобы ты захотел выйти из этого.
4: Доброе
3: утро. Для того, чтобы достичь любви к Творцу, надо достичь вот увидеть, почувствовать эту разницу между товарищами и Творцом, между другими и Творцом, ближним.
2: Мы должны постичь разницу между нами прежде всего, и из этого различия между нами изучить, насколько и какое расстояние есть между нами и Творцом. Я не думал, что есть такие вопросы. Мак 6.
5: Я услышал, что я обращаюсь к свойству любви, к свойству отдачи. Как я могу стремиться к тому, что мне ненавистно? То, что я раскрываю, порой накатывает, когда мы в десятке пытаемся это поднять важность этого.
2: В каждом из нас есть точка в сердце и сердце. Сердце — это наше эго, а точка в сердце называется часть Творца свыше, которая тянет нас к Творцу. И, конечно же, эта точка, это наше притяжение к Творцу, находится внутри нашего эгоизма, в сердце. Но все-таки есть такое стремление, и если мы соединяем наши точки в сердце между нами, мы можем преодолеть каждое свое сердце. И в этом, в общем-то, причина, почему мы должны объединяться в десятки. Понятно? Тель-Авив, ты.
3: А вот между товарищами может быть состояние, кто экономит на розгах, ненавидит сына своего. Вот насколько важно это для продвижения по духовному? Или важна помощь?
2: Я стараюсь извлечь всю любовь, которая есть в моем сердце, и только таким образом относиться к товарищу. И мне нельзя судить товарища, тем более говорить, он получает удар, и это его исправит. Нет. Я должен быть в его сердце вместе с ним во всех состояниях самых ужасных, которые он проходит, и ощущать, что это происходит со мной.
3: Еще кое-что. Если, скажем, я даю хороший пример товарищу, и я чувствую, что ему от этого как раз больно, ему нехорошо от этого. Мне продолжать?
2: Нет. Нет заповеди обучать товарища нашему отношению к нему. С какой стати ты вдруг становишься выше товарища? Что пишет Рабаш? Как мы должны относиться к группе и к товарищу?

0: Он говорит, один раз ты выше, другой раз меньше.
1: Нет, выше — это то, что я могу дать ему благо, но не то, что я начинаю обучать его, так принижать его. Это эгоизм твой диктует тебе так действовать.
0: Спасибо.
1: Влад, Киев.
2: Дорогой Рав, вот читали здесь мы в отрывке, что я должен любить товарищей, а не они меня, да? Так когда я пытаюсь так выстроить такое отношение к товарищам, к одному, к второму, к третьему, то что значит, что в этом я ощущаю ну что-то? Вот вы говорили, что я в товарищах могу почувствовать разные виды любви к Творцу. Это вроде как же движение наружу, а как я могу в этом почувствовать что-то?
3: Я
1: не знаю, ты делай это, и увидишь из своего опыта, как это происходит, как это формируется, а потом нам расскажешь. Амид.
0: 8. Пишет Рабаш. Есть молитва, то есть чтобы Творец помог ему в том, чтобы почувствовал любовь к товарищам, и чтобы товарищ стал близок его сердцу. Еще раз. Есть молитва, то есть чтобы Творец помог ему в том, чтобы он мог почувствовать любовь к товарищу, и чтобы товарищ стал близок его сердцу.
3: Эйншилот.
1: Нет вопросов. Продолжаем дальше.
0: 9. Следует помнить, что группа была основана на любви к ближнему. Иными словами, каждый должен получать от группы любовь к ближнему и ненависть к себе самому. И тем, что видит, что товарищ прилагает старания ради отмены себя, и ради любви к ближнему, и это приводит к тому, что каждый проникается намерениями товарищей. Получается таким образом, что если группа базируется на примере, примерно 10 товарищей, то в каждом собираются 10 сил, когда работают над отменой себя, ненавистью к себе и к любви к ближнему.
1: Да, это просто, если так будем действовать в десятке, что каждый старается объединиться с другими, дает пример. Это очень важно, подавать пример того, что он делает для всех. И действительно, благодаря этому они смогут объединиться каждый со всеми, и тогда у каждого будет свое кли, а у всех будет одно общее кли, и тогда у них будет 10 сферот, где каждый состоит из 10. Это называется духовный парцуф, в котором раскрывается Творец. Одесса.
4: Спасибо. Если я включаю в сердце товарища, то я, то есть я переживаю его проблемам, его там, сложностям с отсутствием связи с группой, то я автоматически пытаюсь ему помочь. То есть, ну, как я могу просто переживать? Но в то же время у нас же запрещено там, помогать товарищу деньгами, как-то участвовать в его материальной жизни. Как решить это противоречие?
3: Это ты
1: со всей группой решаете, что делать, и посмотрите, что вы решите. Эти вещи вы должны обсуждать сами, принимать сами решения. Амид.
0: А вот то касается этого примера, то, что вы сейчас сказали, что он обязан получать и отдавать. Отмена в любви к товарищам. То есть наша работа становится все более внутренней, особенно вот в последние полтора года. То есть вот это вот. А расстояние, ты даешь пример. Я не успеваю давать примеры. Как бы работа становится более внутренней. А как ты внутри даешь пример?
1: Мы только советуемся между товарищами, что можно сделать для укрепления десяток. И действительно, кроме того, чтобы читать вот эти отрывки, особенно из Рабаша, больше нечего особенно делать. И в чтении каждый работает в своем сердце, потому что эта работа, она скрыта. Это все тайная наука, скрытая наука, она раскрывается в сердце человека. А мы только чувствуем следствие этого. Каббалисты практически не говорят друг с другом. Когда я был у нескольких каббалистов, я был еще молод, они практически не разговаривали между собой, говорили только из того, что изучали, через тексты. Но сами, то, что они чувствуют внутри, и им также было понятно, что они чувствуют, потому что они читают об этом. И поэтому я не слышал, не потому что я не находился там, но я не слышал, чтобы они открыто, явно обсуждали внутреннюю работу. Нет. Каждому понятно, что он должен делать.
0: Нет, не речь говорить о внутренней работе, а вот где место это, где возможность дать пример товарищу, отменяя себя или любви к ближнему.
1: Это необходимо. Допустим, если один делает что-то другому, мы должны говорить об этом все. Нельзя им это скрывать, потому что это приводит к любви, к объединению. Поэтому дающий подарок товарищу обязан известить его об этом. То есть ты делаешь другому что-то хорошее, ты должен достичь такого состояния, что он знает об этом, что ты сделал это. Это нехорошо быть в скромности в этом плане. Это не умножает любовь между товарищами. Наоборот, каждый должен давать другому, и каждый должен провозглашать, что он делает это не для того, чтобы его уважали, а чтобы другие тоже делали, потому что мы работаем на общую кассу, которая включает всех. И поэтому, если я не рассказываю это другим, то я как бы обкрадываю других.
0: Да, но мой вопрос вот о чем. Мы все время это повторяем, возвращаемся к этому. Как в течение времени, когда мы не находимся вместе, ну сколько раз у нас мы встречаемся в течение дня, а все остальное время, это же большая часть времени, когда человек сам с собой, там на работе или еще где-то, там он проводит работу все более эффективным образом. На тебя все время выкидывают, и нет возможности дать пример.
1: Телефон есть у каждого.
0: Но ты же не можешь быть на телефоне все время.
1: Нет, но ты можешь прочитать там весь утренний урок и возвращаться к этим отрывкам, обдумывать их.
0: Да, ну каждый час ты делаешь такой перерыв. Этого достаточно? Я-то чувствую.
1: Я думаю, что если каждый день делать такую работу, я не думаю, что мы должны усиливать темп, хотя я очень хочу. Но мы большое количество людей, и есть здесь такая инерция и определенный подход у каждой группы, у каждой десятки. Нет. Только прилепиться к утреннему уроку. Если действительно приклеены к этому утреннему уроку, через него хотят проникнуть в то, что есть. Большего не надо. Нью-Йорк. Нью-Йорк 4.
5: My friends, the world Kli is, are following a true Kabbalist, and I'm very...
0: Мои товарищи, мировой Кли, идут за настоящим каббалистом, и я очень горжусь этому. Дает много сил. И я обнаруживаю, что вот эта гордость — это тоже такой эгоизм. А что же есть вот в этой гордости? Как все-таки получить силу от группы, от таких товарищей, чтобы это не стало ловушкой, западней эгоизма?
1: Прежде всего, гордость должна быть, как сказано, и возгордится сердце его на путях Творца. То, что он гордится тем, что он находится в сильной группе с учителем, это хорошо, с одной стороны. С другой стороны, он должен заботиться о других, о том, что его любовь должна выражаться в том, что у него есть группа, и он заботится о ней. Понимаешь? Это важно. Я беспокоюсь о всей вашей группе, и это очень важно для меня, как вы будете продвигаться. И у меня болит сердце за тех, кто оставляет, и радуется мое сердце тем, кто присоединяется и входит в группу. Я стараюсь, чтобы вся группа была довольна и как можно более объединена. Итак, продвинемся. Каждый должен так думать, кроме своей десятки, также и об общей десятке, то есть обо всем мировом, Бней Барухи, и даже обо всем мире. Мы должны думать обо всем мире. И тогда действительно, если так, то мы будем ближе к Творцу.
0: Можно еще спросить? Если я думаю об этом, если я думаю, небольшая группа есть, идет к каббалистам, а мы просто, ну, я не знаю, какие-то супергерои. Это как такая западня или это так нормально? Вот такая сила.
1: Я не знаю, используйте это и посмотрите. Я не могу вникать во все намерения, что там происходит внутри, в твоих вопросах. Но есть у вас уже достаточно опыта и главная группа, которая сможет уберечь вас. Все-таки мнение группы, мнение десятки должна быть основная сила, которая продвигает человека. Кармиэль.
0: Когда есть отторжение от объединения, от товарищей, ситуация, то есть насколько это, с одной стороны, тяжело, все-таки радует, есть работа, можно исправлять. А что же делать, когда вообще появляется отторжение от учебы? Как будто уши заткнуты, ничего ты не слышишь.
1: Ты устал, потерял хисарон. Включайся больше в товарищей и работай над объединением между вами, и из этого к тебе снова придет хисарон от них к тебе, когда ты снова захочешь присоединиться к учебе. Уважаемый.
0: 10. Пишет Рабаш письмо 40-е. «Благодаря соударению сердец, даже если это будет сердца непробиваемые, каждый излучает тепло из стенок товарищей, стенок сердца, а тепло создает искры любви, после чего образуется облачение любви, оба они укрываются одним покрывалом». То есть одна любовь окутывает и покрывает их обоих. Ибо известно, что слияние соединяет два объекта в один. И когда начинают ощущать любовь товарища, в нем незамедлительно пробуждается радость и удовольствие, поскольку то, что товарищ любит его, это для него нечто новое. Потому что он всегда знал, что только он один заботился о своем здоровье и благе. Но в момент, когда обнаруживает, что товарищ заботится о нем, это пробуждает в нем неописуемую радость. И он уже не способен больше заботиться о себе и волноваться.
1: Да, так это работает, и таким образом мы помогаем друг другу. Насколько я показываю товарищу, что я забочусь о нем, это вынуждает его меньше заботиться о самом себе. Так просто устроено из общей системы, в которой мы находимся. Если каждый из системы проявит относительно каждого как можно больше заботу о нем и любовь к нему, этим он помогает подняться над эгоизмом и также заботиться о других. Это называется «человек да поможет ближнему». Когда я даю пример в том, что я люблю и забочусь о товарище, я даю пример ему, я сказал бы, я даже обязываю, вынуждаю его также относиться к другим. Так давайте постараемся так делать. Насколько мы хотим показать друг другу любовь, единство, беспокойство, заботу и поддержку, этим мы вынуждаем всех буквально силой, чтобы они делали то же самое. И тогда в этом мы все соединимся вместе в единое мировое кли, большое, к которому намного легче достичь связь с Творцом. Согласны? Стараемся.
6: Постараемся, поделимся впечатлениями от урока и что из этого мы возьмем для реализации в десятке.
7: Был очень насыщенный урок. Я просто зачитаю то, что я написал. Мы не знаем, как Творец чувствует, потому что это свойство любви. Он создал ненависть, чтобы мы могли различить разницу между ними. И в усилиях по объединению мы раскрываем Творца. И еще слышал, что только отдача Творцу, ближнему, это альтруистическое действие. Все остальное имеет эгоистический корень. Еще была часть цитаты. Амид зачитывал, что «Любовь к товарищам — это я должен любить товарищей, а не товарищи должны любить меня».
6: Еще была часть, что мы должны делать усилия с нашей стороны и каждый раз именно раскрывать эти разбиения 9 ава, и нам нужен Творец, чтобы он был между нами, чтобы восполнить для объединения, для нашего единства. Мы все время делаем усилия, чтобы Творец восполнил его.
7: Любовь в духовном — это очень особое состояние, очень сложное и глубокое. Это не та любовь, которую мы знаем в этом мире. Это состояние, в котором есть два противоположных фактора друг другу, и которые усиливает это состояние третье, то, что называется любовь. И вот это событие, которое называется 15-е ава, это состояние, когда мы раскрываем любовь друг к другу и относительно Творца. Мы работаем над этим. Единственная помощь, которая может быть здесь, это любовь между товарищами, даже между двумя в десятке. И мы хотим подготовить себя и помочь друг другу прийти к этому состоянию, где мы придем к слиянию с Творцом, раскроем любовь друг к другу и относительно Творца. И вместе мы достигнем успеха.
6: Рав сказал, что от товарища ничего не зависит. От меня зависит, насколько я все время хочу показать ему, что я хочу объединиться с ним. еще больше и еще больше. Пусть даже его сердце будет каменным сердцем, которое невозможно проникнуть, я все-таки все время обязан, потому что он один из десятки, и я должен все время стараться войти в его сердце. И тогда из одной царапины возникает все более-более глубокое место, пока не возникает полость в сердце товарища. У нас нет другой работы, кроме все время тренироваться в этой любви над всем, что рисует нам желание получать. Понятно, что он не заинтересован в этом, но Творец, да, заинтересован. Он показывает нам, как любить друг друга. И это как такая тренировка. Все время надо тренировать эту мышцу, мышцу любви.
8: Самое дорогое, что мы можем дать друг другу, это хисарон к свойству отдачи, любви. Этого не купишь в магазине. И все усилия. Есть также граница, насколько в течение дня, все время, в течение дня, на каждой встрече нужно возвращаться к этому и все время повторять урок, все это передавать внутри друг другу. Сделаем и услышим.
6: Я также записал здесь что-то, что очень направляет, что-то, что... Просто дай Бог, чтобы мы сосредоточились только на этом, потому что в этом весь наш путь. Творец скрыт в десятке, он не может раскрыться не в десятке. И Рав еще добавил, я и он, может быть, что между нами есть еще кто-то. Иначе это не будет ради отдачи.
9: Вся наша
8: работа по построению духовного клея — это любовь к товарищам. И кроме усилия, которое есть у каждого, каждый нуждается в примерах, чтобы все мы это делали. Мы все зависим друг от друга и нуждаемся в этих примерах, показывать друг другу, как мы заняты этим.
6: Перейдем к следующей части урока, а перед этим вместе споем песню.

0: Шалом, хаверим.
1: Здравствуйте, друзья. У нас был сейчас урок, просто уникальный, о 15-м Ава. Мы все еще под впечатлением этого. И на переходе между этой частью урока к ТЭС, давайте, может быть, подумаем, что мы хотим из этого извлечь. Был такой отрывок, который напомнил мне конгресс, к которому мы приближаемся. Мы все хотим соединиться там. И Рав закончил урок такими словами. Насколько мы хотим показать друг другу любовь, единство, заботу и поддержку, этим мы обязываем всех буквально силой, чтобы они делали то же самое. И так мы соединимся все вместе в одно большое мировое кли. И тогда намного легче будет достичь связи с Творцом. Согласны? Постарайтесь. Сейчас мы входим в урок учения 10 сферот, притягиваем свет и постараемся реализовать то, что Рав нам порекомендовал здесь. Пожалуйста.
2: У нас второй столбец. Для распространения высшего света из Создателя, разумеется, без всякой меры. Но только творение создает меру своей силой, и поскольку получает не более и не менее, чем степень его стремления и желания получить, что и является критерием, принятым в духовном. Поскольку нет там места принуждения.
1: Ну, действительно, дайте мне какую-то ситуацию, что может быть, чтобы свет оказывал давление на кли. Или наоборот. Как такое может быть, когда есть какое-то принуждение со стороны света? Как? Свет может оказывать давление на кли, чтобы продвигалось, но он не может сделать так, чтобы кли раскрывало его больше или меньше, чем оно раскрывает. Потому что, согласно природе желания, оно приходит со стороны того, насколько может раскрыть свет. И поэтому по природе света и кли не может между ними быть отношений какого-то использования, какого-то давления, какого-то принуждения.
2: И все зависит от желания. Поэтому мы называем именно это желание получить получающим кли создания. И оно считается материей создания, из-за которой создание вышло из категории «создатель», чтобы называться именем создания, поскольку заключено в такой вид материи, которого ни в коей мере и ни в коем случае нет в создателе, так как это желание получить не присутствует в Создателе вообще. Ведь от кого ему получить? И пойми это.
1: Давайте представим это как в нашем сердце. Я не хозяин своему сердцу, что оно любит и что оно ненавидит. И также над сердцем товарища, и каждый над своим сердцем, с помощью разных действий, таких косвенных, дополнительных, разных упражнений, учеба, мы можем прийти к тому, чтобы сердце изменилось, но не напрямую. Невозможно заставить любить или ненавидеть. Это вещи, которые находятся в человеке или нет. Это пример того, что кли определяет, что оно раскроет или что оно не раскроет. Оно определит, как оно будет ощущать свет. И тут нет выбора. Конечно, вы можете сказать, что свет первичен, он всегда изменяет и путает килим, и входит, и выходит. И вы уже знаете, что он делает разные действия. Это верно, он делает эти действия. но явным образом или скрыто, то, что называется «Творец раскрыт или скрыт», но неважно, как свет производит эти действия, скрыт или явно, но в итоге то, как клипа чувствует его, так и почувствует. Мы, как творение, мы говорим со стороны ощущения кли. Поэтому все в конце концов определяет то, как кли чувствует.
2: Далее?
1: Ну, далее, это потом.
2: Существует ли этап, на котором творение решает породить себя, так как свет его порождает?
1: Существует ли этап, когда творение решает породить себя? Это не называется творение, которая порождает себя, это та точка в сердце, которая пробуждается в творении, вот это разбитое решимо, которое в работе над ним, над этим разбитым решимо, свет, когда воздействует на разбитое решимо, которое состоит из решимо дейт лапшут, из решимо давиют, и в этом разбитом решимо у нас есть искра. От того разбитого экрана и кли, разбитое желание получать вот это желающее наполнение, разбитое, желающее отдавать, все вот эти компоненты, из них начинает формироваться новое состояние, которое и называется начало человека. А то, что рождается, этого не было никогда. Я не могу сказать, что когда человек решает относительно себя, что он хочет родить человека в себе. Нам так кажется, так, может быть, ощущается, что мы так делаем. Но это, конечно же, решимо. Это решимо, которое с помощью света, которое мы притягиваем на него, так начинает развиваться. Ты можешь спросить здесь, с каких пор у нас есть в этом решимо, наконец-таки, свободное действие. Когда мы раскрываем вот это состояние, которое называется «это человек». Только когда мы переходим махсом, то есть когда мы входим в лишма, начиная от лишма и далее, называется Адам. До этого только подготовка. И в этой подготовке, как мы учим из разных статей, особенно статьи Шамати, нет никого кроме него и так далее, здесь нет пока еще в нас ничего свободного. То есть мы можем ускорить воздействие света на решимот, наши, чтобы они выходили быстрее, и мы таким образом будем обретать мудрость и как бы проходить новые состояния, но человека пока еще нет. Человек начинается с первого экрана, который обретает после прохождения махсома. Этим тогда он и подобен Творцу. Мы еще не знаем, что такое экран. Который мы обретаем, это не тот экран, который был от Эйн-Сов до нисхождения к нашему миру. Здесь экран, который мы выстраиваем на себя, он называется Адам, он Медаме, он уподобляет нас Творцу. Есть в нем дополнительное состояние. Там системно света, келим не сходят. Это неживая система, а здесь, когда из разбитого кли, решимо и света есть света, искры и келим, уродница цим и келим, в этом разбитом кли, когда мы начинаем это развивать, есть решение об экране. И вот это решение об экране, когда мы получаем его снизу, вверх. Это называется человек.
2: Далее мы выясним, что в этой материи есть четыре ступени получения. От катнута, малого состояния, до гадлута, большого. И только на четвертую ступень, которая является наибольшим состоянием получения, обнаруживаемым во всей своей полноте только в бесконечности, прежде чем были сотворены миры, было произведено сокращение. Далее выяснится, что она опустошилась от всего наполнения, которое было у нее от принадлежности бесконечности, и осталась в состоянии незаполненного пространства. Это имеет в виду Ари, прежде чем был сотворен мир, то есть бесконечности, не было этого состояния незаполненного пространства. Вопрос, который пришел к нам из Ган Явне, спрашивают именно о моем сопротивлении духовному наполнению, которое мне мешает в конце концов почувствовать духовное.
1: Сопротивление духовному наполнению не может быть, если оно духовное. Это называется наполнение, которое приходит с помощью духовного действия, а это действие по отдаче. Допустим, мы между нами соединяемся, ты и я, и мы хотим отдавать друг другу. И тогда я получаю от тебя наполнение. Я должен этому сопротивляться. Если я буду сопротивляться, то я не дам тебе подняться. Не дам тебе наслаждаться. Как я могу обеспечить тебе наслаждение? Тем, что я получаю от тебя наполнение. Когда ты любишь меня, я этим могу выразить свою любовь. Тут нет сопротивления духовному наслаждению. Наоборот, если наслаждение уже духовное, то ты можешь его получить. Определение, оно не точно.
2: В нашем мире, в этом мире, материю мы измеряем по различным параметрам, вес и так далее. А в духовном мире в желании есть тоже меры?
1: Конечно. Как мы различаем, как мы оцениваем, измеряем материю в духовном мире, сила желания. Желание — это сила. Сколько я хочу? Сколько я хочу, так я притягиваю. Насколько я ненавижу, я отталкиваю. Насколько я люблю, я притягиваю. И тогда мы измеряем силу притяжения и силу отталкивания. Это измерение, оно приходит из авиюта, как в нашем мире. Допустим, земной шар. У него есть особая масса, и когда он притягивает этой массой, все, что находится вблизи него или на нем, особой силой. Допустим, вместо земного шара возьмем другую планету, Юпитер, которая там весит, мне кажется, 243, мне кажется, не уверен, но где-то так. Там есть сила притяжения в 243 раз больше. Там авиют больше, чем авиют здесь. То есть массой мы измеряем силу притяжения. Авиютом. Так и в духовном. Мы должны понять, что наука Каббала говорит о механике духовной очень простыми понятиями. У тебя нет ничего, кроме света и кли. Ты учишься всего лишь, изучаешь вот эти два параметра — сила получения, сила отдачи, сила отталкивания. Только два вот этих состояния, нет другого. Не думай, что в нашем мире или вообще, что где-то есть другие состояния. Лишь разные проявления отношений между этими двумя силами, не более. Да.
2: Это то, что я хотел спросить, что там настолько все чувственно, то, что возможно измерить, как в нашем мире, как мы мерим материю.
1: Каббалисты измеряют это, конечно. В них есть решимот, которые пробуждаются. И эти решимот пробуждаются друг за другом. Они выходят по цепочке решимот из Адама, то есть из Эйнсов до нашего мира нисхождения всех парцуфим, и каждый парцуф, который опустошается, оставляет после себя решимо. Получается, что в самом последнем парцуфе мира Асия, Малхут да Асия, там есть все решимот от всего нисхождения из бесконечности сверху вниз. А теперь мы начинаем обратно с этой ступени подниматься. Эта ступень находится ниже Махсома. Снизу вверх. И решимот, который мы реализуем, они в направлении обратном. Снизу, от самого маленького решимо, до самых больших решимот. И во всех этих решимот от этого нисхождения у нас есть причина, следствие, прежде и потом, связь между решимот, решимот давиют, решимот дает лапшут. Если это не решимот с одной ступени решимот давиют, но решимот дает лапшут уже с более высокой ступени. Поэтому мы чувствуем в работе на другой ступени окружающий свет. Допустим, я далит гимл, я нахожусь в гимл авиют, но свет, который приходит ко мне, и я хочу его, я начинаю его как-то чувствовать, это уже с четвертой ступени, и он притягивает меня на следующую ступень. Это говорит о том, что свет — это как творец относительно кли, которое творение. И эти два параметра я все время нахожусь в соотношении и в правильном порядке, чтобы реализовать эти решимоты. Только здесь нет никакой работы, которой не было бы задано заранее. Мы реализуем решимот снизу вверх, только предваряя желание творения. И это желание, которое мы постигаем, оно и называется Адам. Чтобы я захотел реализовать каждый раз решимот, это называется, что я формирую себя в средней линии. В этом разница. На этом пока что должны прерваться.
2: Короткий отрывок, 16 минут, но очень много понятий, много терминов, объяснения простые, но такие широкие, с другой стороны. Подготовьте вопросы, если есть вопросы. Я очень впечатлился тем, как Рав сказал, что нет принуждения в духовном, да, такое очень красивое объяснение.
1: Да, был очень красивый отрывок о выборе. Рав сказал, что свобода выбора настоящая есть только после Махсома.

0: Адам, Ахсама, все, что есть у нас, в сущности, это усилия по ускорению выхода решимот. И вся наша работа, которую мы производим под Максоном, ускорение выхода решимот и работа в группе над любовью к товарищам.
1: Да, нет еще вопросов? Вот, Коля. Первый.
0: Да, в зале вы тоже можете выставлять вопросительные знаки. Два вопроса. Может ли быть кли, в котором нет света? И может ли быть кли и свет без экрана? Без расчета, измерения. Свет наполняет кли без экрана.
1: Второй вопрос. Если ты говоришь о первом сокращении, то не может быть, чтобы свет вошел в кли, если у него нет экрана. Так для чего тогда экран? Экран, это, как Рав говорит, мера. У кли есть авиют и облачение. Авиют — это мера. Сколько кли может принять света в исправленном состоянии? Если свет коснется кли без экрана, или экран недостаточно большой, как это произошло при разбиении келим в мире Накудим, то будет разбиение, верно? Кли разобьется, поэтому должен быть экран после второго сокращения, получение светов только с экраном.
0: Какой был первый вопрос?
1: Может ли быть кли без света? Потому что мы учим, что как только есть кли, он сразу наполняется светом. Может ли быть такое желание, хиссарон? Может быть, корень моего вопроса больше о тьме, о разбиении. Как может быть такое, что есть кли, но нет света?
0: Прежде всего, мы учим, что есть такое понятие «пустые килим». Но если ты спрашиваешь о разбиении, то это другое состояние, это разбитое кли. То есть у него нет экрана, у него нет намерения ради отдачи, и там, конечно же, не может быть света. Прежде всего, нужно исправить кли, и тогда действительно свет приходит сразу, потому что если есть экран, намерение ради отдачи, то тогда уже можно быть в связи с Творцом, и тогда ощущается свет.
1: Но мы минуту назад говорили о том, что нет кли без экрана. Подожди секунду. Но разбитое кли у него все еще есть, решимот, тут разбиение. Решимот всегда остаются, всякие виды решимот. То, что Рав сейчас сказал, может еще раз прочитать и увидеть, что при нисхождении возникает решимот, а при разбиении все состояния, которые были сейчас по этим решимот, Малхут Мира Асия, оно чувствует все решимоты, которые были перед ней, и мы сейчас наполняем килим в соответствии с решимот.
0: В чем разница между решимот, который человек пробуждает, когда он находится над Махсомом, и сейчас, когда он находится ниже Махсома? В нашей работе это непонятно, как проходит состояние, я не вижу, где и какие решимот.
1: Да, мы не чувствуем решимот, но мы чувствуем состояние, которое нужно исправить. Ты не можешь сказать, вот у меня такой решимот и такой. Ты не можешь. Может быть, после Махсова, может быть, ты сможешь определить. Но решимот — это единственное, что движет нами. Пока мы... Ты знаешь, что такое фаталист? То, что произойдет, произойдет. Ты не властвуешь над этим, потому что решимот должны выйти. И Рав сказал на этом уроке, чем ты управляешь? Ты управляешь только ритмом выхода решимот. Ты уже упал, ты уже разбился. Мы, извини, Адам решен, кли разбилась. А сейчас нужно исправить те самые решимот, которые остались после разбиения.
0: Я добавлю. Рав говорит в конце урока, что в Малхут Даасия, то есть на самом низком уровне, там есть все решимот с всего нисхождения, из бесконечности, из инцов, сверху донизу. И сейчас мы обратно начинаем с этой ступени подниматься. И дальше он продолжает. Решимот, который мы притягиваем, они в обратном направлении, снизу самого маленького решимо и до самых больших решимот. И во всех этих решимот от нисхождения у нас есть причина, следствие, прежде и после, связь между решимот. То есть мы не можем изменять порядок решимот. Не порядок нисхождения, который уже определен до того, как мы возникли, и порядок подъема, порядок их раскрытия, когда мы обратно поднимаемся. Все, что мы можем сделать, это ускорить их раскрытие, то есть наше продвижение по духовным ступеням. Разница между тем, что под Максимумом и над Максимумом, мы видим, где мы, какой решимо раскрывается. Решимо Давид, решимо Дат Лапшут, мы работаем с этим иначе. Там уже есть свобода выбора, это уже другая работа, но это все еще раскрытие порядка решимот, потому же порядку, по которому мы спустились, так мы и поднимаемся.
1: У нас женщина Латинской Америки 22. 24.
2: Buenas noches, queridos maestros. Si todavía no soy Adán, hasta que adquiero el Masak y entro en Lishma, entonces, ¿quién es el yo que puede decidir querer construir ese Masak?
0: Если я еще не Адам, и пока постигаю Лишма и экран, так кто же такое я? Что такое я, которое может построить этот экран?
1: Я думаю, что Рав сказал, я — это желание получать, которое уже, в котором уже зажглась точка в сердце, которая является частью Творца свыше, она уже зажглась. То есть он говорит, что это уже часть Малхут Мира Сия, которая начинает притягивать меня наверх. То есть я еще не там, но уже хочу, у меня уже есть желание. И это желание, которое зажжено свыше, это не мое желание получить, это желание Творца, но это маленькая точка.
3: Women Spain.
1: Женщина Испании.
4: Gracias, amigos. Quisiera comprender la pregunta anterior. Entendí que ese masaj que construimos de abajo hacia arriba.
0: Я хотела бы понять предыдущий вопрос. Я поняла, что экран мы строим снизу вверх, и у него есть дополнительный такой параметр. Что это за дополнительный параметр?
1: Не понял вопрос.
0: Есть дополнительный такой параметр или компонент снизу вверх. Что это такое? Это то, что Рав сказал на уроке.
1: Нужно, может быть, в тексте найти.
0: Да, может быть, стоит найти это в тексте.
1: Секунду.
0: Может быть, кто-то может пояснить. Ави говорит, что это решение об экране. Вот Шауль нам сейчас прочитает, дайте ему микрофон.
1: Да, Рав сказал, что мы реализуем решимот снизу вверх только в предварении желанием творения. Может быть, это имеется в виду. Добавочный фактор.
0: Ну, это понятно, это вопрос ускорения времени, в этом вся наша работа. Здесь, под Махсомом, все, что мы можем сделать, это ускорить время. То есть мы собираемся вместе, в группе, в десятках, на конгрессах, включаемся друг с друга, возвеличиваем важность цели, точку в сердце, и это ускоряет выход решимот. Гади хочет добавить. Хорошо, у нас сейчас хорошее включение.
1: Да, Хаим, я просто хочу сказать, где это находится. Это находится на 26-й минуте 48 секунд. То, что Несси спросил. Рав сказал Несси. Он ответил на это. Так прочитай, пожалуйста. Рав замечательно ответил.

0: А здесь, когда это исходит от разбитого кли, из решимой света, да, есть света, искры и келим в разбитом кли. И тогда, когда мы начинаем это разбивать, то есть решение о экране. Решение об экране, которое мы взращиваем снизу вверх, оно называется Адам, человек.
1: Спасибо, Women Spain, за возможность включиться между товарищами.
2: Bonjour les amis, bonjour le Cli mondial. Vous pouvez approfondir l'explication comment avoir les techniques pour élever les Reshimot au-delà du Maksoum.
3: Есть тарго мецарфатит?
1: У нас есть перевод с французского. Спроси еще раз.
0: Я переведу на английский. Могут ли быть техники поднять решимот над экраном?
1: Мартин спрашивает, как мы можем развить решимот, которые поднимают нас к обретению экрана. Вся наша работа, действительно, это развитие. Это все, что мы делаем в десятке, в группе, при включении между нами, в работе между товарищами. Насколько Рав говорил об этом, любовь к ближнему, ненависть ближнего. Все это работа. Подъем над этими решимот. Что раскрывается нам в пути? Что такое осознание зла? Когда вдруг обнаружу, что я не люблю ближнего, это раскрытие решимот, разбиение. Что разбилось? Разбилась связь между нами. Любовь, которая была, превратилась в ненависть. Это мы то, что должны исправить. Все вот эти якобы технические слова, они говорят об отношении между нами, о связи нашей. Если я люблю товарища, я исправил решимо. Если я не люблю, то решимо все еще разбито, решимо разбитого кли. В этом вся работа.
0: Латинская Америка, 7, может быть.
4: Gracias, amigos. Preguntita. Para acelerar la Reshimot, esta Reshimot, el surgimiento de Reshimot, tenemos que buscar, anhelar,
0: чтобы ускорить,
4: superior a mi estado o el deseo superior a mi estado.
0: Чтобы ускорить выход Reshimot, должен ли я стремиться к свету следующего состояния или кли следующего состояния. Тот, кто исправляет наши решимот, это свет всегда. Все, что происходит с нами, все исправления, исправляет только свет. Разумеется, нужно стремиться только к свету. Но свет, мы не чувствуем его, мы его не видим. Это слово взято из этого мира, но его воздействие на нас, то, что раскрывает в нас, это мы, да, чувствуем. Поэтому стремление всегда приходит за светом. Но свет уже раскрывает кли. И в том состоянии, в котором кли находится, он его исправляет. Если оно уже в совпадении по свойствам, он его наполняет. Если нет, то исправляет. Есть свет апсак, свет исправления, мы так это называем.
1: Еще вопрос, потому что у нас есть еще беседы в пути. Давайте дадим это группе Астана.
5: Да, здравствуйте. Прозвучало то, что экран появляется от решения, да, то есть этого экрана еще не было у Адам решено, мы только создаем вот этого человека. Что это за решение и как мы к нему приходим, чтобы от этого решения появился экран? Как вообще решение создает экран? Что это за решение и как мы к этому решению приходим?

0: Да, мы слышали это несколько раз в разных вариантах. Это решение. Чтобы не было лучше смерть, чем такая жизнь, я не готов получать для себя. Если это приходит ко мне, если у меня есть какая-то выгода от этого, я этого не хочу. Это сокращение. Это первое сокращение, в котором человек переходит махсом. Это решение, это момент, ради которого мы все здесь, ради которого мы работаем.
1: И еще решение. И я готов, чтобы Высший сделал со мной то, что Он хочет. Я готов на все. Хотя это тяжело, это против моего желания, потому что Высший всегда против желания. Он желание отдавать, а я желание получать. Но у меня есть такая сила, что я согласен. Как согласиться? Это уже работа сама по себе. И перейдем.
0: Сейчас мы послушаем беседу в пути. Сила передать все товарищам. Беседа от 13 июля. Пожалуйста.
1: Рав, что дает вам силу отдать все товарищам?
0: Я понимаю, что то, что я готов отдать им, это то, что я обретаю в духовном. С этим связано много состояний.
1: И если вы хотите, у вас есть готовность отдать товарищам все,
0: да.
1: И вдруг вы раскрываете огромное наслаждение, и вы желаете это для себя, то что вы делаете?
0: Ну, здесь вопрос. Я думаю, что надо просто продолжать.
1: Как человек преодолевает соблазн взять для себя это наслаждение или отдать это наслаждение другим? Это вообще возможно? Человек как бы, он находится на таком перекрестке, возьмет ли он это для себя или отдаст другим. Есть у него такая возможность решить это? Человек вообще участвует в этой точке в чем-то, или он просто проходит ее?
0: Может быть, он проходит по ней, а может быть, он участвует.
1: Может ли человек передать свое наслаждение товарищу?
0: Что значит передать?
2: Мишу,
0: я не понимаю.
1: И я нет. Ну, допустим, я сижу на утреннем уроке, и я чувствую огромное наслаждение от учебы, от изучения Торы. Я могу это отдать другому товарищу?
0: Сейчас?
1: Не сейчас. Я могу это передать кому-то? Или это такое мое субъективное ощущение?
0: Ну, это прежде всего субъективное, очень субъективное ощущение. Это первое. А второе, ты можешь это сделать при условии, ты будешь в одном кли с этим товарищем.
1: Я вообще должен это делать? Желать передать это субъективное, приятное ощущение, которое есть у меня товарищу? Это то, что я должен желать сделать?
0: А почему нет?
1: Окей, сейчас. Что значит передать ему? Что значит, что я что-то передаю?
0: Объединиться. Чтобы вы были в одном ощущении. И так ты передаешь ему.
1: То есть это переходит самой, и мне не нужно передавать. Достаточно, чтобы мы объединились, и он почувствует, что переходит.
0: Нет, это не совсем точно. Ты должен быть в соединении с ним.
1: И я спрашиваю о действии передачи. У меня сейчас есть майонез, и я передаю этот майонез Шимону. Но когда есть ощущение, я чувствую, что я передаю, какое действие перевода, такой способ, как я излучаю это на него, значит, я передаю.
0: Я думаю, что ты должен представлять себе, что так же, как и ты, передаешь Шимону, скажем, и также ты будешь готов получить это ощущение и передать его кому-то.
1: В духовном, когда человек входит в постижение, наполнение остается в нем, или он всегда их отдает от него дальше? Передает их дальше.
0: Если человек находится уже в духовном, то, что он чувствует относительно товарища или относительно Творца, это постижение.
1: Есть пример гостя и хозяина.
0: Да.
1: И там можно просто видеть, как, несмотря на то, что хозяин настаивает, заставляет гостя брать, гость берет только, если он может возвратить это ему взамен, то наполнение, которое он получает. Так как ты возвращаешь товарищам все, что ты получаешь от них? Как ты проделываешь действие, которое возвращает товарищам все то наслаждение, которое ты от них получаешь?
0: Ты должен прежде соединиться с ними. После того, как ты чувствуешь, что ты объединен с ними, тогда здесь уже должно быть, даже не знаю, как сказать это.
1: То есть только тогда, когда у нас есть объединение, тогда мы можем передать что-то, какое-то ощущение, постижение.
0: Да.
1: Так о каком объединении мы говорим? Что объединяет нас?
0: Объединение в сердце.
1: А сердце — это не то самое ощущение? Что такое сердце?
0: Ощущение одно.
1: Если мы все направлены на одну цель, это означает, что мы объединены, направлены на эту цель, каждый.
0: Направлены на одну цель, на одну.
1: Да.
0: Все.
1: Каждый на своем месте, я не знаю, где они, но ощущение, что сейчас мы направлены на него. Это называется объединением?
0: На него, то есть на Творца.
1: Да.
0: Да. Тогда вы соединяетесь в нем.
1: А без объединения в нем есть объединение между нами, которое не связано с ним?
0: Ну, это как среди людей.
1: Это полностью материальное.
0: Да.
1: Понятно. Когда я произвожу действие для того, чтобы продвигаться в духовном. Я прихожу учиться, я вкладываю в распространение, вкладываю в объединение в десятки. Я хочу, чтобы результатом действия был результат во мне, или я хочу, чтобы результатом действия было в моих товарищах.
0: Правильный результат должен быть между всеми.
1: Между всеми. А что это за результат между всеми?
0: Когда ты хочешь ощутить его, будто бы он присутствует между всеми.
1: А я тоже часть этого результата?
0: Разумеется.
1: То есть вся десятка получает результат усилия, которые ты вкладываешь. В этом мире можно сказать, что утренний урок, когда товарищи сидят вокруг первоисточника и объединяются между ними, это самый особый момент, который может быть в этом мире, который человек может достичь материальным образом, я имею в виду. Мы производим действия, мы объединяемся вокруг первоисточника во время урока. Я чувствую, что это самое большое наслаждение, которое может быть. Все остальное, неважно, что дадут мне, это самое большое, что может быть, что человек... Я спрашиваю себя, есть ли что-то большее, чем это в этом мире?
0: Да.
1: Есть?
0: Вот это намерение, которое ты сказал, дает тебе возможность подняться от личной связи к общей связи.
1: Поделимся впечатлениями от беседы и что из этого мы берем для результата, для действия в десятке, для реализации в десятке.
0: Я слышал, что если человек находится в духовном, что то, что он чувствует относительно товарищей или относительно Творца, это уже постижение. Все приходит от объединения между нами и молитвы к Творцу, чтобы помог нам соединиться, это уже свыше.
1: С помощью учебы мы переходим от личной связи к общей связи. Объединение сердца — это то, что мы должны достичь в десятке. Это общее ощущение для всех. Все соединяются с Творцом, и это называется объединением в Нем. Это духовное практически. И я еще одну вещь записал. Человек, который в духовном, его ощущение по отношению к товарищам, к Творцу, называется постижением.
0: Мы прежде всего должны соединиться с товарищами, и после того, как мы объединяемся, мы можем передавать ощущения.
1: Я записал, что любое действие, которое мы делаем в объединении, в распространении, мы хотим, чтобы это привело к объединению между нами, чтобы это было общее имущество десятки, и чтобы товарищи заработали на этом.
0: Нужно быть в объединении, прежде чем мы будем говорить об этой связи с товарищами, с Творцом. Нужно желать этого единственного, это единственное, чего не достает. И невозможно почувствовать друг друга, но нужно желать, чтобы такое было сердечное объединение. И в тот момент, когда мы объединены, то мы можем передавать и ощущения, и чувства, и желания друг другу. Нужно просить о такой внутренней связи. Так я почувствовал.
1: И желание — это мы не можем без товарищей, только через них. Я записал решение об экране, называется «Адам человеком».
0: Да, меня зацепило то, что Алекс говорил, чтобы передавать друг другу свет, мы должны прежде всего быть объединены между собой. Это условие, Рав повторял это. И, очевидно, вся духовная связь зависит от того, что есть любовь между товарищами.
1: Да, так, собственно, человек может измерить свое продвижение по тому, насколько он готов дать товарищам. Часть, которую он готов отдать товарищам, это то, что уже принадлежит ему, это пространство, которое ты заработал от эго, перевело в область отдачи и совпадения по свойствам с Творцом.
0: Чем больше мы объединены, мы можем больше получать ощущения, которые находятся у товарищей. И первый этап буквально, чтобы мы были в этом ощущении объединения.
1: У нас есть объявление. Дорогие друзья, сегодня среда, 29 июля, в 6:30 вечера в Центре Каббалы для всех в Петахтикве произойдет мероприятие, посвященное Ту-Би-Ав, и учимся любить на самом деле. Это мероприятие предназначено для всех учеников Каббалы для всех. Приглашайте товарищей, друзей, семью. Мы поговорим об истинном смысле любви в каббалистическом смысле, от ближнего, через ближнего к Творцу. И это будет, приглашение будет разослано всем, количество мест ограничено, вход с 18 лет, и это также будет транслироваться в системе Арвут только на иврите. И мы завершим песней.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В честь праздника 15 Ава, который начинается сегодня, будем изучать особый урок Рава от 24 июля 2021 года, который основан на том, что написали каббалисты на эту тему. Пожалуйста.
1: Здравствуйте, хаверим! У нас особый урок в преддверии Дня любви, Ту-Баав. Мы читаем избранные отрывки. Ту-Баав, День любви. Прошу, Рав.
2: Да. Есть... как ветви корень в нашем мире, то есть в том, что мы ощущаем, секунды, минуты, день, ночь, дни, ночи, то есть месяцы, недели, годы. Есть корни для всех этих знаков. И самый высокий корень — это окончательное исправление, гмар-тикун, к которому мы должны прийти, который еще в нашем состоянии, в наше время еще не раскрывался никогда. Это день, когда должно построиться кли, в котором мы получим все раскрытие Творца. И поэтому мы говорим об этом дне, что это день любви, потому что цель творения, цель исправлений — это любовь. Возлюби Творца Всесильного твоего, возлюби ближнего своего, как самого себя. То есть все... любовью соединяются вместе. И поэтому, поскольку все наши состояния мы измеряем относительно Творца, поэтому самый важный, самый радостный, самый великий, высокий день — это день раскрытия любви между нами и от нас, между нами и Творцом. Одно зависит от другого. Мы должны прийти к этому здесь, между нами, именно в этом мире, в самой низкой точке, которая должна раскрыться, и она тоже должна ощутить и раскрыть эту любовь в полном исправлении, в полном наполнении. И корень этого — это 15 числа месяца Ав, и этого еще не было, не реализовалось в нашем мире. Кроме того, что все остальные духовные корни уже дошли до ветви в этом мире и реализовались. Разрушения, исправления различные, но не день последнего исправления. И сегодня мы поговорим об этом, что все-таки мы проходим этот процесс, проходим эту дату, и поэтому давайте послушаем, что говорят каббалисты об источнике любви и что он должен раскрыться в полном нашем исправлении. То есть зависит от нас, когда это раскроется. Но раскроется наверняка. И этот день мы назовем 15 Ава, и построение храма, то есть дома святости, любви, отдачи среди всех живущих в мире. Как сказано, и все познают меня, говорит Творец, от мала до велика. И дом мой назовется домом молитвы для всех народов. Так это будет. Давайте посмотрим. что говорят об этом?
1: 15 ава, Тубеав, избранные отрывки из источников. Первый отрывок. Сказано в Гемаре, сказал Рабан Шимон бен Гамлиэль, не было дней лучших для Израиля, чем 15 ава и днем Кипур. Когда приходит 15-й день, на нас пробуждается великое милосердие, и начинаются дни благоволения. Поэтому таких хороших дней не было раньше. И все действительно обратится на благо, и во спасение, и на утешение.
2: Да. Прочти еще раз и быстро перейдем дальше.
1: Еще раз. Сказано в Гмаре, сказал Рабан Шимон бен Гамлиэль, не было дней лучших для Израиля, чем 15 ава и Йом Кипур. Когда приходит 15-й день, на нас пробуждается великое милосердие, и начинаются дни благоволения. Поэтому таких хороших дней не было раньше. И действительно, все обратится на благо, и во спасение, и на утешение.
2: Да. То есть мы приходим к этим дням обычно в напряжении, силой, и когда наступает эта дата, это придет, дата исправления, окончательного исправления, Гмартикуна, мы сразу раскроем из тьмы самый большой, который есть до этого, как перед рассветом. Тьма самая большая, а потом приходит большой свет, свет Гмартикуна. Да. Дальше.
1: Второй отрывок. 15 ава — это состояние исправления и подслащения 9 ава. Как сказали наши мудрецы, что 9 ава был вынесен приговор умершим в пустыне, и тогда они умирали каждый год в пустыне. А 15 ава прекратили умирать в пустыне. Получается, что 15 ава — это состояние исправления и подслащение 9 ава.
2: 9 ава — это разрушение. Первое разрушение, то есть когда хотели построить кли Адама Ришона, исправить его в Мохин де Хая, не смогли. Затем в Мохин де Нишама, поменьше, во втором храме тоже не смогли. И тогда он был разрушен, и тогда после двух этих разрушений нечего больше разрушать. Мы находимся в полном разрушении и должны только раскрыть это на себе. И тогда из этих разбиений, которые присутствуют в нас, в каждом из нас, есть разбитое желание получать, если мы начнем соединяться, приближаться друг к другу, чтобы построить из них что-то. Мы раскроем все разбиения. Так мы не раскрываем ничего. Так мы можем продолжать, потому что мы на уровне животного. Когда мы начинаем приближаться друг к другу, мы начинаем чувствовать, что мы находимся в состоянии, когда мы не можем, не способны произвести эти соединения. Строим десятки, не можем построить их. Обращаемся к Творцу, и тогда, когда мы приходим к контакту с Творцом, тогда мы действительно входим в духовную работу. То есть все, что мы хотим между нами построить, приблизить, сделать, мы стараемся что-то сделать и обращаемся к Нему. Стараемся приблизиться, обращаемся к Нему. И тогда в таком виде так мы приближаемся к окончательному исправлению, к, называется, к построению полного кли, когда все желания, которые есть во всем человечестве, все эти желания раскрываются и соединяются благодаря высшему свету, который собирает нас не как мы хотели сделать сами в первом храме, во втором храме, а наоборот. когда мы только пробуждаем эти желания, а объединение их происходит благодаря свету, который светит свыше, от формы отдачи, когда мы понимаем, что не способны сделать ничего, когда мы раскрываем действительно окончательное разрушение, которое присутствует между нами. Но к этому надо прийти через то, что мы действительно хотим построить, но не способны, и тогда раскрывается истина, что только Творец должен построить обратно Клей Адама Ришона, восстановить. И так это происходит. И это называется день 15-го Ава. Тубав. Да. Поэтому 15-е Ава — это состояние исправления и послащения, 9-го Ава — разрушение. 9-го Ава был вынесен приговор умершим в пустыне. То есть они умирали каждый год в пустыне. А 15-го Ава прекратили умирать в пустыне. Получается, что 15-е Ава — это исправление и подслащение 9-го Ава. Далее.
1: 3-й отрывок. В день 15-го Ава, когда начинают светиться дни благоволения, чтобы готовиться к воле Творца, которая приходит нам во благо, желание каждого человека тоже должно быть включено в его товарища, чтобы он стоял и ожидал увидеть его благо. И на это есть указание в Гмаре. День, когда коленом было разрешено приходить друг к другу. Другими словами, каждый из сынов Израиля передаст часть своего благословения и своего блага также и своему товарищу. Четвертым. Самый важный из всех важных вещей, называемая любовь, которая представляет собой духовную связь Израиля с Отцом их Небесным, как сказано, «И приблизил ты нас, Царь наш, к имени своему великому навечно воистину в любви». И как сказано, «Избравший народ свой Израиль в любви». И это начало избавления и конец исправления, когда Творец являет своим творением, им созданным, всю любовь, скрытую до этого в его сердце.
2: То есть в день 15-го Ава, это не день, это состояние, раскрывается любовь Творца всем, ко всем, кто стремится к нему, который называется Израиль. И в той мере, в которой человек стремится к Творцу, так он чувствует, что Творец обратно стремится к нему. И это стремление человека к Творцу, Творца к человеку, называется любовью. Это действительно любовь. Как мы еще можем определить любовь? И так, это то, что мы празднуем. Приходим к «я возлюбленному моему, возлюбленный мне», что называется, человек к Творцу, Творец к человеку. Встречаются эти чувства, эти устремления. И с этого момента только растет, растет, растет, пока не приходит к полной мере, которая называется окончательное исправление.
3: Киев.
2: Киев.
4: Дорогой Рав, так это происходит как-то само собой, вот этот день приходит, и это состояние приходит, либо все-таки результат усилий нижних.
3: Лама лошумим.
2: Чего не слышно?
4: Я говорю, раз-раз, слышно?
3: Лучше.
4: Этот день приходит, и это состояние приходит само собой к нам, либо же все-таки является результатом усилий нижних.
2: Если мы находимся без сил, мы не можем раскрыть ничего, что приходит к нам от Творца. Насколько мы раскрываем наше стремление, склонность к Творцу, то есть к силе отдачи, к силе любви, не к какому-то образу, не к какой-то форме, а к сущности. Это любовь, отдача. Если к этому свойству я стремлюсь, это называется, что я стремлюсь к Творцу.
3: Влад?
4: Но. Да-да, но это просто мы говорим о том, что это день в календаре, вот он приходит 15-го ава, да, и вроде как к нам должно прийти состояние любви. Ну а где здесь?
2: Нет. То, что обозначено в календаре, в нашем календаре, это всего лишь знаки. То, что мы празднуем, но на самом деле каждая дата приходит к человеку, когда человек придет к этому. То есть ты можешь ощутить такую склонность к Творцу и его отношение к тебе в любой день в году, в любом состоянии.
4: Но вот это именно это состояние, это наше проявление к Творцу, либо его проявление любви к нам.
2: Из того, что мы хотим прийти к Нему, и из тьмы, когда мы не хотим прежде всего, не обращаем внимания, Творец не очень-то важен, так? Потому что в нашем эго мы хотим ощутить, что это существует в нас, что мы важны. Подсознательно я всегда думаю о себе. Если я все больше и больше развиваю важность Творца, то я прихожу к состоянию, когда я стремлюсь давать источнику отдачи. И тогда этим я пробуждаю его, и так прихожу к раскрытию взаимной склонности. Я к возлюбленному моему, возлюбленный ко мне.
4: Как правильно вот в работе в десятке пробудить любовь к Творцу?
2: Что мы все время будем думать, как мы через товарищей приходим к Нему. Творец скрыт внутри десятки, он не может раскрыться не в десятке. Но десятка — это не важно, это даже 2, 3, 4. Но не то, что я и он. Я и он может быть только, когда есть еще между нами еще кто-то. А иначе это не будет ради отдачи.
4: Этим мы проявляем свою любовь к Нему? То есть мы должны ее чувствовать в десятке или как?
2: Я могу в десятке, которая стоит между мной и Творцом, раскрыть, насколько я действительно отношусь к Творцу, а не к моему эго. Если я озабочусь о десятке, насколько они будут важны, насколько они будут находиться передо мной из объединения, из любви, из заботы, из разного рода ощущений в целом, которые пробуждаются во мне. Если я забочусь через все эти чувства о Творце, это признак того, что я развиваю мое кли через десятку именно к Творцу. И тогда я в конечном счете могу раскрыть его как итог, потому что как все, Творец называется все. То есть он раскрывается так ко мне из, в общем, всех ощущений по отношению к товарищам.
4: Но это что-то, Творец, это что-то, во что мы входим, как в ощущение любви к Нему.
3: На гетчиках.
2: Допустим, так. Ладно. Питахтику
5: 30. Насколько я слышу, 15 ава — это самое высокое состояние конечного исправления. Мне всегда казалось, что Пурим — сам окончательное исправление.
2: Но мне важно, что ты думаешь. Спрашивай.
5: Пурим и Тубиав — что считается более высоким исправлением?
2: Что более высоким по дате это Тубиав, 15 ава, раскрытие радости, а согласно действию, это Пурим, который приводит к Тугав. Да, оба они находятся так в одно против другого на календаре. Еще? Все. Амид.
1: Пятый отрывок.
2: Да, мы прочтем все эти отрывки, будет нам более-менее ясно, о чем речь. Но из-за того, что есть все-таки связь между ветвью и корнем, поскольку мы находимся в этот день, нам стоит почитать это и пробудить на себя день Гмар Тикуна. Что это такое кислое роже?
5: Да не, совсем не кислое. Мне понравилось количество материалов. Посмотрел, сколько нам
2: читать. Сколько там у нас есть всего? 22?
4: Ну,
2: читай, читай. Это стоит. Это в надежде, что все это подействует на нас. Пока что 3.
5: Пятый отрывок.
2: А уже пятый, ну хорошо. Пятый.
5: Рабаш пишет. Есть любовь к себе и есть любовь к Творцу. А есть среднее между ними. И это любовь к ближнему. Благодаря любви к ближнему можно прийти к любви к Творцу. И это, как сказал Раби Акива, возлюби ближнего, как самого себя, есть великое правило Торы. Как сказала Елель Геру, который попросил, обучи меня всей Торе, пока я стою на одной ноге. Он сказал ему, то, что ненавистно тебе, не делай своему товарищу. А остальное, иди и учись. Потому что благодаря любви к ближнему можно прийти к любви к Творцу. И тогда вся Тора и вся мудрость будут у него в сердце.
2: То есть мы должны прийти к любви к ближнему. Почему Творец сделал это так, что это предварительное условие, прежде чем мы приходим к его любви? Потому что тогда мы можем в системе, которую он построил, разбил, мы можем точно найти наши отношения к нему. Как мы можем построить себя на него, чтобы мы не ошибались, что если действительно я прихожу к ненависти ко всем, и это мое желание получать, наверняка приводит меня к этому. То есть ненависть не должна быть такая, что я хочу поубивать всех, хотя потом мы приходим и к этому. Но что я, по крайней мере, забочусь только о себе, и не волнует меня никто, ни в каком виде, не важно, что произойдет. Это, по сути дела, выражение отношения человека к себе, желание получать. А человек, когда приходит, называется, что он приходит к осознанию зла. К осознанию зла мы можем прийти в очень маленьком виде, в нашем состоянии. Но когда мы начинаем организовывать себя внутри десятки, там уже мы раскрываем ненависть и отторжение, и критику, и что бы то ни было, как написано об учениках Раби Шимона, что они хотят поубивать друг друга. И тогда мы приходим из этой тьмы к такому дню, когда действительно мы любим друг друга. И тогда внутри тьмы, которую мы постигли, и день, свет, которого мы постигли, раскрывается им этот источник тьмы и света, это Творец. И поэтому у нас нет выбора, кроме как через соединение с ближним, хотя это ненавистно нам, так что невозможно описать. Нет больше ненависти, чем ненависти к ближнему. А против этого потом, когда раскрывается, нет больше любви, чем любовь к ближнему. Это уже не становится к ближнему, а становится дороже, чем все, что в мире, дороже, чем я сам. Это уже называется любовь, вечная любовь. Он говорит так: есть любовь к себе, есть любовь к Творцу, а есть среднее между ними, между тем, что я нахожусь в любви к себе, и тем, что я люблю Творца. И это называется любовь к ближнему. То есть, благодаря любви к ближнему можно прийти к любви к Творцу. Невозможно иначе. Вы можете записать это на сердце, на разуме, где можете. Но чтобы вы знали, что тот, кто хочет прийти к исправлению, а исправление это называется любовь к Творцу, любовь Творца, это можно только через любовь к ближнему и в той мере, в которой у нас есть любовь к ближнему. Однозначно. И чем душа больше, у нее есть большее желание получать, у нее есть большая ненависть к всему ближнему, к всем ближним и к товарищу, которое она должна раскрыть. И действительно, она находится в состоянии, что не понимает, зачем все эти существуют. Я существую с Творцом, а остальные? Какая потребность в них есть? Необходимость? Ничего. Просто чтобы не существовали. Человек с большим желанием получать, он даже не понимает, что другие тут делают. Мир построен для меня, и я нахожусь перед Творцом. Да. Даже в таком виде, что я отношусь к нему, как что он должен служить мне. Но другие, я вообще не понимаю, что они тут делают. Пусть исчезнут. Это большое желание получать, так выстраивает нас перед этим фактом, что мы должны как раз через любовь к ближнему, когда все, что есть между нами и Творцом, это весь мир, включая неживое растительное животное.
4: О,
2: есть взрыв любви. Так мы должны так прийти. Нет выбора. В конечном счете мы понимаем, что нужно прежде всего прийти к любви к ближнему. И это не важно, в каких состояниях находится мироздание, я нахожусь, мир. Просто так это ощущается в человеке, что он обязан, прежде всего, в десятке, а потом все присоединяется к десятке. То есть он должен прийти к состоянию, когда он находится в руках товарищей, что они определяют его будущее, они сами являются его душой, и Творец наполняет эту душу. И, как сказал Раби Акива, возлюби ближнего к самого себя, есть великое правило Тора. То есть великое имеется в виду, что все, кроме этого, ничего не происходит. Тора — это называется весь свет, который приходит к нам свыше от Творца, который выстраивает нас, исправляет нас и наполняет нас. Как сказал Гилель Геру, который попросил «обучи меня всей Торе, пока я стою на одной ноге». Гер попросил его, чужой человек попросил его «обучи меня всей Торе сразу, быстро, коротко». Он сказал, очень просто, то, что ненавистно тебе, не делай своему товарищу, а остальное иди и учись. Потому что благодаря любви к ближнему можно прийти к любви к Творцу. Это, по сути дела, итог. И тогда вся Тора и вся мудрость будут у него в сердце человека, что он постигает все мироздание в совершенном виде, в полном виде. Благодаря тому, что расширяет точку у себя в сердце, которая была изначально только одна, маленькая точка. Он расширил ее благодаря тому, что приходит ко всем, к полному миру, и этот мир — это духовная реальность. И наполняет эту реальность высший свет Творец.
4: Волга.
2: Волга.
6: Вот в любви к ближнему есть, говорится, что есть предварительная ступень «не делай товарищу того, что ненавистно тебе». Вот я не понимаю вот этой фразы. Что это значит, что я делаю плохое товарищем? Я так не чувствую. Что значит не ненавистно самому себе? Вот поясните, пожалуйста.
2: Если я не вкладываю все силы, которые я могу представить себе в объединение, я изменяю, я врежу товарищам. Так, по нашей логике. Что я обязан вкладывать в них каждое мгновение, максимум, что есть у меня ради объединения, потому что этим я строю кли для раскрытия Творца, я этим строю основу, инфраструктуру, от которой, чтобы Творец наслаждался от этого. Екатеринбург.
7: Расскажите, пожалуйста, вот любовь к ближнему, то есть обязательный компонент любви — это ненависть, которая раскрывает свет. То есть два состояния — любовь и ненависть — должно быть обязательно.
2: Мы творение. Мы не знаем, как чувствует Творец. Творец — это только любовь. Свойство любви, и все. Он создал ненависть. Почему? Против любви, для того, чтобы мы, творения, могли бы существовать между тем и другим и различать, отличать одно от другого, а в различии между ними существовать. Допустим, ты строишь какой-нибудь прибор, хочешь померить электричество, тепло, температуру, неважно, ему нужно какую-то основу, относительно которого он измеряет. Нужна какая-то база, основа. Ноль, допустим, температуры или ноль электричества. То, что мы хотим всегда дать основу, относительно которой мы измеряем. Мы не можем ощутить то, что ощущает Творец, потому что мы творение. Мы должны измерять свойства Творца по отношению к какой-то основе, которую Он построил в нас. Поэтому Он построил в нас основу, противоположную себе просто. В той мере, в которой у нас есть противоположность Ему, эту противоположность мы раскрываем как тьму и свет. И тогда из различия между тьмой и светом мы измеряем. И тогда, насколько мы находимся в десятке и хотим продвигаться, мы поднимаем чувствительность, увеличиваем чувствительность и к тьме, и к свету. И об этом мы говорим: тьма будет светить как свет, потому что мы и тьму тоже уважаем как свет. Потому что для нас это на самом деле не важно потом, свет или тьма. Важно разрыв между ними, ножницы, чтобы были как можно больше. В мере моей чувствительности к тьме и к свету в этой мере я становлюсь более способным для раскрытия Творца. Это как две линии, правая и левая. А посередине между ними мы раскрываем Его. Так это наша работа. Подумайте об этом, пишите об этом, сделайте из этого разные упражнения, и вы увидите, насколько это расширяет вам воспринимающий килим, и вы будете продвигаться к раскрытию Творца. Успехов! Москва 7.
8: Доброе утро, Раф. Вот любовь к Творцу — это как источник всей духовной работы, да? Вот ради этого я должен прийти к любви к товарищам, вообще все. А как сделать так, чтобы я захотел прийти к любви к Творцу? Не потому, что он там великий, всемогущий и так далее, а вот именно по-настоящему захотеть прийти.
2: Это очень большая проблема. Ни у кого нет любви к Творцу. Если мы проверим это правильно. Сквозь стать я люблю его. Я получаю от него. Я раскрываю его? Нет. Мы раскрываем, как младенец раскрывает мать. Он получает от матери все благо, это источник его жизни. Тогда он любит ее, это называется, что он ее любит. Потому что он прилеплен к ее матке, потом прилеплен к ее груди, к ее рукам, обнимает ее, потому что это уверенность, тепло, это все для него, это источник жизни. И поэтому так это и происходит. Насколько мы соединяемся между собой, мы При этом начинаем обретать силу отдачи, потому что получаем из разных источников якобы, кроме Творца. И это строит в нас особое кли, 10 сферот, что называется, или кли души. И тогда мы можем приблизиться к нему не из одной точки, а из 10 точек. И уже от этого у нас есть новое ощущение, что Творец — это собрание свойств. Это неправильно, это только одно свойство — любви. Но когда мы относимся к нему так, то мы раскрываем, что как будто в нем есть эти свойства. Потому что каждый из нас — это точка Малхут, и мы получаем через наших товарищей, да, Хесед Гурати Ферет Мецахот Йесод. И тогда получается, что я начинаю из этого воспринимать высшую силу разнообразно. И тогда у меня есть с этим связь. Это как ребенок, когда растет, не то, что он только прилепился к груди матери, и к рукам ее, и к постели ее, еще к чему-то. И так постепенно он расширяет свое поле, и это становится и для него его миром. Итак, мы, то есть у нас нет выбора, мы должны как раз, поскольку мы должны прийти к раскрытию Творца, к любви к Творцу, мы должны прийти к раскрытию кли группы, то, что больше всего ненавидимо и далеко от нас, и к слиянию в десятке. Вот так. То есть, чем больше мы будем говорить об этом, каждый пусть постарается построить для себя эту модель. Я рекомендую всем писать самим, то, что вы думаете об этом. Потому что, когда вы пишете, вы больше хотите выяснить эти вещи. Вдруг это ясно, а это нет. А потом вы приходите, снова читаете то, что написали. Вы увидели, что написали неправильно, что это можно иначе, а это глупость, а это верно или нет. Короче говоря, стоит над этим работать. И работа, как правило,

0: ближнему зло, поскольку весь целиком ты хочешь навредить ближнему постоянно и всем вместе. Если ты этого не понимаешь, так иди и учись. То есть изучай свое злое начало, свое желание, изучай самого себя. А затем тебе нужно прийти и от ненависти к ближнему, к любви к ближнему. То есть есть еще чему учиться. Ты начинаешь изучать ненависть. Из ненависти ты переходишь к состоянию, когда, по сути, вместо нее, вместо ненависти должна быть любовь. И тогда ты переходишь к противоположному, из тьмы к свету. Это наша работа. Мы входим в нее, не волнуйтесь. Входим, и никто это не бросит, не достигнем цели. Мы уже движемся, мы вышли на прямую дорогу. Нужно только крепче держаться за товарищей и за Творца, и так будем двигаться, шаг за шагом. Рыховод.
1: Здравствуйте, спасибо, Раф. Я сейчас просто запутался, когда я пытаюсь выяснить, что мне ненавистно, не знаю, что мне ненавистно. Можете помочь мне?
0: Я должен выяснить, что мне ненавистно, да, но через это можно прийти к этому, через объединение с товарищами. Тогда я пойму, насколько я этого не хочу. И это то, что мне ненавистно. Выполни то, что пишут каббалисты, хотим мы того или нет. И затем мы раскроем, что происходит. Мак-3.
2: Здравствуйте, Раф, Мировой Кли. Подскажите, пожалуйста, каким образом нам развивать чувствительность к свету и тьме?
0: Через товарищи? А какие у тебя есть еще инструменты для тьмы, для света? Для ненависти, любви, любви между товарищами. Когда тьма — это отторжение от товарищей, а свет — это тяга к товарищам. И все. Больше ничего другого нет. И чем больше в этом вы раскроете сердце, и в отношении зла, и в отношении добра, чем больше будете раскрывать сердце, раскрывать это значит изнутри. Это не нужно перед всеми что-то как-то скакать, любить, ненавидеть. Нет, вся работа внутри, основная работа, она в сердце. Настолько будете продвигаться.
3: Амит.
0: Вы и дома, когда вы читаете эти отрывки, когда вы пишете то, что вы чувствуете в группе, то, что вы хотите раскрыть, то, как вы хотите реализовать эти отрывки, если у вас появятся вопросы, записывайте их, потом зададите. А если не можете спросить, так посылайте на наш ящик, как он называется?
1: Board Word Clip. Можно поставить титр.
0: Хорошо. Но все равно все выясним, потому что это та тема, с которой сейчас мы идем и продвигаемся. И вот этот ящик. Посылайте сюда свои вопросы. Тут переведут со всех языков на те, которые я понимаю. На иврит, как правило. И я вам отвечу. Потом все сразу. Но это просто необходимо, чтобы мы говорили о нашем объединении в десятке.
1: Амит. Раф, письмо — это что-то частное или общее в десятке?
0: Нет, когда человек пишет, пусть пишет сам. Если вдруг хочет посоветоваться с товарищами, и они не против, может быть, они и против, может, они не хотят, чтобы каждый путал других. Тут надо брать это в расчет. Должна быть чувствительность к каждому, кто что хочет и чего не хочет. и каждый на своем месте. Потом мы сблизимся больше, потом

0: мы больше взаимопроникнемся и чувствами, и, ну, вот пока это так.
1: Если, допустим, в десятке у нас принято, по вашему совету, просто открывать файл с первоисточниками, которые мы учим, и это открыто для всех, и все могут войти и после каждого отрывочка написать немножко впечатление об этом.
0: На общей страничке?
1: Да-да, именно так.
0: Нет, это рано. После того, как мы начнем соединяться друг с другом, тогда, может быть, постепенно. А пока это будет только путаница. Не надо. Мы все неисправны, так что каждый свою неисправность передаст другому, войдет в другого. Нет. Пока что все эгоисты, индивидуалисты, каждый старается понять, что его работа должна быть в хорошем отношении, надо все прегрешения покроть любовь, в хорошем отношении к другим. Так давайте раскроем, из чего мы состоим.
1: Да, и письмо — это частное дело, и каждому рекомендуется заниматься этим.
0: Да, 5.12.
1: Доброе утро, Рав. Если я прохожу каждого товарища, у меня есть очень разные ощущения и мысли по поводу любви к каждому. Какой следующий этап из того, как я увидел, что я чувствую к каждому товарищу?
0: Потом поговорим об этом. Пока мы не входим в разные отдельные вопросы, как мы сейчас сами там поговорили. Не входим в это. Сейчас мы изучаем правила. Пройди все, что у тебя есть относительно к другим, к самому себе. Отсортируй все это. Потом мы поговорим. Это нам еще предстоит в будущем. Прошу.
1: Что отрывок пишет Бар Исулам? Раби Илель полагал, что именно возлюби ближнего как самого себя является конечной целью практических заповедей. Ибо это стиль и форма.
0: То есть это значит, только к этому мы должны прийти. Нет других целей. Других целей нет. А что с Творцом? Как только мы постигаем возлюби ближнего как самого себя, вот именно там мы и постигаем любовь к Творцу и его любовь к нам. Да.
1: Ибо это стиль и форма, которые более ясны человеку. И нельзя ошибиться в практических действиях, ибо они предстают перед его взором. И он знает, что если он ставит потребности товарища перед своими потребностями, он находится в свойстве отдачи. И потому он не определяет цель возлюби Творца Всесильного твоего всем сердцем своим и всей душой и всем существом. Ведь на самом деле это одно и то же. Ибо и товарища он тоже должен любить всем сердцем своим и всей душой и всем существом. Так, как это выражено в словах «как самого себя». Ведь себя самого он, разумеется, любит всем сердцем своим и душой, и существом, и с Творцом он может обмануться, а с товарищем это всегда открыто перед его глазами.
0: Ну, мы видим это по всему нашему миру. Все говорят, что все любят Творца. Но для них любовь к Творцу — это пик эгоистической любви, вершина. На самом деле прийти к любви к Творцу по мере подобия свойств с Творцом, к истинной любви, возможно только через творение. И поэтому Творец и сотворил одну единую душу, разбил ее на Наранхай. На все части, на все уровни желания получать. Неживое, растительное, животное и говорящее. Все эти части в нас раскрываются, и если мы стремимся к любви к ближнему, то мы приходим к состоянию, когда приходим к любви к миру. А любовь к миру, она безгранична. Там находится и неживое, и растительное, и животное, и все люди. Так мы возвращаемся вновь к цельному, совершенному кли.
2: Ты хорошо.
0: Почитай еще раз.
1: Еще раз шестой отрывок пишет Бар Исулам. Раби Элель полагал, что именно «возлюби ближнего как самого себя» является конечной целью практических заповедей, ибо это стиль и форма, которые более ясны человеку. И нельзя ошибиться в практических действиях, ибо они предстают перед его взором. И он знает, что если он ставит потребности товарища перед своими потребностями, он находится в свойстве отдачи. И потому он не определяет цель «возлюби Творца Всесильного твоего всем сердцем своим и всей душой и всем существом». Ведь на самом деле это одно и то же. Ибо и товарища он тоже должен любить всем сердцем своим и всей душой и всем существом. Так, как это выражено в словах, как самого себя. Ведь себя самого он, разумеется, любит всем сердцем своим и душой и существом. И с Творцом он может обмануться, а с товарищем это всегда открыто перед его глазами.
2: Тель-Авив 3.
1: Рав, есть любовь к ближнему без любви к Творцу? Среднее такое.
0: Любовь к ближнему не может быть больше естественной любви, которая есть у матери к ребенку. А иначе это... Все это эгоистическая любовь. Любовь к ближнему — это эгоистическая любовь. И лишь при условии, когда ты направлен на Творца, на любовь к Творцу, то есть на отдачу Творцу, вот тогда и отдача ближнему тоже становится отдачей альтруистической в отдаче.
1: Да, внутри намерения отдавать Творцу есть состояние, когда человек достиг любви к ближнему, еще не достиг любви к Творцу?
0: Да. Там есть разные состояния, потому что раскрывается все как клей и свет. Да. Это еще нам предстоит.
3: 5:25.
1: Доброе утро. Рав, из отрывка. Поставить потребности товарища выше. О чем тут говорят?
0: То, что я должен помочь товарищу достичь любви к ближнему и любовь к Творцу. И это сейчас для меня становится самой важной целью. Я не думаю о себе, я думаю о товарище. Итак, я делаю упражнения над товарищем для того, чтобы прийти к любви к Творцу.
1: То есть только об этом я думаю. Подготовить условия для товарища, чтобы как бы желание...
0: Для того, чтобы прийти к любви к Творцу, ты должен все это выстраивать именно так, в виде лестницы. Я достигаю товарища, я люблю товарища, я хочу его любить, я хочу быть к нему близок, потому что только таким образом я достигаю Творца. Товарищ стоит между мной и Творцом. И не то, что он мне скрывает Творца, а он мне помогает приобрести такие свойства, через которые я на самом деле раскрою Творца и приду к слиянию с ним.
2: Макс 6.
0: Почему 6?
4: Доброе утро, учитель. Вот вчера мы говорили о полной самоотмене, сегодня вот о любви. Можете вот сказать, в чем отличие между вот полной самоотменой перед товарищами и любви к товарищам?
0: То, что я отменяю себя, этим я сокращаю свое эго, не пользуюсь им. И этим я прихожу по-настоящему к сокращению, к нулю, будто бы меня нет. Теперь этого недостаточно. Насколько я могу помочь им прийти к объединению друг с другом и к слиянию с Творцом? Для этого я должен уже сейчас задействовать свои другие свойства. Не сокращать, а расширять их, входить и помочь им изо всех своих сил. Поэтому это два момента, это как бы два противоположных действия. Сокращение и противоположность, раскрытие и расширение. Понятно?
4: Ну, если можно, вот такой момент. Я думал, что отмениться перед товарищем — это как раз и поставить его потребности прежде своих. А здесь это слышится как...
0: Но прежде, но до этого ты должен сделать сокращение на свои желания. Когда ты не заботишься о своих желаниях, о себе самом, а если ты хочешь соединиться с товарищами, то ты с ними налаживаешь связь с помощью своих свойств ради товарищей, ради них. То, что им во благо. Это другая работа. Цель, адрес. Когда я задействую все, что есть у меня в сердце и разуме, ради себя или ради товарища?
4: Спасибо, учитель.
3: Фокус-группа.
1: Рав, сегодня утром вы говорили о любви матери к ребенку, и ребенка к своей матери зависит от нее, и поэтому это не духовная любовь. В десятке тоже мы говорим об этой взаимозависимости. Как это связано с любовью без зависимости? Как такое можно сделать?
0: С помощью высшего света, который мы принимаем, насколько мы способны все-таки сделать усилия, помогая каждому, человек да поможет ближнему своему. Таким образом, мы приходим к состоянию, когда каждый все-таки что-то делает в каждом из своих эгоистических действий. Есть часть, которая находится в отдаче. И тогда постепенно все эти части отдачи ближнему, они соединяются, и мы получаем относительно каждого из действий свечения свыше, оно нас исправляет. Ну и так вот делает нас.
1: Можно сказать, что мы изменяем зависимость на поручительство потом, вместо зависимости потом строится поручительство, мы изменяем форму зависимости.
0: Верно, правильно. Действуя так, мы переходим от зависимости к поручительству. Когда поручительство — это та же зависимость, но положительная.
1: Мы продолжаем нашу подборку 15-го ава, День любви, избранные отрывки из первоисточников. Мы дошли до 7-го отрывка, пишет Рамбаш. Любовь товарищей, построенная на фундаменте любви к ближнему, благодаря чему мы можем достичь любви к Творцу, вещь противоположная тому, что принято между товарищами. Это означает, что вопрос любви к ближнему не означает, что товарищи будут любить меня, а это я должен любить товарищей.
0: То есть я не считаюсь тем, что меня любят товарищи или не любят, сколько и как. Я вижу для себя возможность, шанс, когда Творец мне предоставляет такую возможность. Он сформировал для меня группу. И для того, чтобы достичь его, я обязан любить их. Это просто. И тогда, если я прихожу к тому, что я их люблю, тогда я перехожу к любви к Творцу. Это условие. Допустим, перед вами есть какая-то мама, и у нее 10 детей. И вы хотите прийти к состоянию, когда вы налаживаете с ней связь. Просто сердцем и душой вы хотите удостоиться ее любви. И дети — это условие. Это понятно. Если вы хотите, если мы хотим достичь любовь к матери, мы должны показать, что мы любим ее детей.
5: Как это?
0: Это так. Это настоящее, это истинное правило. Это так и есть. Тогда мы удостаиваемся любви к ближнему. Мы понимаем, что значит любовь к ближнему, поскольку перед нами есть, ну, допустим, 10 товарищей, неважно сколько. И мы с их помощью изучаем, что значит любить ближнего, кого-то кроме себя. Ну и так мы подходим к этому свойству — любовь к ближнему. То есть то, что Творец построил кли Адама Ришон и разбил его, и то, что перед нами есть мир, полный людей, мы должны понимать, что все это нам во благо и предназначено только для того, чтобы мы достигли любовь к миру и через него любовь к Творцу. Когда у нас будет достаточно чувств, понимания, нюансов, чтобы мы могли понять и почувствовать Творца и его отношение к нам. И тогда перейдем к миру вечному, совершенному.
3: Unity
0: 2.
6: Скажите, пожалуйста, а как быть, когда я раскрываю, что сама идея отдачи мне ненавистна?
5: Не понял, повтори нормально.
6: Как быть, когда я раскрываю, что сама идея отдачи мне ненавистна?
5: Это
0: очень хорошо. Ты должен поблагодарить Творца, сказать большое спасибо за то, что Он тебе раскрыл истину, то, что ты ненавидишь свойства отдачи. Это правда, истина. Так ты уже чего-то достиг. Если ты поговоришь с другими людьми, условно с улицы, и скажи им, что вы все в получении, вы все всех ненавидите, вы все думаете только о себе, они побьют тебя. Они не, потому что они так не думают. То есть то, чего ты достиг точки, которая называется осознание зла. То есть ты уже знаком со своей природой, то, что ты не хочешь отдавать, ты не хочешь любить, ты вообще не хочешь ни к кому хорошо относиться. Твое отношение ко всем только эгоистическое и плохое. И кроме этого у тебя нет ничего. Чудесно. Так вот, об этом и сказано, что каждый, кто больше товарища, его злое начало еще больше. То есть мы раскрываем злое начало в себе, и чем больше душа, ее злое начало еще выше. Поэтому есть люди, которым требуется 10 лет, и даже больше, пока они раскрывают все зло, которое есть в них, и могут продолжать немножко работать, начинают работать над объединением с десяткой, с ближним. А прежде они стараются, но все они всякий раз по себе видят, насколько все искусственно. Хайфа 3.
1: Доброе утро. Как человек представляет себе благо ближнего, благо товарища?
0: Очень просто. Я не знаю, что хочет товарищ. То, что я хочу в моем процессе в сторону исправления, окончательного исправления. И он то же самое. Это понятно. Чего он хочет? Прийти к исправлению. Выбора нет. Это то, что Творец ставит перед нами. Только по мере нашего исправления в свойстве отдачи мы можем к нему приблизиться. По мере подобия. И все? Так что? Я не знаю, что хочет мой товарищ. А он не знает, чего я хочу. Ну, соответственно, этому есть у нас помехи. Понятно? Италия 4.
7: Buongiorno Rav. Grazie per questa bellissima lezione. La domanda è
1: Доброе утро, Раф. Спасибо за этот прекрасный урок. Вопрос. Как я могу измерить любовь к Творцу через любовь к товарищам? В этом контексте, насколько важен внутренний урок?
0: Утренний урок важен на 100%, кроме утреннего урока у нас нет ничего. Если человек не принимает участие на уроке, то у него нет другого источника, с помощью которого он может продвигаться. Его эго, его ленность подкидывают ему разные мысли, что можно и по-другому. Но по-другому невозможно. Невозможно. Рабаш не считался с тем, кто не приходил на утренний урок. А у нас утренний урок, как и у него. Начинается в то же время, в 3 утра. У него даже было чуть раньше. И завершаем в 5:30. Можно и в 6, но я видел, что ближе к 6 много людей уходит, по-видимому, должны уже готовиться к работе. С 3 до 5:30 мы приходим за четверть часа до этого, есть те, кто приходит за полчаса. Так мы учимся, но и не может быть иначе. У вас нет другого места, где вы можете получить направление на день и силы на тот день. В объединении со всем мировым кли. И наше мировое кли набирается сил все больше и больше. И как раз мы действуем не только в десятке, мы действуем в нашей мировой десятке. Это именно так. Поэтому те, кто хотят по-настоящему продвигаться, вся его жизнь должна вертеться вокруг урока. Может быть, у кого-то это утром, у кого-то это вечером. Не имеет значения. Сейчас, допустим, в Торонто вечер. Торонто 1, вы видите? Там вечер. В Москве ночь, ну, так далее. У нас нет выбора. Мы должны все-таки выстраивать наш день так, что это урок. И я его смотрю в живом виде, в прямом эфире. И это другое ощущение, чем если бы я потом смотрел бы его, скачивая из архива. С архива это тоже что-то, но должно быть... Должно быть раскрытие важности встречи между нами и напряжение, которое присутствует на уроке. Так будем продвигаться. Талия 3.
3: Grazie Rav, buongiorno. Tutte le sensazioni.
1: Спасибо, Рав. Добрый день. Все ощущения страдания, которые мы переживаем в течение дня, приходят ли это, потому что мы все еще не делаем нашу работу?
0: Да. Все неприятное, что мы чувствуем на протяжении дня, все для того, чтобы нас направить более точно на цель творения. Но это не значит, что мы должны это любить. Нужно принять это для того, чтобы пока нас направить. Но вообще нечего ожидать, не нужно ожидать страданий. Нет. Я как раз хочу, чтобы мой путь был легким, чтобы был полностью направлен на группу и через группу на Творца. несмотря на то, что появляется палка, я должен быть готов поцеловать палку, но стремиться надо к хорошему, стремиться к добру. Я надеюсь, что мы скоро придем к тому, что у нас будет связь между нами больше, и то, что мы почувствуем в этой связи друг друга. И тогда намного легче будет каждому из нас держаться за путь и почувствовать, что он находится в сильной группе.
1: Можно задать вопрос?
0: Да.
8: Cosa posso fare io come per aiutare questo amico
1: так, учитель,
8: che magari sta ricevendo un colpo?
1: Чувствую товарища в этом. Чем я могу помочь товарищу, который получает удар? Если это наша работа, то как я могу быть в отдаче десятки? Спасибо.
9: Ответ должен быть простым. Ты должен, насколько ты способен, представлять себя в состоянии товарища, и что бы ты хотел тогда получить от человека, такого как ты, в качестве помощи. И это и делай. Цафон 2.
1: А почему мы в нашей природе чувствуем себя одинокими в мире?
9: Потому что мы на самом деле такие, каждый закрыт в своем эгоизме.
1: А какая цель, что мы так устроены?
9: Чтобы ты захотел выйти из этого.
1: Доброе утро. Для того, чтобы достичь любви к Творцу, надо достичь вот увидеть, почувствовать эту разницу между товарищами и Творцом, между другими и Творцом, ближним.
9: Мы должны постичь разницу между нами прежде всего, и из этого различия между нами изучить, насколько и какое расстояние есть между нами и Творцом. Я не думал, что есть такие вопросы. Мак 6.
10: Я услышал, что я обращаюсь к свойству любви, к свойству отдачи. Как я могу стремиться к тому, что мне ненавистно? То, что я раскрываю, порой накатывает, когда мы в десятке пытаемся это поднять важность этого.
9: В каждом из нас есть точка в сердце и сердце. Сердце — это наше эго, а точка в сердце называется часть Творца свыше, которая тянет нас к Творцу. И, конечно же, эта точка, это наше притяжение к Творцу, находится внутри нашего эгоизма, в сердце. Но все-таки есть такое стремление, и если мы соединяем наши точки в сердце между нами, мы можем преодолеть каждое свое сердце. И в этом, в общем-то, причина, почему мы должны объединяться в десятки. Понятно? Тель-Авив, ты.
1: А вот между товарищами может быть состояние, кто экономит на розгах, ненавидит сына своего. Вот насколько важно это для продвижения по духовному? Или важна помощь?
9: Я стараюсь извлечь всю любовь, которая есть в моем сердце, и только таким образом относиться к товарищу. И мне нельзя судить товарища, тем более говорить, он получает удар, и это его исправит. Нет. Я должен быть в его сердце вместе с ним во всех состояниях, самых самых ужасных, которые он проходит, и ощущать, что это происходит со мной.
11: Еще кое-что. Если, скажем, я даю хороший пример товарищу, и я чувствую, что ему от этого как раз больно, ему нехорошо от этого. Мне продолжать?
9: Нет. Нет заповеди обучать товарища нашему отношению к нему. С какой стати ты вдруг становишься выше товарища? Что пишет Рабаш? Как мы должны относиться к группе и к товарищу?
11: Он говорит, один раз ты выше, другой раз меньше.
9: Нет, выше — это то, что я могу дать ему благо, оно не то, что я начинаю обучать его, так принижать его. Это эгоизм твой диктует тебе так действовать.
11: Спасибо.
9: Влад, Киев.
12: Дорогой Рав, вот читали здесь мы в отрывке, что я должен любить товарищей, а не они меня, да? Так когда я пытаюсь так выстроить такое отношение к товарищам, к одному, к второму, к третьему, то что значит, что в этом я ощущаю ну что-то? Вот вы говорили, что я в товарищах могу почувствовать разные виды любви к Творцу. Это вроде как же движение наружу, а как я могу в этом почувствовать что-то?
9: Я не знаю, ты делай, ты увидишь из своего опыта, как это происходит, как это формируется, а потом нам расскажешь. Амид.
11: 8. Пишет Рабаш. Есть молитва, то есть чтобы Творец помог ему в том, чтобы почувствовал любовь к товарищам, и чтобы товарищ стал близок его сердцу. Еще раз. Есть молитва, то есть чтобы Творец помог ему в том, чтобы он мог почувствовать любовь к товарищу, и чтобы товарищ стал близок его сердцу.
5: Эйншилот.
9: Нет вопросов. Продолжаем дальше.
11: 9. Следует помнить, что группа была основана на любви к ближнему. Иными словами, каждый должен получать от группы любовь к ближнему и ненависть к себе самому. И тем, что видит, что товарищ прилагает старания ради отмены себя и ради любви к ближнему, и это приводит к тому, что каждый проникается намерениями товарищей. Получается таким образом, что если группа базируется на примере, примерно 10 товарищей, то в каждом собираются 10 сил, когда работают над отменой себя, ненавистью к себе и к любви к ближнему.
9: Да, это просто. Если так будем действовать в десятке, что каждый старается объединиться с другими, дает пример, это очень важно, подавать пример того, что он делает для всех. И действительно, благодаря этому они смогут объединиться каждый со всеми, и тогда у каждого будет свое кли, а у всех будет одно общее кли, и тогда у них будет 10 сферот, где каждый состоит из 10. Это называется духовный парцув, в котором раскрывается Творец. Одесса.
13: Спасибо. Если я включаюсь в сердце товарища, то я, то есть я переживаю его проблемам, его там сложностям с отсутствием связи с группой, то я автоматически пытаюсь ему помочь. То есть, ну как я могу просто переживать? Но в то же время у нас же запрещено там помогать товарищу деньгами, как-то участвовать в его материальной жизни. Как решить это противоречие?
5: Это
9: со всей группой, решайте, что делать, и посмотрите, что вы решите. Эти вещи вы должны обсуждать сами и принимать сами решения. Амид.
11: А вот то касается этого примера, то, что вы сейчас сказали, что он обязан получать и отдавать. Отмена в любви к товарищам. То есть наша работа становится все более внутренней, особенно в последние полтора года. То есть вот это вот. А расстояние, ты даешь пример. Я не успеваю давать примеры. Как бы работа становится более внутренней. А как ты внутри даешь пример?
9: Мы только советуемся между товарищами, что можно сделать для укрепления десяток. И действительно, кроме того, чтобы читать вот эти отрывки, ну, особенно из Рабаша, больше нечего особенно делать. И в чтении каждый работает в своем сердце, потому что эта работа, она скрыта. Это все тайная наука, скрытая наука. Она раскрывается в сердце человека. А мы только чувствуем следствие этого. Каббалисты практически не говорят друг с другом. Когда я был у нескольких каббалистов, я был еще молод, они практически не разговаривали между собой, говорили только из того, что изучали, через тексты, но сами, то, что они чувствуют внутри, и им также было понятно, что они чувствуют, потому что они читают об этом. И поэтому я не слышал, не потому что я не находился там, но я не слышал, чтобы они открыто, явно обсуждали внутреннюю работу. Нет. Каждому понятно, что он должен делать.
11: Нет, не речь говорить о внутренней работе, а вот где место это, где возможность дать пример товарищам, отменяя себя или любви к ближнему.
9: Это необходимо. Допустим, если один делает что-то другому, мы должны говорить об этом все. Нельзя им это скрывать, потому что это приводит к любви, к объединению. Поэтому дающий подарок товарищу обязан известить его об этом. То есть ты делаешь другому что-то хорошее, ты должен достичь такого состояния, что он знает об этом, что ты сделал это. Это нехорошо быть в скромности в этом плане. Это не умножает любовь между товарищами. Наоборот, каждый должен давать другому, и каждый должен провозглашать, что он делает это не для того, чтобы его уважали, а чтобы другие тоже делали, потому что мы работаем на общую кассу, которая включает всех. И поэтому, если я не рассказываю это другим, то я как бы обкрадываю других.
11: Да, но мой вопрос вот о чем. Мы все время это повторяем, возвращаемся к этому. Как в течение времени, когда мы не находимся вместе, ну сколько раз у нас мы встречаемся в течение дня, а все остальное время, это же большая часть времени, когда человек сам с собой, там на работе или еще где-то, там он проводит работу все более эффективным образом, на тебя все время выкидывают, и нет возможности дать пример.
9: Телефон есть у каждого.
11: Но ты же не можешь быть на телефоне все время.
9: Нет, но ты можешь прочитать там весь утренний урок и возвращаться к этим отрывкам, обдумывать их.
11: Да, ну каждый час ты делаешь такой перерыв. Этого достаточно? Я-то чувствую.
9: Я думаю, что если каждый день делать такую работу, я не думаю, что мы должны усиливать темп, хотя я очень хочу. Но мы большое количество людей, и есть здесь такая инерция и определенный подход у каждой группы, у каждой десятки. Нет. Только прилепиться к утреннему уроку. Если действительно приклеены к этому утреннему уроку, Бога, через Него хотят проникнуть в то, что есть. Большего не надо. Нью-Йорк. Нью-Йорк 4.
14: Мои товарищи, мировой Кли, идут за настоящим каббалистом, и я очень горжусь этому. Дает много сил. И я обнаруживаю, что вот эта гордость — это тоже такой эгоизм. А что же есть вот в этой гордости? Как все-таки получить силу от группы, от таких товарищей, чтобы это не стало ловушкой, западней эгоизма?
9: Прежде всего, гордость должна быть. Как сказано, и возгордится сердце его на путях Творца. То, что он гордится тем, что он находится в сильной группе, с учителем, это хорошо, с одной стороны. С другой стороны, он должен заботиться о других, о том, что его любовь должна выражаться в том, что у него есть группа, и он заботится о ней. Понимаешь? Это важно. Я беспокоюсь о всей вашей группе, и это очень важно для меня, как вы будете продвигаться. И у меня болит сердце за тех, кто оставляет, и радуется мое сердце а тем, кто присоединяется и входит в группу. Я стараюсь, чтобы вся группа была довольна и как можно более объединена. Итак, продвинемся. Каждый должен так думать, кроме своей десятки. Также и об общей десятке, то есть обо всем мировом Бней Барухе, и даже обо всем мире. Мы должны думать обо всем мире. И тогда действительно, если так, то мы будем ближе к Творцу.
14: Можно еще спросить?
15: Если я думаю об этом, если я думаю, небольшая группа есть, идет с каббалистом,
14: а мы просто, ну, я не знаю, какие-то супергерои. Это как такая западня или это так нормально? Вот такая сила.
9: Я не знаю, используйте это и посмотрите. Я не могу вникать во все намерения, что там происходит внутри, в твоих вопросах. Но есть у вас уже достаточно опыта и главная группа, которая сможет уберечь вас. Все-таки мнение группы, мнение десятки должна быть основная сила, которая продвигает человека. Кармиэль.
14: Когда есть отторжение от объединения, от товарищей, ситуация, то есть насколько это, с одной стороны, тяжело, все-таки радует. Есть работа, можно исправлять. А что же делать, когда вообще появляется отторжение от учебы? Как будто уши заткнуты, ничего ты не слышишь.
9: Ты устал, потерял хисарон. Включайся больше в товарищей и работай над объединением между вами, и из этого к тебе снова придет хисарон от них к тебе, когда ты снова захочешь присоединиться к учебе. Уважаемый.
14: 10. Пишет Рабаш, письмо 40-е. «Благодаря соударению сердец, даже если это будут сердца непробиваемые, каждый излучает тепло из стенок товарищей, стенок сердца, а тепло создает искры любви, после чего образуется облачение любви, оба они укрываются одним покрывалом». То есть одна любовь окутывает и покрывает их обоих, ибо известно, что слияние соединяет два объекта в один.
11: И когда начинают ощущать любовь товарища, в нем незамедлительно пробуждается радость и удовольствие, поскольку то, что товарищ любит его, это для него.

0: него нечто новое, потому что он всегда знал, что только он один заботился о своем здоровье и благе. Но в момент, когда обнаруживает, что товарищ заботится о нем, это пробуждает в нем неописуемую радость, и он уже не способен больше заботиться о себе и волноваться.
1: Да, так это работает, и таким образом мы помогаем друг другу. Насколько я показываю товарищу, что я забочусь о нем, это вынуждает его меньше заботиться о самом себе. Так просто устроено из общей системы, в которой мы находимся. Если каждый из системы проявит относительно каждого как можно больше заботу о нем и любовь к нему, этим он помогает подняться над эгоизмом и также заботиться о других. Это называется «человек да поможет ближнему». Когда я даю пример в том, что я люблю и забочусь о товарище, я даю пример ему, я сказал бы, я даже обязываю, вынуждаю его также относиться к другим. Так давайте постараемся так делать. Насколько мы хотим показать друг другу любовь, единство, беспокойство, заботу и поддержку, этим мы вынуждаем всех буквально силой, чтобы они делали то же самое. И тогда в этом мы все соединимся вместе в единое мировое кли, большое, к которому намного легче достичь связь с Творцом. Согласны? Стараемся.
2: Постараемся, поделимся впечатлениями от урока и что из этого мы возьмем для реализации в десятке.
3: Был очень насыщенный урок. Я просто зачитаю то, что я написал. Мы не знаем, как Творец чувствует, потому что это свойство любви. Он создал ненависть, чтобы мы могли различить разницу между ними. И в усилиях по объединению мы раскрываем Творца. И еще слышал, что только отдача Творцу, ближнему, это альтруистическое действие, все остальное имеет эгоистический корень. Еще была часть цитаты. Амид зачитывал, что любовь к товарищам — это я должен любить товарища, а не товарищи должны любить меня.
2: Еще была часть, что мы должны делать усилия с нашей стороны и каждый раз именно раскрывать эти разбиения девятого ава, и нам нужен Творец, чтобы он был между нами, чтобы восполнить для объединения, для нашего единства. Мы все время делаем усилия, чтобы Творец восполнил его.
3: Любовь в духовном — это очень особое состояние, очень сложное и глубокое. Это не та любовь, которую мы знаем в этом мире. Это состояние, в котором есть два противоположных фактора друг другу, и которые усиливает это состояние третье, то, что называется любовь. И вот это событие, которое называется 15-е ава, это состояние, когда мы раскрываем любовь друг к другу и относительно Творца. Мы работаем над этим. Единственная помощь, которая может быть здесь, это любовь между товарищами, даже между двумя, в десятке. И мы хотим подготовить себя и помочь друг другу прийти к этому состоянию, где мы придем к слиянию с Творцом, раскроем любовь друг к другу и относительно Творца. И вместе мы достигнем успеха.
2: Рав сказал, что товарищи ничего не зависит, от меня зависит, насколько я все время хочу показать ему, что я хочу объединиться с ним. Еще больше и еще больше. Пусть даже его сердце будет каменным сердцем, в которое невозможно проникнуть, я все-таки все время обязан, потому что он один из десятки, и я должен все время стараться войти в его сердце. И тогда из одной царапины возникает все более и более глубокое место, пока не возникает полость в сердце товарища.
4: У
2: нас нет другой работы, кроме все время тренироваться в этой любви над всем, что рисует нам желание получать. Понятно, что он не заинтересован в этом, но Творец, да, заинтересован. Он показывает нам, как любить друг друга. И это как такая тренировка. Все время надо тренировать эту мышцу, мышцу любви.
1: Самое дорогое, что мы можем дать друг другу, это хисарон к свойству отдачи, любви. Этого не купишь в магазине. И все усилия. Есть также граница, насколько в течение дня все время, в течение дня, на каждой встрече нужно возвращаться к этому и все время повторять урок, и все это передавать внутри друг другу. Сделаем и услышим.
2: Я также записал здесь что-то, что очень направляет, что-то, что... Просто дай Бог, чтобы мы сосредоточились только на этом, потому что в этом весь наш путь. Творец скрыт в десятке, он не может раскрыться не в десятке. И Рав еще добавил, я и он, может быть, что между нами есть еще кто-то. Иначе это не будет ради отдачи.
4: Вся
1: наша работа по построению духовного клея — это любовь к товарищам. И кроме усилия, которое есть у каждого, каждый нуждается в примерах, чтобы все мы это делали. Мы все зависим друг от друга и нуждаемся в этих примерах, показывать друг другу, как мы заняты этим.
2: Перейдем к следующей части урока, а перед этим вместе споем песню.

0: Шалом, хаверим.
1: Здравствуйте, друзья. У нас был сейчас урок, просто уникальный, по 15 Ава. Мы все еще под впечатлением этого. И на переходе между этой частью урока к ТЭС, давайте, может быть, подумаем, что мы хотим из этого извлечь. Был такой отрывок, который напомнил мне конгресс, к которому мы приближаемся. Мы все хотим соединиться там. И Рав закончил урок такими словами. Насколько мы хотим показать друг другу любовь, единство, заботу и поддержку, этим мы обязываем всех буквально силой, чтобы они делали то же самое. И так мы соединимся все вместе в одно большое мировое кли. И тогда намного легче будет достичь связь с Творцом. Согласны? Постарайтесь. Сейчас мы входим в урок учения 10 сферот, притягиваем свет и постараемся реализовать то, что Рав нам порекомендовал здесь. Пожалуйста.
2: У нас второй столбец. Для распространения высшего света из Создателя, разумеется, без всякой меры. Но только творение создает меру своей силой, и поскольку получает не более и не менее, чем степень его стремления и, и желания получить, что и является критерием, принятым в духовном. Поскольку нет там места принуждения.
1: Ну, действительно, дайте мне какую-то ситуацию, что может быть, чтобы свет оказывал давление на кли. Или наоборот. Как такое может быть, когда есть какое-то принуждение со стороны света? Как? Свет может оказывать давление на кли, чтобы продвигалось, но он не может сделать так, чтобы кли раскрывало его больше или меньше, чем оно раскрывает. Потому что, согласно природе желания, оно приходит со стороны того, насколько может раскрыть свет. И поэтому по природе света и кли не может между ними быть отношений какого-то использования, какого-то давления, какого-то принуждения.
2: И все зависит от желания. Поэтому мы называем именно это желание получить получающим кли создания. И оно считается материей создания, из-за которой создание вышло из категории «создатель», чтобы называться именем создания, поскольку заключено в такой вид материи, которого ни в коей мере и не

0: коем случае нет в Создателе, так как это желание получить не присутствует в Создателе вообще. Ведь от кого ему получить? И пойми это.
1: Давайте представим это как в нашем сердце. Я не хозяин своему сердцу, что оно любит и что оно ненавидит. И также над сердцем товарища, и каждым своим сердцем. С помощью разных действий, таких косвенных, дополнительных, разных упражнений, учеба, мы можем прийти к тому, чтобы сердце изменилось, но не напрямую. Невозможно заставить любить или ненавидеть. Это вещи, которые находятся в человеке или нет. Это пример того, что кли определяет, что оно раскроет или что оно не раскроет. Оно определит, как оно будет ощущать свет. И тут нет выбора. Конечно, вы можете сказать, что свет первичен, он всегда изменяет и путает килим, и входит, и выходит. И вы уже знаете, что он делает разные действия. Это верно, он делает эти действия. Но явным образом или скрыто, то, что называется творец раскрыт или скрыт, но неважно как. Свет производит эти действия скрыто или явно, но в итоге то, как кли почувствует его, так и почувствует. Мы, как творение, мы говорим со стороны ощущения кли. Поэтому все в конце концов определяет то, как кли чувствует.
0: Далее?
1: Ну, далее, это потом.
0: Существует ли этап, на котором творение решает породить себя так, как свет его порождает?
1: Существует ли этап, когда творение решает породить себя? Это не называется творение. Которая порождает себя, это та точка в сердце, которая пробуждается в творении, вот это разбитое решимо, которое в работе над ним, над этим разбитым решимо, свет, когда воздействует на разбитое решимо, которое состоит из решимо дейт лапшут, из решимо давиют, и в этом разбитом решимо у нас есть искра. От того разбитого экрана и кли, разбитое желание получать вот это желающее наполнение, разбитое, желающее отдавать, все вот эти компоненты, из них начинает формироваться новое состояние, которое и называется начало человека. А то, что рождается, этого не было никогда. Я не могу сказать, что когда человек решает относительно себя, что он хочет родить человека в себе. Нам так кажется, так, может быть, ощущается, что мы так делаем. Но это, конечно же, решимо. Это решимо, которое с помощью света, которое мы притягиваем на него, так начинает развиваться. Ты можешь спросить здесь, с каких пор у нас есть в этом решимо, наконец-таки, свободное действие. Когда мы раскрываем вот это состояние, которое называется «это человек». Только когда мы переходим махсом, то есть когда мы входим в лишма, начиная от лишма и далее, называется Адам. До этого только подготовка. И в этой подготовке, как мы учим из разных статей, особенно статьи Шамати, нет никого, кроме него и так далее, здесь нет пока еще в нас ничего свободного. То есть мы можем ускорить воздействие света на решимот, наши, чтобы они выходили быстрее, и мы Таким образом будем обретать мудрость, как бы проходить новые состояния, но человека пока еще нет. Человек начинается с первого экрана, который обретает после прохождения Махсома. Этим тогда он и подобен Творцу. Мы еще не знаем, что такое экран. Который мы обретаем, это не тот экран, который был от Эн-Сов до нисхождения к нашему миру. Здесь экран, который мы выстраиваем на себя, он называется Адам, он Медамы, он уподобляет нас Творцу. Есть в нем дополнительное состояние. Там системно, света, килим нисходят. Это неживая система, а здесь, когда из разбитого кли, решимо и света, есть света, искры и килим, уродница цим и килим, в этом разбитом кли, когда мы начинаем это развивать, есть решение об экране. И вот это решение об экране, когда мы получаем его снизу, вверх. Это называется человек.
2: Далее мы выясним, что в этой материи есть четыре ступени получения от катнута, малого состояния, до гадлута, большого. И только на четвертую ступень, которая является наибольшим состоянием получения, обнаруживаемым во всей своей полноте только в бесконечности, прежде чем были сотворены миры, было произведено сокращение. Далее выяснится, что она опустошилась от всего наполнения, которое было у нее от принадлежности бесконечности, и осталась в состоянии незаполненного пространства. Это имеет в виду Ари, прежде чем был сотворен мир, то есть бесконечности, не было этого состояния незаполненного пространства. Вопрос, который пришел к нам из Ган-Явне, спрашивают именно о моем сопротивлении духовному наполнению, которое мне мешает в конце концов почувствовать духовное.
1: Сопротивление духовному наполнению не может быть, если оно духовное. Это называется наполнение, которое приходит с помощью духовного действия, а это действие по отдаче. Допустим, мы между нами соединяемся, ты и я, и мы хотим отдавать друг другу. И тогда я получаю от тебя наполнение. Я должен этому сопротивляться. Если я буду сопротивляться, то я не дам тебе подняться. Не дам тебе наслаждаться. Как я могу обеспечить тебе наслаждение? Тем, что я получаю от тебя наполнение. Когда ты любишь меня, я этим могу выразить свою любовь. Тут нет сопротивления духовному наслаждению. Наоборот, если наслаждение уже духовное, то ты можешь его получить. Определение, оно не точно.
2: В нашем мире, в этом мире, материю мы измеряем по различным параметрам, вес и так далее. А в духовном мире желание есть тоже меры?
1: Конечно. Как мы различаем, как мы оцениваем, измеряем материю в духовном мире, сила желания. Желание — это сила. Сколько я хочу, так я притягиваю. Насколько я ненавижу, я отталкиваю. Насколько я люблю, я притягиваю. И тогда мы измеряем силу притяжения и силу отталкивания. И это измерение, оно приходит из авиюта, как в нашем мире. Допустим, земной шар. У него есть особая масса, и когда он притягивает этой массой, все, что находится вблизи него или на нем, особой силой, допустим, из-за земного шара возьмем другую планету, Юпитер, которая там весит, мне кажется, 243, мне кажется.
3: У нас осталось еще два урока. И мы должны поговорить о том, как мы будем продолжать действовать после этого конгресса, когда мы начнем подниматься от него и далее, так, чтобы это состояние не исчезло, но чтобы мы выросли, начиная с него и далее, начали расширяться и возвышаться. Об этом, может быть, мы поговорим на следующем уроке, который будет у нас в полдень по нашему времени. А сейчас поговорим в общем о науке Каббала, о книге, которую мы изучаем, «Каббала для начинающих». И я дам большую часть для урока для того, чтобы мы задавали вопросы. Вы прошли разные состояния, вы сможете задавать вопросы по ним, и, может быть, это будет примером того, что мы услышим, что будет у нас в духовном пути. Когда мы пытаемся определить, где мы находимся, мы должны всегда возвращаться к картине, где мы находимся. И начиная с этой реальности, мы уже сможем установить, где находится все остальное. Мы находимся в какой-то реальности, как рассказывают нам каббалисты, когда каждый из нас представляет собой какую-то часть ее. И если я чувствую эту реальность внутри себя, то то, что я чувствую, называется этим миром. This world. Аулам азе. Если я чувствую вне себя то, что происходит, то это называется внешним миром или высшим миром. Или духовным миром. Почему я называю его высшим миром или духовным миром? Поскольку тогда я распознаю, что он на самом деле высший, что я от него получаю все, что я чувствую внутри себя, и тогда он первый, он выше, он определяющий. Когда я начну чувствовать духовный мир, этот высший мир, и я чувствую души, подобные мне, связанные вместе между собой. Все, все, без исключения, вместе связаны. Поскольку в одном организме связаны клетки и органы, а я чувствую этот механизм в соответствии с тем, насколько я выхожу над собой, над своим эгоизмом, и включаюсь в них, насколько их желания становятся важнее, чем мое желание. И об этом мы говорили, есть в этом два этапа. Если я поднимаюсь над своим желанием, когда мой эгоизм становится внизу, я начинаю чувствовать то, что происходит выше него, что это важнее. Это называется, что я вышел на уровень бины. И если я сделал еще одно действие, когда мой эгоизм работает для того, чтобы служить другим, ближним, когда они важнее, на самом деле важны, когда я делаю все, чтобы служить им, это называется, что я вышел на уровень кетер, что тем самым я буквально подобен Творцу. Эти два этапа мы проходим в нашем исправлении. И тогда во втором состоянии называется, что я включился в мир бесконечности и раскрываю всю систему душ в исправленном их виде. Нахожусь я вместе с ними в едином теле, и все это относится ко мне. Когда мне надо прийти к этим вещам, я должен вернуться к тому состоянию, где я нахожусь сейчас, очень далеко от двух этих состояний. Я нахожусь под Махсомом. Как Махсом называется? Я не знаю, Махсом. Сказать знают, что это Махсом, что это не другое какое-то название. Надо знать определение на основном языке. Потому что это то, что не находится у нас, в нашем мире. И я нахожусь ниже Махсома. То есть есть у меня внутри Махсом, барьер, который я не могу перейти чисто душевно, чтобы начать отождествлять себя с чем-то вне меня. Это невозможно. Я нахожусь здесь, хотя я изучаю Каббалу, есть у меня группа. Это не важно. Все-таки есть барьер Махсом в таком виде, что буквально закрывает меня, изолирует от духовного мира. А что делать, когда мы находимся здесь? Только если мы организуем себя в правильном виде, это обозначение вместе, сигма. Если мы, как дети, играем красиво, как наша воспитательница, каббалисты, говорят нам делать. Они рекомендуют нам организоваться так, чтобы создать такие условия, в которых к нам, в наше состояние, проникнет окружающий свет. Из того самого состояния, где мы находимся, соединенными уже, в едином соединении, вместе, неразрывно, наполнены высшим светом, состоянием бесконечности, без всяких ограничений. Мы там находимся. И из этого состояния, из высшего состояния, мы должны получить свечение, воздействие. И это подействует на нас, и мы поднимемся и сделаем это, станем такими. Когда я вхожу даже в нашем мире, в какое-то место, оно воздействует на меня, и я становлюсь подобным этому месту. Мы изучаем это воздействие окружения на человека. И кроме воздействия окружения, которое я организую в этом мире, как группу, учебу распространения, что у меня должно быть хорошенько организовано, поскольку если это не организовано, человек не может надеяться, что у него получится что-то. Мы еще будем говорить об этом. Это учеба ежедневная, по крайней мере, один час. Это группа, когда человек чувствует, что он находится в ней, для того, чтобы включиться в нее, принизить себя внутри, для того, чтобы получить воздействие от них. Есть много материалов в Каббале для начинающих, как это делать. И это распространение, когда мы должны по отношению к Творцу, который дал нам возможность прийти к этому месту, в это состояние, чтобы быть его посланниками и продолжить его идею дальше, передавая всему миру. И тогда в соответствии с моим успехом в учебе, в группе и в распространении, я вместе на все эти три условия притягиваю свет свыше. Почему? Поскольку эти три составляющие в конечном счете формируют мне исправленное высшее состояние, где я там в распространении связан со всеми, где там я изучаю. То есть я все время пытаюсь понять, как я связан со всеми, чтобы находиться со всеми в правильной коммуникации. И все время я беспокоюсь о группе, чтобы быть все в большем соединении, все в большей гармонии и в подъеме до безграничности, чтобы было между нами как у одного человека в едином сердце. То есть мы в конечном счете делаем здесь модель в нашем мире по отношению к духовному миру. И тогда в соответствии с законом подобия свойств, в соответствии с подобием, когда подобные люди близки друг к другу, я тем самым пробуждаю воздействие на меня свыше, насколько я хочу быть подобен тому, что свыше. Как мы говорили о том, как маленький в нашем мире учится стать взрослым, быть взрослым. Он просто смотрит на взрослого и повторяет, просто как обезьянка, то, что делает взрослый. Взрослый говорит какое-то слово, просто абракадабра. А маленький повторяет это на полном серьезе. И таким образом учится и развивается. И также мы должны в точности поступать, поскольку это закон природы. И свыше дают нам тогда упражнения, настолько, что в театре такого не увидишь. И мы должны в каждом состоянии, в каждом упражнении свыше проделать соответствие высшему, создать его. Он выбрасывает меня, делает так, что показывает мне, что я не нужен, нежелателен, запутан, вообще не отношусь к нему. Он ставит мне разные отягощения, тысячи всевозможных отягощений, маленьких препятствий, махсомов. Поскольку это часть большого махсома, я должен понять эту игру, как мы делаем игру детям, даем им разбитые вещи, как лего, выстроить дом, чтобы они делали вещи. Мы хотим, чтобы они делали, создавали, рисовали, что-то делали. Мы рады, что они занимаются творчеством. Но что мы им даем? Вещи незавершенные, испорченные и разбитые. И давайте возьмем себя в руки и поймем, что так делают с нами свыше, и что мы маленькие дети. И на самом деле, чем больше вы будете продвигаться вперед, вы почувствуете, насколько вы все становитесь больше похожими на детей. Я просто чувствую себя маленьким ребенком. По мне это видно, правильно? Это так. Я видел это на своем учителе, которому было 88 лет. Он был ребенок, вот с такими большими глазами, вот так смотрел на мир и впечатлялся от всего, как будто сейчас родился. Поскольку у души нет возраста. Если она развивается, она каждый раз чувствует себя, человек чувствует себя с такой душой, что он все время как будто рождается заново. Есть у нас группа, учеба, распространение. Мы должны организовать себя правильно. Мы должны находиться в связи с товарищами, которых мы встретили здесь. Может быть, открыть какой-то лист, форум о теперешнем конгрессе и туда посылать приветы друг другу. И, может быть, переписываться в состояниях даже, продолжать эту же атмосферу и пытаться, насколько это возможно, находиться в связи все более и более усиливающейся. Когда ощущение единства, которое мы создаем, находясь на таких мероприятиях раз в год в Северной Америке, раз в полгода делаем в Израиле, раз в полгода делаем в Европе, чтобы эти мероприятия дали нам только скачок наверх, чтобы от каждого мероприятия поднимались еще выше, еще выше, когда мы сохраняем и развиваем то, что достигли. Это очень важно. Иначе это на самом деле... Это как выиграл сегодня что-то, а завтра это исчезает. Итак, мы должны выйти отсюда, оснащенными тем, как мы будем завтра учиться, как мы будем связываться завтра, как мы будем участвовать завтра в нашей жизни, в распространении, во всех вещах, чтобы были у нас... поддержки, много людей, которые были бы в связи со мной, чтобы я их чувствовал, их, когда это виртуальная отдаленность, не виртуальная, а физическая, не привел нас к отдалению, а наоборот, чтобы я пожелал быть, если я буду желать, как сейчас, находиться в связи, по крайней мере, то в конечном счете я увеличу свою связь с другими поверх физического места, так называемого эгоизма, и тогда я выиграю. У меня уже есть большее кли. Я уже требую от окружающего света, чтобы подействовал на меня и позволил мне находиться в той же системе, в связи. Мы пройдем с вами сейчас немного то, о чем мы изучаем. Я немного расскажу, поскольку есть здесь много новых учеников, о строении нашей учебы. А затем мы подойдем к вопросам. Вследствие нахождения нашего в системе, следует, что я должен изучать себя. Я. И других, находящихся вне меня. И о связи между нами. Какова она сейчас? И какой должна быть? Поскольку в связи между мной и другими здесь есть 125 ступеней. degrees, ступеней. И здесь находятся все миры, скрытия. Все скрытия, находящиеся между мной и другими. И чем больше я замыкаю эту разницу между нами, все больше и больше, над своим эгоизмом, который все время растет, а я все время поверх его толщины могу приблизиться к другим. Это называется, что я поднимаюсь по ступеням лестницы миров. Когда мы развиваемся в таком виде, эгоизм растет больше. Если его замыкаю, я поднимаюсь в мир Асия. Затем я опускаюсь на второй уровень своего эгоизма. Это растущий мой эгоизм. И я поднимаюсь над ним, если я способен. Тогда я прихожу к миру Ицира. Ицира. А затем еще эгоизм растет и вырос до третьего уровня. Тогда я поднимаюсь в мир Брия. А затем на четвертую ступень — это мир Ацилут. Четвертая ступень. А затем достигаю пятой ступени, и тогда я поднимаюсь в бесконечность. На пятый уровень. И... или бесконечность, а Адам Кадмон уже находится внутри нее. Итак, что называется мирами, когда я исправляю свой эгоизм, чтобы над ним быть связан с другими, то есть закрыть систему между мной и другими. И то, что развивается во мне здесь, это называется горой ненависти. И тогда в соответствии этой горе, или как Бааль Сулам говорит, карабкающиеся на гору царя, и есть стражники, охранники, которые отбрасывают меня оттуда, поскольку я не получаю все за один раз, эгоизм номер два и три, а маленькими порциями, поскольку я слаб, и я не способен увидеть перед собой такую ненависть по отношению к другим, чтобы я смог преодолеть ее. Я не способен или видеть вещи настолько нехорошие в других и оправдывать их, я не способен. Или логика моя, вдруг я вижу, насколько я прав, насколько все правильно в соответствии с тем, что я сказал, что я сделал, они не согласны. И как я могу отменить это, как я могу уступить в этом, если я вижу, что все правильно? Здесь возникает большая проблема против моих чувств, разума. Я вижу других. Я же прав в этом. Посмотри, что они делают. Вообще, для чего я должен отказываться от всего? И так далее, и так далее. И здесь очень много работы, и она вся только в связи с другими, в том, чтобы принимать их выше себя. без того, чтобы отменять мой эгоизм. Но, несмотря на то, что я так думаю, и так я понимаю, и так я чувствую, это называется высшее знание. Это совершенно другая методика, чем в нашем мире, когда закрываешь глаза и идешь вот так вот за ним. Нет. Я не закрываю глаз, но я понимаю, что так это происходит в моей природе, так я вижу других, это называется этим миром, и я должен выстроить над этим отношение к другим в другом виде, без всякой связи с тем, что я чувствую в моем эгоизме, в другом виде, как мы существуем в духовном мире, в новом общем желании. Это вещи, которые мы пока что еще не понимаем, но только почувствуйте разницу между тем, что Каббала нам говорит, и между тем, что мы привыкли в этом мире. Сказано, все преступления покроет любовь. Покроет. Не перечеркнет. Мы не помним, не хотим вспоминать то, что было раньше. Начинаем новый лист. Это неправильный подход. Но как раз продолжаем. И вследствие этого есть у нас уже понимание того, что нам надо изучать. Прежде всего, Бааль ха-Сулам начинает. Мы поделили книгу Каббала для начинающих на несколько частей. Первая часть. Время действовать. Это статья Бааль ха-Сулама, которая объясняет нам, что мы находимся в особое время, в особом развитии, что именно здесь и теперь нам необходимо, мы избранные из всего человечества, чтобы прийти к раскрытию духовного мира, поверх нашего мира, в дополнение к тому, что мы чувствуем, раскрыть еще одно измерение, где мы живем в вечной форме в наших душах, и соединить эти два мира и показать всему человечеству, что мы живем сейчас как животные в соответствии с указаниями нашего животного тела на уровне животное. И есть у нас точка, которая тянет нас к уровню говорящей. И есть у нас две силы для того, чтобы прийти к духовному измерению. Первая сила с уровня животный, животное, которое чувствует в этом мире не очень-то приятно и хорошо. Благодаря всевозможным случаям, которым мы являемся свидетелями, это снизу. Тело подталкивает меня выйти из состояния. Мне плохо, недостаточно уверенности, я боюсь, мне не уверен. Тело имеется в виду. Желание, еда, секс, семья, деньги, почести, власть, знания. Это тоже называется телом, телесными желаниями. Я чувствую в них неудобно себя. И тогда я получаю толчок снизу. И есть у меня также точка сверху, точка Творца свыше. Когда я могу развить эту тягу наверх, не то, что относится к телу, но развить эту точку я могу только с помощью общества, с помощью учебы, с помощью распространения. Это уже что-то, что подтянет меня сверху, не будет подталкивать меня снизу, чтобы убегать от плохого, но притянет меня к доброму. И мы должны пытаться, чтобы не плохие силы подталкивали меня, что называется, бы и то, в сроки, но хорошие силы, чтобы притягивали нас, чтобы мы их сами развили. Это наш свободный выбор. Мы можем развить силу притяжения. И не будем ждать, пока нас будут подталкивать страдания, но мы тем самым ускоряем время и сами ускоряем темп развития. И таким образом будем развиваться.
4: Вот в этом, в сущности, и состоит вся реализация науки Каббала. Потому что с помощью зла мы можем развиваться, как обычно, как мы развивались тысячи лет, под воздействием бед, когда мы хотели оставить это состояние и прийти к более хорошему состоянию. Это чисто естественно, как животное, которое бежит от зла. Но надо развить тягу к хорошему. А в этом проблема. Этого хорошего мы не видим глазами нашего животного. Это мы можем увидеть душой. Поэтому здесь я должен представить себе вот это духовное состояние, к которому я тянусь, и не представлять, не фантазировать себе никаких картин надуманных, ложных. А духовность должна быть духовностью, а не какими-то утопиями или каким-то обманом, к которому я тянусь и строю себе такие разные состояния, которые, с которыми мне потом нечего делать. А я с помощью правильного окружения, с помощью советов каббалистов, которые рассказывают мне, что делать, я с помощью этого достигаю того, что начинаю строить свое будущее духовное, вечное, совершенное, правильное. Какой способ проверить, что я прихожу к нему? Это то, что каждый раз я раскрываю себя все хуже и хуже, все более не имеющим отношения к этому, с одной стороны. С другой стороны, я раскрываю те силы, которые могут помочь мне сблизиться с ним, и каждый раз я понимаю эти состояния, в которых я продвигаюсь все более, пока не прихожу к состоянию, когда действительно все раскрывается. И это мы с вами находимся в таком поколении, как говорит Бааль Сулам, что время действовать, это мы вот так продвигаемся. И наше продвижение, шаг вперед, два шага назад. Как мы и видели здесь, мы были в маленьком эгоизме номер один. Я работал над ним, пришел к состоянию номер один, хорошему, духовному. Из него, когда я был на пике его, с его пика я падаю на минус два. Это называется раскрытие одного шага, скрытие двух. То, что прежде, когда я достиг это в духовном, сейчас это скрывается, и для меня стало еще хуже, чем прежде, вдвойне. Если человек для себя строит правильное окружение, учеба, распространение, группа, и если окружение обязывает его склонить себя относительно вот этой ситуации, в которую он сейчас включен, и он понимает, что это то, что происходит, это то, что он обязан пройти, он должен воспользоваться этим, тогда он проходит. И из минус 2 он поднимается на плюс 2. Это занимает время для адаптации к новому состоянию, пока он не поднимет себя с помощью окружения, учебы, распространения, он обязан выстроить нечто, такие состояния, что он проходит и как глупец. Просто вот так написано, я вот так делаю. Я ничего не понимаю. Мне сказали, я действую в соответствии с тем, что делают другие. Я ничего не понимаю. И когда он вот так принимает указания и следует им таким вот образом, как маленький ребенок, как младенец учится у взрослых, он склоняет себя относительно окружения, тогда он вот так преуспевает. И вот так он поднимается на уровень плюс 2. В грядущий, более высокий мир. И вот так, таковы способы подъема. Когда он проходит эти состояния, он должен не забывать, что есть только одна сила, не он, не окружение, а только высшая сила, природа, всеобъемлющая, Творец, который организует ему все эти состояния. И он, в сущности, находится в связи именно с ним. Это значит, верно, что я должен склонить себя относительно окружения. Верно, что я должен учиться то, что написали мне другие мудрые люди, организовывать все заново каждый раз. Но через все эти средства, через всю эту оболочку, через весь этот театр, у меня есть связь с режиссером, единственным, который и устраивает мне все это по закону. Спереди и сзади объемлешь меня. И тогда я не просто вот так прохожу ступени, отношусь группе, прохожу эти состояния, нет, я все время нахожусь в связи с ним через все эти средства, которые он ставит мне как адаптеры между нами. И постепенно я, когда начинаю их изучать, то я вижу все эти помехи, скрытия между нами, все эти адаптеры, для того, чтобы помочь мне изменить себя и все более и более уподобить себя ему, этому режиссеру, который устраивает все это мне. Тогда я начинаю получать окружение, атмосферу, учебу учителя, как его представителей. Я вообще перестаю относить к ним важность существования самим по себе. Нет, постепенно они исчезают. Потому что в них есть какая-то власть, какое-то влияние на меня, какие-то силы их. Нет, все более и более я соотношу их с ним. И в этой мере я оправдываю их, я оправдываю Творца, который вот так со мной поступает, и я вхожу в связь с ним, и тогда я люблю всех, потому что они помогли мне слиться с ним. И тогда весь мир, это называется Святая Шхина, единая Кли, в котором свет, приходящий, наполняет все. И это Кли, мое. В этом духовном пути к этой встрече с Высшим, которая называется слияние, у нас имеются три условия, три понятия, которые надо беречь, соблюдать. Это та моя внутренняя точка, с помощью которой я хочу подняться, не с помощью страданий, а с помощью моей тяги вперед. Окружение, группа, более широкий мир. Все то, что я ощущаю, что это средство для того, чтобы в них раскрыть эту высшую силу Творца, чтобы я начал в них понимать его режиссуру, все то, что он делает со мной через них, чтобы я пожелал различить его действия во всем том, в чем я нахожусь, во всем мире. И я, это моя точка, которая называется «Прямо к Творцу», Яшаркель, Исраэль, точка, которая тянется к Творцу, и окружение, прежде всего, это группа, учеба, учитель, распространение, все то, что направляет меня, а потом вообще вся природа, когда я начинаю различать, насколько все это совершенно, и все это именно для того, чтобы направить меня правильным образом, включая взрывы, землетрясения, все хорошее и все плохое, что происходит. И это единая высшая сила, природа, Творец, он как цель. И насколько я стараюсь направить их на то, чтобы быть вместе, как в окончательном состоянии, это называется Исраэль, Тора и Творец едины. Каждый миг, в любом месте, во всем, что происходит со мной, и насколько те состояния, которые я получаю, они будут состояниями, которые меня хотят разобрать на части, на кусочки. Вдруг какие-то слухи, вдруг что-то происходит, страх какой-то, трепет. Или наслаждения какие-то очень притягательные вещи, от крайности до крайности. Насколько я их всех вместе перед собой собираю как средство для достижения этой точки слияния, вот так я и продвигаюсь. Поэтому наш закон в работе, в нашей внутренней духовной работе, это нет никого, кроме Него. Это от этого самого Творца, от этой самой высшей силы, от силы природы. Я получаю все. И то, что предстает у меня внутри, и то, что предстает извне передо мной, и Он все это поддерживает. Это мы изучаем из восприятия реальности. Вся та реальность, где я ощущаю себя, я ощущаю ее внутри себя. Вот это я. Черная коробочка. И эта коробочка — это желание. Пишем «желание». Это не одно желание, здесь много желаний. Пишем множественное число. Несколько слоев желания. Нумеруем. Пять слоев. Мы их изучаем, когда свет сотворил желание и вот так привел его по пяти стадиям от нулевой и до четвертое до последнего этого состояния. И поэтому общее желание, которое сотворено, оно тоже делится на пять частей. Вот это оно. В моем исправлении, в моем уподоблении Творцу, из того желания, которое целиком эгоизм для себя в связи с другими, я могу увидеть внутри моего желания всю реальность, поделенную

вне меня. Вот так я ощущаю реальность. Это безусловная ложь. Все находится во мне. Но мои килим не исправлены, и они дают мне такое ощущение, в них туман, и я ощущаю вместо своих частей, как будто это не моя часть. Я не знаю, какой пример вам дать. Иногда я как бы не ощущаю какую-то часть своего тела, что она именно ко мне относится. Я что-то делаю, начинаю лучше чувствовать, что это имеет ко мне отношение. Я не знаю, какой такой вот пример дать. Ну, скажем, человек. Я сделал ему что-то плохое, и вдруг обнаружил, что это мой близкий родственник. Он имеет ко мне гораздо большее отношение. То есть в моих ощущениях есть проблема. Часть реальности я различаю на уровнях неживой, растительной, животной и человек, звезды, все эти галактики. Все то, что у меня под ногами, земной шар, все это я различаю не как части своего тела. Это иллюзия, которая в нас существует. Это нам объясняют, когда мы изучаем тему восприятия реальности. И вся наша работа в исправлении нашем. Сделать их как единое целое. Когда приходит свет, высший свет, и производит нас исправление в нашей рожь, в голове нашей, он нам начинает рисовать всю реальность как единую, что мы идем от этой самой Малхут мира бесконечности, где все едино. И тогда я начинаю чувствовать, понимать, что все вместе, все едино. С помощью науки Каббала я могу привлечь свет и начать различать, что это именно так, что весь мир со мною связан, это мое. Сейчас прочувствовать это, а не то, чтобы силы природы и катастрофы, которые мы сейчас начинаем различать, обучили меня очень и очень неприятным образом, что я со всеми взаимосвязан, и все связано со мной.

Есть много вещей, о которых можно рассказывать, но самое важное — это не эти премудрости. Я их почувствую, пойму, я пройду их, но вопрос, как я, чем можно быстрее, могу перейти от состояния к состоянию. Эти состояния находятся во мне. Все эти решимот должны пройти, подняться из меня, реализоваться. Это по цепочке. Во мне находятся все эти данные, и они развиваются во мне. Только высший свет, который воздействует на них, окружающий свет, он развивает их. Но вопрос мой такой. Как я могу привести к тому, чтобы я развивался приятным образом и быстро? Это, по сути дела, все, что мне необходимо знать. То, что я буду чувствовать в пути, не рассказывай мне даже этого заранее. Мне не важно. Я почувствую это, когда придет время. Главное — пройти это и пройти быстро к цели.

0: к хорошей цели. И здесь мы приходим к самой важной части науки Каббала, которая называется окружение как фактор развития человека. Как в нашем мире. Если мы выбросим младенца как Маугли в джунгли, он вырастет просто как звереныш. Если мы его приведем в правильное окружение, в соответствии с окружением, ребенок будет расти. И нет у него никакой возможности расти в противоположность своему окружению. Поэтому нам необходимо создать себе хорошее окружение для развития. И нехорошее окружение для моего эгоизма. Неудобное для меня окружение. Не окружение, которое делает мне хорошо и увеличивает меня, возвышает, поднимая меня. Но окружение, которое все время давит на меня. И обязывает меня подняться на более высокую ступень поверх моего эгоизма и принять форму отдачи большую, чем раньше. То есть окружение не очень-то приятное для меня, для моего животного, но очень эффективное для того, чтобы продвинуться к Творцу. Общество, которое приносит мне страдания, поскольку иначе я не продвинусь, дает мне пример, как мне необходимо быть более дающим. Короче, не очень-то хорошо находиться мне в этом обществе. И мне необходимо любить их и желать, чтобы они сделали со мной это, и преклониться перед ними и ценить их, чтобы сделали мне именно так, поскольку с помощью них я продвигаюсь каждый раз по ступеням лестницы на вершину царя. И насколько я получу примеры от них более жесткие, условия более неприятные, и вместе с тем также важность цели, чтобы была у меня энергия, топливо, подняться. Две эти вещи мне необходимы от них. Важность цели и низменность моего теперешнего состояния. Кто я? И тогда я продвинусь с помощью такого окружения и выиграю время и приду к цели. 99% наших сбоев состоят в том, что человек убегает от этого. Он желает, чтобы окружение делало ему хорошо, чтобы оно почитало его, чтобы дало ему возможность развиваться в своем эгоизме, чтобы он мог властвовать, и тем самым он теряет очень многое, поскольку в конечном счете он получил возможность подняться к духовному, поверх самого себя, а хочет подняться на других. Это называется, что переворачивает миску наоборот, вверх дном. И жизнь проходит, и ничего не достигает. Поэтому для того, чтобы организовать правильное окружение, это единственная проблема, которая существует перед нами, как у человека в этом мире. Окружение определяет, что получится из человека, и в духовном то же самое. Окружение определяет, что получится из нас в духовном продвижении. И поэтому до урока, после урока, во время урока, я должен все время выстраивать себя. Я в окружении с помощью света, возвращающего к источнику. Когда я отменяю себя по отношению к ним, мы становимся одним целым, и тогда мы приходим, я прихожу в соответствие Творцу. Как мы говорили, Исраэль, Тора и Творец едины. И учеба тогда становится для меня как устремление к продвинутым состояниям, откуда я притягиваю свет, который меняет меня в соответствии с еще ступенью, я продвигаюсь к этому состоянию в учебе, которое я должен достичь. И учеба должна быть не просто так теоретической учебой, сколько есть там в духовном мире, и о чем мне рассказывают каббалисты, о мирах, сферот и так далее. Но я начинаю чувствовать их, все эти вещи, внутри себя. Поскольку, по сути дела, то, что я изучаю свое более продвинутое состояние, и более продвинутое становится настоящим. Так мы продвигаемся. Мы с вами находимся в особом состоянии. Мы получили возможность. Каждый должен возвышать товарища, поскольку он любимец Творца, ведь Творец дал ему желание продвинуться к себе, поэтому мы должны любить наших товарищей, поскольку каждый, он является буквально сыном или дочерью Творца, любимцами Творца, чтобы они продвинулись прежде всех других. Поэтому должно быть большое уважение к товарищам и также большое уважение по отношению к ним, что они те самые важные органы, с которыми я должен найти прежде всего связь. Во всем большом организме, во всем Малхут, во всей Малхут бесконечности, они самые важные, с ними прежде всего. Это как семья и мир. Семья все-таки ближе. И они моя семья. Мы все вместе относимся к внутренней единой системе. И весь мир вокруг этого. И должно быть, неважно, какие товарищи, как они выглядят мне, как у каждого своя роль, у одного более важная, у другого менее важная в моих глазах. Так же, как в нашем организме, есть много противоположных систем. Все находится в противоположности, именно в сочетании противоположных систем. Плюса, минуса, пульс, вход, выход, дыхание, расширение, сужение. Все находится как прямое противоположное. Мы должны, как мы говорили на прежних уроках, не отменять зло. Пользоваться им правильно. У всего есть время наполнения, время разъединения. Во всем есть наполнение, вакуум, наполнение, вакуум. Есть посты, правое, левое. Нужно получать все состояния, принимать их как одно целое, и между ними выстраивать самих себя. Если человек получает такое воззрение более высокое, чем у ребенка, который хочет только сладкое, он на самом деле начинает видеть, что нет тьмы, а тьма именно превращается в свет. И я надеюсь, что мы будем хорошими детьми, чтобы смогли вырасти. Аминь. Вопросы?
1: Здравствуйте, меня зовут Орен, я из Чикаго. Сегодня День Матери, праздник. Я действительно чувствую себя как младенец. Я хотел спросить вас. Я уже более 5 месяцев смотрю по интернету буквально по 3 часа каждый вечер. Моя жена очень помогла, в кавычках, мне дать приехать сюда, но я приехал. То есть ты приехал один?
0: Ты сам приехал?
1: Она тут.
0: А тут? И ты что, так настолько боишься говорить о ней?
1: Нет. Я пока... С вами мы не младенцы.
0: Да.
1: Моя проблема. Я понимаю эту систему. Обучение, группа, РАФ, книги.
0: Ты должен привнести себя и туда, и жену.
1: И моя жена.
0: Написано «помощь против него».
1: Ну, конечно. И моя жена тоже.
0: И уважать ее за то, что дает тебе помехи. Рассказать ей о том, что она выполняет огромную роль.
1: Я хотел задать вопрос о том чувственном восприятии, заострить его. Я понимаю, что такое ощутить, что мы переходим из психологического чувственного ощущения в состояние чувственное, духовное. Я бы хотел заострить вопрос более того. Проблема, что ощущения приходят, и вопрос в понимании каббалистов, таких как Ари, как Бальсулам, Рабаш, те переживания, которые вы прошли, какое было самое первое ощущение, когда свет, возвращающий к источнику, касается? Что они прочувствовали в ощущении любви?
0: Самое первое ощущение, я думаю, относится ко всем. Вообще, люди проходят те же самые состояния. Первое самое ощущение, когда человек чувствует, что весь мир наполняет одна теплая сила, у которой нет границ. Ощущение очень большого тепла. Весь мир такой. И он живет и видит людей. Весь мир. И вместе с тем он чувствует, что воздух становится более сжатым, теплым, более утонченным. Он чувствует отношение очень мягкое к себе, такую мягкость. Это первое ощущение, приходящее к человеку, и обычно он забывает о нем. Но оно все-таки существует, чтобы дать человеку своего рода доказательство, поддержку, для того, чтобы выстроить в себе новые килим, чтобы человек мог продвинуться. А вслед за этим ощущением он должен очень много проделать усилий для того, чтобы прийти к такому же ощущению и дальше в несколько миллиардов большие ощущения, чтобы прошли в нем, но он уже будет властвовать, управлять ими, он уже поймет их и будет работать с ними. Эти ощущения, начиная с того первого ощущения, о котором я рассказал, и до следующих ощущений, все они находятся в точке в сердце, которая развивается в духовном кли, а не внутри животных явлений, которые являются лишь психологическими. В этом различие между ними. Пожалуйста.
2: Hello, my name is John. I'm from Detroit, and I want to know what when I'm brought a situation where I hate other people around me, what kind of feedback does the Creator expect for me to advance?
1: Джон из Детройта спрашивает: в момент, когда меня приводит в состояние, что я ненавижу других, какой тип фидбэка, реакция других Творец ждет от меня?
0: Хороший вопрос. Почему ты ему не задашь этот вопрос? А я говорю серьезно. И начни думать, что он ждет от тебя. Он ведь дал тебе теперешнее состояние, всю твою внутреннюю сущность и состояние вокруг, как здесь мы изображали, что это я в шорочный шамагуф, это я, а здесь это вне меня. Это, скажем, группа. А это все человечество или весь мир? Все люди, all men. Он мне дал это раздвоение личности такое, для того, чтобы я соединил все вместе. А все вместе отнес уже к нему. Сделал относящимся к нему. И в соответствии с этими я должен реагировать. И эти игры будут все более запутаннее в каждый момент. И насколько я смогу распознать в этих играх каждый раз направляющую его руку через всю реальность как игру, поэтому это называется миром Алама, скрытие по отношению ко мне. Есть какой-то слой, там Творец, здесь я, а здесь мир, в этом слое. Он играется со мной. Он показывает мне, что есть здесь люди, мир, земной шар, звезды, все. Чтобы все я объединил по отношению к нему, включая самого себя. Пока не приходит к слиянию. Это то, что он хочет от тебя. Но еще раз, ты должен просто спросить, поставь себя на его место, поскольку ты ведь хочешь к нему прийти. И тогда ты будешь знать, что делать. Пожалуйста. Джеффри из Ньюфаундленда.
3: Рав, this is Jeffrey from Newfoundland.
1: Рав, я Джеффри из Ньюфаундленда.
3: Why do we sing Imei Amatov? When did this start? When we sing it, what we should we be demanding the moment we're singing it?
1: Какой смысл вот этой песни, которую мы поем? Инематов, как хорошо и как приятно. С каким внутренним требованием я должен ее исполнять?
0: В развитии науки Каббала люди прошли состояние, начиная с Адама Ришон, перед которым все были просто как животные. Тысячи лет. Тысячи лет, 50 тысяч лет развивались еще до Адама. Он тот первый, кто раскрыл связь с Божественным, весь порядок того, как человек должен развиваться. Поэтому не случайно назвали его Адам, хотя и родители его сами не поняли, почему его так назвали, но вследствие того, что природа таким образом развивает человека, и мы также. И он раскрыл весь порядок. А затем за ним уже развивалось 10 поколений каббалистов до Ноаха и от Ноаха до Авраама. Авраам первым из всех этих поколений каббалистов, тот, кто раскрыл науку каббала как науку, поскольку сам он был ученым. Он был астрологом, астрономом, большим звездочетом, знал всевозможные философии, много вещей, пока не раскрыл через все эти вещи науку каббала. Говорит об этом Рамбам, большой мидраш, и также посторонние источники. И когда он раскрыл это, он раскрыл это силой одной линии, правой линии. Когда он продолжал развиваться дальше, он присоединил к себе тысячи людей. Рамбам, великий каббалист XI века, пишет, и также Мидраш Раба, есть такая книга, которая написана с дней Авраама. Это были не просто так Авраам и Сара, которые организовали какую-то семью, но Авраам был очень известен в древнем Вавилоне как жрец их. Он был одним из духовных отцов вавилонян. И в распространении каббалы своей в Вавилоне он притянул много людей, которые пошли за ним. Это была группа тысяч людей. Так пишут каббалисты об этом, историки. Тора рассказывает нам о тех, которые шли во главе. Авраам, Ицхак, Яков. И они выражают нам линии поведения. Авраам является правой линией, Ицхак — левой, а Яков — средней. Это не сыновья его, это этапы продвижения группы, которая шла и начала реализовывать себя при условии «возлюби ближнего, как самого себя», объединяя всех на фоне того кризиса, который они прошли в Вавилоне, подняться над эгоизмом, когда все хотели вырасти до небес, выстроить башню, все перестали понимать друг друга, поскольку в каждом есть свой эгоизм, и они начали поверх этого соединяться. И в этой любви начали раскрывать Творца. Но в раскрытии Творца они прошли несколько этапов. Этап правой линии, левой и средней. Построение самого себя человеком или группой, чтобы уподобиться Творцу и быть как Он, самостоятельными. И в этом заключается цель Творца, чтобы мы стали как Он, самостоятельными, взрослыми, чтобы творение было в соответствии самому Творцу, чтобы не стыдило Творца, но как ребенок, который мы хотим, чтобы оно, он стал даже больше, чем мы. И творение должно дойти до независимой ступени. Как мы говорили, независимая ступень может быть только при условии, когда внутри находится горящий эгоизм, сила антисоединения, и поверх этого соединяемся. Когда весь минус, созданный Творцом, он находится вместе с плюсом, с силой самого Творца. Эта вещь раскрылась в кли, которая называется Яаков. Когда уже эти свойства, эти уровни от нуля, 1, 2, 3, 4, каждый из этих уровень получил три линии. И это 3, помноженное на 4, 12 сыновей Иакова, или 12 колен, которые продали Йосефа, авиюту, то есть внесли его в больший авиют, который называется фараон, когда раскрылась в них сила зла еще больше, и тогда они почувствовали силу, необходимость соединиться, тогда они соединились как раз вокруг Йосефа, когда до этого не понимали, для чего он нужен. Что Йосеф — этот Йесод, основа, соединяющая их вместе в средней линии, если вы помните рассказ, он говорит, вы должны соединиться со мной. Они не почувствовали этого. В человеке не чувствуется необходимость такого соединения. И тогда, когда Йосеф объединяет их вместе в Египте, когда нет выхода, надо объединиться, тогда они сидели вместе и пели, как хорошо и как приятно сидеть братьям всем вместе. То есть это вход в большой эгоизм, в соединении трех линий, в которых они начинают постигать Творца в самостоятельном виде. То есть в истинном, в каком Творец с самого начала, с Адама Ришона подразумевал, что таким образом произойдет. Итак, мы со всем нашим эгоизмом, надеюсь, что он возрастет, хотим соединиться так. И поэтому мы поем это. Инематов. И поскольку книга Зор написана группой, для того, чтобы привести нас к концу исправления, и эта группа находилась в конце исправления, те, которые вместе с Раби Шимоном написали Зор, и мы перед учебой намереваемся, что мы как один человек в едином сердце, и в конце учебы мы завершаем это песней «Инематов Уманаим» — «Сидеть братьям также вместе». Давид Амелех написал это в Таилим, в Псалмах, царь Давид, где он рассказывает нам обо всем этом процессе в одном из псалмов. Он являет нам всю Малхут, все общее кли, все кли бесконечности, общую душу, которая называется царем Давидом. Поэтому его песни, 150 псалмов, которых он написал, настолько воспринимаются всеми, поскольку они выражают все состояния всех душ и всей общей души, которые они проходят.
4: We're talking today about going through different states, ups and downs at the convention, and it strikes me that as I keep running into Rav every time I get on the elevator, it's a good analogy for the states that we're going through here at the convention, they're much more rapid and sharper. On the one hand,
1: Кристаль из Чикаго говорит о том, что мы обсуждали тему подъемов и падений, которые ощущаются на Конгрессе. И у нее есть такая аналогия. Когда, каждый раз, когда она вас видит на лифте, то это как-то ей аллегорически напоминает о подъемах и падениях постоянных, которые все время происходят все более плотным, более острым образом на Конгрессе.
4: I want to accelerate through spirituality or to spirituality.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В честь праздника 15 Ава, который начинается сегодня, будем изучать особый урок Рава от 24 июля 2021 года, который основан на том, что написали каббалисты на эту тему. Пожалуйста.
1: Здравствуйте, хаверим! У нас особый урок в преддверии Дня любви, Тубав. Мы читаем избранные отрывки. Тубав, День любви. Прошу, Рав.
2: Да. Есть... как ветви корень в нашем мире, то есть в том, что мы ощущаем, секунды, минуты, день, ночь, дни, ночи, то есть месяцы, недели, годы. Есть корни для всех этих знаков. И самый высокий корень — это окончательное исправление, гмартикун, к которому мы должны прийти, который еще в нашем состоянии, в наше время еще не раскрывался никогда. Это день, когда должно построиться кли, в которой мы получим все раскрытие Творца. И поэтому мы говорим об этом дне, что это день любви, потому что цель творения, цель исправлений — это любовь. Возлюби Творца Всесильного твоего, возлюби ближнего своего, как самого себя. То есть все любови соединяются вместе. И поэтому, поскольку все наши состояния мы измеряем относительно Творца, поэтому самый важный, самый радостный, самый великий, высокий день — это день раскрытия любви между нами и от нас, между нами и Творцом. Одно зависит от другого. Мы должны прийти к этому здесь, между нами, именно в этом мире, в самой низкой точке, которая должна раскрыться, и она тоже должна ощутить и раскрыть эту любовь в полном исправлении, в полном наполнении. И корень этого — это 15 числа месяца Ав, и этого еще не было, не реализовалось в нашем мире, кроме того, что все остальные духовные корни уже дошли до ветви в этом мире и реализовались. Разрушения, исправления различные, но не день последнего исправления. И сегодня мы поговорим об этом, что все-таки мы проходим этот процесс, проходим эту дату, и поэтому давайте послушаем, что говорят каббалисты об источнике любви и что он должен раскрыться в полном нашем исправлении. То есть зависит от нас, когда это раскроется. Но раскроется наверняка, и этот день мы назовем 15 Ава, и построение храма, то есть дома святости, любви, отдачи среди всех живущих в мире. Как сказано, и все познают меня, говорит Творец, от мала до велика. И дом мой назовется домом молитвы для всех народов. Так это будет. Давайте посмотрим. что говорят об этом?
1: 15 Ава, Тубеав, избранные отрывки из источников. Первый отрывок. Сказано в Гамаре, сказал Рабан Шимон бен Гамлиэль, не было дней лучших для Израиля, чем 15 Ава и днем Кипур. Когда приходит 15 день, на нас пробуждается великое милосердие, и начинаются дни благоволения. Поэтому таких хороших дней не было раньше. И все действительно обратится на благо, и во спасение, и на утешение.
2: Да. Прочти еще раз и быстро перейдем дальше.
1: Еще раз. Сказано в Гмаре, сказал Рабан Шимон бен Гамлиэль, не было дней лучших для Израиля, чем 15 Ава и Йом-Кипур. Когда приходит 15 день, на нас пробуждается великое милосердие, и начинаются дни благоволения. Поэтому таких хороших дней не было раньше. И действительно, все обратится на благо, и во спасение, и на утешение.
2: Да. То есть мы приходим к этим дням обычно в напряжении, силой, и когда наступает эта дата, это придет, дата исправления, окончательного исправления, Мартикуна, мы сразу раскроем из тьмы самый большой, который есть до этого, как перед рассветом. Тьма самая большая, а потом приходит большой свет, свет Гмартикуна. Да. Дальше.
1: Второй отрывок. 15 ава — это состояние исправления и подслащения 9 ава. Как сказали наши мудрецы, что 9 ава был вынесен приговор умершим в пустыне, и тогда они умирали каждый год в пустыне. А 15 ава прекратили умирать в пустыне. Получается, что 15 ава — это состояние исправления и подслащение 9 ава.
2: 9 ава — это разрушение. Первое разрушение, то есть когда хотели построить кли Адама Ришона, исправить его в Мохин-де-Хая, не смогли. Затем в Мохин-де-Нишама, поменьше, во втором храме тоже не смогли. И тогда он был разрушен, и тогда после двух этих разрушений нечего больше разрушать, мы находимся в полном разрушении и должны только раскрыть это на себе. И тогда из этих разбиений, которые присутствуют в нас, в каждом из нас, есть разбитое желание получать, если мы начнем соединяться, приближаться друг к другу, чтобы построить из них что-то, мы раскроем все разбиения. Так мы не раскрываем ничего. Так мы можем продолжать, потому что мы на уровне животного. Когда мы начинаем приближаться друг к другу, мы начинаем чувствовать, что мы находимся в состоянии, когда мы не можем, не способны произвести эти соединения. Строим десятки, не можем построить их. Обращаемся к Творцу, и тогда, когда мы приходим к контакту с Творцом, тогда мы действительно входим в духовную работу. То есть все, что мы хотим между нами построить, приблизить, сделать, мы стараемся что-то сделать и обращаемся к Нему. Стараемся приблизиться, обращаемся к Нему. И тогда в таком виде так мы приближаемся к окончательному исправлению, к, называется, к построению полного кли, когда все желания, которые есть во всем человечестве, все эти желания раскрываются и соединяются благодаря высшему свету, который собирает нас не как мы хотели сделать сами в первом храме, во втором храме, а наоборот, когда мы только пробуждаем эти желания, а объединение их происходит благодаря свету, который светит свыше, от формы отдачи, когда мы понимаем, что не способны сделать ничего, когда мы раскрываем действительно окончательное разрушение, которое присутствует между нами. Но к этому надо прийти через то, что мы действительно хотим построить, но не способны. И тогда раскрывается истина, что только Творец должен построить обратно кли Адама Ришона, восстановить. И так это происходит. И это называется день 15 Ава. Тубав. Да. Поэтому 15 ава — это состояние исправления и послащения, 9 ава — разрушение. 9 ава был вынесен приговор умершим в пустыне. То есть они умирали каждый год в пустыне. А 15 ава прекратили умирать в пустыне. Получается, что 15 ава — это исправление и подслащение 9 ава. Далее.
1: 3 отрывок. В день 15 ава, когда начинают светиться дни благоволения, чтобы готовиться к воле Творца, которая приходит нам во благо, желание каждого человека тоже должно быть включено в его товарища, чтобы он стоял и ожидал увидеть его благо. И на это есть указание в Гмаре. День, когда коленом было разрешено приходить друг к другу. Другими словами, каждый из сынов Израиля передаст часть своего благословения и своего блага также и своему товарищу. Четвертое. Самый важный из всех важных вещей, называемая любовь, которая представляет собой духовную связь Израиля с Отцом их Небесным, как сказано: «И приблизил ты нас, Царь наш, к имени своему великому навечно воистину в любви». И как сказано: «Избравший народ свой Израиль в любви». И это начало избавления и конец исправления. Когда Творец являет своим творением, им созданным, всю любовь, скрытую до этого в его сердце.
2: То есть в день 15 ава, ну, это не день, это состояние, раскрывается любовь Творца всем, ко всем, кто стремится к нему, который называется Израиль. И в той мере, в которой человек стремится к Творцу, так он чувствует, что Творец обратно стремится к нему. И это стремление человека к Творцу, Творца к человеку, называется любовью. Это действительно любовь. Как мы еще можем определить любовь? И так, это то, что мы празднуем. Мы приходим к «я возлюбленному моему, возлюбленный мне», что называется, человек к Творцу, Творец к человеку. Встречаются эти чувства, эти устремления. И с этого момента только растет, растет, растет, пока не приходит к полной мере, которая называется окончательное исправление.
3: Киев.
2: Киев.
4: Дорогой Рав, так это происходит как-то само собой, вот этот день приходит, и это состояние приходит, либо все-таки результат усилий нижних?
3: Лама лошумим.
2: Почему не слышно?
4: Я говорю, раз-раз, слышно?
3: Лучше.
4: Этот день приходит, и это состояние приходит само собой к нам, либо же все-таки является результатом усилий нижних?
2: Если мы находимся без сил, мы не можем раскрыть ничего, что приходит к нам от Творца. Насколько мы раскрываем наше стремление, склонность к Творцу, то есть к силе отдачи, к силе любви, не к какому-то образу, не к какой-то форме, а к сущности. Это любовь, отдача. Если к этому свойству я стремлюсь, это называется, что я стремлюсь к Творцу.
3: Влад?
2: Влад?
3: Ну?
4: Да-да, но это вот просто мы говорим о том, что это день в календаре, вот он приходит 15-го ава, да, и вроде как к нам должно прийти состояние любви. Ну а где здесь...
2: Нет. То, что обозначено в календаре, в нашем календаре, это всего лишь знаки. То, что мы празднуем, но на самом деле каждая дата приходит к человеку, когда человек придет к этому. То есть ты можешь ощутить такую склонность к Творцу и его отношение к тебе в любой день в году, в любом состоянии.
4: Но вот это именно это состояние, это наше проявление к Творцу, либо его проявление любви к нам.
3: Из
2: того, что мы хотим прийти к Нему, и из тьмы, когда мы не хотим прежде всего, не обращаем внимания, Творец не очень-то важен. Так? Потому что в нашем эго мы хотим ощутить, что это существует в нас, что мы важны. Подсознательно я всегда думаю о себе. Если я все больше и больше развиваю важность Творца, то я прихожу к состоянию, когда я стремлюсь давать источнику отдачи. И тогда этим я пробуждаю его, и так прихожу к раскрытию взаимной склонности. Я к возлюбленному моему, возлюбленный ко мне.
4: Как правильно вот в работе в десятке пробудить любовь к Творцу?
2: Что мы все время будем думать, как мы через товарищей приходим к Нему. Творец скрыт внутри десятки, он не может раскрыться не в десятке. Но десятка — это не важно, это даже 2, 3, 4. Но не то, что я и он. Я и он, может быть, только когда есть еще между нами еще кто-то. А иначе это не будет ради отдачи.
4: Этим мы проявляем свою любовь к Нему? То есть мы должны ее чувствовать в десятке или как?
2: Я могу в десятке, которая стоит между мной и Творцом, раскрыть, насколько я действительно отношусь к Творцу, а не к моему эго. Если я забочусь о десятке, насколько они будут важны, насколько они будут находиться передо мной из объединения, из любви, из заботы, из разного рода ощущений в целом, которые пробуждаются во мне. Если я забочусь через все эти чувства о Творце, это признак того, что я развиваю мое кли через десятку именно к Творцу. И тогда я в конечном счете могу раскрыть его как итог, потому что как все, Творец называется все. То есть он раскрывается так ко мне из, в общем, всех ощущений по отношению к товарищам.
4: Но это что-то, Творец, это что-то, во что мы входим, как в ощущение любви к Нему?
3: На гитиках.
2: Допустим, так. Ладно. Петахтику
5: 30. Насколько я слышу, 15 ава — это самое высокое состояние конечного исправления. Мне всегда казалось, что Пурим — сам окончательное исправление.
2: Нам не важно, что ты думаешь. Спрашивай.
5: Пурим и Тубиав — что считается более высоким исправлением?
2: Что более высоким по дате это Тубиав, 15 ава, раскрытие радости, а согласно действию, это Пурим, который приводит к Тугав. Да, оба они находятся так в одно против другого на календаре. Еще? Все. Амид.
1: Пятый отрывок.
2: Да, мы прочтем все эти отрывки, будет нам более-менее ясно, о чем речь. Но из-за того, что есть все-таки связь между ветвью и корнем, поскольку мы находимся в этот день, нам стоит почитать это и пробудить на себя день Гмартикуна. Что это такое кислое рожа?
5: Да не, совсем не кисло. Мне понравилось количество материалов. Посмотрел, сколько нам
2: читать. Сколько там у нас есть всего? 22?
3: Ну,
2: читай, читай. Это стоит. Это в надежде, что все это подействует на нас. И пока что 3.
5: Пятый отрывок.
2: А, уже пятый, ну хорошо. Пятый.
5: Рабаш пишет. Есть любовь к себе и есть любовь к Творцу. А есть среднее между ними. И это любовь к ближнему. Благодаря любви к ближнему можно прийти к любви к Творцу. И это, как сказал Раби Акива, возлюби ближнего, как самого себя, есть великое правило Торы. Как сказала Елель Геру, который попросил, обучи меня всей Торе, пока я стою на одной ноге. Он сказал ему, то, что ненавистно тебе, не делай своему товарищу. А остальное, иди и учись. Потому что благодаря любви к ближнему можно прийти к любви к Творцу. И тогда вся Тора и вся мудрость будут у него в сердце.
2: То есть мы должны прийти к любви к ближнему. Почему Творец сделал это так, что это предварительное условие, прежде чем мы приходим к его любви? Потому что тогда мы можем в системе, которую он построил, разбил, мы можем точно найти наши отношения к нему. Как мы можем построить себя на него, чтобы мы не ошибались, что если действительно я прихожу к ненависти ко всем, и это мое желание получать наверняка приводит меня к этому. То есть ненависть не должна быть такая, что я хочу поубивать всех, хотя потом мы приходим и к этому. Но что я, по крайней мере, забочусь только о себе, и не волнует меня никто, ни в каком виде, не важно, что произойдет. Это, по сути дела, выражение отношения человека к себе, желание получать. А человек, когда приходит, называется, что он приходит к осознанию зла. К осознанию зла мы можем прийти в очень маленьком виде, в нашем состоянии. Но когда мы начинаем
3: לסדר את עצמנו בתוך השיח.

0: ближним, хотя это ненавистно нам так, что невозможно описать. Нет больше ненависти, чем ненависти к ближнему. А против этого потом, когда раскрывается, нет больше любви, чем любовь к ближнему. Это уже не становится к ближнему, а становится дороже, чем все, что в мире, дороже, чем я сам. Это уже называется любовь, вечная любовь. Он говорит так: есть любовь к себе, есть любовь к Творцу, а есть среднее между ними, между тем, что я нахожусь в любви к себе, и тем, что я люблю Творца. И это называется любовь к ближнему. То есть, благодаря любви к ближнему можно прийти к любви к Творцу. Невозможно иначе. Вы можете записать это на сердце, на разуме, где можете. Но чтобы вы знали, что тот, кто хочет прийти к исправлению, а исправление это называется любовь к Творцу, любовь Творца, это можно только через любовь к ближнему и в той мере, в которой у нас есть любовь к ближнему. Однозначно. И чем душа больше, у нее есть большее желание получать, у нее есть большая ненависть к всему ближнему, к всем ближним и к товарищу, которое она должна раскрыть. И действительно, она находится в состоянии, что не понимает, зачем все эти существуют. Я существую с Творцом, а остальные? Какая потребность в них есть? Необходимость? Ничего. Просто чтобы не существовали. Человек с большим желанием получать, он даже не понимает, что другие тут делают. Мир построен для меня, и я нахожусь перед Творцом. Да. Даже в таком виде, что я отношусь к нему, как что он должен служить мне. Но другие, я вообще не понимаю, что они тут делают. Пусть исчезнут. Это большое желание получать, так выстраивает нас перед этим фактом, что мы должны как раз через любовь к ближнему, когда все, что есть между нами и Творцом, это весь мир, включая неживое растительное животное.
1: О,
0: есть взрыв любви. Так мы должны так прийти. Нет выбора. В конечном счете мы понимаем, что нужно прежде всего прийти к любви к ближнему. И это не важно, в каких состояниях находится мироздание, я нахожусь, мир. Просто так это ощущается в человеке, что он обязан, прежде всего, в десятке, а потом все присоединяется к десятке. То есть он должен прийти к состоянию, когда он находится в руках товарищей, что они определяют его будущее, они сами являются его душой, и Творец наполняет эту душу. И, как сказал Раби Акива, возлюби ближнего к самого себя, есть великое правило Тора. То есть великое имеется в виду, что все, кроме этого, ничего не происходит. Тора — это называется весь свет, который приходит к нам свыше от Творца, который выстраивает нас, исправляет нас и наполняет нас. Как сказал Гилель Геру, который попросил «обучи меня всей Торе, пока я стою на одной ноге». Гер попросил его, чужой человек попросил его «обучи меня всей Торе сразу, быстро, коротко». Он сказал, очень просто, то, что ненавистно тебе, не делай своему товарищу, а остальное иди и учись. Потому что благодаря любви к ближнему можно прийти к любви к Творцу. Это, по сути дела, итог. И тогда вся Тора и вся мудрость будут у него в сердце человека, что он постигает все мироздание в совершенном виде.

0: в полном виде, благодаря тому, что расширяя точку у себя в сердце, которая была изначально только одна маленькая точка, он расширил ее благодаря тому, что приходит ко всем, к полному миру, и этот мир — это духовная реальность. И наполняет эту реальность высший свет Творец.
1: Волга.
0: Волга.
2: Вот в любви к ближнему есть, говорится, что есть предварительная ступень «не делай товарищу того, что ненавистно тебе». Вот я не понимаю вот этой фразы. Что это значит, что я делаю плохое товарищем? Я так не чувствую. Что значит «ненавистно самому себе»? Вот поясните, пожалуйста.
0: Если я не вкладываю все силы, которые я могу представить себе в объединение, я изменяю, я врежу товарищам. Так, по нашей логике. Что я обязан вкладывать в них каждое мгновение, максимум, что есть у меня ради объединения, потому что этим я строю кли для раскрытия Творца, я этим строю основу, инфраструктуру, от которой, чтобы Творец наслаждался от этого. Екатеринбург.
3: Расскажите, пожалуйста, вот любовь к ближнему, то есть обязательный компонент любви — это ненависть, которая раскрывает свет. То есть два состояния — любовь и ненависть — должно быть обязательно.
0: Мы творение. Мы не знаем, как чувствует Творец. Творец — это только любовь. Свойство любви — и все. Он создал ненависть. Почему? Против любви, для того, чтобы мы, творения, могли бы существовать между тем и другим и отличать одно от другого, а в различии между ними существовать. Допустим, ты строишь какой-нибудь прибор, хочешь померить электричество, тепло, температуру, неважно, ему нужно какую-то основу, относительно которого он измеряет. Нужна какая-то база, основа. Ноль, допустим, температуры или ноль электричества. То, что мы хотим всегда дать основу, относительно которой мы измеряем. Мы не можем ощутить то, что ощущает Творец, потому что мы творение. Мы должны измерять свойства Творца по отношению к какой-то основе, которую Он построил в нас. Поэтому Он построил в нас основу, противоположную себе просто. В той мере, в которой у нас есть противоположность Ему, эту противоположность мы раскрываем как тьму и свет. И тогда из различия между тьмой и светом мы измеряем. И тогда, насколько мы находимся в десятке и хотим продвигаться, мы поднимаем чувствительность, увеличиваем чувствительность и к тьме, и к свету. И об этом мы говорим: тьма будет светить как свет, потому что мы и тьму тоже уважаем как свет. Потому что для нас это на самом деле не важно потом, свет или тьма. Важно разрыв между ними, ножницы, чтобы были как можно больше. В мере моей чувствительности к тьме и к свету в этой мере я становлюсь более способным для раскрытия Творца. Это как две линии, правая и левая. А посередине между ними мы раскрываем Его. Так это наша работа. Подумайте об этом, пишите об этом, сделайте из этого разные упражнения, и вы увидите, насколько это расширяет вам воспринимающий келим, и вы будете продвигаться к раскрытию Творца. Успехов! Москва 7.
4: Доброе утро, Раф. Вот любовь к Творцу — это как источник всей духовной работы, да? Вот ради этого я должен прийти к любви к товарищам, вообще все. А как сделать так, чтобы я захотел прийти к любви к Творцу? Не потому, что он там великий, всемогущий и так далее, а вот именно по-настоящему захотеть прийти.
0: Это очень большая проблема. Ни у кого нет любви к Творцу. Если мы проверим это правильно. Сквозь стать я люблю его. Я получаю от него. я раскрываю его? Нет. Мы раскрываем, как младенец раскрывает мать. Он получает от матери все благо, это источник его жизни. Тогда он любит ее, это называется, что он ее любит. Потому что он прилеплен к ее матке, потом прилеплен к ее груди, к ее рукам, обнимает ее, потому что это уверенность, тепло, это все для него это источник жизни. И поэтому так это и происходит. Насколько мы соединяемся между собой, мы при этом начинаем обретать силу отдачи, потому что получаем из разных источников якобы, кроме Творца. И это строит в нас особое кли, 10 сферот, что называется, или кли души. И тогда мы можем приблизиться к нему не из одной точки, а из 10 точек. И уже от этого у нас есть новое ощущение, что Творец — это собрание свойств. Это неправильно, это только одно свойство — любви. Но когда мы относимся к нему так, то мы раскрываем, что как будто в нем есть эти свойства. Потому что каждый из нас — это точка Малхут, и мы получаем через наших товарищей, да, Хесед Гурати Ферет Мецахот Йесод. И тогда получается, что я начинаю из этого воспринимать высшую силу разнообразно. И тогда у меня есть с этим связь. Это как ребенок, когда растет, не то, что он только прилепился к груди матери, а и к рукам ее, и к постели ее, еще к чему-то. И так постепенно он расширяет свое поле, и это становится и для него его миром. Итак, мы, то есть у нас нет выбора, мы должны как раз, поскольку мы должны прийти к раскрытию Творца, к любви к Творцу, мы должны прийти к раскрытию кли группы, то, что больше всего ненавидимо и далеко от нас, и к слиянию в десятке. Вот так. То есть, чем больше мы будем говорить об этом, каждый пусть постарается построить для себя эту модель. Я рекомендую всем писать самим, писать то, что вы думаете об этом. Потому что, когда вы пишете, вы больше хотите выяснить эти вещи. Вдруг это ясно, а это нет. А потом вы приходите, снова читаете то, что написали. Вы увидели, что написали неправильно, что это можно иначе, а это глупость, а это верно или нет. Короче говоря, стоит над этим работать. И работа, как правило, на письме. Это развивает вас.
1: Питер Фри.
0: Питер Три.
5: Рав, вот такой вопрос. Не делай ближнему, что ненавистно тебе. А вот по остальному иди и учись. А что и чему еще учиться, когда, в общем-то, в этих словах не делай ближнему, что ненавистно тебе, вся Тора?
1: Кен, что значит? Аваль лагиелизе.
6: Да, но достичь этого, чтобы прийти к тому, не делай ближнему то, что тебе ненавистно. А потом из этого нужно дальше. Это только сокращение, не делай ближнему то, что тебе ненавистно. Этим ты только сокращаешь себя, ты не делаешь ближнему зло, поскольку весь целиком ты хочешь навредить ближнему постоянно и всем вместе. Если ты этого не понимаешь, так иди и учись. То есть учи, изучай свое злое начало, свое желание, изучай самого себя. А затем тебе нужно прийти и от ненависти к ближнему, к любви к ближнему. То есть есть еще чему учиться. Ты начинаешь изучать ненависть. Из ненависти ты переходишь к состоянию, когда, по сути, вместо нее, вместо ненависти должна быть любовь. И тогда ты переходишь к противоположному, из тьмы к свету. Это наша работа. Мы входим в нее, не волнуйтесь. Входим, и никто это не бросит, не достигнем цели. Мы уже движемся, мы вышли на прямую дорогу. Нужно только крепче держаться за товарищей и за Творца, и так будем двигаться, шаг за шагом. Рыховод.
7: Здравствуйте, спасибо, Раф. Я сейчас просто запутался, когда я пытаюсь выяснить, что мне ненавистно, не знаю, что мне ненавистно. Можете помочь мне?
6: Я должен выяснить, что мне ненавистно, да. Но через это можно прийти к этому, через объединение с товарищами. Тогда я пойму, насколько я этого не хочу. И это то, что мне ненавистно. Выполнить то, что пишут каббалисты, хотим мы того или нет. И затем мы раскроем, что происходит. Мак-3.
8: Здравствуйте, Раф, Мировой Кли. Подскажите, пожалуйста, каким образом нам развивать чувствительность к свету и тьме?
6: Через товарищей? А какие у тебя есть еще инструменты для тьмы, для света, для ненависти, любви между товарищами? Когда тьма — это отторжение от товарищей, а свет — это тяга к товарищу. И все. Больше ничего другого нет. И чем больше в этом вы раскроете сердце, и в отношении зла, и в отношении добра, чем больше будете раскрывать сердце, а раскрывать это значит изнутри. Это не нужно перед всеми что-то как-то скакать, любить, ненавидеть. Нет, вся работа внутри, основная работа, она в сердце. Настолько будете продвигаться.
9: Амит.
6: Амит. Вы и дома, когда вы читаете эти отрывки, когда вы пишете то, что вы чувствуете в группе, то, что вы хотите раскрыть, то, как вы хотите реализовать эти отрывки, если у вас появятся вопросы, записывайте их, потом зададите. А если не можете спросить, так посылайте на наш ящик. Как он называется?
7: Бордвордкли. Можно поставить титр.
6: Хорошо. Мы все равно все выясним, потому что это та тема, с которой сейчас мы идем и продвигаемся. И вот этот ящик. Посылайте сюда свои вопросы. Тут переведут со всех языков на те, которые я понимаю. На иврит, как правило. И я вам отвечу. Потом все сразу. Но это просто необходимо, чтобы мы говорили о нашем объединении в десятке.
7: Амит. Раф, письмо — это что-то частное или общее в десятке?
6: Нет, когда человек пишет, пусть пишет сам. Если вдруг хочет посоветоваться с товарищами, и они не против, может быть, они и против, может, они не хотят, чтобы каждый путал других. Тут надо брать это в расчет. Должна быть чувствительность к каждому, кто что хочет и чего не хочет. И каждый на своем месте. Потом мы сблизимся больше, потом мы больше взаимопроникнемся и чувствами. И, ну, пока это так.
7: Если, допустим, в десятке у нас принято, по вашему совету, просто открывать файл с первоисточниками, которые мы учим, и это открыто для всех, и все могут войти и после каждого отрывочка написать немножко впечатление об этом.
6: На общей страничке?
7: Да-да, именно так.
6: Нет, это рано. После того, как мы начнем соединяться друг с другом, тогда, может быть, постепенно. А пока это будет только путаница. Не надо. Мы все неисправны, так что каждый свою неисправность передаст другому, войдет в другого, Нет. Пока что все эгоисты, индивидуалисты, каждый старается понять, что его работа должна быть в хорошем отношении, надо все прегрешения покроть любовь, в хорошем отношении к другим. Так давайте раскроем, из чего мы состоим.
7: Да, и письмо — это частное дело, и каждому рекомендуется заниматься этим.
6: Да, 5.12.
7: Доброе утро, Рав. Если я прохожу каждого товарища, у меня есть очень разные ощущения и мысли по поводу любви к каждому. Какой следующий этап, если только я увидел, что я чувствую к каждому товарищу?
6: Потом поговорим об этом. Пока мы не входим в разные отдельные вопросы, как мы сейчас сами там поговорили, не входим в это. Сейчас мы изучаем правила. Пройди все, что у тебя есть относительно к другим, к самому себе. Отсортируй все это. Потом мы поговорим. Это нам еще предстоит в будущем. Прошу.
7: Что отрывок пишет Бар Исулам? Раби Илель полагал, что именно возлюби ближнего как самого себя является конечной целью практических заповедей. Ибо это стиль и форма.
6: То есть это значит, только к этому мы должны прийти. Нет других целей. Других целей нет. А что с Творцом? Как только мы постигаем возлюби ближнего как самого себя, вот именно там мы и постигаем любовь к Творцу и его любовь к нам. Да.
7: Ибо это стиль и форма, которые более ясны человеку. И нельзя ошибиться в практических действиях, ибо они предстают перед его взором. И он знает, что если он ставит потребности товарища перед своими потребностями, он находится в свойстве отдачи. И потому он не определяет цель возлюби Творца Всесильного твоего всем сердцем своим и всей душой и всем существом. Ведь на самом деле это одно и то же. Ибо и товарища он тоже должен любить всем сердцем своим и всей душой и всем существом. Так, как это выражено в словах «как самого себя». Ведь себя самого он, разумеется, любит всем сердцем своим и душой, и существом. И с Творцом он может обмануться, а с товарищем это всегда открыто перед его глазами.
6: Ну, мы видим это по всему нашему миру. Все говорят, что все любят Творца. Но для них любовь к Творцу — это пик эгоистической любви, вершина. На самом деле прийти к любви к Творцу по мере подобия свойств с Творцом, к истинной любви, возможно только через творение. И поэтому Творец и сотворил одну единую душу, разбил ее на Наранхай. На все части, на все уровни желания получать. Неживое, растительное, животное и говорящее. Все эти части в нас раскрываются, и если мы стремимся к любви к ближнему, то мы приходим к состоянию, когда приходим к любви к миру. А любовь к миру, она безгранична. Там находится и неживое, и растительное, и животное, и все люди. Так мы возвращаемся вновь к цельному совершенному кли.
1: Ты хорошо.
6: Почитай еще раз.
7: Еще раз шестой отрывок пишет Бар Исулам. Раби Илель полагал, что именно возлюби ближнего как самого себя является конечной целью практических заповедей. Ибо это стиль и форма, которые более ясны человеку. И нельзя ошибиться в практических действиях, ибо они предстают перед его взором. И он знает, что если он ставит потребности товарища перед своими потребностями, он находится в свойстве отдачи. И потому он не определяет цель возлюби Творца Всесильного твоего всем сердцем своим и всей душой и всем существом. Ведь на самом деле
0: Это одно и то же. Ибо и товарища он тоже должен любить всем сердцем своим, и всей душой, и всем существом. Так, как это выражено в словах, как самого себя. Ведь себя самого он, разумеется, любит всем сердцем своим, и душой, и существом. И с Творцом он может обмануться, а с товарищем это всегда открыто перед его глазами.
1: Тель-Авив 3.
6: Тель-Авив 3.
9: Рав, есть ават азулат лело ават аборе?
0: Рав, есть любовь к ближнему без любви к Творцу? Среднее такое.
6: Любовь к ближнему не может быть больше естественной любви, которая есть у матери к ребенку. А иначе это... Все это эгоистическая любовь. Любовь к ближнему — это эгоистическая любовь. И лишь при условии, когда ты направлен на Творца, на любовь к Творцу, то есть на отдачу Творцу, вот тогда и отдача ближнему тоже становится отдачей альтруистической в отдаче.
0: Да, внутри намерения отдавать Творцу есть состояние, когда человек достиг любви к ближнему, еще не достиг любви к Творцу?
6: Да. Там есть разные состояния, потому что раскрывается все как клей и свет. Да. Это еще нам предстоит.
10: 5:25.
0: Доброе утро. Рав, из отрывка. Поставить потребности товарища выше. О чем тут говорят?
6: То, что я должен помочь товарищу достичь любовь к ближнему и любовь к Творцу. И это сейчас для меня становится самой важной целью. Я не думаю о себе, я думаю о товарище. Итак, я делаю упражнения над товарищем для того, чтобы прийти к любви к Творцу.
0: То есть только об этом я думаю. Подготовить условия для товарища, чтобы как бы желание...
6: Для того, чтобы прийти к любви к Творцу, ты должен все это выстраивать именно так, в виде лестницы. Я достигаю товарища, я люблю товарища, я хочу его любить, я хочу быть к нему близок, потому что только таким образом я достигаю Творца. Товарищ стоит между мной и Творцом. И не то, что он мне скрывает Творца, а он мне помогает приобрести такие свойства, через которые я на самом деле раскрою Творца и приду к слиянию с ним.
1: Макс-6.
11: Доброе утро, учитель. Вот вчера мы говорили о полной самоотмене, сегодня вот о любви. Можете вот сказать, в чем отличие между вот полной самоотменой перед товарищами и любви к товарищам?
6: То, что я отменяю себя, этим я сокращаю свое эго, не пользуюсь им. И этим я прихожу по-настоящему к сокращению, к нулю, будто бы меня нет. Теперь этого недостаточно. Насколько я могу помочь им прийти к объединению друг с другом и к слиянию с Творцом? Для этого я должен уже сейчас задействовать свои другие свойства. Не сокращать, а расширять их, входить и помочь им изо всех своих сил. Поэтому это два момента, это как бы два противоположных действия. Сокращение и противоположность, раскрытие и расширение. Понятно?
11: Ну, если можно, вот такой момент. Я думал, что отмениться перед товарищем — это как раз и поставить его потребности прежде своих. А здесь это слышится как...
6: Но до этого ты должен сделать сокращение на свои желания. Когда ты не заботишься о своих желаниях, о себе самом. А если ты хочешь соединиться с товарищами, то ты с ними налаживаешь связь, с помощью своих свойств ради товарищей, ради них. То, что им во благо. Это другая работа. Цель, адрес. Когда я задействую все, что есть у меня в сердце и разуме, ради себя или ради товарищей?
11: Спасибо, учитель.
10: Фокус групп.
6: Фокус группа.
0: Рав, сегодня утром вы говорили о любви матери к ребенку, и ребенка к своей матери зависит от нее, и поэтому это не духовная любовь. В десятке тоже мы говорим об этой взаимозависимости. Как это связано с любовью без зависимости? Как такое можно сделать?
6: А с помощью высшего света, который мы принимаем, насколько мы способны все-таки сделать усилия, помогая каждому, человек да поможет ближнему своему. Таким образом, мы приходим к состоянию, когда каждый все-таки что-то делает в каждом из своих эгоистических действий. Есть часть, которая находится в отдаче. И тогда постепенно все эти части отдачи ближнему, они соединяются, и мы получаем относительно каждого из действий свечение свыше, оно нас исправляет. Ну и так вот делает нас.
0: Можно сказать, что мы изменяем зависимость на поручительство потом, вместо зависимости потом строится поручительство, мы изменяем форму зависимости.
6: Верно, правильно. Действуя так, мы переходим от зависимости к поручительству. Когда поручительство — это та же зависимость, но положительная.
0: Мы продолжаем нашу подборку 15-го ава, День любви, избранные отрывки из первоисточников. Мы дошли до 7-го отрывка, пишет Рамбаш. Любовь товарищей, построенная на фундаменте любви к ближнему, благодаря чему мы можем достичь любви к Творцу, вещь противоположная тому, что принято между товарищами. Это означает, что вопрос любви к ближнему не означает, что товарищи будут любить меня, а это я должен любить товарищей.
6: То есть я не считаюсь тем, что меня любят товарищи или не любят, сколько и как. Я вижу для себя возможность, шанс, когда Творец мне предоставляет такую возможность. Он сформировал для меня группу. И для того, чтобы достичь его, я обязан любить их. Это просто. И тогда, если я прихожу к тому, что я их люблю, тогда я перехожу к любви к Творцу. Это условие. Допустим, перед вами есть какая-то мама, и у нее 10 детей. И вы хотите прийти к состоянию, когда вы налаживаете с ней связь. Просто сердцем и душой вы хотите удостоиться ее любви. И дети — это условие. Это понятно. Если вы хотите, если мы хотим достичь любовь к матери, мы должны показать, что мы любим ее детей.
10: Как это?
6: Это так. Это настоящее, это истинное правило. Это так и есть. Тогда мы удостаиваемся любви к ближнему. Мы понимаем, что значит любовь к ближнему. Поскольку перед нами есть, ну, допустим, 10 товарищей, неважно сколько. И мы с их помощью изучаем, что значит любить ближнего, кого-то кроме себя. Ну и так мы подходим к этому свойству — любовь к ближнему. То есть то, что Творец построил Кли Адама Ришон и разбил его, и то, что перед нами есть мир полный людей, мы должны понимать, что все это нам во благо и предназначено только для того, чтобы мы достигли любовь к миру и через него любовь к Творцу. Когда у нас будет достаточно чувств, понимания, нюансов, чтобы мы могли понять и почувствовать Творца и его отношение к нам. И тогда перейдем к миру вечному, совершенному.
10: Unity 2.
6: Unity 2.
12: Скажите, пожалуйста, а как быть, когда я раскрываю, что сама идея отдачи мне ненавистна?
10: Не понял, повтори нормально.
12: Как быть, когда я раскрываю, что сама идея отдачи мне ненавистна?
6: Это очень хорошо. Ты должен поблагодарить Творца, сказать большое спасибо за то, что Он тебе раскрыл истину, то, что ты ненавидишь свойство отдачи. Это правда, истина. Так ты уже чего-то достиг. Если ты поговоришь с другими людьми, условно с улицы, и скажи им, что вы все в получении, вы все всех ненавидите, вы все думаете только о себе, они побьют тебя. Они не, потому что они так не думают. То есть то, чего ты достиг, ты достиг точки, которая называется осознание зла. То есть ты уже знаком со своей природой, то, что ты не хочешь отдавать, ты не хочешь любить, ты вообще не хочешь ни к кому хорошо относиться. Твое отношение ко всем только эгоистическое и плохое. И кроме этого у тебя нет ничего. Чудесно. Так вот, об этом и сказано, что каждый, кто больше товарища, его злое начало еще больше. То есть мы раскрываем злое начало в себе, и чем больше душа, ее злое начало еще выше. Поэтому есть люди, которым требуется 10 лет, и даже больше, пока они раскрывают все зло, которое есть в них, и могут продолжать немножко работать, начинают работать над объединением с десяткой, с ближним. А прежде они стараются, но все они всякий раз по себе видят, насколько все искусственно. Хайфа 3.
13: Доброе утро. Как человек представляет себе благо ближнего, благо товарища?
6: Очень просто. Я не знаю, что хочет товарищ. То, что я хочу в моем процессе в сторону исправления, окончательного исправления. И он то же самое. Это понятно. Чего он хочет? Прийти к исправлению. Выбора нет. Это то, что Творец ставит перед нами. Только по мере нашего исправления в свойстве отдачи мы можем к нему приблизиться. По мере подобия. И все? Так что? Я не знаю, что хочет мой товарищ. А он не знает, чего я хочу. Ну, соответственно, этому есть у нас помехи.
10: Беседа?
6: Понятно?
10: Итафо.
6: Италия 4.
14: Buongiorno, Rav. Grazie per questa bellissima lezione. La domanda è...
13: Доброе утро, Рав. Спасибо за этот прекрасный урок. Вопрос. Как я могу измерить любовь к Творцу через любовь к товарищам? В этом контексте, насколько важен внутренний урок?
6: Утренний урок важен на 100%, кроме утреннего урока у нас нет ничего. Если человек не принимает участие на уроке, то у него нет другого источника, с помощью которого он может продвигаться. Его эго, его ленность подкидывают ему разные мысли, что можно и по-другому. Но по-другому невозможно. Невозможно. Рабаш не считался с тем, кто не приходил на утренний урок. А у нас утренний урок, как и у него. Начинается в то же время, в 3 утра. У него даже было чуть раньше. И завершаем в 5:30. Можно и в 6, но я видел, что ближе к 6 много людей уходит. По-видимому, должны уже готовиться к работе. С 3 до 5:30 мы приходим за четверть часа до этого, есть те, кто приходит за полчаса. Так мы учимся. Но не может быть иначе. У вас нет другого места, где вы можете получить направление на день и силы на тот день. В объединении со всем мировым кли. И наше мировое кли набирается сил все больше и больше. И как раз мы действуем не только в десятке, мы действуем в нашей мировой десятке. Это именно так. Поэтому те, кто хотят по-настоящему продвигаться, вся его жизнь должна вертеться вокруг урока. Может быть, у кого-то это утром, у кого-то это вечером. Не имеет значения. Сейчас, допустим, в Торонто вечер. Торонто 1, вы видите? Там вечер.
10: В Москве квар лифнейзе.
6: А в Москве
10: лайла,
6: ночь, ну, так далее. У нас нет выбора. Мы должны все-таки выстраивать наш день так, что это урок. И я его смотрю в живом виде, в прямом эфире. И это другое ощущение, чем если бы я потом смотрел бы его, скачивая из архива. С архива это тоже что-то, но должно быть... Должно быть раскрытие важности встречи между нами и напряжение, которое присутствует на уроке. Ну, так будем продвигаться.
10: Итафри.
6: Талия 3.
15: Grazie Rav, buongiorno. Tutte le sensazioni.
16: Спасибо, Рав, добрый день. Все ощущения страдания, которые мы переживаем в течение дня, приходит ли это потому, что мы все еще не делаем нашу работу?
6: Да.
17: Все неприятное, что мы чувствуем на протяжении дня, все для того, чтобы нас направить более точно на цель творения. Но это не значит, что мы должны это любить. Нужно принять это для того, чтобы пока нас направить. Но вообще нечего ожидать, не нужно ожидать страданий. Нет. Я как раз хочу, чтобы мой путь был легким, чтобы был полностью направлен на группу и через группу на Творца. Несмотря на то, что появляется палка, я должен быть готов поцеловать палку, но стремиться надо к хорошему, стремиться к добру. Я надеюсь, что мы скоро придем к тому, что у нас
6: будет связь между нами больше, и то, что мы почувствуем в этой связи друг друга. И тогда намного легче будет каждому из нас держаться за путь и почувствовать, что он находится в сильной группе.
16: Можно задать вопрос?
6: Да.
14: Cosa posso fare io come per aiutare questo amico
16: che magari sta ricevendo un colpo? Perché è questo. Чувствую товарищу в этом. Что я могу помочь товарищу, который получает удар? Если это наша работа, то как я могу быть в отдаче десятки? Спасибо.
18: Ответ должен быть простым. Ты должен, насколько ты способен, представлять себя в состоянии товарища, и что бы ты хотел тогда получить от человека, такого как ты, в качестве помощи. И это и делай. Цафон 2.
16: А почему мы в нашей природе чувствуем себя одинокими в мире?
18: Потому что мы на самом деле такие, каждый закрыт в своем эгоизме.
16: А какая цель, что мы так устроены?
18: Что бы ты захотел выйти из этого?
16: Доброе утро. Для того, чтобы достичь любви к Творцу, надо достичь вот увидеть, почувствовать эту разницу между товарищами и Творцом, между другими и Творцом, ближним.
18: Мы должны постичь разницу между нами прежде всего, и из этого различия между нами изучить, насколько и какое расстояние есть между нами и Творцом. Я не думал, что есть такие вопросы. Мак 6.
19: Я услышал, что я обращаюсь к свойству любви, к свойству отдачи. Как я могу стремиться к тому, что мне ненавистно? То, что я раскрываю, порой накатывает, когда мы в десятке пытаемся это поднять важность этого.
18: В каждом из нас есть точка в сердце и сердце. Сердце — это наше эго, а точка в сердце называется часть Творца свыше, которая тянет нас к Творцу. И, конечно же, эта точка, это наше притяжение к Творцу, находится внутри нашего эгоизма, в сердце. Но все-таки есть такое стремление, и если мы соединяем наши точки в сердце между нами, мы можем преодолеть каждое свое сердце. И в этом, в общем-то, причина, почему мы должны объединяться в десятке. Понятно? Тель-Авив 3.
16: А вот между товарищами может быть состояние, кто экономит на розгах, ненавидит сына своего. Вот насколько важно это для продвижения по духовному? Или важна помощь?
18: Я стараюсь извлечь всю любовь, которая есть в моем сердце, и только таким образом относиться к товарищу. И мне нельзя судить товарища, тем более говорить: «А, он получает удар, это его исправит». Нет. Я должен быть в его сердце вместе с ним во всех состояниях самых ужасных, которые он проходит, и ощущать, что это происходит со мной.
16: Еще кое-что. Если, скажем, я даю хороший пример товарищу, и я чувствую, что ему от этого как раз больно, ему нехорошо от этого. Мне продолжать?
18: Нет. нет заповеди обучать товарища нашему отношению к нему. С какой стати ты вдруг становишься выше товарища? Что пишет Рабаш? Как мы должны относиться к группе и к товарищу?
20: Он говорит, один раз ты выше, другой раз меньше.
18: Нет, выше — это то, что я могу дать ему благо, но не то, что я начинаю обучать его, так принижать его. Это эгоизм твой диктует тебе так действовать.
20: Спасибо.
18: Влад,

0: Киев.
1: Дорогой Рав, вот читали здесь мы в отрывке, что я должен любить товарищей, а не они меня, да? Так когда я пытаюсь так выстроить такое отношение к товарищам, к одному, к второму, к третьему, то что значит, что в этом я ощущаю ну что-то? Вот вы говорили, что я в товарищах могу почувствовать разные виды любви к Творцу. Это вроде как же движение наружу, а как я могу в этом почувствовать что-то?
2: Я не знаю, ты делай это, ты увидишь из своего опыта, как это происходит, как это формируется, а потом нам расскажешь. Амит.
3: 8. Пишет Рабаш. Есть молитва, то есть чтобы Творец помог ему в том, чтобы почувствовал любовь к товарищам, и чтобы товарищ стал близок его сердцу. Еще раз. Есть молитва, то есть чтобы Творец помог ему в том, чтобы он мог почувствовать любовь к товарищу, и чтобы товарищ стал близок его сердцу.
4: Эйншилот.
0: Нет вопросов. Продолжаем дальше.
3: 9. Следует помнить, что группа была основана на любви к ближнему. Иными словами, каждый должен получать от группы любовь к ближнему и ненависть к себе самому. И тем, что видишь, что товарищ прилагает старания ради отмены себя и ради любви к ближнему, и это приводит к тому, что каждый проникается намерениями товарищей. Получается таким образом, что если группа базируется на примере, примерно 10 товарищей, то в каждом собираются 10 сил, когда работают над отменой себя, ненавистью к себе и к любви к ближнему.
0: Да, это просто, если так будем действовать в десятке, что каждый старается объединиться с другими, дает пример. Это очень важно, подавать пример того, что он делает для всех. И действительно, благодаря этому они смогут объединиться каждый со всеми, и тогда у каждого будет свое кли, а у всех будет одно общее кли, и тогда у них будет 10 сферот, где каждый состоит из 10. Это называется духовный парцуф, в котором раскрывается Творец. Одесса.
5: Спасибо. Если я включаю в сердце товарища, то я, то есть я переживаю его проблемам, его там, сложностям с отсутствием связи с группой, то я автоматически пытаюсь ему помочь. То есть, ну как я могу просто переживать? Но в то же время у нас же запрещено там, помогать товарищу деньгами, как-то участвовать в его материальной жизни. Как решить это противоречие?
4: Это ты
0: зависишь со всей группой, решайте, что делать, и посмотрите, что вы решите. Эти вещи вы должны обсуждать сами, принимать сами решения. Амит.
3: А вот то касается этого примера, то, что вы сейчас сказали, что он обязан получать и отдавать. Отмена в любви к товарищам. То есть наша работа становится все более внутренней, особенно вот за последние полтора года. То есть вот это вот. А расстояние, ты даешь пример. Я не успеваю давать примеры. Как бы работа становится более внутренней. А как ты внутри даешь пример?
0: Мы только советуемся между товарищами, что можно сделать для укрепления десяток. И действительно, кроме того, чтобы читать вот эти отрывки, особенно из Рабаша,
2: больше нечего особенно делать. И в чтении каждый работает в своем сердце, потому что эта работа, она скрыта. Это все тайная наука, скрытая наука, она раскрывается в сердце человека. А мы только чувствуем следствие этого. Каббалисты практически не говорят друг с другом. Когда я был у нескольких каббалистов, я был еще молод, они практически не разговаривали между собой, говорили только из того, что изучали, через тексты. Но сами, то, что они чувствуют внутри, и им также было понятно, что они чувствуют, потому что они читают об этом. И поэтому я не слышал, не потому что я не находился там, но я не слышал, чтобы они открыто, явно обсуждали внутреннюю работу. Нет. Каждому понятно, что он должен делать.
3: Нет, не речь говорить о внутренней работе, а вот где место это, где возможность дать пример товарищам, отменяя себя или любви к ближнему.
2: Это необходимо. Допустим, если один делает что-то другому, мы должны говорить об этом все. Нельзя им это скрывать, потому что это приводит к любви, к объединению. Поэтому дающий подарок товарищу обязан известить его об этом. То есть ты делаешь другому что-то хорошее, ты должен достичь такого состояния, что он знает об этом, что ты сделал это. Это нехорошо быть в скромности в этом плане. Это не умножает любовь между товарищами. Наоборот, каждый должен давать другому, и каждый должен провозглашать, что он делает это не для того, чтобы его уважали, а чтобы другие тоже делали, потому что мы работаем на общую кассу, которая включает всех. И поэтому, если я не рассказываю это другим, то я как бы обкрадываю других.
3: Да, но мой вопрос вот о чем. Мы все время это возвращаемся к этому. Как в течение времени, когда мы не находимся вместе, ну сколько раз у нас мы встречаемся в течение дня, а все остальное время, это же большая часть времени, когда человек сам с собой, там на работе или еще где-то, там он проводит работу все более эффективным образом, на тебя все время выкидывают, и нет возможности дать пример.
2: Телефон есть у каждого.
3: Но ты же не можешь быть на телефоне все время.
2: Нет, но ты можешь прочитать там весь утренний урок и возвращаться к этим отрывкам, обдумывать их.
3: Да, ну каждый час ты делаешь такой перерыв. Этого достаточно? Я-то чувствую.
2: Я думаю, что если каждый день делать такую работу, я не думаю, что мы должны усиливать темп, хотя я очень хочу. Но мы большое количество людей, и есть здесь такая инерция и определенный подход у каждой группы, у каждой десятки. Нет. Только прилепиться к утреннему уроку, если действительно приклеены к этому утреннему уроку, через него хотят проникнуть в то, что есть. Большего не надо. Нью-Йорк. Нью-Йорк 4.
6: My friends, the world Kli is, are following a true Kabbalist, and I'm very...
3: Мои товарищи, мировой Кли, идут за настоящим каббалистом, и я очень горжусь этому. Дает много сил. И я обнаруживаю, что вот эта гордость — это тоже такой эгоизм. А что же есть вот в этой гордости? Как все-таки получить силу от группы, от таких товарищей, чтобы это не стало ловушкой, западней эгоизма?
2: Прежде всего, гордость должна быть. Как сказано, и возгордится сердце его на путях Творца.
0: То, что он гордится тем, что он находится в сильной группе, с учителем. Это хорошо, с одной стороны.

0: кто присоединяется и входит в группу. Я стараюсь, чтобы вся группа была довольна и как можно более объединена. Итак, продвинемся. Каждый должен так думать, кроме своей десятки. Также и об общей десятке, то есть обо всем мировом Бней Барухе, и даже обо всем мире. Мы должны думать обо всем мире. И тогда действительно, если так, то мы будем ближе к Творцу.
1: Можно еще спросить? Если я думаю об этом, если я думаю, небольшая группа есть, идет с каббалистом, а мы просто, ну, я не знаю, какие-то супергерои. Это как такая западня или это так нормально? Вот такая сила.
0: Я не знаю, используйте это и посмотрите. Я не могу вникать во все намерения, что там происходит внутри, в твоих вопросах. Но есть у вас уже достаточно опыта и главная группа, которая сможет уберечь вас. Все-таки мнение группы, мнение десятки должна быть основная сила, которая продвигает человека. Кармиэль.
1: Когда есть отторжение от объединения от товарищей в ситуации, то есть насколько это, с одной стороны, тяжело, все-таки радует. Есть работа, можно исправлять. А что же делать, когда вообще появляется отторжение от учебы? Как будто уши заткнуты, ничего ты не слышишь.
0: Ты устал, потерял хисарон. Включайся больше в товарищей и работай над объединением между вами, и из этого к тебе снова придет хисарон от них к тебе, когда ты снова захочешь присоединиться к учебе. Уважаемый.
1: 10. Пишет Рабаш, письмо 40-е. Благодаря соударению сердец, даже если это будет сердца непробиваемые, каждый излучает тепло из стенок товарищей, стенок сердца, а тепло создает искры любви, после чего образуется облачение любви, оба они укрываются одним покрывалом. То есть одна любовь окутывает и покрывает их обоих. Ибо известно, что слияние соединяет два объекта в один. И когда начинают ощущать любовь товарища, в нем незамедлительно пробуждается радость и удовольствие, поскольку то, что товарищ любит его, это для него нечто новое, потому что он всегда знал, что только он один заботился о своем здоровье и благе. Но в момент, когда обнаруживает, что товарищ заботится о нем, это пробуждает в нем неописуемую радость, и он уже не способен больше заботиться о себе и волноваться.
0: Да, так это работает, и таким образом мы помогаем друг другу, насколько я показываю товарищу, что я забочусь о нем, это вынуждает его меньше заботиться о самом себе. Так просто устроено из общей системы, в которой мы находимся. Если каждый из системы проявит относительно каждого как можно больше заботу о нем и любовь к нему, этим он помогает подняться над эгоизмом и также заботиться о других. Это называется «человек да поможет ближнему». Когда я даю пример в том, что я люблю и забочусь о товарище, я даю пример ему, я сказал бы, я даже обязываю, вынуждаю его также относиться к другим. Так давайте постараемся так делать. Насколько мы хотим показать друг другу любовь, единство, беспокойство.

0: беспокойство, заботу и поддержку, этим мы вынуждаем всех буквально силой, чтобы они делали то же самое. И тогда в этом мы все соединимся вместе в единое мировое кли, большое, к которому намного легче достичь связь с Творцом. Согласны?
1: Постараемся, поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы возьмем для реализации в десятке.
2: Был очень насыщенный урок. Я просто зачитаю то, что я написал. Мы не знаем, как Творец чувствует, потому что это свойство любви. Он создал ненависть, чтобы мы могли различить разницу между ними. И в усилиях по объединению мы раскрываем Творца. И еще слышал, что только отдача Творцу, ближнему, это альтруистическое действие, все остальное имеет эгоистический корень. Еще была часть цитаты. Амид зачитывал, что любовь к товарищам — это я должен любить товарищи, а не товарищи должны любить меня.
1: Еще была часть, что мы должны делать усилия с нашей стороны и каждый раз именно раскрывать эти разбиения девятого ава, и нам нужен Творец, чтобы он был между нами, чтобы восполнить для объединения, для нашего единства. Мы все время делаем усилия, чтобы Творец восполнил его.
2: Любовь в духовном — это очень особое состояние, очень сложное и глубокое. Это не та любовь, которую мы знаем в этом мире. Это состояние, в котором есть два противоположных фактора друг другу, и которые усиливает это состояние третье, то, что называется любовь. И вот это событие, которое называется 15-е ава, это состояние, когда мы раскрываем любовь друг к другу и относительно Творца. Мы работаем над этим. Единственная помощь, которая может быть здесь, это любовь между товарищами, даже между двумя, в десятке. И мы хотим подготовить себя и помочь друг другу прийти к этому состоянию, где мы придем к слиянию с Творцом, раскроем любовь друг к другу и относительно Творца. И вместе мы достигнем успеха.
1: Рав сказал, что от товарища ничего не зависит. От меня зависит, насколько я все время хочу показать ему, что я хочу объединиться с ним. Еще больше и еще больше. Пусть даже его сердце будет каменным сердцем, в которое невозможно проникнуть, я все-таки все время обязан, потому что он один из десятки, и я должен все время стараться войти в его сердце. И тогда из одной царапины возникает все более глубокое место, пока не возникает полость в сердце товарища. У нас нет другой работы, кроме все время тренироваться в этой любви над всем, что рисует нам желание получать. Понятно, что он не заинтересован в этом, но Творец, да, заинтересован. Он показывает нам, как любить друг друга. И это как такая тренировка. Все время надо тренировать эту мышцу любви.
2: Самое дорогое, что мы можем дать друг другу, это хисарон к свойству отдачи, любви. Этого не купишь
0: в магазине.
2: И все усилия. Есть также граница, насколько в течение дня все время, в течение дня, на каждой встрече нужно возвращаться к этому и все время повторять урок. И все это передавать внутри друг другу. Сделаем и услышим.
1: Я также записал здесь что-то, что очень направляет, что-то, что... Просто дай Бог, чтобы мы сосредоточились только на этом, потому что это весь наш путь. Творец скрыт в десятке, он не может раскрыться не в десятке. Или Рав еще добавил, я и он, может быть... Что между нами есть еще кто-то, иначе это не будет ради отдачи.
3: Вся наша
2: работа по построению духовного клея — это любовь к товарищам. И кроме усилия, которое есть у каждого, каждый нуждается в примерах, чтобы все мы это делали. Мы все зависим друг от друга и нуждаемся в этих примерах, показывать друг другу, как мы заняты этим.
1: Перейдем к следующей части урока, а перед этим вместе споем песню.

0: Шалом, хавери.
1: Здравствуйте, друзья. У нас был сейчас урок, просто уникальный, о 15-м Ава. Мы все еще под впечатлением этого. И на переходе между этой частью урока к ТЭС, давайте, может быть, подумаем, что мы хотим из этого извлечь. Был такой отрывок, который напомнил мне конгресс, к которому мы приближаемся. Мы все хотим соединиться там. И Рав закончил урок такими словами. Насколько мы хотим показать друг другу любовь, единство, заботу и поддержку, этим мы обязываем всех буквально силой, чтобы они делали то же самое. И так мы соединимся все вместе в одно большое мировое кли. И тогда намного легче будет достичь связь с Творцом. Согласны? Постарайтесь. Сейчас мы входим в урок учения 10 сферот, притягиваем свет и постараемся реализовать то, что Рав нам порекомендовал здесь. Пожалуйста.
2: У нас второй столбец. Для распространения высшего света из Создателя, разумеется, без всякой меры. Но только творение создает меру своей силой, и поскольку получает не более и не менее, чем степень его стремления и желания получить, что и является критерием, принятым в духовном. Поскольку нет там места принуждения.
1: Ну, действительно, дайте мне какую-то ситуацию, что может быть, чтобы свет оказывал давление на кли. Или наоборот. Как такое может быть, когда есть какое-то принуждение со стороны света? Как? Свет может оказывать давление на кли, чтобы продвигалось, но он не может сделать так, чтобы кли раскрывало его больше или меньше, чем оно раскрывает. Потому что, согласно природе желания, оно приходит со стороны того, насколько может раскрыть свет. И поэтому по природе света и кли не может между ними быть отношений какого-то использования, какого-то давления, какого-то принуждения.
2: И все зависит от желания. Поэтому мы называем именно это желание получить получающим кли создания. И оно считается материей создания, из-за которой создание вышло из категории «создатель», чтобы называться именем создания, поскольку заключено в такой вид материи, которого ни в коей мере и ни в коем случае нет в создателе, так как это желание получить не присутствует в Создателе вообще. Ведь от кого ему получить? И пойми это.
1: Давайте представим это, как в нашем сердце. Я не хозяин своему сердцу, что оно любит и что оно ненавидит. И также над сердцем товарища, и каждым своим сердцем, с помощью разных действий, таких косвенных, дополнительных, разных упражнений, учеба, мы можем прийти к тому, чтобы сердце изменилось, но не напрямую. Невозможно заставить любить или ненавидеть. Это вещи, которые находятся в человеке или нет. Это пример того, что кли определяет, что оно раскроет или что оно не раскроет. Оно определит, как оно будет ощущать свет. И тут нет выбора. Конечно, вы можете сказать, что свет первичен, он всегда изменяет и путает килим, и входит, и выходит. И вы уже знаете, что он делает разные действия. Это верно, он делает эти действия. но явным образом или скрыто. То, что называется «Творец раскрыт» или «скрыт». Но неважно, как свет производит эти действия, скрыт или явно, но в итоге то, как кли почувствует его, так и почувствует. Мы, как творение, мы говорим со стороны ощущения кли. Поэтому все в конце концов, определяет то, как кли чувствует.
2: Далее?
1: Ну, далее, это потом.
2: Существует ли этап, на котором творение решает породить себя, так как свет его порождает?
1: Существует ли этап, когда творение решает породить себя? Это не называется творение, которое порождает себя. Это та точка в сердце, которая пробуждается в творении, вот это разбитое решимо, которое в работе над ним, над этим разбитым решимо, свет, когда воздействует на разбитое решимо, которое состоит из решимо дейт лапшут, из решимо давиют, и в этом разбитом решимо у нас есть искра от того разбитого экрана, и кли, разбитое желание получать вот это желающее наполнение, разбитое, желающий отдавать, все вот эти компоненты, из них начинает формироваться новое состояние, которое и называется начало человека. А то, что рождается, этого не было никогда. Я не могу сказать, что когда человек решает относительно себя, что он хочет родить человека в себе. Нам так кажется, так, может быть, ощущается, что мы так делаем. Но это, конечно же, решимо. Это решимо, которое с помощью света, которое мы притягиваем на него, так начинает развиваться. Ты можешь спросить здесь, с каких пор у нас есть в этом решимо, наконец-таки, свободное действие. Когда мы раскрываем вот это состояние, которое называется «это человек», только когда мы переходим махсом, то есть когда мы входим в лишма, начиная от лишма и далее, называется Адам. До этого только подготовка. И в этой подготовке, как мы учим из разных статей, особенно статьи Шамати, нет никого кроме него и так далее, здесь нет пока еще в нас ничего свободного. То есть мы можем ускорить воздействие света на решимот наши, чтобы они выходили быстрее, и мы таким образом будем обретать мудрость и как бы проходить новые состояния, но человека пока еще нет. Человек начинается с первого экрана, который обретает после прохождения махсома. Этим тогда он и подобен Творцу. Мы еще не знаем, что такое экран. Который мы обретаем, это не тот экран, который был от Эн-Сов до нисхождения к нашему миру. Здесь экран, который мы выстраиваем на себя, он называется Адам, он Медаме, он уподобляет нас Творцу. Есть в нем дополнительное состояние. Там системно света, килим не сходят. Это неживая система. А здесь, когда из разбитого кли, решимо и света есть света, искры и килим, уродница цим и килим, в этом разбитом кли, когда мы начинаем это развивать, есть решение об экране. И вот это решение об экране, когда мы получаем его снизу, вверх. Это называется человек.
2: Далее мы выясним, что в этой материи есть четыре ступени получения. От катнута, малого состояния, до гадлута, большого. И только на четвертую ступень, которая является наибольшим состоянием получения, обнаруживаемым во всей своей полноте только в бесконечности, прежде чем были сотворены миры, было произведено сокращение. Далее выяснится, что она опустошилась от всего наполнения, которое было у нее от принадлежности бесконечности, и осталась в состоянии незаполненного пространства. Это имеет в виду Ари, прежде чем был сотворен мир, то есть бесконечности, не было этого состояния незаполненного пространства. Вопрос, который пришел к нам из Ган Явне, спрашивают именно о моем сопротивлении духовному наполнению, которое мне мешает в конце концов почувствовать духовное.
1: Сопротивление духовному наполнению не может быть, если оно духовное. Это называется наполнение, которое приходит с помощью духовного действия, а это действие по отдаче. Допустим, мы между нами соединяемся, ты и я, и мы хотим отдавать друг другу. И тогда я получаю от тебя наполнение. Я должен этому сопротивляться. Если я буду сопротивляться, то я не дам тебе подняться. Не дам тебе наслаждаться. Как я могу обеспечить тебе наслаждение? Тем, что я получаю от тебя наполнение. Когда ты любишь меня, я этим могу выразить свою любовь. Тут нет сопротивления духовному наслаждению. Наоборот, если наслаждение уже духовное, то ты можешь его получить. Определение, оно не точно.
2: В нашем мире, в этом мире, материю мы измеряем по различным параметрам, вес и так далее. А в духовном мире в желании есть тоже меры?
1: Конечно. Как мы различаем, как мы оцениваем, измеряем материю в духовном мире, сила желания. Желание — это сила. Сколько я хочу? Сколько я хочу, так я притягиваю. Насколько я ненавижу, я отталкиваю. Насколько я люблю, я притягиваю. И тогда мы измеряем силу притяжения и силу отталкивания. И это измерение, оно приходит из авиюта, как в нашем мире. Допустим, земной шар. У него есть особая масса, и когда он притягивает этой массой, все, что находится вблизи него или на нем, особой силой. Допустим, вместо земного шара возьмем другую планету, Юпитер, которая там весит, мне кажется, 243, мне кажется, не уверен, но где-то так. Там есть сила притяжения в 243 раз больше. Там авиют больше, чем авиют здесь. То есть массой мы измеряем силу притяжения. Авиютом. Так и в духовном. Мы должны понять, что наука Каббала говорит о механике духовной. Очень простыми понятиями. У тебя нет ничего, кроме света и кли. Ты учишься всего лишь, изучаешь вот эти два параметра. Сила получения, сила отдачи, сила отталкивания. Только два вот этих состояния, нет другого. Не думай, что в нашем мире или вообще, что где-то есть другие состояния. Лишь разные проявления отношений между этими двумя силами, не более, да.
2: Это то, что я хотел спросить, что там настолько все чувственно, то, что возможно измерить, как в нашем мире, как мы меряем материю.
1: Каббалисты измеряют это, конечно. В них есть решимот, которые пробуждаются. И эти решимот пробуждаются друг за другом. Они выходят по цепочке решимот из Адама, то есть из Эйнсов до нашего мира нисхождения всех парцуфим, и каждый парцуф, который опустошается, оставляет после себя решимо, получается, что в самом последнем парцуфе мира Асия, Малхут Асия, там есть все решимо от всего нисхождения из бесконечности сверху вниз. А теперь мы начинаем обратно с этой ступени подниматься. Эта ступень находится ниже Махсома. Снизу вверх. И решимот, который мы реализуем, они в направлении обратном. Снизу, от самого маленького решимо, до самых больших решимот. И во всех этих решимот от этого нисхождения у нас есть причина, следствие, прежде и потом, связь между решимот, решимот давиют, решимот дает лапшут. Если это не решимот с одной ступени решимот давиют, но решимот дает лапшут уже с более высокой ступени. Поэтому мы чувствуем в работе над другой ступенью окружающий свет. Допустим, я далит гимл. Я нахожусь в гимл авиют, но свет, который приходит ко мне, и я хочу его, я начинаю его как-то чувствовать. Это уже с четвертой ступени. И он притягивает меня на следующую ступень. Это говорит о том, что свет — это как творец относительно кли, которое творение. И эти два параметра я все время нахожусь в соотношении и в правильном порядке, чтобы реализовать эти решимоты. Только здесь нет никакой работы, которой не было бы задано заранее. Мы реализуем решимот снизу вверх, только предваряя желание творения. Это желание, которое мы постигаем, оно и называется Адам. Чтобы я захотел реализовать каждый раз решимо, это называется, что я формирую себя в средней линии. В этом разница. На этом пока что должны прерваться.
2: Короткий отрывок, 16 минут, но очень много понятий, много терминов, объяснения простые, но такие широкие, с другой стороны. Подготовьте вопросы, если есть вопросы. Я очень впечатлился тем, как Рав сказал, что нет принуждения в духовном, да, такое очень красивое объяснение.
1: Да, был очень красивый отрывок о выборе. Рав сказал, что свобода выбора настоящая есть только после Махсома. А до Махсома все, что есть у нас, в сущности, это усилия по ускорению выхода решимот. И вся наша работа, которую мы производим под Махсоном, ускорение выхода решимот и работа в группе над любовью к товарищам.
2: Да, нет еще вопросов? Вот, Коля. Первый.
1: Да, в зале вы тоже можете выставлять вопросительные знаки. Два вопроса. Может ли быть кли, в котором нет света? И может ли быть кли и свет без экрана? Без расчета, измерения. Свет наполняет кли без экрана.
2: Второй вопрос. Если ты говоришь о первом сокращении, то не может быть, чтобы свет вошел в кли, если у него нет экрана. Так для чего тогда экран? Экран, это как Рав говорит, мера. У кли есть авиют и облачение. Авиют — это мера. сколько кли может принять света в исправленном состоянии. Если свет коснется кли без экрана, или экран недостаточно большой, как это произошло при разбиении келим в мире Накудим, то будет разбиение, верно? Кли разобьется, поэтому должен быть экран после второго сокращения, получение светов только с экраном.
1: Какой был первый вопрос?
2: Может ли быть кли без света? Потому что мы учим, что как только есть кли, он сразу наполняется светом. Может ли быть такое желание, хисарон? Может быть, корень моего вопроса больше о тьме, о разбиении. Как может быть такое, что есть кли, но нет света?
1: Прежде всего, мы учим, что есть такое понятие «пустые килим». Но если ты спрашиваешь о разбиении, то это другое состояние, это разбитое кли. То есть у него нет экрана, у него нет намерения ради отдачи, и там, конечно же, не может быть света. Прежде всего, нужно исправить кли, и тогда действительно свет приходит сразу, потому что если есть экран, намерение ради отдачи, то тогда уже можно быть в связи с Творцом, и тогда ощущается свет.
2: Но мы минуту назад говорили о том, что нет кли без экрана. Подожди секунду. Но разбитое кли, у него все еще есть решимот от разбиения. Решимот всегда остаются, всякие виды решимот. То, что Рав сейчас сказал, можно еще раз прочитать и увидеть, что при нисхождении возникает решимот, а при разбиении все состояния, которые были, сейчас по этим решимот, Малхут Мира Асия, она чувствует все решимот, которые были перед ней, и мы сейчас наполняем килим в соответствии с решимот.
1: В чем разница между решимот, который человек пробуждает, когда он находится над Махсомом, и сейчас, когда он находится ниже Махсома? В нашей работе это непонятно, как проходит состояние, я не вижу, где и какие решимот.
2: Да, мы не чувствуем решимот, но мы чувствуем состояние, которое нужно исправить. Ты не можешь сказать, вот у меня такой решимот и такой. Ты не можешь. Может быть, после Махсова, может быть, ты сможешь определить. Но решимот — это единственное, что движет нами. Пока мы... Ты знаешь, что такое фаталист? То, что произойдет, произойдет. Ты не властвуешь над этим, потому что решимот должны выйти. И Рав сказал на этом уроке, чем ты управляешь? Ты управляешь только ритмом выхода решимот. Ты уже упал, ты уже разбился. Мы, извини, Адам решен, кли разбилась. А сейчас нужно исправить те самые решимот, которые остались после разбиения.
1: Я добавлю, Рав говорит в конце урока, что в Малхут Д'Асия, то есть на самом низком уровне, там есть все решимот с всего нисхождения, из бесконечности, из инцов, сверху донизу, и сейчас мы обратно начинаем с этой ступени подниматься. И дальше он продолжает. Решимот, который мы притягиваем, они в обратном направлении, снизу, самого маленького решимо, и до самых больших решимот. И во всех этих решимот от нисхождения у нас есть причина, следствие, прежде и после, связь между решимо. То есть мы не можем изменять порядок решимот. Не порядок нисхождения, который же определен до того, как мы возникли, и порядок подъема, порядок их раскрытия, когда мы обратно поднимаемся, все, что мы можем сделать, это ускорить их раскрытие, то есть наше продвижение по духовным ступеням, разница между тем, что под Максимумом и над Максимумом, мы видим, где мы, какой Ришимо раскрывается, Ришимо Давид, Ришимо Дат Лапшут, мы работаем с этим иначе. Там уже есть свобода выбора, это уже другая работа, но это все еще раскрытие порядка Ришимот, по тому же порядку, по которому мы спустились, так мы и поднимаемся.
2: У нас женщина Латинской Америки 22. 24.
0: Buenas noches, queridos maestros. Si todavía no soy Adán, hasta que adquiero el Masak y entro en Lishma, entonces, ¿quién es el yo que puede decidir querer construir ese Masak?
1: Если я еще не Адам, и пока постигаю Лишма и экран, так кто же такое я? Что такое я, которое может построить этот экран?
2: Я думаю, что Рав сказал, я — это желание получать, которое уже, в котором уже зажглась точка в сердце, которая является частью Творца свыше, она уже зажглась. То есть он говорит, что это уже часть Малхут Мира Сия, которая начинает притягивать меня наверх. То есть я еще не там, но уже хочу. У меня уже есть желание. И это желание, которое зажжено свыше, это не мое желание получить, это желание Творца, но это маленькая точка. Женщина Испании.
3: Gracias, amigos. Quisiera comprender la pregunta anterior. Entendí que ese masaj que construimos de abajo hacia arriba.
1: Я хотела бы понять предыдущий вопрос. Я поняла, что экран мы строим снизу вверх, и у него есть дополнительный такой параметр. Что это за дополнительный параметр?
2: Не понял вопрос.
1: Есть дополнительный такой параметр или компонент снизу вверх. Что это такое? Это то, что Рав сказал на уроке.
2: Нужно, может быть, в тексте найти.
1: Да, может быть, стоит найти это в тексте.
2: Секунду.
1: Может быть, кто-то может пояснить. Ави говорит, что это решение об экране. Вот Шауль нам сейчас прочитает, дайте ему микрофон.
2: Да, Рав сказал, что мы реализуем режим от снизу вверх только в предварении желанием творения. Может быть, это имеется в виду. Добавочный фактор.
1: Ну, это понятно, это вопрос ускорения времени, в этом вся наша работа. Здесь, под Махсомом, все, что мы можем сделать, это ускорить время. То есть мы собираемся вместе, в группе, в десятках, на конгрессах, включаемся друг с друга, возвеличиваем важность цели, точку в сердце, и это ускоряет выход решимот. Дгади хочет добавить. Хорошо, у нас сейчас хорошее включение.
2: Да, Хаим, я просто хочу сказать, где это находится. Это находится на 26-й минуте 48 секунд. То, что Несси спросил. Рав сказал Несси. Он ответил на это. Так прочитай, пожалуйста. Рав замечательно ответил на вопрос. Что это за такой добавочный фактор? Да, мы не знаем, что такое экран, то, что мы обретаем, да? Это не тот экран, который был в принисхождении до нашего мира. Здесь экран, который мы устанавливаем на себя, он называется Адам, человек. Он уподобляет нас Творцу. Уподобляет нас Творцу. И есть в нем добавочное понятие. Об этом был вопрос, да? Есть добавочное наше понятие. Там это просто системная вещь. Келим и свята спускаются вниз. Это не живое. Это система. А здесь, когда это исходит от разбитого кли, из решимо из света, да, есть света, искры и келим в разбитом кли. И тогда, когда мы начинаем это разбивать, то есть решение о экране. Решение об экране, которое мы взращиваем снизу вверх, Оно называется Адам, человек.
1: Спасибо, Women Spain, за возможность включиться между товарищами.
4: Bonjour, les amis. Bonjour, le climat mondial. Vous pouvez approfondir l'explication comment avoir les techniques pour élever les Reshimot au-delà du maximum.
5: Есть торговый царфатит?
1: У нас есть перевод с французского. Спроси еще раз.
2: Я перейду на английский. Могут ли быть техники поднять решимот над экраном?
1: Мартин спрашивает, как мы можем развить решимот, которые поднимают нас к обретению экрана. Вся наша работа действительно — это развитие. Это все, что мы делаем в десятке, в группе, при включении между нами, в работе между товарищами. Насколько Рав говорил об этом, любовь к ближнему, ненависть ближнего. Все это работа. Подъем над этими решимот. Что раскрывается нам в пути? Что такое осознание зла, когда вдруг обнаружу, что я не люблю ближнего? Это раскрытие решимот. Решимот. Разбиение. Что разбилось? Разбилась связь между нами. Любовь, которая была, превратилась в ненависть. Это мы то, что должны исправить. Все вот эти якобы технические слова, они говорят об отношении между нами, о связи нашей. Если я люблю товарища, я исправил решимо. Если я не люблю, то решимо все еще разбито, решимо разбитого кли. В этом вся работа.
2: Латинская Америка, 7, может быть.
6: Gracias, amigos. Preguntita. Para acelerar la Reshimot, esta Reshimot, el surgimiento de Reshimot, tenemos que buscar, anhelar,
2: чтобы ускорить,
6: superior a mi estado o el deseo superior a mi estado.
2: Чтобы ускорить выход Reshimot, должен ли я стремиться к свету следующего состояния или к кли следующего состояния. То, что исправляет наши решимот, это свет всегда. Все, что происходит с нами, все исправления, исправляет только свет. Разумеется, нужно стремиться только к свету. Но свет, мы не чувствуем его, мы его не видим. Это слово взято из этого мира, но его воздействие на нас, то, что раскрывает на, в нас, это мы, да, чувствуем. Поэтому стремление всегда приходит за светом. Но свет уже раскрывает кли. И в том состоянии, в котором кли находится, он его исправляет. Если оно уже в совпадении по свойству, он его наполняет. Если нет, то исправляет. Есть свет апсак, свет исправления, мы так это называем.
1: Еще вопрос, потому что у нас есть еще беседы в пути. Давайте дадим это группе Астана.
7: Да, здравствуйте. Прозвучало то, что экран появляется от решения, да, то есть этого экрана еще не было у Адам решено, мы только создаем вот этого человека. Что это за решение и как мы к нему приходим, чтобы от этого решения появился экран? Как вообще решение создает экран? Что это за решение и как мы к этому решению приходим?
1: Да, мы слышали это несколько раз в разных вариантах. Это решение. Решение.

0: Чтобы не было лучше смерти, чем такая жизнь, я не готов получать для себя. Если это приходит ко мне, если у меня есть какая-то выгода от этого, я этого не хочу. Это сокращение. Это первое сокращение, в котором человек переходит махсом. Это решение, это момент, ради которого мы все здесь, ради которого мы работаем.
1: И еще решение. И я готов, чтобы Высший сделал со мной то, что Он хочет. Я готов на все. Хотя это тяжело, это против моего желания, потому что Высший Он всегда против желания. Он желание отдавать, а я желание получать. Но у меня есть такая сила, что я согласен. Как согласиться, это уже работа сама по себе, и перейдем.
0: Сейчас мы послушаем беседу в пути. Сила передать все товарищам. Беседа от 13 июля. Пожалуйста.
1: Рав, что дает вам силу отдать все товарищам?
0: Я понимаю, что то, что я готов отдать им, это то, что я обретаю в духовном. С этим связано много состояний.
1: И если вы хотите, у вас есть готовность отдать товарищам все.
0: Да.
1: И вдруг вы раскрываете огромное наслаждение, и вы желаете это для себя, то что вы делаете?
0: Вот здесь вопрос. Я думаю, что надо просто продолжать.
1: Как человек преодолевает соблазн взять для себя это наслаждение или отдать это наслаждение другим? Это вообще возможно? Человек как бы, он находится на таком перекрестке, возьмет ли он это для себя или отдаст другим. Есть у него такая возможность решить это? Человек вообще участвует в этой точке в чем-то, или он просто проходит ее?
0: Может быть, он проходит по ней, а может быть, он участвует.
1: Может ли человек передать свое наслаждение товарищу?
0: Что значит передать?
2: Мишу,
0: я не понимаю.
1: И я нет. Ну, допустим, я сижу на утреннем уроке, и я чувствую огромное наслаждение от учебы, от изучения Торы. Я могу это отдать другому товарищу? Это наслаждение?
0: Сейчас?
1: Не сейчас. Я могу это передать кому-то? Или это такое мое субъективное ощущение?
0: Ну, это прежде всего субъективное, очень субъективное ощущение. Это первое. А второе, ты можешь это сделать при условии, ты будешь в одном кли с этим товарищем.
1: Я вообще должен это делать? Желать передать это субъективное, приятное ощущение, которое есть у меня товарищу? Это то, что я должен желать сделать?
0: Почему нет?
1: Окей, сейчас. Что значит передать ему? Что значит, что я что-то передаю?
0: Объединиться. Чтобы вы были в одном ощущении. И так ты передаешь ему.
1: То есть это переходит самой, и мне не нужно передавать. Достаточно, чтобы мы объединились, и он почувствует, что переходит.
0: Нет, это не совсем точно. Ты должен быть в соединении с ним.
1: И я спрашиваю о действии передачи. У меня сейчас есть майонез, и я передаю этот майонез Шимону. Но когда есть ощущение, я чувствую, что я передаю, какое действие перевода, какой способ, как я излучаю это на него, значит, я передаю.
0: Я думаю, что ты должен представлять себе, что так же, как и ты,

0: передаешь Шимону, скажем. И также ты будешь готов получить это ощущение и передать его кому-то.
1: В духовном, когда человек входит в постижение, наполнение остается в нем, или он всегда их отдает от него дальше, передает их дальше?
0: Если человек находится уже в духовном, то, что он чувствует относительно товарища или относительно Творца, это постижение.
1: Есть пример гостя и хозяина.
0: Да.
1: И там можно просто видеть, как, несмотря на то, что хозяин настаивает, заставляет гостя брать, гость берет только, если он может возвратить это ему взамен, то наполнение, которое он получает. Так как ты возвращаешь товарищам все, что ты получаешь от них? Как ты проделываешь действие, которое возвращает товарищам все то наслаждение, которое ты от них получаешь?
0: Ты должен прежде соединиться с ними. После того, как ты чувствуешь, что ты объединен с ними, тогда здесь уже должно быть, даже не знаю, как сказать это.
1: То есть только тогда, когда у нас есть объединение, тогда мы можем передать что-то, какое-то ощущение, постижение.
0: Да.
1: Так о каком объединении мы говорим? Что объединяет нас?
0: Объединение в сердце.
1: А сердце — это не то самое ощущение? Что такое сердце?
0: Ощущение одно.
1: Если мы все направлены на одну цель, это означает, что мы объединены? Направлены на эту цель, каждый.
0: Направлены на одну цель. На одну.
1: Да.
0: Все.
1: Каждый на своем месте. Я не знаю, где они, но ощущение, что сейчас мы направлены на него. Это называется объединением?
0: На него, то есть на Творца.
1: Да.
0: Да. Тогда вы соединяйтесь в нем.
1: А без объединения в нем есть объединение между нами, которое не связано с ним.
0: Ну, это как среди людей.
1: Это полностью материальное.
0: Да.
1: Понятно. Когда я произвожу действия для того, чтобы продвигаться в духовном, я прихожу учиться, я вкладываю в распространение, вкладываю в объединение в десятки. Я хочу, чтобы результатом действия был результат во мне, или я хочу, чтобы результатом действия было в моих товарищах.
0: Правильный результат должен быть между всеми.
1: Между всеми. А что это за результат между всеми?
0: Когда ты хочешь ощутить его. Будто бы он присутствует между всеми.
1: А я тоже часть этого результата?
0: Разумеется.
1: То есть вся десятка получает результат усилия, которые ты вкладываешь. В этом мире можно сказать, что утренний урок, когда товарищи сидят вокруг первоисточника и объединяются между ними, это самый особый момент, который может быть в этом мире, который человек может достичь материальным образом, я имею в виду. Мы производим действия, мы объединяемся вокруг первоисточника во время урока.

0: реализации в десятке.
1: Я
0: слышал, что если человек находится в духовном, что то, что он чувствует относительно товарищей или относительно Творца, это уже постижение. Все приходит от объединения между нами и молитвы к Творцу, чтобы помог нам соединиться. Это уже свыше.
2: С помощью учебы мы переходим от личной связи к общей связи. Объединение сердца — это то, что мы должны достичь в десятке. Это общее ощущение для всех. Все соединяются с Творцом, и это называется объединением в Нем. Это духовно практически. И я еще одну вещь записал. Человек, который в духовном, его ощущение по отношению к товарищам, к Творцу, называется постижением.
0: Мы прежде всего должны соединиться с товарищами, и после того, как мы объединяемся, мы можем передавать ощущения.
2: Я записал, что любое действие, которое мы делаем в объединении, в распространении, мы хотим, чтобы это привело к объединению между нами, чтобы это было общее имущество десятки, и чтобы товарищи заработали на этом.
0: Нужно быть в объединении, прежде чем мы будем говорить об этой связи с товарищами, с Творцом. Нужно желать этого единственного. Это единственное, чего не достает. И невозможно почувствовать друг друга. Но нужно желать, чтобы такое было сердечное объединение. И в тот момент, когда мы объединены, то мы можем передавать и ощущения, и чувства, и желания друг другу. Нужно просить о такой внутренней связи. Так я почувствовал.
2: И желание — это мы не можем без товарищей, только через них. Я записал решение об экране, называется «Адам человеком».
0: Да, меня зацепило то, что Алекс говорил, чтобы передавать друг другу свет, мы должны прежде всего быть объединены между собой. Это условие, Рав повторял это. И, очевидно, вся духовная связь зависит от того, что есть любовь между товарищами.
2: Да, так, собственно, человек может измерить свое продвижение по тому, насколько он готов дать товарищам. Часть, которую он готов отдать товарищам, это то, что уже принадлежит ему, это пространство, которое ты заработал от эго, перевел его в область отдачи и совпадения по свойствам с Творцом.
0: Чем больше мы объединены, мы можем больше получать ощущения, которые находятся у товарищей. И первый этап буквально, чтобы мы были в этом ощущении объединения.
2: У нас есть объявление. Дорогие друзья, сегодня среда, 29 июля, в 6:30 вечера в Центре Каббалы для всех Петах-Тикве произойдет мероприятие, посвященное Ту-Би-Ав, и учимся любить на самом деле. Это мероприятие предназначено для всех учеников Каббалы для всех. Приглашайте товарищей, друзей, семью. Мы поговорим об истинном смысле любви в каббалистическом смысле, от ближнего, через ближнего к Творцу. И это будет, приглашение будет разослано всем, количество мест ограничено, вход с 18 лет, и это также будет транслироваться в системе Арвут только на иврите. И мы завершим песней.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В честь праздника 15 Ава, который начинается сегодня, будем изучать особый урок Рава от 24 июля 2021 года, который основан на том, что написали каббалисты на эту тему. Пожалуйста.
1: Здравствуйте, хаварим! У нас особый урок в преддверии Дня любви, Тубав. Мы читаем избранные отрывки. Тубав, День любви. Прошу, Рав.
2: Да. Есть... как ветви корень в нашем мире, то есть в том, что мы ощущаем секунды, минуты, день, ночь, дни, ночи, то есть месяцы, недели, годы. Есть корни для всех этих знаков. И самый высокий корень — это окончательное исправление, гмартикун, к которому мы должны прийти, который еще в нашем состоянии, в наше время еще не раскрывался никогда. Это день, когда должно построиться кли, в котором мы получим все раскрытие Творца. И поэтому мы говорим об этом дне, что это день любви, потому что цель творения, цель исправлений — это любовь. Возлюби Творца Всесильного твоего, возлюби ближнего своего, как самого себя. То есть все... любови соединяются вместе. И поэтому, поскольку все наши состояния мы измеряем относительно Творца, поэтому самый важный, самый радостный, самый великий, высокий день — это день раскрытия любви между нами и от нас, между нами и Творцом. Одно зависит от другого. Мы должны прийти к этому здесь, между нами, именно в этом мире, в самой низкой точке, которая должна раскрыться, и она тоже должна ощутить и раскрыть эту любовь в полном исправлении, в полном наполнении. И корень этого — это 15 числа месяца Ав, и этого еще не было, не реализовалось в нашем мире. Кроме того, что все остальные духовные корни уже дошли до ветви в этом мире и реализовались. Разрушения, исправления различные, но не день последнего исправления. И сегодня мы поговорим об этом, что все-таки мы проходим этот процесс, проходим эту дату, и поэтому давайте послушаем, что говорят каббалисты об источнике любви и что он должен раскрыться в полном нашем исправлении. То есть зависит от нас, когда это раскроется. Раскроется наверняка. И этот день мы назовем 15 Ава, и построение храма, то есть дома святости, любви, отдачи среди всех живущих в мире. Как сказано, и все познают меня, говорит Творец, от мала до велика. И дом мой назовется домом молитвы для всех народов. Так это будет. Давайте посмотрим. что говорят об этом.
1: 15 Ава, Тубеав, избранные отрывки из источников. Первый отрывок. Сказано в Гамаре, сказал Рабан Шимон бен Гамлиэль, не было дней лучших для Израиля, чем 15 Ава и днем Кипур. Когда приходит 15-й день, на нас пробуждается великое милосердие, и начинаются дни благоволения. Поэтому таких хороших дней не было раньше. И все действительно обратится на благо, и во спасение, и на утешение.
2: Да. Прочти еще раз и быстро перейдем дальше.
1: Еще раз. Сказано в Гмаре, сказал Рабан Шимон бен Гамлиэль, не было дней лучших для Израиля, чем 15 Ава и Йом-Кипур. Когда приходит 15-й день, на нас пробуждается великое милосердие, и начинаются дни благоволения. Поэтому таких хороших дней не было раньше. И действительно, все обратится на благо, и во спасение, и на утешение.
2: Да. То есть мы приходим к этим дням обычно в напряжении, силой, и когда наступает эта дата, это придет, дата исправления, окончательного исправления, Мартикуна, мы сразу раскроем из тьмы самый большой, который есть до этого, как перед рассветом. Тьма самая большая, а потом приходит большой свет, свет Гмартикуна. Да. Дальше.
1: Второй отрывок. 15 Ава — это состояние исправления и подслащения 9 Ава. Как сказали наши мудрецы, что 9 Ава был вынесен приговор умершим в пустыне, и тогда они умирали каждый год в пустыне. А 15 Ава прекратили умирать в пустыне. Получается, что 15 Ава — это состояние исправления и подслащение 9 Ава.
2: 9 Ава — это разрушение. Первое разрушение, то есть когда хотели построить кли Адама Ришона, исправить его в Мохин-де-Хая, не смогли. Затем в Мохин-де-Нешама поменьше, во втором храме тоже не смогли. И тогда он был разрушен, и тогда после двух этих разрушений нечего больше разрушать, мы находимся в полном разрушении и должны только раскрыть это на себе. И тогда из этих разбиений, которые присутствуют в нас, в каждом из нас, есть разбитое желание получать, если мы начнем соединяться, приближаться друг к другу, чтобы построить из них что-то, мы раскроем все разбиения. Так мы не раскрываем ничего. Так мы можем продолжать, потому что мы на уровне животного. Когда мы начинаем приближаться друг к другу, мы начинаем чувствовать, что мы находимся в состоянии, когда мы не можем, не способны произвести эти соединения. Строим десятки, не можем построить их. Обращаемся к Творцу, и тогда, когда мы приходим к контакту с Творцом, тогда мы действительно входим в духовную работу. То есть все, что мы хотим между нами построить, приблизить, сделать, мы стараемся что-то сделать и обращаемся к Нему. Стараемся приблизиться, обращаемся к Нему. И тогда в таком виде так мы приближаемся к окончательному исправлению, к, называется, к построению полного кли, когда все желания, которые есть во всем человечестве, все эти желания раскрываются и соединяются благодаря Высшему Свету, который собирает нас не как мы хотели сделать сами в первом храме, во втором храме, а наоборот, когда мы только пробуждаем эти желания, а объединение их происходит благодаря свету, который светит свыше. От формы отдачи, когда мы понимаем, что не способны сделать ничего, когда мы раскрываем действительно окончательное разрушение, которое присутствует между нами. Но к этому надо прийти через то, что мы действительно хотим построить, но не способны, и тогда раскрывается истина, что только Творец должен построить обратно к Адам Ришону. Восстановить. Итак, это происходит. И это называется день 15 ава. Тубав. Да. Поэтому 15 ава — это состояние исправления и послащения, 9 ава — разрушение. 9 ава был вынесен приговор умершим в пустыне. То есть они умирали каждый год в пустыне. А 15 ава прекратили умирать в пустыне. Получается, что 15 ава — это исправление и подслащение 9 ава. Далее.
1: 3 отрывок. В день 15 ава, когда начинают светиться дни благоволения, чтобы готовиться к воле Творца, которая приходит нам во благо, желание каждого человека тоже должно быть включено в его товарища, чтобы он стоял и ожидал увидеть его благо. И на это есть указание в Гмаре. День, когда коленом было разрешено приходить друг к другу. Другими словами, каждый из сынов Израиля передаст часть своего благословения и своего блага также и своему товарищу. 4. Самый важный из всех важных вещей, называемая «любовь», которая представляет собой духовную связь Израиля с Отцом их Небесным, как сказано, «И приблизил ты нас, Царь наш, к имени своему великому навечно воистину в любви». И как сказано, «Избравший народ свой Израиль в любви». И это начало избавления и конец исправления, когда Творец являет своим творением, им созданным, всю любовь, скрытую до этого в его сердце.
2: То есть в день 15 ава, ну, это не день, это состояние, раскрывается любовь Творца всем, ко всем, кто стремится к нему, который называется Израиль. И в той мере, в которой человек стремится к Творцу, так он чувствует, что Творец обратно стремится к нему. И это стремление человека к Творцу, Творца к человеку, называется любовью. Это действительно любовь. Как мы еще можем определить любовь? И так, это то, что мы празднуем. Приходим к «я возлюбленному моему, возлюбленный мне», что называется, человек к Творцу, Творец к человеку. Встречаются эти чувства, эти устремления. И с этого момента только растет, растет, растет, пока не приходит к полной мере, которая называется окончательное исправление.
3: Киев.
2: Киев.
4: Дорогой Рав, так это происходит как-то само собой, вот этот день приходит, и это состояние приходит, либо все-таки результат усилий нижних.
3: Лама лошоним.
2: Почему не слышно?
4: Я говорю, раз-раз, слышно?
3: Лучше.
4: Этот день приходит, и это состояние приходит само собой к нам, либо же все-таки является результатом усилий нижних.
2: Если мы находимся без сил, мы не можем раскрыть ничего, что приходит к нам от Творца. Насколько мы раскрываем наше стремление, склонность к Творцу, то есть к силе отдачи, к силе любви, не к какому-то образу, не к какой-то форме, а к сущности. Это любовь, отдача. Если к этому свойству я стремлюсь, это называется, что я стремлюсь к Творцу.
3: Влад?
2: Влад?
3: Ну?
4: Да-да, но это вот просто мы говорим о том, что это день в календаре, вот он приходит 15-го ава, да, и вроде как к нам должно прийти состояние любви. Ну а где здесь...
2: Нет. То, что обозначено в календаре, в нашем календаре, это всего лишь знаки. То, что мы празднуем, но на самом деле каждая дата приходит к человеку, когда человек придет к этому. То есть ты можешь ощутить такую склонность к Творцу и его отношение к тебе в любой день в году, в любом состоянии.
4: Но вот это именно это состояние, это наше проявление к Творцу, либо его проявление любви к нам.
3: Из того,
2: что мы хотим прийти к Нему, и из тьмы, когда мы не хотим прежде всего, не обращаем внимания, Творец не очень-то важен, так? Потому что в нашем эго мы хотим ощутить, что это существует в нас, что мы важны. Подсознательно я всегда думаю о себе. Если я все больше и больше развиваю важность Творца, то я прихожу к состоянию, когда я стремлюсь отдавать, давать источнику отдачи. И тогда этим я пробуждаю его, и так прихожу к раскрытию взаимной склонности. Я к возлюбленному моему, возлюбленный ко мне.
4: Как правильно вот в работе в десятке пробудить любовь к Творцу?
2: Что мы все время будем думать, как мы через товарищей приходим к Нему. Творец скрыт внутри десятки, он не может раскрыться не в десятке. Но десятка — это не важно, это даже 2, 3, 4. Но не то, что я и он. Я и он может быть только, когда есть еще между нами еще кто-то. А иначе это не будет ради отдачи.
4: Этим мы проявляем свою любовь к Нему, то есть мы должны ее чувствовать в десятке или как?
2: Я могу в десятке, которая стоит между мной и Творцом, раскрыть, насколько я действительно отношусь к Творцу, а не к моему эго. Если я озабочусь о десятке, насколько они будут важны, насколько они будут находиться передо мной из объединения, из любви, из заботы, из разного рода ощущений в целом, которые пробуждаются во мне. Если я забочусь через все эти чувства о Творце, это признак того, что я развиваю мое кли через десятку именно к Творцу. И тогда я в конечном счете могу раскрыть Его как итог, потому что как все, Творец называется все. То есть он раскрывается так ко мне из, в общем, всех ощущений по отношению к товарищам.
4: Но это что-то, Творец, это что-то, во что мы входим, как в ощущение любви к Нему.
3: На гитиках.
2: Допустим, так. Ладно. Петахтику
5: 30. Насколько я слышу, 15 ава — это самое высокое состояние конечного исправления. Мне всегда казалось, что Пурим — сам окончательное исправление.
2: Но мне важно, что ты думаешь. Спрашивай.
5: Пурим и Тубиав — что считается более высоким исправлением?
2: Что более высоким по дате, это Тубиав, 15 ава, раскрытие радости, а согласно действию, это Пурим, который приводит к Тугав. Да, оба они находятся так в одно против другого на календаре. Еще? Все. Амид.
1: Пятый отрывок.
2: Да, мы прочтем все эти отрывки, будет нам более-менее ясно, о чем речь. Но из-за того, что есть все-таки связь между ветвью и корнем, поскольку мы находимся в этот день, нам стоит почитать это и пробудить на себя день Гмара Тикуна. Что это такое кислая рожа?
5: Да не, совсем не кислая. Мне понравилось количество материалов. Посмотрел, сколько нам
2: читать. Сколько там у нас есть всего? 22?
3: Ну,
2: читай, читай. Это стоит. Это в надежде, что все это подействует на нас. Пока что 3.
5: Пятый отрывок.
2: А уже пятый, ну хорошо. Пятый.
5: Рабаш пишет. Есть любовь к себе и есть любовь к Творцу. А есть среднее между ними. И это любовь к ближнему. Благодаря любви к ближнему можно прийти к любви к Творцу. И это, как сказал Раби Акива, возлюби ближнего, как самого себя, есть великое правило Торы. Как сказала Елель Геру, который попросил, обучи меня всей Торе, пока я стою на одной ноге. Он сказал ему, то, что ненавистно тебе, не делай своему товарищу. А остальное — иди и учись. Потому что благодаря любви к ближнему можно прийти к любви к Творцу. И тогда вся Тора и вся мудрость будут у него в сердце.
2: То есть мы должны прийти к любви к ближнему. Почему Творец сделал это так, что это предварительное условие, прежде чем мы приходим к его любви? Потому что тогда мы можем в системе, которую он построил, разбил, мы можем точно найти наши отношения к нему. Как мы можем построить себя на него, чтобы мы не ошибались, что если действительно я прихожу к ненависти ко всем, и это мое желание получать наверняка приводит меня к этому. То есть ненависть не должна быть такая, что я хочу поубивать всех, хотя потом мы приходим и к этому. Но что я, по крайней мере, забочусь только о себе, и не волнует меня никто, ни в каком виде, не важно, что произойдет. Это, по сути дела, выражение отношения человека к себе, желание получать. А человек, когда приходит, называется, что он приходит к осознанию зла. К осознанию зла мы можем прийти в очень маленьком виде, в нашем состоянии. Но когда мы начинаем организовывать себя внутри десятки, там уже мы раскрываем ненависть и отторжение, и критику, и что бы то ни было. Как написано об учениках Раби Шимона, что они хотят поубивать друг друга. И тогда мы приходим из этой тьмы к такому дню, когда действительно мы любим друг друга. И тогда внутри тьмы, которую мы постигли, и день, свет, которого мы постигли, раскрывается им этот источник тьмы и света, это Творец. И поэтому у нас нет выбора, кроме как через соединение с ближним, хотя это ненавистно нам, так что невозможно описать. Нет больше ненависти, чем ненависти к ближнему. А против этого потом, когда раскрывается, нет больше любви, чем любовь к ближнему. Это уже не становится к ближнему, а становится дороже, чем все, что в мире, дороже, чем я сам. Это уже называется любовь, вечная любовь. Он говорит так: есть любовь к себе, и есть любовь к Творцу. А есть среднее между ними, между тем, что я нахожусь в любви к себе, и тем, что я люблю Творца. И это называется любовь к ближнему. То есть, благодаря любви к ближнему можно прийти к любви к Творцу. Невозможно иначе. Вы можете записать это на сердце, на разуме, где можете. Но чтобы вы знали, что тот, кто хочет прийти к исправлению, а исправление это называется любовь к Творцу, любовь Творца, это можно только через любовь к ближнему и в той мере, в которой у нас есть любовь к ближнему. Однозначно. И чем душа больше, у нее есть большее желание получать, у нее есть большая ненависть к всему ближнему, к всем ближним и к товарищу, которое она должна раскрыть. И действительно, она находится в состоянии, что не понимает, зачем все эти существуют. Я существую с Творцом, а остальные? Какая потребность в них есть? Необходимость? Ничего. Просто чтобы не существовали. Человек с большим желанием получать, он даже не понимает, что другие тут делают. Мир построен для меня, и я нахожусь перед Творцом, да? Даже в таком виде, что я отношусь к нему, как что он должен служить мне. Но другие, я вообще не понимаю, что они тут делают. Пусть исчезнут. Это большое желание получать, так выстраивает нас перед этим фактом, что мы должны как раз через любовь к ближнему, когда все, что есть между нами и Творцом, это весь мир, включая неживое растительное животное.
3: О,
2: есть взрыв любви. Так мы должны так прийти. Нет выбора. В конечном счете мы понимаем, что нужно прежде всего прийти к любви к ближнему. И это не важно, в каких состояниях находится мироздание, я нахожусь, мир. Просто так это ощущается в человеке, что он обязан, прежде всего, в десятке, а потом все присоединяется к десятке. То есть он должен прийти к состоянию, когда он находится в руках товарищей, что они определяют его будущее, они сами являются его душой, и Творец наполняет эту душу. И, как сказал Раби Акива, возлюби ближнего к самого себя, есть великое правило Тора. То есть великое имеется в виду, что все, кроме этого, ничего не происходит. Тора — это называется весь свет, который приходит к нам свыше от Творца, который выстраивает нас, исправляет нас и наполняет нас. Как сказал Гилель Геру, который попросил «обучи меня всей Торе, пока я стою на одной ноге». Гер попросил его, чужой человек попросил его «обучи меня всей Торе сразу, быстро, коротко». Он сказал, очень просто, то, что ненавистно тебе, не делай своему товарищу, а остальное иди и учись. Потому что благодаря любви к ближнему можно прийти к любви к Творцу. Это, по сути дела, итог. И тогда вся Тора и вся мудрость будут у него в сердце человека, что он постигает все мироздание в совершенном виде, в полном виде. Благодаря тому, что расширяет точку у себя в сердце, которая была изначально только одна, маленькая точка. Он расширил ее благодаря тому, что приходит ко всем, к полному миру, и этот мир — это духовная реальность. И наполняет эту реальность высший свет Творец.
3: Волга.
2: Волга.
6: Вот в любви к ближнему есть, говорится, что есть предварительная ступень «не делай товарищу того, что ненавистно тебе». Вот я не понимаю вот этой фразы. Что это значит, что я делаю плохое товарищем? Я так не чувствую. Что значит «ненавистно самому себе»? Вот поясните, пожалуйста.
2: Если я не вкладываю все силы, которые я могу представить себе в объединение, я изменяю, я врежу товарищам. Так, по нашей логике. Что я обязан вкладывать в них каждое мгновение, максимум, что есть у меня ради объединения, потому что этим я строю кли для раскрытия Творца. Я этим строю основу, инфраструктуру, от которой, чтобы Творец наслаждался от этого. Екатеринбург.
7: Расскажите, пожалуйста, вот любовь к ближнему, то есть обязательный компонент любви — это ненависть, которая раскрывает свет. То есть два состояния — любовь и ненависть — должно быть обязательно.
2: Мы творение. Мы не знаем, как чувствует Творец. Творец — это только любовь, свойство любви, и все. Он создал ненависть. Почему? Против любви, для того, чтобы мы, творения, могли бы существовать между тем и другим и отличать одно от другого, а в различии между ними существовать. Допустим, ты строишь какой-нибудь прибор, хочешь померить электричество, тепло, температуру, неважно, ему нужно какую-то основу, относительно которого он измеряет. Нужна какая-то база, основа. Ноль, допустим, температуры или ноль электричества. То, что мы хотим всегда дать основу, относительно которой мы измеряем. Мы не можем ощутить то, что ощущает Творец, потому что мы творение. Мы должны измерять свойства Творца по отношению к какой-то основе, которую Он построил в нас. Поэтому Он построил в нас основу, противоположную себе просто. В той мере, в которой у нас есть противоположность Ему, эту противоположность мы раскрываем как тьму и свет. И тогда из различия между тьмой и светом мы измеряем. И тогда, насколько мы находимся в десятке и хотим продвигаться, мы поднимаем чувствительность, увеличиваем чувствительность и к тьме, и к свету. И об этом мы говорим: тьма будет светить как свет, потому что мы и тьму тоже уважаем как свет. Потому что для нас это на самом деле не важно потом, свет или тьма. Важно разрыв между ними, ножницы, чтобы были как можно больше. В мере моей чувствительности к тьме и к свету в этой мере я становлюсь более способным для раскрытия Творца. Это как две линии, правая и левая. А посередине между ними мы раскрываем Его. Так это наша работа. Подумайте об этом, пишите об этом, сделайте из этого разные упражнения, и вы увидите, насколько это расширяет вам воспринимающий килим, и вы будете продвигаться к раскрытию Творца. Успехов! Москва 7.
8: Доброе утро, Раф. Вот любовь к Творцу — это как источник всей духовной работы, да? Вот ради этого я должен прийти к любви к товарищам, вообще все. А как сделать так, чтобы я захотел прийти к любви к Творцу? Не потому, что он там великий, всемогущий и так далее, а вот именно по-настоящему захотеть прийти.
2: Это очень большая проблема. Ни у кого нет любви к Творцу, если мы проверим это правильно. Сквозь стать я люблю его, я получаю от него, я раскрываю его? Нет. Мы раскрываем, как младенец раскрывает мать. Он получает от матери все благо, это источник его жизни. Тогда он любит ее, это называется, что он ее любит. Потому что он прилеплен к ее матке, потом прилеплен к ее груди, к ее рукам, обнимает ее, потому что это уверенность, тепло, это все для него это источник жизни. И поэтому Так это и происходит. Насколько мы соединяемся между собой, мы при этом начинаем обретать силу отдачи, потому что получаем из разных источников якобы, кроме Творца. И это строит в нас особое кли, 10 сферот, что называется, или кли души. И тогда мы можем приблизиться к нему не из одной точки, а из 10 точек. И уже от этого у нас есть новое ощущение, что Творец — это собрание свойств. Это неправильно, это только одно свойство — любви. Но когда мы относимся к нему так, то мы раскрываем, что как будто в нем есть эти свойства. Потому что каждый из нас — это точка Малхут, и мы получаем через наших товарищей, да, Хесед Гурати Ферет Мецахот Йесод. И тогда получается, что я начинаю из этого воспринимать высшую силу разнообразно. И тогда у меня есть с этим связь. Это как ребенок, когда растет, не то, что он только прилепился к груди матери, а и к рукам ее, и к постели ее, еще к чему-то. И так постепенно он расширяет свое поле, и это становится и для него его миром. Итак, мы, то есть у нас нет выбора, мы должны как раз, поскольку мы должны прийти к раскрытию Творца, к любви к Творцу, мы должны прийти

0: глупости, а это верно или нет. Короче говоря, стоит над этим работать. И работа, как правило, на письме. Это развивает вас.
1: Питер Фри.
0: Питер Три.
2: Рав, вот такой вопрос. Не делай ближним, что ненавистно тебе. А вот по остальному иди учись. А что, чему еще учиться, когда, в общем-то, в этих словах не делай ближним, что ненавистно тебе, вся Тора?
3: Кен, что значит? Аваль лагиэли зэ.
4: Да, но достичь этого, чтобы прийти к тому, не делай ближнему то, что тебе ненавистно. А потом из этого нужно дальше. Это только сокращение, не делай ближнему то, что тебе ненавистно. Этим ты только сокращаешь себя, ты не делаешь ближнему зло, поскольку весь целиком ты хочешь навредить ближнему постоянно и всем вместе. Если ты этого не понимаешь, так иди и учись. То есть учи, изучай свое злое начало, свое желание, изучай самого себя. А затем тебе нужно прийти и от ненависти к ближнему, к любви к ближнему. То есть есть еще чему учиться. Ты начинаешь изучать ненависть. Из ненависти ты переходишь к состоянию, когда, по сути, вместо нее, вместо ненависти должна быть любовь. И тогда ты переходишь к противоположному, из тьмы к свету. Это наша работа. Мы входим в нее, не волнуйтесь. Входим, и никто это не бросит, не достигнем цели. Мы уже движемся, мы вышли на прямую дорогу. Нужно только крепче держаться за товарищей и за Творца, и так будем двигаться, шаг за шагом.
1: Рехобот.
4: Рехобот.
0: Здравствуйте, спасибо, Рав. Я сейчас просто запутался, когда я пытаюсь выяснить, что мне ненавистно, не знаю, что мне ненавистно. Можете помочь мне?
4: Я должен выяснить, что мне ненавистно, да. Но через это можно прийти к этому, через объединение с товарищами. Тогда я пойму, насколько я этого не хочу. И это то, что мне ненавистно. Выполни то, что пишут каббалисты, хотим мы того или нет. И затем мы раскроем, что происходит. Мак 3.
5: Здравствуйте, Рав, Мировой Кли. Подскажите, пожалуйста, каким образом нам развивать чувствительность к свету и тьме?
4: Через товарищей? А какие у тебя есть еще инструменты для тьмы, для света? Для ненависти, любви, любви между товарищами. Когда тьма — это отторжение от товарищей, а свет — это тяга к товарищу. И все. Больше ничего другого нет. И чем больше в этом вы раскроете сердце, и в отношении зла, и в отношении добра, чем больше будете раскрывать сердце, а раскрывать это значит изнутри. Это не нужно перед всеми что-то как-то скакать, любить, ненавидеть. Нет, вся работа внутри, основная работа, она в сердце. Настолько будете продвигаться.
1: Амит.
4: Амит.
1: Атем гам бабайт.
4: Вы и дома, когда вы читаете эти отрывки, когда вы пишете то, что вы чувствуете в группе, то, что вы хотите раскрыть, то, как вы хотите реализовать эти отрывки, если у вас появятся вопросы, записывайте их, потом зададите. А если не можете спросить, так посылайте на наш ящик. Как он называется? Борт.
0: Борт Ворд Кли.
4: Борт Ворд Кли.
0: Можно поставить титр.
4: Хорошо. Но все равно все выясним, потому что это та тема, с которой сейчас мы идем и продвигаемся. И вот этот ящик. Посылайте сюда свои вопросы. Тут переведут со всех языков на те, которые я понимаю. На иврит, как правило.

0: И я вам отвечу. Потом все сразу. Но это просто необходимо, чтобы мы говорили о нашем объединении в десятке.
1: Амит. Раф, письмо — это что-то частное или общее в десятке?
0: Нет, когда человек пишет, пусть пишет сам. Если вдруг хочет посоветоваться с товарищами, и они не против, может быть, они и против, может, они не хотят, чтобы каждый путал других. Тут надо брать это в расчет. Должна быть чувствительность к каждому, кто что хочет и чего не хочет. И каждый на своем месте. Потом мы сблизимся больше, потом мы больше взаимопроникнемся и чувствами. И, ну, пока это так.
1: Если, допустим, в десятке у нас принято, по вашему совету, просто открывать файл с первоисточниками, которые мы учим, и это открыто для всех, и все могут войти и после каждого отрывочка написать немножко впечатление об этом.
0: На общей страничке?
1: Да-да, именно так.
0: Нет, это рано. После того, как мы начнем соединяться друг с другом, тогда, может быть, постепенно. А пока это будет только путаница. Не надо. Мы все неисправны, так что каждый свою неисправность передаст другому, войдет в другого. Нет. Пока что все эгоисты, индивидуалисты, каждый старается понять, что его работа должна быть в хорошем отношении, надо все прегрешения покроть любовь, в хорошем отношении к другим. Так давайте раскроем, из чего мы состоим.
1: Да, и письмо — это частное дело, и каждому рекомендуется заниматься этим.
0: Да, 5.12.
1: Доброе утро, Рав. Если я прохожу каждого товарища, у меня есть очень разные ощущения и мысли по поводу любви к каждому. Какой следующий этап, после того, как я увидел, что я чувствую к каждому товарищу?
0: Потом поговорим об этом. Пока мы не входим в разные отдельные вопросы, как мы сейчас сами там поговорили. Не входим в это. Сейчас мы изучаем правила. Пройди все, что у тебя есть относительно к другим, к самому себе. Отсортируй все это, потом мы поговорим. Это нам еще предстоит в будущем. Прошу.
1: Что отрывок пишет Бар Исулам? Раби Илель полагал, что именно возлюби ближнего как самого себя является конечной целью практических заповедей. Ибо это стиль и форма.
0: То есть это значит, только к этому мы должны прийти. Нет других целей. Других целей нет. А что с Творцом? Как только мы постигаем возлюби ближнего как самого себя, вот именно там мы и постигаем любовь к Творцу и его любовь к нам. Да.
1: Ибо это стиль и форма, которые более ясны человеку. И нельзя ошибиться в практических действиях, ибо они предстают перед его взором. И он знает, что если он ставит потребности товарища перед своими потребностями, он находится в свойстве отдачи. И потому он не определяет цель возлюби Творца Всесильного твоего всем сердцем своим и всей душой и всем существом. Ведь на самом деле это одно и то же. Ибо и товарища он тоже должен любить всем сердцем своим и всей душой и всем существом. Так, как это выражено в словах «как самого себя». Ведь себя самого он, разумеется, любит всем сердцем своим и душой, и существом, и с Творцом он может обмануться, а с товарищем это всегда открыто перед его глазами.
0: Ну, мы видим это по всему нашему миру. Все говорят, что все любят Творца. Но для них любовь к Творцу — это пик эгоистической любви, вершина. На самом деле прийти к любви к Творцу по мере подобия свойств с Творцом, к истинной любви, возможно только через творение. И поэтому Творец и сотворил одну единую душу, разбил ее на Наранхай. Халаким.

0: на все части, на все уровни желания получать. Неживое, растительное, животное и говорящее. Все эти части в нас раскрываются, и если мы стремимся к любви к ближнему, то мы приходим к состоянию, когда приходим к любви к миру. А любовь к миру, она безгранична. Там находится и неживое, и растительное, и животное, и все люди. Так мы возвращаемся вновь к цельному, совершенному кли.
1: Ты хорошо.
0: Почитай еще раз.
2: Еще раз шестой отрывок пишет Бааль ха-Сулам. Раби Элель полагал, что именно возлюби ближнего как самого себя является конечной целью практических заповедей. Ибо это стиль и форма, которые более ясны человеку. И нельзя ошибиться в практических действиях, ибо они предстают перед его взором. И он знает, что если он ставит потребности товарища перед своими потребностями, он находится в свойстве отдачи. И потому он не определяет цель «возлюби Творца Всесильного твоего всем сердцем своим и всей душой и всем существом». Ведь на самом деле это одно и то же. Ибо и товарища он тоже должен любить всем сердцем своим и всей душой и всем существом, так, как это выражено в словах, как самого себя. Ведь себя самого он, разумеется, любит всем сердцем своим и душой и существом. И с Творцом он может обмануться, а с товарищем это всегда открыто перед его глазами.
1: Тель-Авив 3.
0: Тель-Авив 3.
2: Рав, есть любовь к ближнему без любви к Творцу? Среднее такое.
0: Любовь к ближнему не может быть больше естественной любви, которая есть у матери к ребенку. А иначе это... Все это эгоистическая любовь. Любовь к ближнему — это эгоистическая любовь. И лишь при условии, когда ты направлен на Творца, на любовь к Творцу, то есть на отдачу Творцу, вот тогда и отдача ближнему тоже становится отдачей альтруистической в отдаче.
2: Да, внутри намерения отдавать Творцу есть состояние, когда человек достиг любви к ближнему, еще не достиг любви к Творцу?
0: Да. Там есть разные состояния, потому что раскрывается все как кли и свет. Да. Это еще нам предстоит.
3: 5:25.
2: Доброе утро. Рав, из отрывка. Поставить потребности товарища выше. О чем тут говорят?
0: То, что я должен помочь товарищу достичь любовь к ближнему и любовь к Творцу. И это сейчас для меня становится самой важной целью. Я не думаю о себе, я думаю о товарище. Итак, я делаю упражнения над товарищем для того, чтобы прийти к любви к Творцу.
2: То есть только об этом я думаю. Подготовить условия для товарища, чтобы как бы желание...
0: Для того, чтобы прийти к любви к Творцу, ты должен все это выстраивать именно так, в виде лестницы. Я достигаю товарища, я люблю товарища, я хочу его любить, я хочу быть к нему близок, потому что только таким образом я достигаю Творца. Товарищ стоит между мной и Творцом. И не то, что он мне скрывает Творца, а он мне помогает приобрести такие свойства, через которые я на самом деле раскрою Творца и приду к слиянию с ним.
1: Макс-Сикс.
0: 8:6.
4: Доброе утро, учитель. Вот вчера мы говорили о полной самоотмене, сегодня вот о любви. Можете вот сказать, в чем отличие между вот полной самоотменой перед товарищами и любви к товарищам?
0: То, что я отменяю себя, этим я сокращаю свое эго, не пользуюсь им. И этим я прихожу по-настоящему к сокращению, к нулю, будто бы меня нет. Теперь этого недостаточно. Насколько я могу помочь?

0: должны все-таки сделать усилия, помогая каждому, человек да поможет ближнему своему. Таким образом, мы приходим к состоянию, когда каждый все-таки что-то делает в каждом из своих эгоистических действий. Есть часть, которая находится в отдаче. И тогда постепенно все эти части отдачи ближнему, они соединяются, и мы получаем относительно каждого из действий свечение свыше, оно нас исправляет. Ну и так вот делает нас.
1: Можно сказать, что мы изменяем зависимость на поручительство потом, что вместо зависимости потом строится поручительство, мы изменяем форму зависимости.
0: Верно, правильно. Действуя так, мы переходим от зависимости к поручительству. Когда поручительство — это та же зависимость, но положительная.
1: Мы продолжаем нашу подборку 15-го ава, День любви, избранные отрывки из первоисточников. Мы дошли до 7-го отрывка, пишет Рамбаш. Любовь товарищей, построенная на фундаменте любви к ближнему, благодаря чему мы можем достичь любви к Творцу, вещь противоположная тому, что принято между товарищами. Это означает, что вопрос любви к ближнему не означает, что товарищи будут любить меня, а это я должен любить товарищей.
0: То есть я не считаюсь тем, что меня любят товарищи или не любят, сколько и как. Я вижу для себя возможность, шанс, когда Творец мне предоставляет такую возможность. Он сформировал для меня группу. И для того, чтобы достичь его, я обязан любить их. Это просто. И тогда, если я прихожу к тому, что я их люблю, тогда я перехожу к любви к Творцу. Это условие. Допустим, перед вами есть какая-то мама, и у нее есть 10 детей. И вы хотите прийти к состоянию, когда вы налаживаете с ней связь. Просто сердцем и душой вы хотите удостоиться ее любви. И дети — это условие. Это понятно. Если вы хотите, если мы хотим достичь любовь к матери, мы должны показать, что мы любим ее детей.
2: Как это?
0: Это так. Это настоящее, это истинное правило. Это так и есть. Тогда мы удостаиваемся любви к ближнему. Мы понимаем, что значит любовь к ближнему, поскольку перед нами есть, ну, допустим, 10 товарищей, неважно сколько. И мы с их помощью изучаем, что значит любить ближнего, кого-то кроме себя. Ну и так мы подходим к этому свойству — любовь к ближнему. То есть то, что Творец построил кли Адама Ришон и разбил его, и то, что перед нами есть мир, полный людей, мы должны понимать, что все это нам во благо и предназначено только для того, чтобы мы достигли любовь к миру и через него любовь к Творцу. Когда у нас будет достаточно чувств, понимания, нюансов, чтобы мы могли понять и почувствовать Творца и его отношение к нам. И тогда перейдем к миру вечному, совершенному. Unity 2.
3: Скажите, пожалуйста, а как быть, когда я раскрываю, что сама идея отдачи мне ненавистна?
2: Не понял, повтори нормально.
3: Как быть, когда я...

0: Раскрываю, что сама идея отдачи мне ненавистна.
1: Это
2: очень хорошо. Ты должен поблагодарить Творца, сказать большое спасибо за то, что Он тебе раскрыл истину, то, что ты ненавидишь свойство отдачи. Это правда, истина. Так ты уже чего-то достиг. Если ты поговоришь с другими людьми, условно с улицы, и скажи им, что вы все в получении, вы все всех ненавидите, вы все думаете только о себе, они побьют тебя. Они не, потому что они так не думают. То есть то, чего ты достиг точки, которая называется осознание зла. То есть ты уже знаком со своей природой, то, что ты не хочешь отдавать, ты не хочешь любить, ты вообще не хочешь ни к кому хорошо относиться. Твое отношение ко всем только эгоистическое и плохое. И кроме этого у тебя нет ничего. Чудесно. Так вот, об этом и сказано, что каждый, кто больше товарища, его злое начало еще больше. То есть мы раскрываем злое начало в себе, и чем больше душа, ее злое начало еще выше. Поэтому есть люди, которым требуется 10 лет, и даже больше, пока они раскрывают все зло, которое есть в них, и могут продолжать немножко работать, начинают работать над объединением с десяткой, с ближним. А прежде они стараются, но все. Они всякий раз по себе видят, насколько все искусственно.
1: Хайфа 3.
2: Хайфа 3.
3: Доброе утро. Как человек представляет себе благо ближнего, благо товарища?
2: Очень просто. Я не знаю, что хочет товарищ. То, что я хочу в моем процессе в сторону исправления, окончательного исправления. И он то же самое. Это понятно. Чего он хочет? Прийти к исправлению. Выбора нет. Это то, что Творец ставит перед нами. Только по мере нашего исправления в свойстве отдачи мы можем к нему приблизиться. По мере подобия. И все? Так что? Я не знаю, что хочет мой товарищ. А он не знает, чего я хочу. Ну, соответственно, этому есть у нас помехи.
1: Беседа?
2: Понятно?
1: Итафо.
2: Италия 4.
4: Buongiorno, Rav. Grazie per questa bellissima lezione. La domanda è...
3: Доброе утро, Раф. Спасибо за этот прекрасный урок. Вопрос. Как я могу измерить любовь к Творцу через любовь к товарищам? И в этом контексте, насколько важен утренний урок?
2: Утренний урок важен на 100%, кроме утреннего урока у нас нет ничего. Если человек не принимает участие на уроке, то у него нет другого источника, с помощью которого он может продвигаться. Его эго, его ленность подкидывают ему разные мысли, что можно и по-другому. Но по-другому невозможно. Невозможно. Рабаш не считался с тем, кто не приходил на утренний урок. А у нас утренний урок, как и у него. Начинается в то же время, в 3 утра. У него даже было чуть раньше. И завершаем в 5:30. Можно и в 6, но я видел, что ближе к 6 много людей уходит, по-видимому, должны уже готовиться к работе. С 3 до 5.30 мы приходим за четверть часа до этого, есть те, кто приходит за полчаса. Так мы учимся, но и не может быть иначе. У вас нет другого места, где вы можете получить направление на день и силы на тот день в объединении со всем мировым кли. И наше мировое кли набирается сил все больше и больше. И как раз мы действуем не только в десятке, мы действуем в нашей мировой десятке. Это именно так. Поэтому те, кто хотят по-настоящему продвигаться, вся его жизнь должна вертеться вокруг урока. Может быть, у кого-то это утром, у кого-то это вечером. Не имеет значения. Сейчас, допустим, в Торонто вечер. Торонто 1, вы видите? Там вечер. В Москве
5: лайла,
2: ночь, ну, так далее. У нас нет выбора. Мы должны все-таки выстраивать наш день так, что это урок. И я его смотрю в живом виде, в прямом эфире. И это другое ощущение, чем если бы я потом смотрел бы его, скачивая из архива. С архива это тоже что-то, но должно быть... Должно быть раскрытие важности встречи между нами и напряжение, которое присутствует на уроке. Ну, так будем продвигаться.
5: Итафри.
2: Талетри.
6: Grazie, Rav. Buongiorno. Tutte le sensazioni.
3: Спасибо, Рав. Добрый день. Все ощущения страдания, которые мы переживаем в течение дня. Приходит ли это, потому что мы все еще не делаем нашу работу?
2: Да.
5: Все
2: неприятное, что мы чувствуем на протяжении дня, все для того, чтобы нас направить более точно на цель творения. Но это не значит, что мы должны и это любить. Нужно принять это для того, чтобы пока нас направить. Но вообще нечего ожидать, не нужно ожидать страданий. Нет. Я как раз хочу, чтобы мой путь был легким, чтобы был полностью направлен на группу и через группу на Творца. Несмотря на то, что появляется палка, я должен быть готов поцеловать палку, но стремиться надо к хорошему, стремиться к добру. Я надеюсь, что мы скоро придем к тому, что у нас будет связь между нами больше, и то, что мы почувствуем в этой связи друг друга. И тогда намного легче будет каждому из нас держаться за путь и почувствовать, что он находится в сильной группе.
3: Можно задать вопрос?
2: Да.
3: Так, учитель, если я чувствую товарища в этом, чем я могу помочь товарищу, который получает удар, если это наша работа, то как я могу быть в отдаче десятки? Спасибо.
7: Ответ должен быть простым. Ты должен, насколько ты способен, представлять себя в состоянии товарища, и что бы ты хотел тогда получить от человека, такого как ты, в качестве помощи. И это это и делай. Сафон 2.
8: А почему мы в нашей природе чувствуем себя одинокими в мире?
7: Потому что мы на самом деле такие, каждый закрыт в своем эгоизме.
8: А какая цель, что мы так устроены?
7: Чтобы ты захотел выйти из этого.
9: Доброе
8: утро. Для того, чтобы достичь любви к Творцу, надо достичь вот увидеть, почувствовать эту разницу между товарищами и Творцом, между другими и Творцом, ближним.
7: Мы должны постичь разницу между нами прежде всего, и из этого различия между нами изучить, насколько и какое расстояние есть между нами и Творцом. Я не думал, что есть такие вопросы. Мак 6.
10: Я услышал, что я обращаюсь к свойству любви, к свойству отдачи. Как я могу стремиться к тому, что мне ненавистно? То, что я раскрываю, порой накатывает, когда мы в десятке пытаемся это поднять важность этого.
7: В каждом из нас есть точка в сердце и сердце. Сердце — это наше эго, а точка в сердце называется часть Творца свыше, которая тянет нас к Творцу. И, конечно же, эта точка, это наше притяжение к Творцу, находится внутри нашего эгоизма, в сердце. Но все-таки есть такое стремление, и если мы соединяем наши точки в сердце между нами, мы можем преодолеть каждое свое сердце. И в этом, в общем-то, причина, почему мы должны объединяться в десятке. Понятно? Тель-Авив 3.
8: А вот между товарищами может быть состояние, кто экономит на розгах, ненавидит сына своего. Вот насколько важно это для продвижения по духовным? Или важна помощь?
7: Я стараюсь извлечь всю любовь, которая есть в моем сердце, и только таким образом относиться к товарищу. И мне нельзя судить товарища, тем более говорить, он получает удар, это его исправит. Нет. Я должен быть в его сердце вместе с ним во всех состояниях самых ужасных, которые он проходит, и ощущать, что это происходит со мной.
8: Еще кое-что. Если, скажем, я даю хороший пример товарищу, и я чувствую, что ему от этого как раз больно, ему нехорошо от этого. Мне продолжать?
7: Нет. Нет заповеди обучать товарища нашему отношению к нему. С какой стати ты вдруг становишься выше товарища? Что пишет Рабаш? Как мы должны относиться к группе и к товарищу?
8: Он говорит, один раз ты выше, другой раз меньше.
7: Нет, выше — это то, что я могу дать ему благо, но не то, что я начинаю обучать его, так принижать его. Это эгоизм твой диктует тебе так действовать.
8: Спасибо.
7: Влад, Киев.
11: Дорогой Рав, вот читали здесь мы в отрывке, что я должен любить товарищей, а не они меня, да? Так когда я пытаюсь так выстроить такое отношение к товарищам, к одному, к второму, к третьему, то что значит, что в этом я ощущаю что-то? Вот вы говорили, что я в товарищах могу почувствовать разные виды любви к Творцу. Это вроде как же движение наружу, а как я могу в этом почувствовать что-то?
1: Я
7: не знаю, ты делай это, и увидишь из своего опыта, как это происходит, как это формируется, а потом нам расскажешь. Амид.
8: 8. Пишет Рабаш. Есть молитва, то есть чтобы Творец помог ему в том, чтобы почувствовал любовь к товарищам, и чтобы товарищ стал близок к его сердцу. Еще раз. Есть молитва, то есть чтобы Творец помог ему в том, чтобы он мог почувствовать любовь к товарищу, и чтобы товарищ стал близок к его сердцу.
1: Эйншилот.
7: Нет вопросов. Продолжаем дальше.
8: 9. Следует помнить, что группа была основана на любви к ближнему. Иными словами, каждый должен получать от группы любовь к ближнему и ненависть к себе самому. И тем, что видит, что товарищ прилагает старания ради отмены себя и ради любви к ближнему, и это приводит к тому, что каждый проникается намерениями товарищей. Получается таким образом, что если группа базируется на примере, примерно 10 товарищей, то в каждом собираются 10 сил, когда работают над отменой себя, ненавистью к себе и к любви к ближнему.
7: Да, это просто, если так будем действовать в десятке, что каждый старается объединиться с другими, дает пример. Это очень важно, подавать пример того, что он делает для всех. И действительно, благодаря этому они смогут объединиться каждый со всеми, и тогда у каждого будет свое кли, а у всех будет одно общее кли, и тогда у них будет 10 сферот, где каждый состоит из 10. Это называется духовный парцуф, в котором раскрывается Творец. Одесса.
9: Спасибо. Если я включаюсь в сердце товарища, то я, то есть я переживаю его проблемам, его там, сложностям с отсутствием связи с группой, то я автоматически пытаюсь ему помочь. То есть, ну, как я могу просто переживать? Но в то же время у нас же запрещено там, помогать товарищу деньгами, как-то участвовать в его материальной жизни. Как решить это противоречие?
1: Это ты
7: зависишь со всей группой, решайте, что делать, и посмотрите, что вы решите. Эти вещи вы должны обсуждать сами, принимать сами решения. Амид.
8: А вот то касается этого примера, то, что вы сейчас сказали, что он обязан получать и отдавать. Отмена в любви к товарищам. То есть наша работа становится все более внутренней, особенно вот за последние полтора года. То есть вот это вот. А расстояние, ты даешь пример. Я не успеваю давать примеры. Как бы работа становится более внутренней. А как ты внутри даешь пример?
7: Мы только советуемся между товарищами, что можно сделать для укрепления десяток. И действительно, кроме того, чтобы читать вот эти отрывки, особенно из Рабаша, больше нечего особенно делать. И в чтении каждый работает в своем сердце, потому что эта работа, она скрыта. Это все тайная наука, скрытая наука, она раскрывается в сердце человека. А мы только чувствуем следствие этого. Каббалисты практически не говорят друг с другом. Когда я был у нескольких каббалистов, я был еще молод, они практически не разговаривали между собой, говорили только из того, что изучали, через тексты. Но сами, то, что они чувствуют внутри, им также было понятно, что они чувствуют, потому что они читают об этом. И поэтому я не слышал, не потому что я не находился там, но я не слышал, чтобы они открыто и явно обсуждали внутреннюю работу. Нет. Каждому понятно, что он должен делать.
8: Нет, не речь говорить о внутренней работе. А вот где место это, где возможность дать пример товарищам, отменяя себя или любви к ближнему?
7: Это необходимо. Допустим, если один делает что-то другому, мы должны говорить об этом все. Нельзя им это скрывать, потому что это приводит к любви, к объединению. Поэтому дающий подарок товарищу обязан известить его об этом. То есть ты делаешь другому что-то хорошее, ты должен достичь такого состояния, что он знает об этом, что ты сделал это. Это нехорошо быть в скромности в этом плане. Это не умножает любовь между товарищами. Наоборот, каждый должен давать другому, и каждый должен провозглашать, что он делает это не для того, чтобы его уважали, а чтобы другие тоже делали, потому что мы работаем на общую кассу, которая включает всех. И поэтому, если я не рассказываю это другим, то я как бы обкрадываю других.
8: Да, но мой вопрос вот о чем. Мы все время это возвращаемся к этому. Как в течение времени, когда мы не находимся вместе, ну сколько раз у нас мы встречаемся в течение дня, а все остальное время, это же большая часть времени, когда человек сам с собой, там на работе или еще где-то, там он проводит работу все более эффективным образом, на тебя все время выкидывают, и нет возможности дать пример.
7: Телефон есть у каждого.
8: Но ты же не можешь быть на телефоне все время.
7: Нет, но ты можешь прочитать там весь утренний урок и возвращаться к этим отрывкам, обдумывать их.
8: Да, ну каждый час ты делаешь такой перерыв. Этого достаточно? Я-то чувствую.
7: Я думаю, что если каждый день делать такую работу, я не думаю, что мы должны усиливать темп, хотя я очень хочу. Но мы большое количество людей, и есть здесь такая инерция и определенный подход у каждой группы, у каждой десятки. Нет. Только прилепиться к утреннему уроку, если действительно приклеены к этому утреннему уроку, через него хотят проникнуть в то, что есть. Большего не надо. Нью-Йорк. Нью-Йорк 4.
12: My friends, the world Kli is are following a true Kabbalist, and I'm very.
8: Мои товарищи, мировой Кли, идут за настоящим каббалистом, и я очень горжусь этому. Дает много сил. И я обнаруживаю, что вот эта гордость — это тоже такой эгоизм. А что же есть вот в этой гордости? Как все-таки получить силу от группы, от таких товарищей, чтобы это не стало ловушкой, западней эгоизма?
7: Прежде всего, гордость должна быть, как сказано, и возгордится сердце его на путях Творца. То, что он гордится тем, что он находится в сильной группе, с учителем. Это хорошо, с одной стороны. С другой стороны, он должен заботиться о других, о том, что его любовь должна выражаться в том, что у него есть группа, и он заботится о ней. Понимаешь? Это важно. Я беспокоюсь о всей вашей группе, и это очень важно для меня, как вы будете продвигаться. И у меня болит сердце за тех, кто оставляет, и радуется мое сердце а тем, кто присоединяется и входит в группу. Я стараюсь, чтобы вся группа была довольна и как можно более объединена. Итак, продвинемся. Каждый должен так думать, кроме своей десятки. Также и об общей десятке, то есть обо всем мировом Бней Барухе, и даже обо всем мире. Мы должны думать обо всем мире. И тогда действительно, если так, то мы будем ближе к Творцу.
12: Can I ask again?
13: Yes, sir.
8: Можно еще спросить? Если я думаю об этом, если я думаю, небольшая группа есть, идет с каббалистом, а мы просто, ну, я не знаю, какие-то супергерои. Это как такая западня или это так нормально? Вот такая сила.
7: Я не знаю, используйте это и посмотрите. Я не могу вникать во все намерения, что там происходит внутри, в твоих вопросах. Но есть у вас уже достаточно опыта и главная группа, которая сможет уберечь вас. Все-таки мнение группы, мнение десятки должна быть основная сила, которая продвигает человека.
14: Кармиэль.
8: Когда есть отторжение от объединения, от товарищей, ситуация, то есть насколько это, с одной стороны, тяжело, все-таки радует, есть работа, можно исправлять. А что же делать, когда вообще появляется отторжение от учебы? Как будто уши заткнуты, ничего ты не слышишь.
7: Ты устал, потерял хисарон. Включайся больше в товарищей и работай над объединением между вами, и из этого к тебе снова придет хисарон от них к тебе, когда ты снова захочешь присоединиться к учебе. Уважаемый.
8: 10. Пишет Рабаш, письмо 40-е. Благодаря соударению сердец, даже если это будет сердца непробиваемые, каждый излучает тепло из стенок товарищей, стенок сердца, а тепло создает искры любви, после чего образуется облачение любви. Оба они укрываются одним покрывалом. То есть одна любовь окутывает и покрывает их обоих. Ибо известно, что слияние соединяет два объекта в один. И когда начинают ощущать любовь товарища, в нем незамедлительно пробуждается радость и удовольствие, поскольку то, что товарищ любит его, это для него нечто новое. Потому что он всегда знал, что только он один заботился о своем здоровье и благе. Но в момент, когда обнаруживает, что товарищ заботится о нем, это пробуждает в нем неописуемую радость, и он уже не способен больше заботиться о себе и волноваться.
7: Да, так это работает, и таким образом мы помогаем друг другу. Насколько я показываю товарищу, что я забочусь о нем, это вынуждает его меньше заботиться о самом себе. Так просто устроено из общей системы, в которой мы находимся. Если каждый из системы проявит относительно каждого как можно больше заботу о нем и любовь к нему, этим он помогает подняться над эгоизмом и также заботиться о других. Это называется «человек да поможет ближнему». Когда я даю пример в том, что я люблю и забочусь о товарище, я даю пример ему, я сказал бы, я даже обязываю, вынуждаю его также относиться к другим. Так давайте постараемся так делать. Насколько мы хотим показать друг другу любовь, единство, беспокойство, заботу и поддержку, этим мы вынуждаем всех буквально силой, чтобы они делали то же самое. И тогда в этом мы все соединимся вместе в единое мировое кли большое, к которому намного легче достичь связь с Творцом. Согласны? Стараемся.
13: Постараемся, поделимся впечатлениями от урока и что из этого мы возьмем для реализации в десятке.
7: Был очень насыщенный урок. Я просто зачитаю то, что я написал. Мы не знаем, как Творец чувствует, потому что это свойство любви. Он создал ненависть, чтобы мы могли различить разницу между ними. И в усилиях по объединению мы раскрываем Творца. И еще слышал, что только отдача Творцу, ближнему, это альтруистическое действие, все остальное имеет эгоистический корень. Еще была часть цитаты. Амид зачитывал, что «любовь к товарищам — это я должен любить товарищей, а не товарищи должны любить меня».
13: Еще была часть, что мы должны делать усилия с нашей стороны и каждый раз именно раскрывать эти разбиения 9 ава, и нам нужен Творец, чтобы он был между нами, чтобы восполнить для объединения, для нашего единства. Мы все время делаем усилия, чтобы Творец восполнил его.
7: Любовь в духовном — это очень особое состояние, очень сложное и глубокое. Это не та любовь, которую мы знаем в этом мире. Это состояние, в котором есть два противоположных фактора друг другу, и которые усиливает это состояние третье, то, что называется любовь. И вот это событие, которое называется 15-е ава, это состояние, когда мы раскрываем любовь друг к другу и относительно Творца. Мы работаем над этим. Единственная помощь, которая может быть здесь, это любовь между товарищами, даже между двумя, в десятке. И мы хотим подготовить себя и помочь друг другу прийти к этому состоянию, где мы придем к слиянию с Творцом, раскроем любовь друг к другу и относительно Творца. И вместе мы достигнем успеха.
13: Рав сказал, что от товарища ничего не зависит, от меня зависит, насколько я все время хочу показать ему, что я хочу объединиться с ним. Еще больше и еще больше. Пусть даже его сердце будет каменным сердцем, в которое невозможно проникнуть, я все-таки все время обязан, потому что он один из десятки, и я должен все время стараться войти в его сердце. И тогда из одной царапины возникает все более глубокое место, пока не возникает полость сердца товарища. У нас нет другой работы, кроме все время тренироваться в этой любви над всем, что рисует нам желание получать. Понятно, что он не заинтересован в этом, но Творец, да, заинтересован. Он показывает нам, как любить друг друга. И это как такая тренировка. Все время надо тренировать эту мышцу, мышцу любви.
7: Самое дорогое, что мы можем дать друг другу, это хисарон к свойству отдачи, любви. Этого не купишь в магазине. И все усилия. Есть также граница, насколько в течение дня, все время, в течение дня, на каждой встрече нужно возвращаться к этому и все время повторять урок. И все это передавать внутри друг другу. Сделаем и услышим.
13: Я также записал здесь что-то, что очень направляет, что-то, что... Просто дай Бог, чтобы мы сосредоточились только на этом, потому что в этом весь наш путь. Творец скрыт в десятке, он не может раскрыться не в десятке. И Граф еще добавил, я и он, может быть... Что между нами есть еще кто-то. Иначе это не будет ради отдачи.
7: Вся наша работа по построению духовного клея — это любовь к товарищам. И кроме усилия, которое есть у каждого, каждый нуждается в примерах, чтобы все мы это делали. Мы все зависим друг от друга и нуждаемся в этих примерах, показывать друг другу, как мы заняты этим.
13: Перейдем к следующей части урока, а перед этим вместе споем песню.

0: שלום חברים.
1: Здравствуйте, друзья. У нас был сейчас урок, просто уникальный, о 15-м Ава. Мы все еще под впечатлением этого. И на переходе между этой частью урока к ТЭС, давайте, может быть, подумаем, что мы хотим из этого извлечь. Был такой отрывок, который напомнил мне конгресс, к которому мы приближаемся. Мы все хотим соединиться там. И Рав закончил урок такими словами. Насколько мы хотим показать друг другу любовь, единство, заботу и поддержку, этим мы обязываем всех буквально силой, чтобы они делали то же самое. И так мы соединимся все вместе в одно большое мировое кли. И тогда намного легче будет достичь связь с Творцом. Согласны? Постарайтесь. Сейчас мы входим в урок учения 10 сферот, притягиваем свет и постараемся реализовать то, что Рав нам порекомендовал здесь. Пожалуйста.
2: У нас второй столбец. Для распространения высшего света из Создателя, разумеется, без всякой меры. Но только творение создает меру своей силой, и поскольку получает не более и не менее, чем степень его стремления и желания получить, что и является критерием, принятым в духовном. Поскольку нет там места принуждения.
1: Ну, действительно, дайте мне какую-то ситуацию, что может быть, чтобы свет оказывал давление на кли, или наоборот. Как такое может быть, когда есть какое-то принуждение со стороны света? Как? Свет может оказывать давление на кли, чтобы продвигалось, но он не может сделать так, чтобы кли раскрывало его больше или меньше, чем оно раскрывает. Потому что, согласно природе желания, оно приходит со стороны того, насколько может раскрыть свет. И поэтому по природе света и кли не может между ними быть отношений какого-то использования, какого-то давления, какого-то принуждения.
2: И все зависит от желания. Поэтому мы называем именно это желание получить получающим кли создания. И оно считается материей создания, из-за которой создание вышло из категории «создатель», чтобы называться именем создания, поскольку заключено в такой вид материи, которого ни в коей мере и ни в коем случае нет в создателе, так как это желание получить не присутствует в Создателе вообще. Ведь от кого ему получить? И пойми это.
1: Давайте представим это как в нашем сердце. Я не хозяин своему сердцу, что оно любит и что оно ненавидит. И также над сердцем товарища, и каждый над своим сердцем. С помощью разных действий, таких косвенных, дополнительных, разных упражнений, учеба, мы можем прийти к тому, чтобы сердце изменилось, но не напрямую.

0: Невозможно заставить любить или ненавидеть. Это вещи, которые находятся в человеке или нет. Это пример того, что кли определяет, что оно раскроет или что оно не раскроет. Оно определит, как оно будет ощущать свет. И тут нет выбора. Конечно, вы можете сказать, что свет первичен, он всегда изменяет и путает килим, и входит, и выходит. И вы уже знаете, что он делает разные действия. Это верно, он делает эти действия. Но явным образом или скрыто. То, что называется «творец раскрыт» или «скрыт». Но неважно, как свет производит эти действия, скрыт или явно, но в итоге то, как кли почувствует его, так и почувствует. Мы, как творение, мы говорим со стороны ощущения кли. Поэтому все в конце концов, определяет то, как кли чувствует.
1: Далее?
0: Ну, далее, это потом.
1: Существует ли этап, на котором творение решает породить себя так, как свет его порождает?
0: Существует ли этап, когда творение решает породить себя? Это не называется творение. Которая порождает себя, это та точка в сердце, которая пробуждается в творении, вот это разбитое решимо, которое в работе над ним, над этим разбитым решимо, свет, когда воздействует на разбитое решимо, которое состоит из решимо дейт лапшут, из решимо давиют, и в этом разбитом решимо у нас есть искра. От того разбитого экрана и кли, разбитое желание получать вот это желающее наполнение, разбитое, желающее отдавать, все вот эти компоненты, из них начинает формироваться новое состояние, которое и называется начало человека. А то, что рождается, этого не было никогда. Я не могу сказать, что когда человек решает относительно себя, что он хочет родить человека в себе. Нам так кажется, так, может быть, ощущается, что мы так делаем. Но это, конечно же, решимо. Это решимо, которое с помощью света, которое мы притягиваем на него, так начинает развиваться. Ты можешь спросить здесь, с каких пор у нас есть в этом решимо, наконец-таки, свободное действие. Когда мы раскрываем вот это состояние, которое называется «это человек». Только когда мы переходим махсом, то есть когда мы входим в лишма, начиная от лишма и далее, называется Адам. До этого только подготовка. И в этой подготовке, как мы учим из разных статей, особенно статьи Шамати, нет никого кроме него и так далее, здесь нет пока еще в нас ничего свободного. То есть мы можем ускорить воздействие света на решимот, наши, чтобы они выходили быстрее, и мы таким образом будем обретать мудрость и как бы проходить новые состояния, но человека пока еще нет. Человек начинается с первого экрана, который обретает после прохождения махсома. Этим тогда он и подобен Творцу. Мы еще не знаем, что такое экран. Который мы обретаем, это не тот экран, который был от Эйнсоф до нисхождения к нашему миру. Здесь экран, который мы выстраиваем на себя, он называется Адам, он Медаме, он уподобляет нас Творцу. есть в нем дополнительное состояние. Там системно света, килим не сходят. Это неживая система, а здесь, когда из разбитого кли, решимо и света, есть света, искры и килим, уродница цим и килим, в этом разбитом кли, когда мы начинаем это развивать, есть решение об экране. И вот это решение об экране, когда мы получаем его снизу вверх, это называется человек.
1: Далее мы выясним, что в этой материи есть четыре ступени получения от катнута, малого состояния, до гадлута, большого. И только на четвертую ступень, которая является наибольшим состоянием получения, обнаруживаемым во всей своей полноте только в бесконечности, прежде чем были сотворены миры, было произведено сокращение. Далее выяснится, что она опустошилась от всего наполнения, которое было у нее от принадлежности бесконечности, и осталась в состоянии незаполненного пространства. Это имеет в виду Ари, прежде чем был сотворен мир, то есть бесконечности, не было этого состояния незаполненного пространства. Вопрос, который пришел к нам из Ган-Явне, спрашивают именно о моем сопротивлении духовному наполнению, которое мне мешает в конце концов почувствовать духовное.
0: Сопротивление духовному наполнению не может быть, если оно духовное. Это называется наполнение, которое приходит с помощью духовного действия, это действие по отдаче. Допустим, мы между нами соединяемся, ты и я, и мы хотим отдавать друг другу. И тогда я получаю от тебя наполнение. Я должен этому сопротивляться. Если я буду сопротивляться, то я не дам тебе подняться. Не дам тебе наслаждаться. Как я могу обеспечить тебе наслаждение? Тем, что я получаю от тебя наполнение. Когда ты любишь меня, я этим могу выразить свою любовь. Тут нет сопротивления духовному наслаждению. Наоборот, если наслаждение уже духовное, то ты можешь его получить. Определение, оно не точно.
1: В нашем мире, в этом мире, материю мы измеряем по различным параметрам, вес и так далее. А в духовном мире в желании есть тоже меры?
0: Конечно. Как мы различаем, как мы оцениваем, измеряем материю в духовном мире, сила желания. Желание — это сила. Сколько я хочу? Сколько я хочу, так я притягиваю. Насколько я ненавижу, я отталкиваю. Насколько я люблю, я притягиваю. И тогда мы измеряем силу притяжения и силу отталкивания. И это измерение, оно приходит из авиюта, как в нашем мире. Допустим, земной шар. У него есть особая масса, и когда он притягивает этой массой, все, что находится вблизи него или на нем, особой силой. Допустим, вместо земного шара возьмем другую планету, Юпитер, которая там весит, мне кажется, 243, мне кажется, не уверен, но где-то так. Там есть сила притяжения в 243 раза больше. Там авиют больше, чем авиют здесь. То есть массой мы измеряем

0: видишь разные проявления отношений между этими двумя силами, не более, да?
1: Это то, что я хотел спросить, что там настолько все чувственно, то, что возможно измерить, как в нашем мире, как мы мерим материю.
0: Каббалисты измеряют это, конечно. В них есть решимот, которые пробуждаются. И эти решимот пробуждаются друг за другом. Они выходят по цепочке решимот из Адама, то есть из Эйнсов до нашего мира нисхождение всех парцуфим, и каждый парцуф, который опустошается, оставляет после себя решимо, получается, что в самом последнем парцуфе мира Асия, Малхут да Асия, там есть все решимот от всего нисхождения из бесконечности сверху вниз. А теперь мы начинаем обратно с этой ступени подниматься. Эта ступень находится ниже Махсома. Снизу вверх. И решимот, который мы реализуем, они в направлении обратном. Снизу, от самого маленького решимо до самых больших решимот. И во всех этих решимот от этого нисхождения у нас есть причина, следствие, прежде и потом, связь между решимот, решимот давиют, решимот дает лапшут. Если это не решимот с одной ступени решимот давиют, но решимот дает лапшут уже с более высокой ступени. Поэтому мы чувствуем в работе над другой ступени окружающий свет. Допустим, я далит гимал, я нахожусь в гимал авиют, но свет, который приходит ко мне, и я хочу его, я начинаю его как-то чувствовать, это уже с четвертой ступени, и он притягивает меня на следующую ступень. Это говорит о том, что свет — это как творец относительно кли, которое творение. И эти два параметра я все время нахожусь в соотношении и в правильном порядке, чтобы реализовать эти решимоты. Только здесь нет никакой работы, которой не было бы задано заранее. Мы реализуем решимот снизу вверх, только предваряя желание творения. И это желание, которое мы постигаем, оно и называется Адам. Чтобы я захотел реализовать каждый раз решимот, это называется, что я формирую себя в средней линии. В этом разница. На этом пока что должны прерваться.
2: Короткий отрывок, 16 минут, но очень много понятий, много терминов, объяснения простые, но такие широкие, с другой стороны. Подготовьте вопросы, если есть вопросы. Я очень впечатлился тем, как Рав сказал, что нет принуждения в духовном, да, такое очень красивое объяснение.
0: Да, был очень красивый отрывок о выборе. Рав сказал, что свобода выбора настоящая есть только после Махсома. А до Махсома все, что есть у нас, в сущности, это усилия по ускорению выхода решимот. И вся наша работа, которую мы производим под Махсоном, ускорение выхода решимот и работа в группе над любовью к товарищам.
2: Да, нет еще вопросов? Вот, Коля. Первый.
0: Да, в зале вы тоже можете выставлять вопросительные знаки. Два вопроса. Может ли быть кли, в котором нет света? И может ли быть кли и свет без экрана? Без расчета, измерения. Свет наполняет кли без экрана.
2: Второй вопрос. Если ты говоришь о первом сокращении, то не может быть, чтобы свет вошел в кли, если у него нет экрана. Так для чего тогда экран? Экран, это как Рав говорит, мера. У кли есть авиют и облачение. Авиют — это мера. Сколько кли может принять света в исправленном состоянии?

0: Если свет коснется клибес экрана, или экран недостаточно большой, как это произошло при разбиении келим в мире Накудим, то будет разбиение, верно? Кли разобьется, поэтому должен быть экран после второго сокращения, получение светов только с экраном.
1: Какой был первый вопрос?
0: Может ли быть кли без света? Потому что мы учим, что как только есть кли, он сразу наполняется светом. Может ли быть такое желание, хисарон? Может быть, корень моего вопроса больше о тьме, о разбиении. Как может быть такое, что есть кли, но нет света?
1: Прежде всего, мы учим, что есть такое понятие «пустые килим». Но если ты спрашиваешь о разбиении, то это другой состояние, это разбитое кли. То есть у него нет экрана, у него нет намерения ради отдачи, и там, конечно же, не может быть света. Прежде всего, нужно исправить кли, и тогда действительно свет приходит сразу, потому что если есть экран, намерение ради отдачи, то тогда уже можно быть в связи с Творцом, и тогда ощущается свет.
0: Но мы минуту назад говорили о том, что нет кли без экрана. Подожди секунду. Но разбитое кли у него все еще есть, решимот от разбиения. Решимот всегда остаются, всякие виды решимот. То, что Рав сейчас сказал, можно еще раз прочитать и увидеть, что при нисхождении возникает решимот, а при разбиении все состояния, которые были сейчас по этим решимот, Малхут Мира Асия, она чувствует все решимот, которые были перед ней, и мы сейчас наполняем килим в соответствии с решимот.
1: В чем разница между решимот, который человек пробуждает, когда он находится над махсомом, и сейчас, когда он находится ниже махсома? В нашей работе это непонятно, как проходит состояние, я не вижу, где и какие решимот.
0: Да, мы не чувствуем решимот, но мы чувствуем состояние, которое нужно исправить. Ты не можешь сказать, вот у меня такой решимот и такой. Ты не можешь. Может быть, после Махсова, может быть, ты сможешь определить. Но решимот — это единственное, что движет нами. Пока мы... Ты знаешь, что такое фаталист? То, что произойдет, произойдет. Ты не властвуешь над этим, потому что решимот должны выйти. И Рав сказал на Тамароке, чем ты управляешь? Ты управляешь только ритмом выхода решимот. Ты уже упал, ты уже разбился. Мы, извини, Адам решен, кли разбилась. А сейчас нужно исправить те самые решимот, которые остались после разбиения.
1: Я добавлю. Рав говорит в конце урока, что в Малхут Д'Асия, то есть на самом низком уровне, там есть все решимот с всего нисхождения из бесконечности зенцов сверху донизу. И сейчас мы обратно начинаем с этой ступени подниматься. И дальше он продолжает. Решимот, который мы притягиваем, они в обратном направлении, снизу самого маленького решимо и до самых больших решимот. И во всех этих решимот от нисхождения у нас есть причина, следствие, прежде и после, связь между решимот. То есть мы не можем изменять порядок решимот. Не порядок нисхождения, который же определен до того, как мы возникли, и порядок подъема, порядок их раскрытия, когда мы обратно поднимаемся. Все, что мы можем сделать, это ускорить их раскрытие, то есть наше продвижение по духовным ступеням, разница между тем, что под Максимумом и над Максимумом, мы видим, где мы, какой Ришимо раскрывается. Ришимо Давид, Ришимо Дат Лапшут, мы работаем с этим иначе. Там уже есть свобода выбора, это уже другая работа, но это все еще раскрытие порядка Ришимот, по тому же порядку, по которому мы спустились, так мы и поднимаемся.
0: У нас женщина Латинской Америки 22. 24.
2: Buenas noches, queridos maestros. Si todavía no soy Adán, hasta que adquiero el Masak y entro en Lishma, entonces, ¿quién es el yo que puede decidir querer construir ese Masak?
1: Если я еще не Адам, и пока постигаю Лишма и экран, так кто же такое я? Что такое я, которое может построить этот экран?
0: Я думаю, что Раф сказал, я — это желание получать, которое уже, в котором уже зажглась точка в сердце, которая является частью Творца Свыше, она уже зажглась. То есть он говорит, что это уже часть Малхут Мира Сия, которая начинает притягивать меня наверх. То есть я еще не там, но уже хочу, у меня уже есть желание. И это желание, которое зажжено свыше, это не мое желание получить, это желание Творца, но это маленькая точка.
3: Women Spain.
0: Женщина Испании.
4: Gracias, amigos. Quisiera comprender la pregunta anterior. Entendí que ese masaje que construimos de abajo hacia arriba.
1: Я хотела бы понять предыдущий вопрос. Я поняла, что экран мы строим снизу вверх, и у него есть дополнительный такой параметр. Что это за дополнительный параметр?
0: Не понял вопрос.
1: Есть дополнительный такой параметр или компонент снизу вверх. Что это такое? Это то, что Раф сказал на уроке.
0: Нужно, может быть, в тексте найти.
1: Да, может быть, стоит найти это в тексте.
0: Секунду.
1: Может быть, кто-то может пояснить. Ави говорит, что это решение об экране.
5: Микрофон.
1: Вот Шауль нам сейчас прочитает, дайте ему микрофон.
0: Да, Рав сказал, что мы реализуем решимот снизу вверх только в предварении желанием творения. Может быть, это имеется в виду. Как добавочный фактор.
1: Ну, это понятно, это вопрос ускорения времени, в этом вся наша работа. Здесь, под Махсомом, все, что мы можем сделать, это ускорить время. То есть мы собираемся вместе, в группе, в десятках, на конгрессах, включаемся друг с друга, возвеличиваем важность цели, точку в сердце, и это ускоряет выход решимот. Гади хочет добавить. Хорошо, у нас сейчас хорошее включение.
0: Да, Хаим, я просто хочу сказать, где это находится. Это находится на 26-й минуте 48 секунд. То, что Несси спросил. Рав сказал Несси. Он ответил на это. Так прочитай, пожалуйста. Рав замечательно ответил на вопрос. Что это за такой добавочный фактор? Да, мы не знаем, что такое экран, то, что мы обретаем, да? Это не тот экран, который был в принисхождении до нашего мира. Здесь экран, который мы устанавливаем на себя, он называется Адам, человек. Он уподобляет нас Творцу. Уподобляет нас Творцу. И есть в нем добавочное понятие. Об этом был вопрос, да? Есть добавочное наше понятие. Там это просто системная вещь. Келим и свята спускаются вниз. Это не живое. Это система. А здесь, когда это исходит от разбитого кли, из решимой света, да, есть света, искры и келим в разбитом кли. И тогда, когда мы начинаем это разбивать, то есть решение о экране. Решение об экране, которое мы взращиваем снизу вверх, оно называется Адам, человек.
1: Спасибо, Women Spain, за возможность включиться между товарищами.
3: Bonjour, les amis. Bonjour, le Cli Mondial. Vous pouvez approfondir l'explication comment avoir les techniques pour élever les Reshimot au-delà du Maksoum.
1: У нас есть перевод с французского. Спроси еще раз.
0: Я перейду на английский. Могут ли быть техники поднять решимот над экраном?
1: Мартин спрашивает, как мы можем развить решимот, которые поднимают нас к обретению экрана. Вся наша работа действительно — это развитие. Это все, что мы делаем в десятке, в группе, при включении между нами, в работе между товарищами. Насколько Рав говорил об этом, любовь к ближнему, ненависть ближнего. Все это работа. Подъем над этими решимот. Что раскрывается нам в пути? Что такое осознание зла, когда вдруг обнаружу, что я не люблю ближнего? Это раскрытие решимот, разбиение. Что разбилось? Разбилась связь между нами. Любовь, которая была, превратилась в ненависть. Это мы то, что должны исправить. Все вот эти якобы технические слова, они говорят об отношении между нами, о связи нашей. Если я люблю товарища, я исправил решимо. Если я не люблю, то решимо все еще разбито, решимо разбитого кли. В этом вся работа.
5: Вот латин шевала.
0: Латинская Америка 7, может быть.
6: Gracias, amigos. Preguntita. Para acelerar la Reshimot, esta Reshimot, el surgimiento de Reshimot, tenemos que buscar, anhelar,
0: чтобы ускорить,
6: superior a mi estado o el deseo superior a mi estado.
0: Чтобы ускорить выход Reshimot, должен ли я стремиться к свету следующего состояния или кли следующего состояния. Тот, кто исправляет наши решимот, это свет всегда. Все, что происходит с нами, все исправления, исправляет только свет. Разумеется, нужно стремиться только к свету. Но свет, мы не чувствуем его, мы его не видим. Это слово взято из этого мира, но его воздействие на нас, то, что раскрывает в нас, это мы, да, чувствуем. Поэтому стремление всегда приходит за светом. Но свет уже раскрывает кли. И в том состоянии, в котором кли находится, он его исправляет. Если оно уже в совпадении по свойствам, он его наполняет. Если нет, то исправляет. Есть свет апсак, свет исправления, мы так это называем.
1: Еще вопрос, потому что у нас есть еще беседы в пути. Давайте дадим это группе Астана.
7: Да, здравствуйте. Прозвучало то, что экран появляется от решения, да, то есть этого экрана еще не было у Адама решено, мы только создаем вот этого человека. Что это за решение и как мы к нему приходим, чтобы от этого решения появился экран? Как вообще решение создает экран? Что это за решение и как мы к этому решению приходим?
1: Да, мы слышали это несколько раз в разных вариантах. Это решение. Решение. чтобы не было лучше смерти, чем такая жизнь, я не готов получать для себя. Если это приходит ко мне, если у меня есть какая-то выгода от этого, я этого не хочу. Это сокращение. Это первое сокращение, в котором человек переходит махсом. Это решение, это момент, ради которого мы все здесь, ради которого мы работаем.
0: И еще решение. И я готов, чтобы Высший сделал со мной то, что Он хочет. Я готов на все. Хотя это тяжело, это против моего желания, потому что Высший Он всегда против желания. Он желание отдавать, а я желание получать. Но у меня есть такая сила, что я согласен. Как согласиться? Это уже работа сама по себе. И перейдем.
1: Сейчас мы послушаем беседу в пути. Сила передать все товарищам. Беседа от 13 июля. Пожалуйста.
0: Рав, что дает вам силу отдать все товарищам?
1: Я понимаю, что то, что я готов отдать им, это то, что я обретаю в духовном. С этим связано много состояний.
0: И если вы хотите, у вас есть готовность отдать товарищам все.
1: Да.
0: И вдруг вы раскрываете огромное наслаждение, и вы желаете это для себя, то что вы делаете?
1: Вот здесь вопрос. Я думаю, что надо просто продолжать.
0: Как человек преодолевает соблазн взять для себя это наслаждение или отдать это наслаждение другим? Это вообще возможно? Человек как бы он находится на таком перекрестке, возьмет ли он это для себя или отдаст другим? Есть у него такая возможность решить это? Человек вообще участвует в этой точке в чем-то, или он просто проходит ее?
1: Может быть, он проходит по ней, а может быть, он участвует.
0: Может ли человек передать свое наслаждение товарищу?
1: Что значит передать?
8: Мишу,
1: я не понимаю.
0: И я нет. Ну, допустим, я сижу на утреннем уроке, и я чувствую огромное наслаждение от учебы, от учения Торы. Я могу это отдать другому товарищу?
1: Сейчас?
0: Не сейчас. Я могу это передать кому-то? Или это такое мое субъективное ощущение?
1: Ну, это прежде всего субъективное, очень субъективное ощущение. Это первое. А второе? Ты можешь это сделать при условии, ты будешь в одном кли с этим товарищем.
0: Я вообще должен это делать? Желать передать это субъективное, приятное ощущение, которое есть у меня товарищу? Это то, что я должен желать сделать?
1: А почему нет?
0: Окей, сейчас. Что значит передать ему? Что значит, что я что-то передаю?
1: Объединиться. Чтобы вы были в одном ощущении. И так ты передаешь ему.
0: То есть это переходит самой, и мне не нужно передавать. Достаточно, чтобы мы объединились, и он почувствует, что переходит.
1: Нет, это не совсем точно. Ты должен быть в соединении с ним.
0: И я спрашиваю о действии передачи. У меня сейчас есть майонез, и я передаю этот майонез Шимону. Но когда есть ощущение, я чувствую, что я передаю, какое действие перевода, какой способ, как я излучаю это на него, значит, я передаю.
1: Я думаю, что ты должен представлять себе, что так же, как и ты, передаешь Шимону, скажем, и также ты будешь готов получить это ощущение и передать его кому-то.
8: В духовном, когда человек входит в постижение, наполнение остается в нем, или он всегда их отдает от него дальше, передает их дальше?
1: Если человек находится уже в духовном, то, что он чувствует относительно товарища или относительно Творца, это постижение.
8: Есть пример гостя и хозяина.
1: Да.
8: И там можно просто видеть, как, несмотря на то, что хозяин настаивает, заставляет гостя брать, гость берет только, если он может возвратить это ему взамен, то наполнение, которое он получает. Так как ты возвращаешь товарищам все, что ты получаешь от них? Как ты проделываешь действие, которое возвращает товарищам все то наслаждение, которое ты от них получаешь?
1: Ты должен прежде соединиться с ними. После того, как ты чувствуешь, что ты объединен с ними, тогда здесь уже должно быть, даже не знаю, как сказать это.
8: То есть только тогда, когда у нас есть объединение, тогда мы можем передать что-то, какое-то ощущение, постижение.
1: Да.
8: Так о каком объединении мы говорим? Что объединяет нас?
1: Объединение в сердце.
8: А сердце — это не то самое ощущение? Что такое сердце?
1: Ощущение одно.
8: Если мы все направлены на одну цель, это означает, что мы объединены, направлены на эту цель, каждый.
1: Направлены на одну цель, на одну.
8: Да.
1: Все.
8: Каждый на своем месте, я не знаю, где они, но ощущение, что сейчас мы направлены на него. Это называется объединением?
1: На него, то есть на Творца?
8: Да.
1: Да? Тогда вы соединяетесь в нем.
8: А без объединения в нем есть объединение между нами, которое не связано с ним?
1: Ну, это как среди людей.
8: Это полностью материальное?
1: Да.
8: Понятно. Когда я произвожу действие для того, чтобы продвигаться в духовном. Я прихожу учиться, я вкладываю в распространение, вкладываю в объединение в десятки. Я хочу, чтобы результатом действия был результат во мне, или я хочу, чтобы результатом действия было в моих товарищах?
1: Правильный результат должен быть между всеми.
8: Между всеми. А что это за результат между всеми?
1: Когда ты хочешь ощутить его, будто бы он присутствует между всеми.
8: А я тоже часть этого результата?
1: Разумеется.
8: То есть вся десятка получает результат усилия, которые ты вкладываешь. В этом мире можно сказать, что утренний урок, когда товарищи сидят вокруг первоисточника и объединяются между ними, это самый особый момент, который может быть в этом мире, который человек может достичь материальным образом, я имею в виду. мы производим действия, мы объединяемся вокруг первоисточника во время урока. Я чувствую, что это самое большое наслаждение, которое может быть. Все остальное, неважно, что дадут мне, это самое большое, что может быть, что человек... Я спрашиваю себя, есть ли что-то большее, чем это в этом мире?
1: Да.
8: Есть.
1: Вот это намерение, которое ты сказал, дает тебе возможность подняться от личной связи к общей связи.
8: Поделимся впечатлениями от беседы и что из этого мы берем для результата, для действия в десятке, для реализации в десятке.
1: Я слышал, что если человек находится в духовном, что то, что он чувствует относительно товарищей или относительно Творца, это уже постижение. Все приходит от объединения между нами и молитвы к Творцу, чтобы помог нам соединиться, это уже свыше.
8: С помощью учебы мы переходим от личной связи к общей связи. Объединение сердца — это то, что мы должны достичь в десятке. Это общее ощущение для всех. Все соединяются с Творцом, и это называется объединением в Нем. Это духовное практически. И я еще одну вещь записал. Человек, который в духовном, его ощущение по отношению к товарищам, к Творцу, называется постижением.
1: Мы прежде всего должны соединиться с товарищами, и после того, как мы объединяемся, мы можем передавать ощущения.
8: Я записал, что любое действие, которое мы делаем в объединении, в распространении, мы хотим, чтобы это привело к объединению между нами, чтобы это было общее имущество десятки, и чтобы товарищи заработали на этом.
1: Нужно быть в объединении, прежде чем мы будем говорить об этой связи с товарищами, с Творцом. Нужно желать этого единственно, это единственное, чего не достает. И невозможно почувствовать друг друга, но нужно желать, чтобы такое было сердечное объединение. И в тот момент, когда мы объединены, то мы можем передавать и ощущения, и чувства, и желания друг другу. Нужно просить о такой внутренней связи, так я почувствовал.
8: И желание — это мы не можем без товарищей, только через них. Я записал решение об экране, называется «Адам человеком».
1: Да, меня зацепило то, что Алекс говорил, чтобы передавать друг другу свет, мы должны прежде всего быть объединены между собой. Это условие, Рав повторял это. И, очевидно, вся духовная связь зависит от того, что есть любовь между товарищами.
8: Да, так, собственно, человек может измерить свое продвижение по тому, насколько он готов дать товарищам. Часть, которую он готов отдать товарищам, это то, что уже принадлежит ему, это пространство, которое ты заработал от эго, перевел его в область отдачи и совпадения по свойствам с Творцом.
1: Чем больше мы объединены, мы можем больше получать ощущения, которые находятся у товарищей. И первый этап буквально, чтобы мы были в этом ощущении объединения.
0: У нас есть объявление. Дорогие друзья, сегодня среда, 29 июля, в 6:30 вечера в Центре Каббалы для всех Петах Тикве произойдет мероприятие, посвященное Ту-Би-Ав, и учимся любить на самом деле. Это мероприятие предназначено для всех учеников Каббалы для всех. Приглашайте товарищей, друзей, семью. Мы поговорим об истинном смысле любви в каббалистическом смысле, от ближнего, через ближнего к Творцу. И это будет, приглашение будет разослано всем, количество мест ограничено, вход с 18 лет, и это также будет транслироваться в системе Арвут только на иврите. И мы завершим песней.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В честь праздника 15 Ава, который начинается сегодня, будем изучать особый урок Рава от 24 июля 2021 года, который основан на том, что написали каббалисты на эту тему. Пожалуйста.
1: Здравствуйте, хаверим! У нас особый урок в преддверии Дня любви, Ту-Беав. Мы читаем избранные отрывки. Ту-Беав, День любви. Прошу, Рав.
2: Да. Есть... как ветвь и корень в нашем мире, то есть в том, что мы ощущаем, секунды, минуты, день, ночь, дни, ночи, то есть месяцы, недели, годы. Есть корни для всех этих знаков. И самый высокий корень — это окончательное исправление, гмартикун, к которому мы должны прийти, который еще в нашем состоянии, в наше время еще не раскрывался никогда. Это день, когда должно построиться кли, в которой мы получим все раскрытие Творца. И поэтому мы говорим об этом дне, что это день любви, потому что цель творения, цель исправлений — это любовь. Возлюби Творца Всесильного твоего, возлюби ближнего своего, как самого себя. То есть все любови соединяются вместе. И поэтому, поскольку все наши состояния мы измеряем относительно Творца, поэтому самый важный, самый радостный, самый великий, высокий день — это день раскрытия любви между нами и от нас, между нами и Творцом. Одно зависит от другого. Мы должны прийти к этому здесь, между нами, именно в этом мире, в самой низкой точке, которая должна раскрыться, и она тоже должна ощутить и раскрыть эту любовь в полном исправлении, в полном наполнении. И корень этого — это 15 числа месяца Ав, и этого еще не было, не реализовалось в нашем мире, кроме того, что все остальные духовные корни уже дошли до ветви в этом мире и реализовались. Разрушения, исправления различные, но не день последнего исправления. И сегодня мы поговорим об этом, что все-таки мы проходим этот процесс, проходим эту дату, и поэтому давайте послушаем, что говорят каббалисты об источнике любви и что он должен раскрыться в полном нашем исправлении. То есть зависит от нас, когда это раскроется. Но раскроется наверняка, и этот день мы назовем 15 Ава, и построение храма, то есть дома святости, любви, отдачи среди всех живущих в мире. Как сказано, и все познают меня, говорит Творец, от мала до велика. И дом мой назовется домом молитвы для всех народов. Так это будет. Давайте посмотрим. Что говорят об этом?
1: 15 ава, Тубеав, избранные отрывки из источников. Первый отрывок. Сказано в Гамаре, сказал Рабан Шимон бен Гамлиэль, не было дней лучших для Израиля, чем 15 ава и днем Кипур. Когда приходит 15 день, на нас пробуждается великое милосердие, и начинаются дни благоволения. Поэтому таких хороших дней не было раньше. И все действительно обратится на благо, и во спасение, и на утешение.
2: Да. Прочти еще раз и быстро перейдем дальше.
1: Еще раз. Сказано в Гмаре, сказал Рабан Шимон бен Гамлиэль, не было дней лучших для Израиля, чем 15 ава и Йом-Кипур. Когда приходит 15 день, на нас пробуждается великое милосердие, и начинаются дни благоволения. Поэтому таких хороших дней не было раньше. И действительно, все обратится на благо, и во спасение, и на утешение.
2: Да. То есть мы приходим к этим дням обычно в напряжении, силой, и когда наступает эта дата, это придет, дата исправления, окончательного исправления, Гмартикуна, мы сразу раскроем из тьмы самый большой, который есть до этого, как перед рассветом. Тьма самая большая, а потом приходит большой свет, свет Гмартикуна. Да. Дальше.
1: Второй отрывок. 15 ава — это состояние исправления и подслащения 9 ава. Как сказали наши мудрецы, что 9 ава был вынесен приговор умершим в пустыне, и тогда они умирали каждый год в пустыне. А 15 ава прекратили умирать в пустыне. Получается, что 15 ава — это состояние исправления и подслащение 9 ава.
2: 9 ава — это разрушение. Первое разрушение, то есть когда хотели построить кли Адама Ришона, исправить его в Мохин де Хая, не смогли. Затем в Мохин де Нишама поменьше, во втором храме тоже не смогли. И тогда он был разрушен, и тогда после двух этих разрушений нечего больше разрушать. Мы находимся в полном разрушении и должны только раскрыть это на себе. И тогда из этих разбиений, которые присутствуют в нас, в каждом из нас, есть разбитое желание получать, если мы начнем соединяться, приближаться друг к другу, чтобы построить из них что-то, мы раскроем все разбиения. Так мы не раскрываем ничего. Так мы можем продолжать, потому что мы на уровне животного. Когда мы начинаем приближаться друг к другу, мы начинаем чувствовать, что мы находимся в состоянии, когда мы не можем, не способны произвести эти соединения. Строим десятки, не можем построить их. Обращаемся к Творцу, и тогда, когда мы приходим к контакту с Творцом, тогда мы действительно входим в духовную работу. То есть все, что мы хотим между нами построить, приблизить, сделать, мы стараемся что-то сделать и обращаемся к Нему. Стараемся приблизиться, обращаемся к Нему. И тогда в таком виде так мы приближаемся к окончательному исправлению, к, называется, к построению полного кли, когда все желания, которые есть во всем человечестве, все эти желания раскрываются и соединяются благодаря высшему свету, который собирает нас не как мы хотели сделать сами в первом храме, во втором храме, а наоборот, когда мы только пробуждаем эти желания, а объединение их происходит благодаря свету, который светит свыше, от формы отдачи, когда мы понимаем, что не способны сделать ничего, когда мы раскрываем действительно окончательное разрушение, которое присутствует между нами. Но к этому надо прийти через то, что мы действительно хотим построить, но не способны, и тогда раскрывается истина, что только Творец должен построить обратно к Ли Адаму Ришону, восстановить. Итак, это происходит. И это называется день 15-го Ава. Тубав. Да. Поэтому 15-е Ава — это состояние исправления и послащения, 9-го Ава — разрушение. 9-го Ава был вынесен приговор умершим в пустыне. То есть они умирали каждый год в пустыне. А 15-го Ава прекратили умирать в пустыне. Получается, что 15-е Ава — это исправление и подслащение 9-го Ава. Далее.
1: Третий отрывок. В день 15-го Ава, когда начинают светиться дни благоволения, чтобы готовиться к воле Творца, которая приходит нам во благо, желание каждого человека тоже должно быть включено в его товарища, чтобы он стоял и ожидал увидеть его благо. И на это есть указание в Гмаре. День, когда коленом было разрешено приходить друг к другу. Другими словами, каждый из сынов Израиля передаст часть своего благословения и своего блага также и своему товарищу. Четвертое. Самый важный из всех важных вещей, называемая любовь, которая представляет собой духовную связь Израиля с Отцом их Небесным, как сказано: «И приблизил ты нас, Царь наш, к имени своему великому навечно воистину в любви». И как сказано: «Избравший народ свой Израиль в любви». И это начало избавления и конец исправления. Когда Творец являет своим творением, им созданным, всю любовь, скрытую до этого в его сердце.
2: То есть в день 15-го Ава, ну, это не день, это состояние, раскрывается любовь Творца всем, ко всем, кто стремится к нему, который называется Израиль. И в той мере, в которой человек стремится к Творцу, так он чувствует, что Творец обратно

0: стремиться к нему. И это стремление человека к Творцу, Творца к человеку, называется любовью. Это действительно любовь. Как мы еще можем определить любовь? И так, это то, что мы празднуем. Если мы приходим к «я возлюбленному моему, возлюбленный мне», что называется, человек к Творцу, Творец к человеку, встречаются эти чувства, эти устремления. И с этого момента только растет, растет, растет, пока не приходит к полной мере, которая называется окончательное исправление.
1: Киев.
0: Киев.
2: Дорогой Рав, так это происходит как-то само собой, вот этот день приходит, и это состояние приходит, либо все-таки результат усилий нижних.
1: Лама ло шумим.
0: Почему не слышно?
2: Я говорю, раз-раз, слышно?
1: Лучше.
2: Этот день приходит, и это состояние приходит само собой к нам, либо же все-таки является результатом усилий нижних.
0: Если мы находимся без сил, мы не можем раскрыть ничего, что приходит к нам от Творца. Насколько мы раскрываем наше стремление, склонность к Творцу, то есть к силе отдачи, к силе любви, не к какому-то образу, не к какой-то форме, а к сущности. Это любовь, отдача. Если к этому свойству я стремлюсь, это называется, что я стремлюсь к Творцу.
1: Влад?
0: Влад?
1: Ну.
2: Да-да, но это вот просто мы говорим о том, что это день в календаре, вот он приходит 15-го ава, да, и вроде как нам должно прийти состояние любви. Ну а где здесь?
1: Ло-ло-ло-ло-ло.
0: Нет. То, что обозначено в календаре, в нашем календаре, это всего лишь знаки. То, что мы празднуем, но на самом деле каждая дата приходит к человеку, когда человек придет к этому. То есть ты можешь ощутить такую склонность к Творцу и его отношение к тебе в любой день в году, в любом состоянии.
2: Но вот это именно это состояние, это наше проявление к Творцу, либо его проявление любви к нам.
1: Из
0: того, что мы хотим прийти к Нему, и из тьмы, когда мы не хотим прежде всего, не обращаем внимания, Творец не очень-то важен, так? Потому что в нашем эго мы хотим ощутить, что это существует в нас, что мы важны. Подсознательно я всегда думаю о себе. Если я все больше и больше развиваю важность Творца, то я прихожу к состоянию, когда я стремлюсь отдавать, давать источнику отдачи. И тогда этим я пробуждаю его, и так прихожу к раскрытию взаимной склонности. Я к возлюбленному моему, возлюбленный ко мне.
2: Как правильно вот в работе в десятке пробудить любовь к Творцу?
0: Что мы все время будем думать, как мы через товарищей приходим к Нему. Творец скрыт внутри десятки, он не может раскрыться не в десятке. Но десятка — это не важно, это даже 2, 3, 4. Но не то, что я и он. Я и он может быть только, когда есть еще между нами еще кто-то. А иначе это не будет ради отдачи.
2: Этим мы проявляем свою любовь к Нему, то есть мы должны ее чувствовать в десятке или как?
0: Я могу в десятке, которая стоит между мной и Творцом, раскрыть, насколько я действительно отношусь к Творцу, а не к моему эго. Если я забочусь о десятке, насколько они будут важны, насколько они будут находиться передо мной из объединения, из любви, из заботы, из разного рода ощущений в целом, которые пробуждаются во мне. Если я забочусь через все эти чувства о Творце, это признак того, что я развиваю мое кли через десятку именно к Творцу. И тогда я в конечном счете могу раскрыть его как итог, потому что как все, Творец называется все. То есть он раскрывается так ко мне из, в общем, всех ощущений по отношению к товарищам.
2: Но это что-то, Творец, это что-то, во что мы входим, как в ощущение любви к нему?
1: На гитиках.
0: Допустим, так. Ладно. Питахтику 30.
3: Насколько я слышу, 15 авы — это самое высокое состояние конечного исправления. Мне всегда казалось, что Пурим — сам окончательное исправление.
0: Нам не важно, что ты думаешь, спрашивай.
3: Пурим и Тубиав, что считается более высоким исправлением?
0: Что более высоким? По дате это Тубиав, 15 ава — раскрытие радости, а согласно действию — это Пурим, который приводит к Тубиав. Да, оба они находятся так в одно против другого на календаре.
1: От Зеу.
0: Еще все. Амид.
3: Пятый отрывок.
0: Да, мы прочтем все эти отрывки, будет нам более-менее ясно, о чем речь. Но из-за того, что есть все-таки связь между ветвью и корнем, поскольку мы находимся в этот день, нам стоит почитать это и пробудить на себя день Мартикуна. Что это такое кислое роже?
3: Да не, совсем не кислое. Мне понравилось количество материалов. Посмотрел, сколько нам
0: читать. Сколько там у нас есть всего? 22?
1: Ну,
0: читай, читай. Это стоит. Это в надежде, что все это подействует на нас. Пока что 3.
3: Пятый отрывок.
0: А уже пятый, ну хорошо. Пятый.
3: Рабаш пишет. Есть любовь к себе и есть любовь к Творцу. А есть среднее между ними. И это любовь к ближнему. Благодаря любви к ближнему можно прийти к любви к Творцу. И это, как сказал Раби Акива, возлюби ближнего, как самого себя, есть великое правило Торы. Как сказала Елель Геру, который попросил, обучи меня всей Торе, пока я стою на одной ноге. Он сказал ему, то, что ненавистно тебе, не делай своему товарищу. А остальное, иди и учись. Потому что благодаря любви к ближнему можно прийти к любви к Творцу. И тогда вся Тора и вся мудрость будут у него в сердце.
0: То есть мы должны прийти к любви к ближнему. Почему Творец сделал это так, что это предварительное условие, прежде чем мы приходим к его любви? Потому что тогда мы можем в системе, которую он построил, разбил, мы можем точно найти наши отношения к нему. Как мы можем построить себя на него, чтобы мы не ошибались, что если действительно я прихожу к ненависти ко всем, и это мое желание получать наверняка приводит меня к этому. То есть ненависть не должна быть такая, что я хочу поубивать всех, хотя потом мы приходим и к этому. Но что я, по крайней мере, забочусь только о себе, и не волнует меня никто, ни в каком виде, не важно, что произойдет. Это, по сути дела, выражение отношение человека к себе, желание получать. А человек, когда приходит, называется, что он приходит к осознанию зла. К осознанию зла мы можем

0: это Творец. И поэтому у нас нет выбора, кроме как через соединение с ближним, хотя это ненавистно нам, так что невозможно описать. Нет больше ненависти, чем ненависти к ближнему. А против этого потом, когда раскрывается, нет больше любви, чем любовь к ближнему. Это уже не становится к ближнему, а становится дороже, чем все, что в мире, дороже, чем я сам. Это уже называется любовь, вечная любовь. Он говорит так: есть любовь к себе, есть любовь к Творцу, а есть среднее между ними, между тем, что я нахожусь в любви к себе, и тем, что я люблю Творца. И это называется любовь к ближнему. То есть, благодаря любви к ближнему можно прийти к любви к Творцу. Невозможно иначе. Вы можете записать это на сердце, на разуме, где можете. Но чтобы вы знали, что тот, кто хочет прийти к исправлению, а исправление это называется любовь к Творцу, любовь Творца, это можно только через любовь к ближнему и в той мере, в которой у нас есть любовь к ближнему. Однозначно. И чем душа больше, у нее есть большее желание получать, у нее есть большая ненависть к всему ближнему, к всем ближним и к товарищу, которое она должна раскрыть. И действительно, она находится в состоянии, что не понимает, зачем все эти существуют. Я существую с Творцом, а остальные? Какая потребность в них есть? Необходимость? Ничего. Просто чтобы не существовали. Человек с большим желанием получать, он даже не понимает, что другие тут делают. Мир построен для меня, и я нахожусь перед Творцом, да? Даже в таком виде, что я отношусь к нему, как что он должен служить мне. Но другие, я вообще не понимаю, что они тут делают. Пусть исчезнут. Это большое желание получать, так выстраивает нас перед этим фактом, что мы должны как раз через любовь к ближнему, когда все, что есть между нами и Творцом, это весь мир, включая неживое растительное животное.
1: О!
0: Есть взрыв любви. Так мы должны так прийти. Нет выбора. В конечном счете мы понимаем, что нужно прежде всего прийти к любви к ближнему. И это не важно, в каких состояниях находится мироздание, я нахожусь, мир. Просто так это ощущается в человеке, что он обязан, прежде всего, в десятке, а потом все присоединяется к десятке. То есть он должен прийти к состоянию, когда он находится в руках товарищей, что они определяют его будущее, они сами являются

קבל השם חזק.

0: Fellow brothers and sisters and family.
1: Доброе утро, братья, сестры, семья, семья Бнебаруха. И наш любимый учитель Рав. Сейчас восход в Северной Америке, но с вами мы светимся. Сейчас заход, то есть закат. Но мы с вами светимся. Мы ждем всегда, что придет Конгресс или находимся в Конгрессе. Мы всегда производим внешнюю работу, чтобы прийти к объединению. Мы делаем внутреннюю работу, чтобы объединиться. А сейчас мы делаем и внешнюю работу, чтобы соединиться и так далее. Так давайте объединимся в нашем единстве, связи, чтобы объединиться с группой, с товарищами, раскрыть наши сердца и потребуем от Творца любовь, любить товарищей, как себя.
2: Рабаш, статья Цирк-группы 1. Мы собираемся здесь, чтобы основать общество, в котором каждый из нас будет идти в этом духе отдачи Творцу. А чтобы прийти к отдаче Творцу, нужно до этого начать отдавать человеку, что называется любовью к ближнему. А любовь к ближнему возможна только при отмене себя. То есть каждый должен быть в низком состоянии с одной стороны, а с другой стороны мы должны гордиться тем, что Творец дал нам возможность, чтобы мы могли войти в общество, в котором у каждого из нас есть лишь одна цель, чтобы Шхина пребывала между нами.
3: Active workshop. How can we make our connection?
1: Активный семинар. Как нам превратить объединение между нами в место пребывания Шхины? Еще раз. Как нам превратить объединение между нами в место пребывания Шхины? Активный семинар.
2: Это слышится немножко, как сказать, на иврите лишнее такое, что ли? Это вот и есть это место, где мы объединяемся, и мы предоставляем место, мы как бы строим кли через объединение. Но давайте расширим это.
1: Да, он говорит здесь в отрывке, чтобы мы могли войти в группы, когда у каждого есть только одна цель. Так с этой целью мы и войдем в урок.
2: Тем, что мы согласны с целью, мы наполняемся благодарностью и радостью. Из этого мы продвинемся.
1: Спросим себя, на основе чего мы объединяемся, и наше объединение для того, чтобы приблизить себя к Творцу. Тогда там будет пребывать Шхина.
2: Человек да поможет ближнему тем, что мы в усилии заботиться друг о друге, в усилии раскрыть объединение между нами. Этим мы вызываем Творца быть в связи между нами, отдавать. Это суть этой связи, намерение. Мы хотим, чтобы Творец Шхина пребывала между нами.
1: Дать свету пребывать между нами, чтобы он повлиял на объединение таким образом, чтобы мы были в виде отдачи подобной ему. Это благодаря нашей просьбе именно об этом.
2: Яков пишет, когда мы привлекаем Творца между нами, Лейб пишет, мы попросим друг за друга. Я добавлю, что написано, что Творец жаждет молитв праведников. Постараемся молиться.
1: Верно. И если увидеть товарищей, что они видят праведников товарищей, ты получишь от них силу, свет. Если будешь видеть товарищей великими, это вход в чертог царя.
2: в нашей общей преданности объединению как раз над всеми помехами, потому что мы хотим прийти к единому источнику, мы предоставляем место, чтобы обрести свойства, которые нужны.
4: Excerpt number two. Rabash, article number 14.
5: Второй отрывок из первоисточника. Рабаш, 14-я статья, необходимость любви к товарищам. Есть особое преимущество в слиянии товарищей. При слиянии мнения и мысли переходят от одного к другому, поэтому каждый включает в себя силы другого. И таким образом у каждого есть сила всей группы. То есть каждый человек, являясь единицей, тем не менее обладает всеми силами группы.
2: Семинар в молчании. Попросим, чтобы у каждого товарища была сила всей группы. Попросим, чтобы у каждого товарища была сила всей группы. Семинар в молчании.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем изучать урок Рава от 1 августа 2002 года, что означает, что масло называется добрыми делами в духовной работе. Возьмем чтение, статью на чтение в десятках, у нас 28 минут, пожалуйста.
1: Что означает, что масло называется добрыми делами в работе? В книге Зоар сказано: «Глаза мудреца в голове его». Зоар спрашивает: а в каком же месте глаза человека? Может быть, они в теле или в руке его? Ведь он говорит нам, что мудрец выше всего мира. Ведь мы учили, что не должен человек проходить более 4 локтей ама с непокрытой головой, поскольку шхина пребывает над его головой. Почему? Потому что шхина пребывает над его головой. Всякого мудреца глаза и речи в голове его. Когда глаза его там, в голове, то есть в шхине, он знает, что свет, который горит над его головой, нуждается в масле, ведь тело человека — это фитиль, а свет горит наверху, в фитиле. А царь Шломо воскликнул: «Да не оскудеет елей, то есть масло на голове твоей, ведь свет над головой его нуждается в масле, и это добрые дела». И потому сказано: «Глаза мудреца в голове его, а не в ином месте». Конец цитаты. И следует понять, почему, если Творец хочет дать свет Творца человеку, человеку необходимы добрые дела, подобно маслу. То есть, сколько масла есть в фитиле, столько горит свеча. Иными словами, мы видим в материальном, что фитиль может светить только в соответствии с количеством масла, которое есть в нем. Но как это связано с духовным? Почему, если не достает добрых дел, Творец не может дать человеку так, чтобы свет не прекращался у него? Разве то, что Творец дает человеку свет, не вызвано целью творения, которая состоит в том, чтобы насладить свои создания? В таком случае, зачем Творцу нужно, чтобы Нижний давал ему добрые дела? Для того, чтобы понять то, что мы спросили, есть ли желание Творца давать благо и наслаждение творением, зачем нужно, чтобы творение давали ему масло? Ответ: известно, что для того, чтобы было совершенство его действий, произошло скрытие и сокрытие, чтобы управление Творца не ощущалось как явное управление. Иначе как после того, как творение исправит свои хилим с желанием получать для себя, и чтобы они были в подобии по форме, которая называется желание отдавать. И благодаря этому исправится состояние стыда, которое исходит от противоположности по форме дающему.
0: Исходя из этого, получается, что хотя со стороны дающего нет прекращения высшего блага, как сказано, «Я Творец не менялся», однако со стороны исправления, которое было сделано у первого получающего, называемого «Малкут бесконечности», это исправление продолжается, и пока Нижний не способен получить все ради отдачи, свет прекращает светить Нижнему. Поэтому для того, чтобы свет светил над головой человека, необходимо выполнять добрые дела, то есть действия отдачи, что приведет человека к тому, чтобы все делать с намерением ради отдачи. И тогда будет место для света пребывать на нем постоянно. И сказанным следует объяснить написанное: глаза мудреца в голове его. А по поводу понятия «мудрец» сказал мой отец-учитель, что тот, кто хочет быть мудрецом, тот уже называется мудрец. И согласно этому следует объяснить, что тот, кто хочет быть мудрецом, должен видеть в голове его. То есть должен верить, что шхина пребывает на его голове, и поэтому сказали мудрецы, не должен человек проходить с непокрытой головой 4 локтя. И мы выяснили, что голова человека означает разум человека, а его нельзя открывать, что означает, что необходимо покрыть разум и знания, как будто у него нет знания, и идти выше знания. Что именно выше знания, он способен получать все ради отдачи. И таким образом человек может удостоиться почувствовать, что шхина находится над его головой, то есть выше знания, и благодаря этому он придет к ощущению. И это, как сказал мой отец-учитель, что когда человек приходит к ощущению, что он сейчас находится на подъеме, пусть не говорит, что теперь ему не надо верить, что управление Творца — доброе, творящее добро. Потому что сейчас я чувствую, что это так. Выходит, что таким образом он вновь входит внутрь знания. И тогда он сразу падает со своей ступени, поскольку он нанес ущерб вере выше знания, сказав, что теперь мне уже не нужно идти выше знания.
1: Это называется, что он снова падает в эгоистическую любовь. А на это свойство было сокращение и скрытие. И автоматически свет уходит от него, и он остается во тьме. И об этом сказано «глаза в голове его». То есть он смотрит на свойство высшей малхут, которое есть в его голове. И это именно когда голова не открыта, а покрыта. А он идет выше знания. И это называется «добрые дела». А что такое «доброе дело»? Это когда он покрывает свою голову тем, что идет выше знания. Получается, что тело человека — это фитиль, который нуждается в свете в голове его. А свет светит все время, пока у него есть масло. А в тот момент, когда у него нет масла, свет исчезает с фитиля. Как сказано выше, маслом называются добрые дела. То есть до тех пор, пока он добавляет масло, свеча горит. То есть все то время, когда он покрывает голову, то есть свое ощущение, что означает, что он не принимает этот подъем, который есть у него сейчас, как ощущение света внутри знания в качестве опоры. Другими словами, сейчас у него уже есть на чем основать свою высшую малхут. Получается, что сейчас у него нет масла, то есть добрых дел, называемых выше знания. И, само собой, фитиль затухает из-за отсутствия масла. И это объяснение того, что мы спросили, почему масло называется добрыми делами.
0: Ответ. Он, как сказано выше, что добрые дела подобны маслу для фитиля. И когда иссякает масло, свет гаснет. Также и когда прекращаются добрые дела, как сказано выше, свет исчезает, и он вновь опускается вместо низости. И сказал мой отец-учитель, что когда он приходит к состоянию подъема, то есть когда у него есть ощущение, что стоит работать ради того, чтобы доставить наслаждение своему Создателю, Пусть не говорит, что теперь у меня уже есть основание, на котором я построю свою небесную Малхут, потому что сейчас мне уже не надо идти выше знаний. А пусть скажет, сейчас я вижу, что я должен пойти именно выше знаний. И свидетельство этому заключается в том, что именно благодаря тому, что я иду выше знания, Творец приближает меня и любит меня. Откуда я знаю, что Творец любит меня? Об этом сказал мой отец и учитель правило, что если у человека есть любовь к Творцу, то он должен знать, что это потому, что Творец любит его. Как сказано, Творец — твоя тень. Поэтому с этого момента и далее я принимаю на себя идти только выше знания, потому что таким образом я вижу, что Творец приближает меня. Получается, что он не принимает подъем за основу, чтобы идти на основе того, что у него есть сейчас ощущение, и поэтому он хочет быть работником Творца. А он принимает этот подъем в качестве доказательства тому, что путь Творца — это именно путь в